0: скажите, но я понимаю, что, как сказать, есть то, что выходит, да, из человека.
1: Да, да, ну я вам скажу.
0: Вот такой очень важный вопрос.
1: Да, да,
0: но
1: да.
0: ведь выходит-то ладно, это можно как-то загерметизировать,
1: да,
0: там,
1: ну,
0: и так далее. Но ведь да, должно что-то входить.
2: Ну, Миночка моя, это же комплекс. Это физика и химия, это комплекс. Физика и химия человека.
1: Вот я как раз хотел на этом, вот, Виталий.
0: Физика и химика, да.
1: Я позволю себе на этом остановиться. Физика и химия этого процесса.
0: Да.
1: Вы знаете, что мы ведь сотрудничаем,
0: да,
1: наш институт герметики сотрудничает с институтом естественных отправлений.
0: Отправлений.
1: Конечно, конечно. Ну, а без этого, правильно я говорю, мы же без этого как бы и не смогли бы поднять и взвалить на себя всю эту махину.
2: Здесь приоткрывая, так сказать, завесу.
1: Да.
2: Конечно.
1: Институт естественных отправлений.
2: Институт естественных отправлений как бы открыт, а институт герметики как бы закрыт.
0: Вот. Закрыт.
1: И мы в связке. Мы находимся в связке с институтом отправлений. Потому что все, что они как бы нам передают, все, что они отправляют, как бы естественно нам.
2: Мы пытаемся не выпустить из
1: Замкнутого пространства.
2: Да.
1: А человек это...
2: Они, например, замкнутый... нам пишут. Вот да, они нам пишут, например, последнее письмо.
1: Ну, вот можно как раз последнее, да.
2: Потение.
0: Да.
2: Например, потение.
0: Да.
2: При секретной работе сотрудника.
0: Да.
2: Потение.
0: Да.
2: Это такой же очевидный провал.
1: Ну, конечно.
2: Как и звуковой ряд.
1: Где здесь?
2: Не дай бог, которым он... Да.
0: Ну, запах, во-первых, и ну, все, можно обнаружить
2: вот
0: человека сразу.
2: Послушайте,
0: сюда.
2: Вот это... И, во-первых, давайте так. То, о чем я не сказал еще, не успел. Ведь человеческие, так сказать, негерметичность человеческая,
0: да,
2: она, как я уже говорил, в жидкостном и, как говорится, в звуковом.
0: Да. Да?
2: Но и то, и другое, и звуковое, и жидкостное... сопровождается, так сказать, запахом.
1: Обязательно. Запах и испарина.
2: Ну, давайте теперь... Вот нам институт естественных отправлений посылает, так сказать, письмо. Например, разбираемся с негерметичностью подмышечных потовых. А что нам? А мы готовы уже.
0: А вы готовы? У нас есть разработки наверняка.
1: Конечно.
0: И что с подмышечными делать?
2: Я хочу вам сказать так. Ну, сейчас мы сделали несколько клеевых растворов, которые полностью готовят человека, ну, так сказать, назовем его работником, не будем его называть агентом.
0: Работник.
2: Агентом не будем называть.
1: Нет, конечно.
2: Назовем работником. Готовят полностью работника вот такой вот клеевая основа. Он проходит, так сказать, специальную обработку, и после этого уже функциональность... так сказать, ну, потоотделение,
0: да,
2: а, соответственно, с ними и запах. И то есть не уже такой человек не идентифицируется по этим направлениям, что важно.
0: Да. То есть обнаружить его совершенно невозможно.
1: То есть испарины нет,
0: да,
1: запаха,
0: да,
1: нет,
0: да,
1: подмышковые,
0: да,
1: зоны.
0: Да, да, да. В порядке.
1: В порядке.
0: В сухости.
1: А, в сухости.
3: Герметика. Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?

0: 101.ru.
1: Содействуем в сумасшествии. Фоменко Фейк Радио.
2: Без белья.
3: С вами снова я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио, передача «Без белья», и у нас в гостях Виталий Фламбо. Ну так, вот я понимаю, что когда на свидание вот так пойти, это хорошо, а вот на работу, например?
2: Ну...
3: Во-первых, вот я вижу у вас как-то вот руки немножечко...
2: Давай так, для чего тебе руки?
3: Ну, например, канцелярская работа.
2: Ну вот... подожди минуточку. Да. Какая в 21 веке канцелярская работа у нормального человека?
3: Ну, не
2: смотри,
3: знаю.
2: Смотри, твоя задача взять шампанское. Понимаешь? И это и есть твоя работа.
3: Ну, я так понимаю,
2: что... А вот это вот что? Ты не можешь писать? Пиши, пожалуйста. Здесь можно все.
3: Да. Все. Но ведь
2: но
3: у вас...
2: это,
3: да.
2: Вот когда ты приходишь, ну, выходишь же в мир, к людям, нет. Люди видят тебя, они видят уже вот это на твоей руке, они достраивают. Они понимают, что у тебя здесь дальше. Они... прикидывают, им становится ясно. И в этой тайне магической открываются другие посылы, другие связи возникают. Ира!
3: Понимаю, Виталий. Ведь я правильно понимаю, что вот это вот, такое белье, оно как бы провоцирует человека держать себя в форме.
2: Оно провоцирует человека просто.
3: Просто провоцирует.
2: Ты можешь не держать себя в форме, можешь быть как угодно, это любой человек, я вон не в форме, ничего страшного.
3: Ну нет, я бы не сказала. Вы очень даже ничего.
2: Ты послушай меня. Ну, я хочу тебе сказать, это совершенно не важно. Так сказать, вот так ты, артист балета.
3: Да.
2: И ты, наоборот, тут так, понимаете? Это совершенно не важно.
3: Совершенно не важно.
2: Дело в том, что
3: смотря
2: вот
3: кого,
2: этот
3: что
2: полунамек, ну, ты же помнишь, так сказать, как было в прошлые века. Чуть-чуть покажет пальчик, немножко покажет ножку.
3: Да.
2: И уже все остальное закрыто.
3: Да.
2: Вот.
3: А это... тут никаких тайн. Вот открыт, я открыт, вы говорите.
2: Ну, нет. Я как бы закрыт.
3: Как бы закрыт.
2: Но как бы я внутренне открыт. Я как бы даю призыв таким образом.
3: Да, интрига.
2: Вот. Эта интрига как бы возбуждает, так сказать, межполовые влечения.
3: Межполовые влечения.
2: Важно. А сегодня люди теряют интерес друг к другу.
3: Просто теряют интерес.
2: Конечно.
3: Но вы знаете, я боюсь, что многие женщины, ну, как сказать, может быть, и не рискнут вот на такое белье, потому что они все-таки еще, как сказать, им хочется разделить верх и низ, понимаете? Им хочется подчеркнуть талию каким-то образом. А цветовая гамма, скажите, у вашего белья? Она
2: любая,
3: только...
2: во-первых. Цветовая гамма.
3: То есть вы, может быть...
2: А во-вторых, я просто хочу сказать, что основные-то пока покупатели у нас женщины.
3: Женщины?
2: Конечно. Боже. Ира, ты отстала безнадежно.
3: Безнадежно
2: отстала.
3: То есть я могу приобрести
2: смешно.
3: Вот такой вот костюмчик, например, цвета фуксии?
2: Можешь.
3: Да.
2: Да.
3: Есть?
2: Да.
3: А в клеточку?
2: Ты знаешь, ты раз, а там ты фуксия.
3: Фуксия.
2: Вся фуксия. И он набрасывается на нее, как на фуксию. Ну, это, конечно, прекрасно.
3: Да, прекрасно, конечно, прекрасно. То есть рыжий, фиолет, все что угодно.
2: Во-первых, с рисунком и без.
3: С рисунком.
2: Во-вторых, вы можете... Послушайте, у нас есть опция, мы дополняем это татуировочным следом.
3: Татуировочный след,
2: конечно.
3: Да.
2: Боже. Все это мы делаем, прекрасно.
3: Да. Именной, там, например, Виталий, может быть, написано у вас.
2: Конечно,
3: например, да.
2: Мой Виталий, я вернусь, например.
3: Боже.
2: Без Виталия никуда.
3: Да,
2: или,
3: да,
2: например, Ира плюс Виталий.
3: Ира плюс
2: пожалуйста.
3: Виталий.
2: Пожалуйста.
3: А война пуговицам, так я понимаю?
2: Ну, я скажу честно.
3: Да.
2: Пуговицы – это сбитые летчики.
3: Сбитые летчики.
2: Конечно. Пуговицы – это то... что сломало человечество, то, что остановило демографию. Пуговицы – это те, на ком лежит ответственность за огромное количество разводов в нашей стране.
3: То есть враг. Просто, получается, просто враг.
2: Враги. Это пуговица враг, конечно.
3: Пуговица враг.
2: Конечно.
3: Пуговица враг.
2: Пуговица враг.
3: Да. А вот такой вот еще острый вопрос.
2: Даже вот эта песня, которая, как ты помнишь,
3: да.
2: была «Пуговицы в ряд».
3: В ряд. На самом деле?
2: У солдата
3: деле?
2: Выходной пуговицы в ряд.
3: Да,
2: помнишь,
3: конечно, да? Конечно.
2: А сейчас надо у солдата выходной пуговицы
3: враг.
2: Вот так.
3: А я согласна.
2: Понимаешь?
3: Знаете? А я согласна. А, ненадолго прервемся с вами.
1: Без белья.

0: Люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Схизатураниус Дмитриева. Вид двупарноногих многоножек, длина около 1 сантиметр. От бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и луговых степях на выходах известняка, во влажных местообитаниях на карбонатных субстратах. Личинки почвенные, взрослые стадии в подстилке, питаются опавшими листьями и травами.

0: Сбиваем с толку каракатиц. Фоменко Фейк Радио. 101.ru.
1: Дверь в завтра. А у нас с вами студия Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон, напротив меня Николай Готлиб. Сам Николай Готлиб, зав лаборатории опытного экспериментального центра имени Иосифа Брауде. И это первые мозговые протезы. Здравствуйте! Здравствуйте, Николай!
2: Здравствуйте! Здравствуйте! И очень приятно, что вы пригласили сегодня. Что хотел бы сразу сказать.
1: Сразу. Пожалуйста.
2: Вам нужно просто понять, что уже многое произошло.
1: Да что?
2: Да.

0: надо.
1: На наших глазах.
0: Мы уже не в разряде медицины.
1: А как?
0: Мы уже в разряде обычной жизни, друг мой.
1: Боже мой.
0: Друг мой, ну вы просто поймите. Раньше мы меняли руки, ноги, колени. Ну протезы, обычные протезы. Протезы.
1: Да, обычно.
0: А теперь пришло время мозга.
1: Ну, подождите, ну просто пришло время, это 21 век, но...
0: Да.
1: А, подождите, ну, секундочку, ну ведь это мозг.
0: Конечно.
1: А заготовки?
0: Ну,
1: откуда вы берете?
0: Это, смотрите.
1: Да.
0: Смотрите,
1: да.
0: Это и выращивание.
1: Ага.
0: Отдельное спокойное выращивание.
1: А можно чуть подробнее остановиться, я прошу.
0: Вы знаете как?
1: Как?
0: Мы стали в какой-то момент думать,
1: да.
0: Что много очень у нас сегодня, большая зависимость от биоматериалов.
1: Ну вот, и что же? И что же?
0: Как быть с биоматериалами? Стали потихоньку растить.
1: А как вы растите?
0: Ну, немножко отращивали ноготок, пальчик. Что-то такое.
1: Потихонечку.
0: Ручку потихонечку. А потом вдруг все стало ускоряться и ускоряться. Мы вдруг неожиданно поняли, что такая быстрота сегодняшних технологий.
1: Да.
0: Полная цифровизация.
1: Но ведь это мозг.
0: Привела.
1: Да.
0: Привела к тому, что мы сегодня...
1: По клеточке? Вы растите...
0: От клеточки.
1: От клеточки.
0: Расскажу, как
1: пожалуйста.
0: Это делается.
1: Пожалуйста. Конечно.
0: Просто-то.
1: Да.
0: Просто-таки, напросто-таки.
1: Да.
0: Мы спокойно совершенно берем... Одну маленькую клетку головного мозга. Причем, так. Я хочу обратить ваше внимание,
1: угу.
0: Берем головной мозг выдающихся мужчин.
1: Выдающихся.
0: И выдающихся женщин. В большом
1: угу.
0: количестве.
1: Угу.
0: В большом.
1: Угу.
0: В среднем набираем, в год
1: угу.
0: до 800 проб берем.
1: Бог.
0: У разных талантливых людей по всему миру, всех наций.
1: Ну, вот кого вы приведете из таких известных?
0: Во-первых, это врачебная тайна.
1: А, нельзя.
0: Ну, конечно. Как вы? Представьте себе, вы,
1: да.
0: например, сейчас, вы да. Юрий Борзон,
1: да, да.
0: узнаете, например, что вам установили мозг Эйнштейна.
1: Вот,
0: ну, например.
1: Боже, да.
0: Приятно
1: да.
0: ли это будет?
1: Да неприятно.
0: Вы же
1: конечно.
0: Юрий.
1: Совсем неприятно.
0: А
1: да.
0: тут, значит, у нас
1: да.
0: сложилась такая ситуация,
1: да.
0: что мы стали просто высасывателем. Высасываешь клетку головного мозга.
1: Так.
0: И просто в чашке Петри
1: да, да.
0: выращиваешь.
1: Как интересно.
0: Да, это оказалось так просто. Это оказалось так просто. Ну, конечно, мы создаем вокруг биосферу
1: да,
0: специальную,
1: конечно.
0: Открыть же мозг,
1: специальный.
0: Максимальное количество
1: вакуум,
0: кислорода.
1: Да,
0: нахожу вакуум.
1: Кислород!
0: Дружочек мой, кислород. Ну, различные, так сказать, угольные, углеводородные
1: добавочки
0: смеси.
1: Какие?
0: Добавки много всего. Растет быстро.
1: Быстро?
0: Быстро
1: ну, насколько
0: растет.
1: Быстро?
0: Ну, мы, в принципе...
1: В среднем.
0: В принципе, шагаем так, что за 3 месяца, за квартал.
1: Да.
0: За квартал
1: ну,
0: выращиваем в среднем до 17 тысяч... мозгов.
1: Мозгов.
0: Разных.
1: Бочечки
0: разных.
1: Мои.
0: Удивительно. Конечно, конечно.
1: То есть
0: конечно.
1: Скольких вы уже одарили практически, вы понимаете?
0: Ну, дорогой мой,
1: люди нуждаются.
0: Огромное. Бесконечное количество людей хотел бы поставить протез мозга. Мозговой протез.
1: И многие, конечно.
0: Мозговые. Хотят, да, что многие? Да все
1: да
0: хотят
1: все,
0: заменить мозг. Мозговой протез сегодня
1: да,
0: это
1: да.
0: самая главная вещь.
1: Сейчас
0: жизни.
1: Вообще с мозгами, я вам скажу. Ведь не случайно вот начинаются разговоры про утечку мозгов. Понимаете?
0: Ну, я вам скажу так.
1: Да.
0: Утечка – это другое.
1: Другое.
0: Другое.
1: Да.
0: Это неудачная установка протеза.
1: А, просто неудачно.
0: Неудачно. Подтекает где-то.
1: Чуть-чуть
0: мозги подтекают как-то. И уже мозг потек, и все, и вытек.
1: Ну да, и все. Как
0: и
1: бы,
0: утек.
1: Да. Но ведь есть у некоторых, но мы чуть-чуть с вами, чуть-чуть позже мы с вами вернемся. Мне к вам очень интересный вопрос.
2: Дверь в завтра!

0: Крошка поэзии. Отрывок из поэмы «Моя земля», автор Ждан Зуев. Терема сгустились по обрывам, тучи грядками на елках прилегли. Вдруг, подавшись, как дитя порывом, затяну я песню пустельги. Пустельга, простая вроде птица, два крыла и хвост, как самолет. Почему тогда она мне снится? Почему хочу я с ней в полет? Потому что жизнь, она простая, потому что жизнь, она же миг. Ну а люди — это просто стая, стая пустельгиная, старик.
1: Прекрасно.
0: Минутка поэзии.
2: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным блюдом?

0: Разные встречи. Итак, сегодня на Фоменко Фейк Радио звездные встречи с вами. Юрий Бурзон, а напротив меня тот самый легендарный. Вот он машет нам копытами. Конечно, конь Борька. Как по-простому мы говорим, Борис Константинович, да, ведь так? Здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Здравствуйте, Борис Константинович.
1: Очень приятно быть у вас на радио, конечно, я скажу вам удивительно. Да. Я вот, да. вы знаете, да. смотрел много
0: да.
1: раз,
0: да,
1: в смысле,
0: да,
1: ну
0: да.
1: и слушал тоже, ну, да, как ну, говорится. Да. Ну, у нас не часто это увидишь, как говорится. Мы все-таки в отдалении от больших городов.
0: Да, ну, я понимаю.
1: Что
0: да.
1: же, ну, что же.
0: Да.
1: Вот. Так, вот. Как у нас, как говорят, знаете, жизнь прожить не поле перейти.
0: Вот так. Боренька, прям не в бровь, а в глаз.
1: А что ж,
0: действительно. Что хотите сказать? Вот что вопрос первый?
1: О поле,
0: можете рассказать немножко?
1: Ну, как? Конечно, я с удовольствием, конечно, расскажу. Ну, имейте расскажите. В виду, что за поле?
0: Ну,
1: поле.
0: Вы до этого вообще один ходили, скажите?
1: Ну, вы знаете, я хочу сказать, ну, до этого до чего? Я же всегда, так сказать, ну, понимаете, ну я же в конце
0: концов... Дело в том, что вы вышли же вдвоем.
1: Да вы поймите. Я конь!
0: Да
1: понимаете?
0: Я понимаю.
1: Я же не абы что, понимаете?
0: Не,
1: я
0: не,
1: конь!
0: Не,
1: меня
0: конь?
1: Так просто, как говорится, конь? Не заштопаешь, понимаете?
0: Не заштопаешь, вот. Конечно.
1: Мы, конь? Как да. говорится, кони... Парни серьезные.
0: Ох, да, это
1: и
0: точно.
1: Если уж вы меня спрашиваете про поле, да я в поле вырос.
0: Боже мой.
1: Я вам больше скажу.
0: Да.
1: Я ведь еще из того поколения коней,
0: которые
1: в поле и родились.
0: Ой-ой-ой, Боренька.
1: Не в каком-то там вам, понимаете,
0: да,
1: в загоне.
0: В загоне, да.
1: Не в каком-то там, понимаете,
0: в яслях там каких-то, да.
1: В совхозном шаре.
0: Да.
1: А я из поколения...
0: Коней.
1: Поколение натуралов.
0: Натурал. Итак, с нами...
1: Натуралов.
0: Дорогие мои друзья, это с нами Боренька Константинович, конь натурал. Вот это важно. И вот как вы, натурал, вышли вдвоем.
1: Куда я вышел вдвоем?
0: Вдвоем в поле выходили.
1: Ну, слушайте,
0: нам, это было.
1: Вы знаете, я ведь вот что вам скажу.
0: Ну, пожалуйста, да.
1: Я ведь в поле родился.
0: Да.
1: Я, как говорится, в поле и умру.
0: Ну, это понятно, да.
1: Я поэтому хочу вам сообщить, понимаете, я как в поле ходил.
0: Да.
1: Так хожу и буду ходить. Я живу в поле.
0: Я понимаю вас. Вы
1: и вот эта вот история, понимаете?
0: Да.
1: Вот это вот, я выйду в поле с конем и вдвоем с конем, понимаете?
0: Ну, вот.
1: Я вообще не понимаю этого разговора.
0: Ну, то есть как?
1: О чем речь?
0: Ну, это же было, ну, согласитесь,
1: ну,
0: Боренька.
1: Это история. Я понимаю цель вашего приглашения меня сюда.
0: Нет, не думайте только о плохом, я вас прошу. Ну, что вы, это же... Мы же не какая-то...
1: Сегодня,
0: там...
1: знаете, очень любят копаться в нижнем белье, понимаете, в любом.
0: Не надо, не будем копаться.
1: Нам, лошадям,
0: ну, да,
1: вообще
0: да,
1: это
0: да.
1: непонятно.
0: Нам, лошадям.
1: Вы знаете, не да. надо, я серьезно говорю.
0: Ну, я понимаю, естественно. Так нет, вот. Это... Вторит песней той. Ну, это действительно, я вспомнил про... Это знаменитая песня про
1: лошадей. Да при чем здесь
0: лошадей?
1: Песня? Вы о судьбе поговорите, человека,
0: так вот,
1: понимаете?
0: Давайте...
1: И
0: нет,
1: человека,
0: мы...
1: и лошади.
0: А ваше...
1: Как разделилось все сегодня, понимаете?
0: Ну, почему разделилось? Вы же вышли
1: да
0: не
1: вы
0: случайно.
1: Вы должны понять, понимаете? И я всегда...
0: Да.
1: Вот я вам скажу.
0: Да.
1: Я, как уже говорил, я был в поле, я в поле,
0: да,
1: и я в поле и помру,
0: да.
1: понимаете? Мы кони.
0: Ну?
1: В поле прям. Мы живем. Я живу в поле. Ну что вы хотите, понимаете?
0: Стойте.
1: И вдруг
0: стойте.
1: Ни с того ни с сего выясняется,
0: да.
1: понимаете, что есть,
0: ну,
1: так сказать.
0: Ну,
1: как говорится, мы вообще к людям нормально.
0: Я понимаю, вот. Но вы же гуляли по полю вдвоем.
1: Мы это не... Вообще, что вы... Я знаю, что вы журналисты.
0: Нет,
1: хотите
0: нет,
1: копаться
0: нет.
1: в нижнем белье. Опять. Зачем я вывел человека в поле?
0: Ну, да.
1: Вывел, типа, пошел вдвоем.
0: Да.
1: Значит, я ходил до этого один, тут пошел, значит, вдвоем.
0: Ну, вдвоем.
1: Вы на что намекаете?
0: Ну, то есть,
1: что
0: вы
1: я
0: хотите...
1: Что?
0: Подождите.
1: Что я хотел к человеку что?
0: Что?
1: Как мужчина с мужчиной, что ли? Что вы намекаете
0: не,
1: на
0: подождите
1: что?
0: Подождите секунду, вы натурал, Боренька.
1: Вот!
0: Вы же натурал.
1: Я прошу это не забывать.
0: Да, вот, действительно.
1: Мы просто по-товарищески вышли.
0: Вышли.
1: Пошли.
0: Пошли,
1: понимаете?
0: Так.
1: Вот. А вы, журналисты, раздули из этого историю.
0: Да подождите, дорогой вы мой, Борис Константинович.
1: Да у меня душа болит, понимаете?
0: Понимаю, понимаю.
1: Ну, что ж мы кони, не люди, что ли?
0: Действительно.
1: И потом вы подумайте, в поле с конем, ну как это он будет там управляться-то,
0: да,
1: господи?
0: Да, да, да.
1: Я
0: да,
1: же,
0: да.
1: Представьте, где я, где он,
0: да,
1: понимаете?
0: Да естественно, о чем
1: да
0: речь?
1: Да Николай вот. Вячеславович вообще добрейшей души человек.
0: Согласен с вами.
1: Он на меня ни разу не залез.
0: Вот как!
1: За все время, пока мы гуляли,
0: да.
1: Он ни разу на меня не залез, понятно?
0: И это хорошо.
1: А я как конь ценю это больше всего.
0: Я согласен с вами, я согласен.
1: А то каждый дурак норовит залезть,
0: да, понимаете? Я понимаю, я вас очень хорошо понимаю, тем более, знаете, когда...
1: Ведь сердце у коня болит,
0: да, понятно,
1: понимаете?
0: Господи, боже
1: мой. Каждый из вас, я знаю, хочет залезть.
0: Нет, подождите вы, ради бога. Вы скажите, вы теперь и так и ходите вдвоем или нет?
1: Не, зачем педалировать-то ситуацию?
0: Ну, подождите, ну, начинается опять педалировать. Ну,
1: понимаете? Ну, я не могу сказать вам, ну, что это такое? Ну, как вот вы?
0: Нет,
1: вот
0: ну,
1: вы
0: как?
1: Меня удивляете.
0: Ну,
1: просто
0: ну,
1: удивляете. Вы по-человечески подойдите к вопросу.
0: Боренька, я хочу спросить вас.
1: Ну?
0: Завязалась ли просто дружба?
1: Послушайте,
0: вот
1: ну мы
0: дружбе.
1: Же просто, мы знаем друг друга тысячу лет. Ну просто вышли один раз в поле вдвоем,
0: а,
1: понимаете?
0: Так,
1: ну,
0: а,
1: уже
0: это...
1: раздули из этого
0: нет,
1: неизвестно
0: подождите.
1: Что. А я вам говорю,
0: но...
1: не залез Николай на меня.
0: Не залез
1: ни
0: Николай.
1: Разу.
0: Молодец, Николай.
1: Вот так.
0: Молодец, я вам
1: и
0: скажу.
1: И я на Николая ни разу не залез.
0: А, вот.
1: А мог бы.
0: А между прочим,
1: а
0: дорогие
1: мог бы.
0: Мои. Да, согласен
1: понимаете?
0: С вами. Согласен.
1: Потому что Николай и я конь,
0: вот
1: понимаете?
0: Вот именно.
1: Где я, конь, где, как
0: где,
1: говорится...
0: Где говорится
1: ну
0: это самое?
1: Ну что вы
0: да,
1: в самом деле я... грязь-то все время льете?
0: Согласен я
1: вот
0: вам.
1: Ваше это телевидение, господи, помоги.
0: Подождите, Боренька, я вас пригласил.
1: Мы вдвоем просто по делу.
0: Вы по делу
1: мы
0: пошли.
1: Просто по делу
0: просто
1: вдвоем пошли.
0: Пошли
1: в поле поговорить.
0: Хорошо, Боренька.
1: Как
0: а
1: два давай... мужика.
0: Ну, два мужика, ну... естественно, это нормально. А вот скажите, пожалуйста, потом вас видели у реки.
1: Было.
0: Да, вот расскажите.
1: А ну. Я ведь не отрицаю.
0: А вот, расскажите.
1: А это уж было после.
0: А вот расскажите, как это
1: после
0: получилось.
1: После того, как мы в поле, так, как говорится.
0: Да, ну если.
1: А потом уже я к реке, естественно. А ну, мыться-то мне надо.
0: То есть и мыться, и попить захотелось.
1: Ну и попить, и сполоснуться. Мы вообще кони только так и делаем.
0: Ну это правильно.
1: Только... После всего пошел, сполоснулся,
0: да,
1: попил
0: да.
1: немножко и уже, ну, пожалуйста.
0: Ну, уже
1: а
0: со...
1: вот и уже светает.
0: Да, вот как раз забрезжил рассвет.
1: Забрезжил.
0: Тогда, помните, да.
1: Я-то вот... помню хорошо, а вы мне расскажете, как будто вы там были.
0: Нет,
1: вот вы,
0: нет.
1: журналисты, все время, знаете, ведете себя,
0: не
1: как будто вот
0: там.
1: Вы, ей-богу,
0: не
1: я скажу
0: были.
1: Вам, как будто вы везде были.
0: Нет,
1: как будто
0: нет,
1: вы.
0: Не
1: что
0: были.
1: Вы все время пытаетесь чужую жизнь-то
0: не
1: прожить?
0: Были.
1: Чужую жизнь-то что вы пытаетесь прожить? Объясните мне.
0: Секундочку, это же не так, на самом деле. Вот, Боренька, я вас прошу, я вообще пригласил вас, знаете, вы так здорово ржете. Это ведь та, это всем приятно.
1: Ну что
0: это
1: же вы хотите, чтобы я поржал, что ли, здесь?
0: Нет, ну подождите, ну...
1: Вот
0: нет.
1: Видите, какая простота
0: это,
1: у вас.
0: Это
1: вот
0: красиво.
1: Вот певец приходит, так певец должен петь, понимаете?
0: Ну, подя, ну...
1: Конь приходит к вам, он должен наржать.
0: Нет, я же не
1: ну,
0: говорю...
1: Ну что, я не понимаю, ну...
0: Ну, не обязательно.
1: Обезьяна придет, у которой, знаете, зад не зарастает.
0: И что?
1: Что она должна делать?
0: Нет, ну
1: доложу
0: это просто,
1: это.
0: Нет. Нет, у нас на Фоменко Фейк Радио такого не бывает, не случалось ни разу с обезьяной.
1: Знаю я вас.
0: Нет, ну что вы? Что вы, я вас прошу.
1: Ужасная программа.
0: Да вы что?
1: Просто вышли вдвоем, два мужика, вы начинаете тут педалировать.
0: Да,
1: что вы педалируете?
0: Да. Нет, подождите, секундочку. Вот я хочу вам сказать, он же все равно похлопал вас. Ну, как-то вот по-мужски.
1: Ну, вы знаете, в этом похлопывании я не заметил, чтобы что-то такое прямо сквозило.
0: Да я знаю, Николай Вячеславович, с этой стороны его абсолютно никаких...
1: Ну, похлопал он меня.
0: Похлопал.
1: И что?
0: Ну, нормально это
1: два
0: же.
1: Два раза.
0: Два раза.
1: Но я же вам говорю, подчеркиваю, он ну, ведь не залез на меня.
0: Он не залез, а и мог, у реки тоже не залез.
1: Мог, и не у реки не залез, нигде не залез. Ни ну, я не залез на него,
0: да
1: ни он
0: понимаю,
1: на меня не залез.
0: Господи, боже мой. Естественно, что и никто ни на кого
1: ну,
0: не залез.
1: Но а что вы тогда?
0: Вопрос другой. И он потом помыл вас, да? Когда у реки. У реки-то вы пошли.
1: Ну, это было.
0: Это было.
1: Это
0: ну,
1: было. Помыл меня
0: нормально.
1: У реки, конечно. А как мне? Чем мне не помыть?
0: И вот третий
1: у
0: раз...
1: У реки, я вам хочу сказать, даже автомобили моют, понимаете?
0: Ну, если... А вы же лучше, чем автомобиль.
1: Я, во-первых, лучше, чем автомобиль. Я лучше, чем мотоцикл.
0: Я согласен ну, с вами. Я вот. Согласен. А мотоцикл...
1: Но на мне он ни разу не сидел.
0: Не сидел, не сидел.
1: Вот так.
0: Он еще раз просто вас похлопал потом, когда помыл.
1: Похлопал и помыл.
0: Похлопал и помыл.
1: Похлопал и помыл.
0: Это
1: а
0: нормально.
1: Я что делать?
0: Это нормально.
1: Как не помыть коня-то?
0: Да господи,
1: как говорится, ну,
0: если вдвоем, то, конечно, вот, это нормально.
1: На руки вот, более никого.
0: А вот когда вот все-таки вот за вот рассвет, тишина, вот я хочу рассказать, что вы чувствуете? Вы натурал, конь Борька, вот что вы утречком с позаранку, когда стоите... Когда тихо.
1: А вы знаете, я скажу, вот да, стою, да. Думаю, такой у нас был хороший разговор.
0: А?
1: После этого меня хорошо похлопал он, понимаете?
0: Так.
1: Не залез на меня.
0: Да.
1: И помыл. И помыл. Я стою мытый, похлопанный.
0: Да.
1: И думаю,
0: да.
1: Господи, помоги ты, Боже ты мой, как жить-то хорошо.
0: О!
1: Вот оно, наше житье-бытие.
0: Вот
1: понимаете?
0: Оно приятно-то
1: простое.
0: Где?
1: Простой. Ничего такого в этом нет.
0: Ничего
1: в этом
0: нет,
1: да, согласен. И вы нам тут, я повторю,
0: да,
1: не надо вот это педалировать, понимаете?
0: Да, да, да, да, действительно.
1: Не намекать вот это вот ваши грязные, ваши журналистские штучки. Мы знаем вас.
0: Боренька, нет, ну я смотрю.
1: Каждый конь вас знает, понимаете?
0: Конечно.
1: Каждая лошадь знает
0: да,
1: о нас.
0: Да, да, да.
1: На что вы способны.
0: Ну,
1: вот и
0: я
1: все.
0: Вас тоже, честно вам, должен ответить, что не залезал я ни на одну лошадь, ни в коем случае вообще.
1: Да вы-то на себя-то смотрели, куда вы залезать-то собрались?
0: Ну, куда? Ну, я просто говорю.
1: Залезало-то у вас, еще не вылезло.
0: Залезало-то.
1: Да, как говорится, куда вам взять-то вот это все залезало? Куда оно?
0: Вы по-простому так заговорили.
1: Мы по-простому, мы простые, понимаете,
0: кони.
1: Люди, нормальные.
0: Вы нормальные, простые, натуральные кони,
1: вот
0: Боренька.
1: И все.
0: Это хорошо, это приятно.
1: Но я вам хочу сказать.
0: Да.
1: Я
0: да,
1: вам хочу
0: да,
1: сказать. Да, вы
0: скажите.
1: Вот эти свои штучки бросьте.
0: Не, перестаньте. Я вам честно скажу, Боренька, я пригласил вас почему? Потому что мы же редко видимся. Мы очень редко видимся. Ну, согласитесь, вы у нас не были ни разу. Мы у вас не были ни разу.
1: Да?
0: Когда? Когда вот, наконец, с деревней нам вот соединиться-то, наконец, вот, город и деревня, вот это...
1: А вот. Я вот смотрю на вас сейчас.
0: Ну, давайте, давайте.
1: И думаю,
0: да
1: с вашей фамилией Буржон,
0: да.
1: Да никогда вам с деревней не соединиться.
0: Почему?
1: Вот еще, так и знаете.
0: А почему вы так?
1: Нет у вас туда пути.
0: Ну как же вы так, почему?
1: Я вам скажу, с вами, вот я смотрю на вас сейчас.
0: Ну, смотрите.
1: Ни одна лошадь не пойдет.
0: Да ладно.
1: Эй, все это вот, вот вам разговор такой.
0: Ну, не знаю, ну как-то вы прям так, я не знаю, вы...
1: Да потому что чувствую я вашу природу, понимаете,
0: ну,
1: подноготную.
0: Какую природу? Почему вы так завелись, вот скажите, Боренька? Вы же нормальный...
1: А на что вы все время мне намекаете?
0: Нет,
1: что за педальная такая педальность у вас?
0: Ну вот, почему вы все время про это говорите?
1: Я же говорю. Про это говорю?
0: Да.
1: А чего меня позвали-то сюда?
0: Нет, нет.
1: Типа
0: нет.
1: Что я вышел вдвоем, понимаете?
0: Вдвоем, да.
1: Вдвоем он вышел,
0: вдвоем.
1: Понимаете?
0: Вдвоем.
1: Вдвоем с конем. Ну спел человек песню. И что?
0: Не, вот единственное, вот сказать, а...
1: Почему нельзя просто побыть с конем? Объясните мне, чем
0: нет.
1: Вам конь-то не нравится?
0: Да нет, конь-то нравится
1: вам
0: мне.
1: Нравится конь?
0: Но ведь песня-то...
1: Так конь!
0: Но
1: не достанется вам никогда!
0: Да ладно!
1: Не бывать вам такого, вот и все!
0: Ну что вы говорите?
1: Да!
0: У вас такие замечательные уши! Такие замечательные, прям вот хочется даже похлопать вас! Вы понимаете, Боренька? Просто как натурал натурала. В этом ничего такого нет, вы понимаете?
1: А что вы хотите сказать, искренне. Вы ласковый?
0: Искренне, конечно.
1: Ласковый?
0: Конечно. Я никогда не обижу вас. Никогда не буду злиться, ругать вас. Там вот, Борька, ты такой, Борька, ты там это. Нет, никогда.
1: Ну, давайте так.
0: Да, да.
1: С вас кормежка.
0: Так, хорошо.
1: Мытье.
0: Ну?
1: Поглаживание.
0: Так.
1: Похлопывание.
0: Так.
1: Не более того.
0: Ну, согласен. Я, ну, так.
1: И разрешу со мной сходить в поле. Вдвоем.
0: Можем. Хорошо, Боренька.
1: Но сначала
0: так...
1: прояви себя,
0: ну,
1: Юрка.
0: Понимаю. Вот как приятно, когда Борька мне Юрка говорит. Борька и Юрка. А ведь это ведь в этом что-то есть. Борька и Юрка. Вышли вдвоем.
1: Юр, сейчас не рыси.
0: Почему нет?
1: Не рыси, не рыси.
0: А что это?
1: Ну
0: что? Ну хорошо, ладно.
1: Ну все, еще не договорились ни о чем.
0: Ну хорошо, Боренька. Ладно,
1: еще
0: ладно,
1: не решил
0: ладно.
1: И ничего.
0: Ну не,
1: вот
0: ну так. Хорошо, Боренька. Хорошо. Значит, все-таки я вам хочу сказать, дорогие наши радиослушатели, дорогие наши друзья, которые смотрят на нас, слушают нас, вот видят нас, Борьку и Юрку, и вот все-таки видят, насколько вот это все-таки... происходит...
1: Но я хочу сказать...
0: Да что?
1: Я хочу сказать важную вещь.
0: Ну что, ну пожалуйста.
1: Я хочу сказать, что я вот это вот Все время теперь вдвоем не буду.
0: Нет, конечно, нет.
1: Я могу и один сам ходить.
0: Я согласен.
1: Вот так вот.
0: Я понимаю.
1: И потому что не имеете права.
0: Нет, согласен.
1: Ну и все.
0: В защиту коней.
1: Ну и все.
0: У нас даже есть профсоюз, так и называется.
1: Да вы еще не встречались нормально-то с конем, а уже заявляете.
0: Вот, вот,
1: вот.
0: Защити коня.
1: Заявляйте раньше времени. Вы сначала встретитесь с конем по-нормальному.
0: Вот, вот, согласен. Согласен.
1: А потом уже. А конь имеет право.
0: Согласен.
1: Вот и все.
0: Каждый конь. Мы так
1: а то схватил меня под усы, понимаешь, и тащит.
0: Да, да,
1: согласен. Что добивается-то?
0: Да, вот именно, вот именно.
1: И смотрите, случае. Вот это вот животных не позволим.
0: Да, никогда под усы.
1: Вот и все.
0: Чтобы никогда под усы. Никогда, чтобы за это самое, я имею в виду, да, да, вот, Боренька, не обижайтесь, я вас прошу, не обижайтесь.
1: Да вообще, на обиженных-то воду возят, чего мне обижаться?
0: Вот именно, да, вот именно. Сами-то воду возили.
1: Под левое копыть попадешь мне, да и все.
0: Ну, понимаю, вот.
1: Я воду не возил никогда, как смеешь так разговаривать, конечно.
0: Ага, согласен, согласен.
1: Я ведь не просто, я скакун.
0: Скакун? Эх, скакун!
1: Вот так! Не эх, скакун, а ох, скакун!
0: А, ох, скакун, да, хорошо.
1: Вот сделаем. Ты чё?
0: Да. Ох, скакун, Борька!
1: Да.
0: Сейчас очень мне захотелось Юрке с Борькой пройтись где-то там с утречка.
1: Ну, ты знаешь, Юрочка, да. Это еще надо заслужить, я
0: ну,
1: тебе
0: понимаю,
1: сказал.
0: Ну, понимаю, Боренька, понимаю. И не все сразу, естественно. Конечно, я вот тебе смотрю, у тебя прям глаза какие потрясающие, Борька. Эх, Борька, Борька.
1: Что-то я смотрю, меняешься ты в процессе.
0: Почему я меняюсь?
1: Да что-то я смотрю.
0: Я песню хочу.
1: Ты мне не забывай, я натурал.
0: Да натурал, я сам натурал, Боренька.
1: Ну и все.
0: Я скажу, натуральнее меня ты не найдешь.
1: У меня кобыла Нюрка.
0: У тебя кобыла
1: Нюрка? Чтоб ты знал.
0: Давно с Нюркой?
1: 2 года уже.
0: 2 года. Ну, нравится Нюрка?
1: И не смей намекать.
0: Подожди ты. Нюрка, говорю, нравится?
1: Ну, пока да.
0: Ну, хорошо.
1: А там посмотрим.
0: То есть еще все-таки у тебя так, знаешь, это ты еще не определился.
1: Чего?
0: Я говорю, ты не определился с Нюркой.
1: Ты охренел, что ли? Что ты все же задаешь какие-то мне... Что это я не определился с Нюркой? Я 2 года уже, я тебе говорю.
0: Ага.
1: Ты язык-то понимаешь русский, нет?
0: Да я понимаю, мы же с тобой на русском языке
1: все.
0: Разговариваем, естественно.
1: Скажи спасибо.
0: Ну, хорошо, хорошо. Скажу тебе ну спасибо,
1: вот.
0: Скажу.
1: Ну
0: молодец,
1: вот.
0: Молодец, Борька, ну молодец. Умница.
1: Ну, вот другое
0: вот
1: разговор.
0: Вот другое дело. Ну, песня-то тебе понравилась, я хотел просто спросить.
1: Какая
0: потом.
1: Песня?
0: Ну, про тебя и как вы выходили вдвоем, вот эта песня. Тебе песня-то нравится? Ты вообще песню любишь?
1: Да или... там в этой песне переврали все.
0: Как так?
1: Ну, потому что все было не так.
0: Ну, давай расскажи тогда, я не знаю, в чем...
1: Да что рассказывать? Было не так и все.
0: Ну, а как было? Скажи.
1: А подробности? Но... Это уж оставь в моем сердце навсегда останутся. Понимаешь?
0: Вот, видишь,
1: вот тебе и вся история.
0: Все-таки, вот ты мне молодец.
1: Все, что надо, я тебе рассказал уже.
0: Ты мне копытом прям показал.
1: Ну, про то, что помыл меня он же, ты же там же не поется в песне, правильно?
0: Не поется.
1: Ну вот, похлопал меня, помыл. Понимаешь, этого же ничего нету.
0: Этого нет.
1: Ну и все, что это за песня тогда такая?
0: Это не песня, правильно, согласен с тобой. Нельзя так.
1: Нельзя неправду людям сообщать.
0: Неправду людям, да. Потому что тем более, когда речь идет о таких тонких вещах, это же надо понимать.
1: Ну и все.
0: Душа. Душа Борькина. Эх, Боря, Боря. Я хочу тебя крепко-прикрепко обнять, Борь. Сказать тебе хорошие слова. Сказать тебе, Боренька, прошу тебя, скачи, мой дорогой, в чистом поле, чтобы перекати поле за тобой катилось, чтобы березки шумели, чтобы грива твоя...
1: Спасибо тебе, вот так уже другой разговор.
0: Вот. Чтобы грива твоя развивалась, да песня лилась.

0: Хорошо, Борька, заслушался? Вот, знай, Борька, мы любим тебя, любим. Мы, натуралы, любим тебя, Борька. И всего тебе самого-самого настоящего. До свидания, Борька.
1: До свидания, Юр.
0: До свиданька. Звездные встречи.
2: Флора и фауна родной планеты.
3: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая. Дзит! Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
4: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
5: Отчим вычурной снедью. Фоменко Фрикра.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Не время ягозить и маяться, пальпируя мышь. Отшвырни ретро и ощупай свое будущее. Мой офис. Теперь можно все. ООО «Мой офис» операционной системы 22 века.
3: Мяу.
4: Обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио.
5: Напомню, дорогие друзья, что сегодня в программе «Антраша», она посвящена, как обычно, эта программа цирку, сегодня у нас в гостях ассистентка великого фокусника, ассистентка Валентина Уткина-Гоцман. И мы беседуем с Валентиной о том, как протекала ее карьера.
6: А вот есть в вашей карьере и один такой удивительный случай, Георг, я должен об этом...
5: Несомненно.
6: Не должна об этом сказать. Да. Когда вдруг... Вы вошли в клетку с пупсом. Вы помните пупсы? Это громадное шимпанзе.
7: Да. Кто же не помнит пупсы?
6: Когда никто не смог этого сделать, пупс был недоволен своим дрессировщиком. Вы помните, да?
7: Ну, конечно.
6: Расскажите, пожалуйста.
7: Я вам скажу секрет.
6: И вы единственная вошла.
7: Да.
6: Вошли.
7: Да. Понимаете, пупс был очень развит. Как сказать, эстетически, я бы даже сказала. Uh-huh. Поэтому дело все в костюме. Меня спас костюм. Понимаете, он был очень красивый, с люксом и серебряные босоножки на каблуке. Да. Поэтому пупс даже, ну, как сказать, был ошеломлен, я бы даже так сказал.
6: Пупс в этот момент справлял, так получилось, вы помните, да? Но, тем не менее, ведь да. Удивительно, как он вдруг на вас посмотрел и... успокоился.
7: Да. Мы с пупсом потом очень сдружились, вы знаете. Даже несколько номеров в цирке я с пупсом делал. И даже
6: вот расскажите
7: вместе,
6: об этом. Да.
7: Ну, во-первых, в ящик нас вместе засовывали с пупсом. Да.
5: Вот я хотел спросить, а вы не хотели бы написать хотя бы, ну, если не книгу, то хотя бы очерк, там, ну, скажем, в ящике с пупсом, например?
7: Конечно, я думала об этом. В ящике с пупсом это, значит, одна будет книга, а второе это влияние Луны, фаз Луны на как сказать, на иллюзионистическое дело, потому что это связано очень тесно.
6: Это удивительно.
7: Да.
5: Может быть, вполне в бобенье вы оказались, потому что фаза Луны как раз и...
7: Да, вы понимаете...
6: Фаза за фазу.
7: Но вы же знаете, есть приливы, есть отливы. Когда отлив, то тело... Да, оно как бы, оно приспосабливается.
6: А люрикс так идет вам. Так идет.
7: Да, все время.
5: Напомню, дорогие друзья, сегодня у нас в программе «Антре Антраша», посвященный цирку, ассистентка великого фокусника, иллюзиониста, маэстро Валентина Уткина Гоцман. Мы продолжаем с ней беседу. Скажите просто, Валечка, вот такой у меня к вам вопрос. Вот вы, ну, вот масса же ведь существует цирковых профессий.
7: Конечно, ну, да, конечно.
5: Масса. Там, и начиная от клоунов коверных и заканчивая так,
7: да,
5: гимнастами. И я хочу вас спросить, ваша длинная, вот эта вот большая цирковая жизнь,
7: да,
5: она уже прошла перед вами.
7: Да, она еще не прошла.
5: Проходит прямо на ваших глазах, проходят все династии.
7: Да, да.
5: Всех, так сказать, направлений циркового искусства. И скажите, кто? Кто, по-вашему, сегодня, ну, наиболее, что ли, наиболее важный для будущего цирка? Ну, не знаю, может быть, это воздушная гимнастика. На что будет делать акцент?
7: Конечно, я вам скажу.
5: Куда пойдет
7: цирк? Я считаю, что будущее – это за воздушными гимнастами Калиткиными, да.
6: А, Калиткины, конечно,
7: да,
6: конечно,
7: да. Потому что это...
5: Зак, вот это,
7: да? Да, да, им равных нет.
6: Ижу, вот это.
7: Равных нет, такие бойкие ребята, понимаете? Ну, такие бойкие ребята, я прям сама удивляюсь, когда смотрю.
6: Ну, скажите поподробнее,
7: пожалуйста. Уж казалось бы, сколько лет в цирке работаешь, уже навидался, насмотрелся. А тут, ну, эти Калиткины, вот этот вот...
6: Вот их племянник,
7: особенно,
6: вы помните?
7: Особенно Федор.
6: Вот Федор племянник.
7: Вот Федор Калиткин делает чудеса, понимаете? Просто чудеса.
6: А вы знаете, что он заигрывает с вами?
7: Нет, ну...
6: Вы заметили это?
7: Ну, ладно, перестаньте.
6: Я был за кулисами, да, я знаю. Да.
7: Не, ну я, конечно, надеюсь, что у меня еще все впереди. Потому что я еще не реализовалась, как женщина.
6: Нет, конечно.
7: Посвятила себя.
6: Он же для вас делает вот это ж-ж-ж-ж и за-за, вот это, понимаете? Он же тоже смотрит на вас в этот момент.
7: Это его фирменные закрутки.
6: Да. Закруталки.
5: Ну, расскажите буквально, какие у вас ближайшие гастроли?
7: Ну, ближайшие гастроли как раз у нас, значит, в Кению мы должны поехать. Это интересная гастроль, потому что там мы будем работать с животными, с африканскими животными. А вот как раз пометуя о пупсе, но там уже посложнее будут номера, потому что с носорогами они очень непредсказуемые животные.
6: Но пупс поедет с вами, я надеюсь.
7: Ну, пупс безусловно, но мы опасаемся, как он там с местными.
6: Вот, ну, с местными, да, конечно. Да.
7: Но есть носорог, у нас будет носорог и крокодил. Вот такие вот два.
6: И носорог, крокодил и пупс.
7: Да, и два попугая для нас готовят.
6: А, часто. Вот эти вот, какие, как их зовут? Я забыл,
7: попугаев. Их зовут Киштука.
6: Так.
7: И Белкин.
6: Особенно Белкин.
5: Прекрасно.
6: Да,
5: ну
6: мне
5: что
6: нравится.
5: Ж, мы пожелаем и Киштуке, и Белкину, ну и, конечно, Пупсу.
6: Конечно,
5: ну
6: Пупсу.
5: Ну и, без сомнения, конечно, Валентине Уткиной Гоцман. Пожелаем больших успехов в Кении на гастролях. Напомним, что сегодня в программе «Антре Антраша» у нас была выдающаяся артистка цирка, ассистентка фокусника Валентина Уткина Гоцман.
6: Сама краса.
7: Спасибо, ребят, спасибо.
0: Антре Антраша! Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяным?

0: сердце заброшенных скважин. Фоменко Фейк Радио. Веселые сапожата.
1: И вот мы вернулись через легкую паузу, мои дорогие друзья. Со мной в программе «Веселые сапожата» настоящий болгарский перец. Вот как бы я даже... который жует, вот какой умничка. Какой он умничка. Вы поглядите на его глазенки. Это же удивительный товарищ. Удивительный товарищ перец. Я вот так вот скажу. Да, и вот пока хлопает глазенки удивительный Станислав.
2: Потому что немножко, когда жуешь, все не слишком.
1: Чуть-чуть слезаться. И уже привычка, да, уже откликаются глаза.
2: Ну, это, конечно.
1: Станислав жует перец, он сначала жевал родственникам на свадьбе, наконец пришел к тому, что он уже на постоянной основе пережевывает для других, потому что есть у многих невозможность жевать острое. И Станислав делает это за них. И, пожалуйста, расскажите, как вы дальше начали? Как вы продолжили это?
2: Ну, я все жевал и жевал.
1: Так.
2: Жевал.
1: Ну, да.
2: И только помогал людям. Но деньги не брал.
1: Вот как.
2: Угу. Потом в какой-то момент я подумал.
1: Да.
2: Ну,
1: надо же.
2: Есть же тариф.
1: Тариф.
2: Есть же тариф, есть какая-то, ну...
1: Ну, да.
2: Мало сплю.
1: Ну, конечно, да. В результате и судороги бывали?
2: Нет.
1: Нет, не бывало. Нет.
2: Ну, надо слава сказать, Богу. Нет.
1: Ну, слава Богу, слава
2: Но
1: Богу.
2: Но важно.
1: Что
2: Но
1: важно?
2: Но важно.
1: Да.
2: Вдруг понял, что нет возможности переживать весь перец.
1: Ну да, потому что много перца, конечно. Да.
2: Ну мы все, весь перец делаем. Страна вся делает перец.
1: Вся страна,
2: каждая
1: мы это
2: семья,
1: знаем. Конечно.
2: В каждом месте делают перец.
1: В каждом доме.
2: Не все могут есть.
1: Не жевать. Все, не все.
2: Но жеванный идет отлично.
1: Отлично.
2: И стал думать, ох, надо нанять работника.
1: Угу.
2: Нанял.
1: Одного.
2: Сначала двух.
1: Двух.
2: Сначала угу. двух.
1: Так.
2: Потом еще двух.
1: Так.
2: Но стал смотреть, они жуют не очень.
1: Не очень.
2: Тоже не очень.
1: И что надо?
2: И долго выбирали.
1: Да.
2: Потом начали конкурс и проходить.
1: Где смотреть, конкурс как? Проходил?
2: Конкурс у нас.
1: В вашем?
2: У нас.
1: Селении?
2: Да.
1: Угу. Очень хорошо.
2: И это было трудное дело.
1: Трудное
2: Когда
1: дело.
2: Когда шел конкурс, я сам не жевал.
1: Нет.
2: Только проверял, как жуют.
1: Да. То есть здесь очень важны вот эти вот работа, скажем так, челюсть.
2: Ну, не только челюсть, но еще чтобы все слизистое по всей длине.
1: А, и слизистое тоже.
2: Пропускало не в себя не впускало, а только пропускало насквозь.
1: Насквозь. Вот скажите, пожалуйста, вот как вы вот с этим работали?
2: Ну, скажу вам так.
1: Со слизистой, да.
2: Два подхода.
1: Да, пожалуйста.
2: Можно пожевать и сплюнуть.
1: Да.
2: И, так сказать, передать.
1: И передать, да.
2: Заказчику.
1: Ну, естественно, да.
2: А можно...
1: Клиенту.
2: Да. А есть заказы усложненные.
1: Угу.
2: Пропускать через себя насквозь.
1: Ах ты боже.
2: И отдавать тогда уже клиенту.
1: И уже готовое тогда уже продукцию
2: да.
1: отдавать.
2: Жеванно перевариваемое.
1: Перевариваемое.
2: Ну, это мы даже консервируем, бывает.
1: А, иногда и консервируем.
2: Консервируем иногда.
1: Сами все
2: ну,
1: делаем.
2: Зависит от того, как...
1: Ну да, естественно, конечно.
2: Заказ какой идет.
1: Ну и потом я вам скажу, ведь переваривается он идеально. Ну скажи, ведь что такое горький, что такое сочный, что такое острый перец? Это очищение моментальное происходит, да?
2: Зерна.
1: И моментально приходит к своему окончательному агрегатному состоянию.
2: Но важно, да. Но важно знать.
1: Пожалуйста.
2: Важно знать.
1: Да.
2: Не всякий человек может...
1: Не всякий.
2: Не всякий.
1: Так.
2: Работников выбираем трудно.
1: Так, ну так как вы?
2: Трудно.
1: Как вы выбираете?
2: Ну, конечно, сажаем всех в ряд.
1: Так.
2: Даем жевать.
1: Да.
2: И делим на группы.
1: Так.
2: Кто группа будет, кто живет только. Ну, ага. Только живет только здесь.
1: Да.
2: А кто живет сквозь себя?
1: Сквозь
2: Два
1: себя.
2: Разных. Два разных типа.
1: Абсолютно разные. Они не пересекаются.
2: Абсолютно
1: Они разные. Они работают в разных хатах.
2: Ну, в домах. Разных смыслах.
1: В разных смыслах даже. Боже мой. И давайте еще раз сделаем небольшую паузу. Так мне нравится с этим острым человеком разговаривать. Острый болгарский перцовый Станислав. Сделаем паузу.

0: Потрись о славу. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Желтая пеструшка. Хомяковая зеленоядный грызун живет колониями, выкапывая многочисленные норы. Вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.
2: Не плачь, Кристоферсон. Твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому, что ты дружишь.

0: самостоятельно подносим к рту. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: День защиты детей!
3: Здравствуйте, дорогие друзья! По-прежнему здесь программа «День защиты детей». В гостях у нас мать Лидия Гусакова и ее сын Сашенька. Удивительная вещь. Сашеньке уже 47 лет. Он по-прежнему находится на грудном вскармливании. Но при этом Александр обладает всеми, так сказать, достоинствами мужчины, взрослого человека. Но при этом не отрывается от матери.
4: Совершенно не отрывается. Вы знаете, что совершенно не нужно, вот самое главное, понимаете, вот та, тактильность вот эта, не спускать, можно сказать, ребенка с рук, не отпускать, он же у меня еще не ходит.
3: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
4: Еще пока не пошел. Пока не решаюсь еще отпустить никого.
3: Ага.
4: Ну, а может, я не отпущу?
3: Я вот что хотел спросить вас. Вот я заметил, когда его сюда вносили, так сказать, трое. Да, вот он же уже все-таки 47 лет.
4: Чужие руки он иногда дается. Но только своим друзьям, да?
3: Почему он у вас в щитках, скажите?
4: Ну, потому что ведь не ходит. Поэтому если вдруг случайно упадет, чтобы защищены были коленочки, локоточки.
3: Вот оно что.
4: Да, шлемик у нас дома есть.
3: Мать-защитница.

0: Вместе навсегда.
1: Да!
0: Вместе навсегда. Да. Это ваш лозунг.
1: Да, вместе навсегда. Как сказать, и уйдем вместе.
0: Ах, вот оно что!
1: Я так, да, думаю.
0: То есть...
1: Саш!
0: Ну, я так понимаю, что Александр...
2: Да.
1: Хочет курить.
0: А, Сашка курит.
1: Саша курит, да. С 20 лет где-то, да.
0: Ага.
1: Сашунь, ну здесь в студии нельзя курить. Сашу, нельзя.
2: Ну, ладно.
1: Сейчас уж на улице вынесут тебя и покуришь там.
0: Я что хотел спросить. Ну, вижу, что он ведь вас... Саш, вы же слушаете свою маму.
2: Да, я слушаю, конечно.
0: Потрясающе. У меня вот какой вопрос. Ну, если, так сказать, ребенка все время держать на руках, не давать ему возможности развиваться, он, в принципе, ну, вырастает дармоедом.
1: Нет, что вы. Саша много что делать сам умеет.
0: Да?
1: Конечно.
0: Ну, например.
1: Конечно. Ну, если его поднести к раковине, он посуду помоет. Он любит играться с посудой, да, Саша?
2: Да,
0: конечно. Удивительно.
1: Да.
0: Удивительно.
1: Бельишко там постирать, когда в ванну я запускаю его, да, Саша? Да?
2: Да.
0: А вот у меня, Лидия, к вам вопрос. Скажите, Лидия.
1: Да.
0: Ну, вот вы как мать-одиночка.
1: Да.
0: Да, вы, так сказать...
1: Я уж даже не мать-одиночка.
0: Ой.
1: А потому что я не чувствую себя одиночкой.
0: Ой-ой-ой.
1: Ну, рядом с Сашенькой-то.
0: Ай-яй-яй.
1: Ну что?
0: Все-таки 47 лет ему уже.
1: Конечно.
0: Я вот что хотел у вас спросить. А вы не думали о внуках, может быть?
1: О внуках? Саш, ты как? Да? Да? Ну, мы с Сашей говорили.
0: А-а-а!
1: Ну, не спускай его.
0: То есть вы хотите, чтобы Сашенька все-таки, ну, смог как-то заделать вам внуков?
1: Ну, под присмотром моим, не спуская с рук, говорю.
0: То есть на руках прямо у вас. Очень интересные практики. Какие интересные практики.
1: А Саша не против, да,
0: Саша? А вот это на все, вот она тактильность.
1: Да.
0: Вот оно, грудное вскармливание. И вот поперек вот этих вот мнений, что надо, конечно же, уже прекратить грудное вскармливание. Вы кормите грудью до сих пор.
1: И вот что я решила, меня и на внука хватит.
0: Ой-ой-ой, молоко не убывает.
1: Нет.
0: Удивительные какие чудеса. Какие все-таки чудеса. И об этих чудесах мы поговорим буквально через одну минуту, когда вернемся к нам в студию.
3: День защиты детей.
4: Бивень обивень. Исполин с исполином. На глазах у царя единорога. Сквозь пелену веков. Китайские присыпки от диатеза Янцзы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки. Не является лекарством.
5: Соскок.

0: Классика в эфире.
1: Спрыгнув с крыльца в траву, я обошел дом. Никого не было вокруг. Однако было. Явственно чувствовалось, ощущалось кожей и чего уж там сердцем присутствие великой тайны. И я был близок к этой тайне. Подул сильный ветер и пошел дождь. Я промок уже полностью, струи дождя били мне в лицо, вода стекала за шиворот, майка и брюки прилипли к телу. Тогда я скинул с себя всю одежду, я раскинул руки, подобно птице. И тогда я услышал зов, он звучал все сильней и требовательней. Я узнал этот голос, меня звала река. Я повернулся к реке лицом и медленно пошел навстречу. Я прошел сквозь ивы и мелкие кусты.

0: Я почувствовал под ногами холодный песок пляжа. Я шел к реке без страха. Я шел с радостью. Я шел на призывный плеск волн. Вода в реке была теплой, даже горячей. Вот ноги. Река схватила меня за колени. Река в эту ночь была не той, впервые обнявшей меня в детстве веселой шалуньей. И не той, протекающей мимо порою холодной, подчас ледяной красавицей, что знал я изо дня в день. Река в эту ночь любила меня. Река хотела меня. И я вошел в нее. Я вошел в реку дважды. Практически без паузы.
1: Вы прослушали рассказ Баадура Нубина «Зов реки».
2: Классика в эфире.
3: Найди себя.
4: Мы продолжаем программу.
5: Я могу вам предложить интересную профессию. Она практически вытекает из вашей профессии, окусыватель излишки. Это подъем малых величин. Это подъем малых величин на том же предприятии практически, который... Да.
6: Подождите, а начальник у меня кто будет?
5: Начальник не будет у вас, конечно, тот, который был.
6: Нет, я начальник... вот просто с Кармен, я не понимаю. Хочу даже смотреть на него. Не могу смотреть.
5: Нет, конечно, подъем малых величин, это там не понадобится окусывать, там нужно просто аккуратно работать руками. Я знаю, что у вас золотые руки.
6: Поднимать,
5: да,
6: хорошо.
5: Именно поднимать. Вы будете...
6: Я поднимать могу?
5: Да,
6: я, кстати, могу поднимать хорошо,
5: да.
6: Очень поднимать.
5: Вот очень хорошо. Да. Вот давайте так попробуем как бы сейчас настроиться на эту профессию.
6: Ничего, что у меня гипс?
5: Ничего страшного, это абсолютно не страшно. Гипс вам не будет мешать. Давайте попробуем с вами это подъем на малую величину.
6: На малую величину.
5: Да, на малую величину, конечно. Единственное, что там вам придется немножко прессовывать. Ну, будете прессовывать, это не страшно.
6: Нет, я прессовываю, я могу прессовывать. Прессовывала несколько раз, конечно.
5: Очень хорошо, будете прессовывать.
6: Да, могу, спасибо.
5: А скажите, не за что, о чем речь. Сегодня мы помогли Татьяне Болеславне Фонаревой, которая замечательная, у которой
6: спасибо.
5: Замечательная профессия. Поможем и вам, дорогие друзья. Обязательно запишитесь на наш сайт. Найди себя. Помогу. Вы записали? .упс. .фм. Значит, мы ждем вас, и мы надеемся на продвижение вас в непосредственную работу, и чтобы вы чувствовали себя уютно. До свидания.
3: Найди себя.
7: Флора и фауна родной планеты.
2: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелят в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающее и мягчительное.
7: Новости на Фоменко Фейк Радио. Наука.
8: Группа космических ученых, исследующих внеземные цивилизации, сообщила о том, что получила ответ из космоса.
9: Контакт был! Это точно! Мы что-то почувствовали! Теперь нам нужно расшифровать, что именно это было! Процесс это не быстрый, финансово затратный, ведь это все-таки космос! Но это может быть сенсацией! поверьте?
8: Сказал в телефонном интервью нашей радиостанции руководитель группы.
7: Бизнес.
8: Краснобровский завод обрезной доски номер 2 решил провести IPO на лондонской фондовой бирже. Для реализации этого бизнес-плана директор и главный бухгалтер завода вылетели с каталогом своей продукции в Лондон, однако потерялись в аэропорту во время пересадки. Как сообщили нашей радиостанции, найти их пока не удалось.
7: Культура.
8: Всемирно известный режиссер Стефан Пнёш сообщил о завершении своей карьеры в искусстве. По его словам, он планирует снять еще более 10 фильмов, поставить 7 спектаклей и снять небольшое количество сериалов. Вот что он рассказал нам по телефону.

0: но потом пора. Да, пора. 10 фильмов, не больше.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Порошок Байт. Тает так быстро.
2: Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
3: Лицензия номер 312-56-72-89-67-35-44-98-17-84-537-42-11-96-80.
1: Ходим в любом. Фоменко Фейк Радио. Сексуальное.
2: Сексуальное.
1: Сексуальное.
2: Сексуальное.
1: Революция.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Программа «Сексуальная революция» на Фоменко Фейк Радио. Итак, сегодня здесь Всеволод Коньков. Здравствуйте,
5: здравствуйте
4: всем.
5: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: И здравствуйте. Первая искусственная женщина производства компании «Хидзуцу» – это Ния. Здравствуйте, Ния.
6: Здравствуйте. Первая продвинутая.
4: Ой, прекрасно как. Как прекрасно. Ну и так, дорогие друзья, сейчас мы вас посвятим, в чем, значит, во всю историю. Дело в том, что Всеволод Коньков, я уж, разрешите, я за вас быстро расскажу. Всеволод Коньков буквально 8 месяцев назад увидел в интернете удивительную разработку японских специалистов, и которые, ну, это удивительная действительно вещь. Это искусственные, первые искусственные женщины, которые стали поступать в открытую продажу. Да. И Всеволод Коньков, ну, задался целью, так сказать, приобрести вот такую вот модель. Да. Ну, а дальше уже расскажите, как вы решились?
5: Ну, я сразу скажу, что, сказать, конечно, это удовольствие, как вы понимаете сами, дорогое удовольствие. Mm-hmm. Но я для себя решил, что... Mm-hmm.
4: Ну, вы же индивидуальный предприниматель.
5: Я индивидуальный предприниматель. У меня ИП, ИП, соответственно, ИП Коньков, mm-hmm. ИД, mm-hmm. ИД, mm-hmm. Коньков ИД. Mm-hmm. Значит, я широко распространяю шезлонги. Mm-hmm. Знаете, я работаю с шезлонгами.
4: Ах, вот оно,
5: конечно,
4: что.
5: Конечно, конечно. Mm-hmm. Шезлонги по всему миру.
4: Вот, и, в принципе, я понимаю так, что ваше ИП дает вам возможность, в общем, не жировать, то, как говорится, жить не бедно.
5: Не бедно, не бедно.
4: И вот вы...
5: И вот я на сайте. Mm-hmm. Я открываю, так сказать, я периодически просматриваю сайты, естественно, мне это все нравится. Mm-hmm. Вообще заглядывать на сайты, mm-hmm. вы понимаете?
4: Ну, я понимаю, да. Не будем спрашивать.
6: Была на 5-й странице.
5: А, ты чудо какое! Чудо,
4: да? Не.
5: Я все-таки не
4: ошибся. Дорогие друзья, напомню, что это не первая искусственная женщина производства компании Хидзуцу.
5: Да, моя сладкая. Ну, так я ее называю. А как-то я сразу, как только увидел ее на сайте, сразу я почему-то назвал ее сладкая.
4: Понимаю, да?
5: Сладкая,
4: ну,
5: да.
4: Скажите, пожалуйста, и что? Ну, вы ее увидели на сайте.
5: На сайте.
4: Значит, и полюбили?
5: Вы понимаете? Mm-hmm. Нет, это же, вы понимаете, это сразу пронзило меня как-то. Молния какая-то, я не mm-hmm. знаю. Mm-hmm. Я в этот момент как раз партия шезлонгов пришла. Mm-hmm. И мне надо было разобраться с ситуацией, потому что там были, так сказать, поставщики, так сказать,
4: подводили. Ну, понятно, загрузочные работы, погрузочные, разгрузочные.
5: И вдруг, mm-hmm. раз, и я открываю сайт вот так вот
6: у
5: себя.
6: 5-я страница.
5: Да, 5-я страница. Ты моя сладкая. Ну вот, я на себя нажимаю, так сказать, да, и вдруг я... Что такое?
6: Привет, Сева.
5: Привет, Сева, говорит.
4: Привет, Сева.
5: Да,
4: Всеволод Коньков и Ния. Удивительно. Вот какие у вас отношения?
5: Как-то я даже не знаю, как это совпало все. Она по знаку, будем считать, киска.
4: Да подождите, да. Мы уже далеко забрались куда-то.
5: Хорошо.
4: В киски куда-то. Пожалуйста, я хочу спросить.
5: Мы
4: в нашей программе «Сексуальная революция» уже неоднократно обсуждали технологические возможности.
5: Ну,
4: у нас были инженеры, изготовители фалоимитаторов.
5: Да,
4: и,
5: естественно.
4: Ты, кстати, вагинопластика.
5: Все я это все в курсе,
4: обсуждали.
5: Я просматриваю.
4: Обсуждали.
5: Да.
4: Но теперь вот мы уже добрались и до искусственной женщины. Первой искусственной женщины. Она у нас здесь в гостях. Это не... Значит, скажите, ну, во-первых, дорого ли?
5: Дорого. Дорого. Мне пришлось даже, я скажу, партию, которую я отправлял в Копенгаген.
4: Да подождите. Я, соответственно, спрашиваю просто.
5: Я понимаю, да.
6: Дорого потому что я продвинутая.
4: Вот оно что, дорогие друзья. Это потрясающе. Мне очень приятно слышать голос Нии, конечно, здесь. Это программа «Сексуальная революция». Всеволод Коньков и Ния, первая искусственная женщина производства компании «Хидзуцу» у нас здесь в гостях. И мы делаем небольшой музыкальный перерыв. Сейчас звучит музыка.
5: С удовольствием.
2: Сексуальное. Сексуальное. Сексуальное. Сексуальное. Революция. Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если это проблема глобального масштаба?

0: осмелей и вонзи. Фоменко Фейк Радио.
1: Об отношениях.
2: И вот мы вновь в студии, и вновь передо мной она. Она – это вся, как бы вот вышедшая из волн, скажем так. Вот. Вышедшая из волн
3: иногда
2: морских.
3: Из волн, иногда из леса.
2: Иногда вышедшая из леса.
3: Но могу иногда, из болота выйти.
2: Иногда с только что, слезшая с мотоцикла.
3: Да, да. Очень много. Все, что хотите.
2: Все, что хотите.
3: Все, что угодно.
2: Это вот мне хорошее. Вот женщина, все, что хотите, в этом что-то есть.
3: Вам нравится?
2: Да, мне очень нравится.
3: Конечно.
2: А что делать? Что делать? Мужчины, они на это как бы...
3: Падки,
2: да. Попадаются в сети.
3: Да.
2: Вот кажется, что мужчина как бы должен вести, как мы говорили, в танго, да, так сказать. А на самом деле они, наоборот, попадают в сети.
3: Да, да, да. Остаются мальчишками.
2: Мальчишками, да. И опять играют в эти... войну. Да. В космическую. Да. И так далее. Но вы же... у вас специальные костюмы, я знаю, есть.
3: Ну, конечно, очень много. Ну,
2: разных.
3: Слава богу, да. У меня позволяют все средства. Что угодно, абсолютно.
2: Что угодно, так сказать.
3: То есть да. Сейчас я оделась спокойная гамма.
2: Угу, угу.
3: Спокойная гамма, чтобы чуть-чуть, я понимаю, что у вас все время острые передачи, чтобы
2: да.
3: как-то расслабить обстановку, чтобы...
2: Да.
3: Может быть, кто-то просто поспит, это хорошо.
2: А может быть, действительно, кто-то... Может, кто-то уже и лег...
3: Кто-то переспал чуть-чуть, может быть, да.
2: Чуть-чуть, соснул, как да. бы, часок или там полчасика.
3: Да.
2: Понимаю.
3: Ну, пусть отдохнут, понимаете?
2: Женщина,
3: только много всяких
2: женщина
3: вот,
2: релакс.
3: Вот да, вот этих вот острых тем, бесконечных.
2: Да я понимаю, о чем?
3: Чуть-чуть хочется.
2: Хочется немножко
3: легче,
2: снизить.
3: Легче, обороты.
2: Да. Обороты. А при этом мотоцикл. Вот удивительное сочетание.
3: Ну, потому что надо и так, и так, и как
2: и так,
3: угодно.
2: И так, и по-разному.
3: А не то, что, понимаете, какой ужас, когда вот так и все.
2: И нет, все, это нет, же невозможно. Нет. Это ну просто, это дятел какой-то
3: да,
2: получается.
3: Да.
2: А мы же не о, не о
3: да
2: дятлах
3: нет, нам
2: с вами.
3: Дятлы не нужны совершенно.
2: Не нужны нам дятлы. И вот вы знаете, как приятно, когда беседуешь с такой женщиной, калькой, женщина, скажем так, вамп, женщина-мотоциклист,
3: снегирь.
2: Женщина-снегирь, да, женщина, ну, даже не знаю как, женщина-вожделение, я бы сказал так, вот так.
3: Ну...
2: Да?
3: Ну, хорошо, пусть будет
2: пусть
3: так.
2: Будет так. А по-разному абсолютно. Я думаю, что в этот момент все наши радиослушатели, они не то что прильнули к наушникам или к своим приемникам, они уже растворились в
3: да,
2: них.
3: Да, у меня есть несколько аудиозаписей специальных,
2: да.
3: которые я записала. Вот антистресс.
2: Да?
3: Для сна.
2: Да?
3: Да. Но вот это вот именно вот в этой спокойной гамме.
2: Угу.
3: Есть несколько бодрых записей,
2: угу.
3: Взбадривающих. Взбадривающих,
2: да.
3: которые как бы заставляют человека двигаться куда-то к своей
2: да,
3: цели.
2: Да,
3: такое
2: да,
3: тоже
2: да.
3: есть.
2: Да. Удивительно.
3: Да.
2: Боже
3: да.
2: мой, это ж надо ж было нам, наконец-то, вот пригласить да. вот это.
3: Я рада. Я рада.
2: Это взаимно. Это взаимно, это передается же вот буквально. Радиослушатели меня поймут сейчас, потому что они уже растворились сами.
3: Хочу вам сказать,
2: да.
3: что я не единственная.
2: Да что вы?
3: Да, такие есть. Поэтому не все потеряно. Вы можете еще отыскать ту самую.
2: Вы что? Что
3: да.
2: вы говорите?
3: Во-первых, у меня очень способные ученицы.
2: А у вас ученицы?
3: Они уже так хорошо разминают.
2: А, то есть у вас же целая... Вы преподаете,
3: да,
2: у вас
3: конечно.
2: Своя школа.
3: Конечно.
2: Как она называется, школа? Школа калька?
3: Ну, конечно.
2: Ну, конечно. Как приятно она так сказала. Ну, конечно. И мне хочется сделать просто уже тогда не просто паузу, а сказать, ну, конечно.
3: Ну, конечно.
2: Мы обязательно увидимся.
3: Я думаю, да.
2: Всего-всего.
3: До свидания.
2: До свидания.
3: До свидания.
2: Пока.

0: Отдай ядро канониру. Фоменко Фейк Радио.
1: Флора и фауна родной планеты.
2: Дикуша, тетеревинная. Тактика спасения. Затаивание. У коренных таежных жителей существует традиция не убивать при встрече эту птицу, оставляя ее как резерв для ослабевшего путника, неспособного охотиться на другую дичь. Мясо птицы, питающейся по большой части хвоей, горчит.

0: не чураемся заброшенных скважин. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101
0: Не дать и обезвредить.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. На Фоменко Фейк Радио у нас передача «Не дать и обезвредить». И у нас в гостях тот человек, о котором вы много спрашивали, с которым хотели поговорить. На ваши вопросы будет отвечать. И на мои вопросы, естественно, Леонид Кулагин. Да, да, да. Это начальник отдела развертывания компании «Побойся», девиз которой «Вера, надежда, любовь».
4: Добрый,
3: как мы все
4: добрый
3: уже
4: вечер.
3: Знаем.
4: Добрый вечер.
3: Да, здравствуйте, Леонид. Спасибо, во-первых, что вы к нам пришли.
4: Спасибо.
3: Мы
4: спасибо.
3: Вам приготовили кофе. Вы сказали,
4: спасибо,
3: что
4: да.
3: Без кофе разговор не пойдет.
4: Да, я работаю, когда у нас обязательно работает кофе-леди.
3: Кофе-леди?
4: Да, которая делает кофе.
3: Ну, как видели, у нас тоже есть кофе-леди.
4: Да, у вас тоже есть кофе-леди. Я благодарю вас. Это очень приятно.
3: Да? И не попробовали еще кофеек?
4: Я сейчас попробую.
3: Отлично.
4: Откуда это? Это из высокогорья, да?
3: Это с высокогорья, да. Тиранских высокогорий, да.
4: Итак, это приятно, да.
3: Да, да.
4: Спасибо.
3: Так вот,
4: да.
3: Давайте поговорим о вашей работе, ну, о вашей сложной работе.
4: Ну, в общем,
3: да.
4: Я вам сразу скажу.
3: Скажите сразу.
4: Ирин.
3: Да.
4: Спасибо еще раз, что вы пригласили, потому что это очень актуально.
3: Да, да.
4: Грехопадение.
3: Да, да.
4: Это,
3: да.
4: Скажем так, область.
3: Да.
4: Она еще, скажем, изведана наполовину.
3: Наполовину, конечно.
4: Да,
3: конечно,
4: наполовину.
3: Да.
4: Даже, я бы сказал, на меньшую половину.
3: Да, да, да. Очень много скрыто, понимаете?
4: Очень потому много скрыто. Это люди, подводное, да.
3: Потому что люди ведь не хотят этим.
4: Люди не хотят.
3: Делиться,
4: люди скрывают.
3: Да. Скрывают.
4: А мы выводим их, в общем, на чистую воду.
3: Да вы что? Просто...
4: Да, мы работаем непосредственно с грехопадением. Вы понимаете, почему и корпорация... Во-первых, вы нас можете поздравить.
3: Да, да, да, с удовольствием.
4: Недавно наша корпорация уже превратилась в консорциум.
3: Да вы что?
4: Да, конечно.
3: Да вы что? Но
4: да,
3: это вообще замечательное событие.
4: Да, конечно,
3: вы
4: спасибо.
3: Расширяете.
4: Да, это уже консорциум «Побойся». Он так и остался, так
3: побойся,
4: название так
3: да.
4: осталось. Мы работаем, в общем, с людьми разного круга.
3: Так. То есть мы с разными слоями.
4: С разными слоями.
3: Слоисты совершенно разные.
4: Абсолютно, mm-hmm. абсолютно. Это как бы. Ну,
3: лекторат весь.
4: Лекторат весь.
3: Да.
4: Весь. И задействован, в общем-то, я mm-hmm. практически весь контингент.
3: Да.
4: Весь контингент.
3: Да, да, да, да, да.
4: Который населяет, в общем. Ну, я не побоюсь, земной шар.
3: Да, я...
4: Потому что у нас международное.
3: Международное,
4: это международный
3: да, да, да.
4: консорциум.
3: Я как раз вот хотела об этом сказать,
4: конечно,
3: сказать нашим
4: конечно.
3: Зрителям и слушателям, что,
4: да.
3: Что компания «Побойся» работает не только у нас.
4: Конечно.
3: Она работает, так сказать, повсеместно.
4: Естественно.
3: По всему земному конечно, шару, можно
4: конечно,
3: сказать,
4: конечно,
3: правда?
4: Конечно, конечно.
3: То есть шарик уже захвачен, так сказать.
4: Весь шарик охвачен. Mm-hmm. Пока мы не трогаем единственное вот,
3: да, да, да, вот да.
4: Антарктида,
3: да?
4: Вот,
3: а почему,
4: Южный
3: а
4: полюс.
3: А почему?
4: Пока, я вам скажу, там с грехопадением как-то немножечко попроще.
3: Получше, наверное.
4: Получше. Люди осознают,
3: да?
4: Осознают, они перед лицом холода.
3: То есть все-таки температура все-таки играет.
4: Температура влияет.
3: А вот скажите.
4: Перед лицом вечной
3: да.
4: мерзлоты,
3: да.
4: я вам скажу.
3: Да, уже не до грехопадения.
4: Не до грехопадения.
3: Загреться бы.
4: Человеку не хочется грешить. Не дать и обезвредить.
0: Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением. Коктейль-бар. Телепорт. Космопитание 9 уровня.

0: Приїжджайте, будем рады.
1: Классика в эфире.
2: Я помогаю людям в их незнании, но им мало надо из того, что я могу дать. Их больше интересуют приворотные зелья, предсказания и амулеты, то, что пригодится лишь в этой жизни. Им не интересна вечность. Я развожу рукою облака. Слишком пасмурно. Если вокруг будет больше света, он проникнет и в меня и разбавит серую муть, плещущуюся в моей душе. Люди совершенно забыли свою древнюю связь с миром, проекцию извне в их души и тела. Я пишу книгу воспоминаний о том, как творить волшебство. Нет, это не мои воспоминания. Я недостаточно опытен для этого. Давно ушедшие души приходят ко мне и диктуют слова. Много слов, которые сами складываются в таинственные узоры учений. Недавно одна из них заглянула в рукопись. Вся качнулась, как потревоженное ветром дымное облако, и сказала: «Нет, не так». После чего смахнула рукавом написанное, и осталась непотревоженная белизна листа.

0: Вы прослушали отрывок из повести Ксении Пахновой «Волшебство памяти».
1: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?
4: На грани возможного.
0: Мы вернулись в студию «На грани возможного», и у нас в гостях испытатель Сергей Луц, человек-легенда, которому вживили в кору головного мозга сим-карту. Это было самое ответственное и рискованное мероприятие. Поэтому нам очень трудно иногда общаться с Сергеем. Он на мьюте сейчас стоит. Я специально его сейчас включаю, и мы продолжаем с ним общаться. Я включаю, отключаю мьют.
5: Да, дорогие друзья.
0: Вот и пошло.
5: И ведь вы должны понимать, много, как я уже говорил, много я испытываю, много
0: разных вещей. Скажите, пожалуйста, вы заряжаетесь сколько раз в сутки?
5: Ну, да давайте так, я не заряжаюсь, я все всегда от сети.
0: А, вы работаете от сети?
5: Да.
0: Хорошо. Скажите, как у вас происходит с противоположным полом общение? С противоположным.
5: Со мной всегда удлинитель, если вы видели.
0: Да, я удлинитель, я увидел.
5: Ну, давайте.
0: А почему вы на нем сидите, на удлинителе?
5: Не отсюда, ну, потому что мне так удобно.
0: А, ну, хорошо.
5: Просто хочу сказать важную вещь.
0: Пожалуйста.
5: Группа Царькова, еще в раннем возрасте обратила на меня внимание.
0: Так.
5: И как группа Царькова, у меня выдающиеся способности.
0: Да, у вас выдающиеся способности.
5: Я мог. Все.
0: Абсолютно.
5: Все. И вот, пожалуйста, вы можете узнать все, что мы, так сказать, делали. Много было крупных
0: Вот, извините, я пока...
5: Были мелкие, ну и крупные.
0: Спасибо, делаю мьют и задаю в этот момент вопрос. Сейчас пока что человек-легенда в режиме мьют. Значит, дело в том, что группа Царькова, о которой у нас шла речь, она действительно засмотрелась на Сергея Луца и, наконец, выбрала его как действительно избранного, и он действительно является избранным. И с ним провела еще одно мероприятие. Она, провела с ним тройное кипячение в растворе циклопропона. И вот об этом сейчас я хочу, чтобы нам рассказал поподробнее сам человек-легенда. Отключаю мьют.
5: А вот это главное, очень было интересно, потому что я решившись на это, я никак не думал, что мы выйдем на тройное кипячение. Вы должны понять, дорогие друзья, когда речь идет о том, что человек полностью погружается в раствор
0: циклопропона.
5: В раствор циклопропона, растворенного циклопропона, кипящего. И важно понимать, что так сказать, кипящий циклопропон как раз и является таким специальным средством, чтобы оно не обжигает вообще.
0: Вообще
5: не обжигает.
0: Удивительно.
5: Хотя температура больше 100 градусов кипящего циклопропона.
0: Боже.
5: Но первое, конечно, впечатление, когда вы видите чан с кипящим циклопропоном, и вам говорят,
0: сразу
5: спускайтесь туда.
0: Конечно, тяжело.
5: Конечно, тяжело вас принять и поверить.
0: Ну вот когда первые... Полчаса вы уже пролежали там.
5: Разговор только о спуске. Спуске сейчас.
0: Да?
5: Дело в том, что спускаться постепенно нельзя. Надо прыгнуть. Потому что если вы только начнете пробовать, то у вас циклопропон так воздействует, что наоборот обратный
0: эффект. То есть надо погружаться сразу целиком. И вы решились, погрузились...
5: Одним прыжком.
0: Скажите, вы же были во всем обтягивающем, но об этом наш в следующей, части нашей программы, а пока что сделаем паузу.
4: На грани возможного.
2: Флора и фауна родной планеты.
1: не топырь, карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 граммов. Детеныш нетопыря-карлика может уместиться в наперстке, а взрослое животное в спичечном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии до нескольких сотен самок. Самцы держатся обособленно.
2: С нами хорошо. 101.ru
0: Пытаем геранью. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Если вдруг захочешь пива или водки в тот же миг, ты, дружок, не будь ленивым.

0: Во всем виноват лососиный мус. Фоменко Фейк Радио.
1: На газу готовим вместе.
2: Вот хорошо. Вот хорошо. Итак, сегодня в нашей программе кулинарном шоу «На газу» мы готовим вместе. Вместе сегодня с нами готовит выдающийся известный, как говорится, шеф-повар ресторана «Акварели».
3: «Акварели».
2: «Акрополь». А, прошу прощения, Акрополь? Да. Ресторан Акрополь? Ресторан, в котором мы часто бываем, и где прекрасно его знаем.
3: И приготовил
2: на,
3: уже.
2: Ну, это на правах рекламы, как вы понимаете. Вот, который сегодня готовит с нами. Это Виктор что?
3: Гугин.
2: Немножко... Вы Гугин?
3: Я Гугин.
2: Минуточку, да. Мы же говорили, что пришли туда. Баскина?
3: Баскин.
2: Нет, да не Баскин, мне же говорят, Баскин.
3: Баскин.
2: Баскин, Павел.
3: Это то, что я буду готовить.
2: Называется.
3: Да.
2: Понял. Итак, сегодня в нашей программе «На газу» Баскин, Виктор Баскин готовит сегодня из ресторана. Ну, он, кстати, это шеф-повар ресторана «Акварели».
3: Акрополь.
2: Ресторан «Акрополь».
3: Да.
2: Вот, Павел.
3: Писк. Бас. Гуль.
2: А, понятно.
3: Можно попить?
2: Это блюдо... Попейте.
3: Спасибо.
2: Это блюдо сегодня... Сейчас о нем расскажет непосредственно Павел. Павел, расскажите.
3: Вы знаете, здесь нужно немножечко, чтобы...
2: Во-первых,
3: руки у вас... Руки обдайте.
2: Кстати, дорогие друзья, я хочу вам сказать, что наша студия впервые приспособлена под готовку. Так называется, да. Удивительное дело. Студия приспособлена впервые под готовку.
3: Пока жар должен пойти. Жар. Вот. И я сейчас пока яички просто раздвигаю, видите, вот аккуратненько, смотрите. А вы немножечко вот так вот возьмите.
2: Что я могу сказать? Вот скажите, а это важно раздвигать?
3: Обязательно. У вас же...
2: Но у меня, вот видите, у меня как-то они не раздвигаются.
3: Не,
2: на левом?
3: Ну, конечно, на левом. У вас на левом, а у меня даже на правом. Смотрите. И как только я возьму вот этой самой...
2: И пассируете потом
3: немножко, сразу? Ну, конечно, и пассирую. И чесночком немножко сдабривать.
2: Да. А вот я про курятину хочу спросить.
3: Да, ну а как же курятину? Она должна быть такая заводная. Такая прямо, чтобы...
2: Прямо... А перец?
3: Перец вставить.
2: Все, сколько понимаю, сколько есть у вас.
3: Очень несколько.
2: Да, понимаю.
3: Ну, вы знаете...
2: А вы скажите, а в ресторане это можно у вас заказать?
3: Это блюдо? Да. Можно. Просто вы подойдите и скажите, можно я попью? Спасибо. Вот, сейчас я скажу.
0: На газу готовим вместе.
2: Так.
3: Вы знаете, здесь все идет от противного.
2: Да, вот, Павел, сейчас прямо к нам в студию звонок. А давайте не будем брать. Давайте все-таки закончим готовить, потом ответим на вопрос.
3: Да, тем более, вы знаете, вы нас простите, кто вы, девушка или кто?
2: Давайте не будем брать, Павел, я вам говорю. Давайте, да?
3: Хорошо.
2: Давайте работать.
3: Все.
2: Пассируйте.
3: Пока мы пассируем.
2: Вы пассируйте.
3: Видите, я немножко... Я с этой стороны начинаю. А с этой стороны уже такой... Чуть-чуть тебя такой обдает вас этим самым. Вы чувствуете? Немножко обдает?
2: Немножко есть, да, немножко есть.
3: А это не страшно.
2: Меньше или больше?
3: Не. Маленький. И видите, как играют яички. Смотрите, ну и хорошо.
2: Я забыл спросить, это же перепелины?
3: Хорошо. Вот, и теперь мы, смотрите, вот так
2: берем. А ведь обращаю ваше внимание, дорогие друзья, что
3: ладошкой.
2: Экологически чисто, практически без соли. Без соли практически.
3: Абсолютно.
2: Он готовит просто, конечно.
3: Сейчас.
2: Итак, только что, дорогие друзья, на ваших глазах Павел практически приготовил сейчас, практически сейчас, здесь в нашей программе...
0: На газу готовим вместе.
2: Вот прекрасное блюдо приготовил, которое называется, это авторское блюдо.
3: Ус-пуш мое.
2: Понятно.
3: Ну, это мое.
2: Зная ваши.
3: Ус-пуш мое.
2: А сколько лет вы прожили в Уфе?
3: 9.
2: Понимаю.
3: Да.
2: Ладно, ну что ж.
3: Я когда первый раз...
2: Спасибо вам. Спасибо. Да, вот.
3: Вот.
2: И специально сейчас, дорогие друзья, кто вот сейчас нас слушает, специально по заказу, мы, кстати, это уже традиция у нас, песня звучит по просьбе непосредственно Павла. Павла. Шеф-повара ресторана «Акварели».
3: Акрополь.
1: На газу готовим вместе. Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?
5: Peilin eessä istuskeli lämpörulla ulla. Kerro, kerro kuvasti, no mitä vikaa mulla? Kun ei saavu noutamaan sadun uljas prinssi, saisi olla maisteri tai inssi. Prinssi uljas satumaan

0: taidat olla impotentti. Voi kun tulis Pepsodentti-pentti. Alkaa olla Marina, näin päättyy tarina. Nyt päättyy tarina. 101.ru
1: Скоблин ретивое. Фоменко фейк радио.
2: Зевуны. Зевок и катарсис. Сегодня в программе «Зевуны» профессиональный зевун Аркадий Зан. Аркашенька, я вот что хочу спросить. Все-таки вернуться к этому, ну, этот, так сказать, флешмоб «Зевни с нами», «Зевни вместе», «Зев планеты». Да, «Зевни лучше нас», «Зев планеты». Вот я что хочу спросить. Вот это вот все-таки вернуться к культуре зевания.
3: Конечно, я согласен с вами. Я специально, ведь в моей книге «Зевок как мысль», угу. «Зевок как мысль», угу. Потому что все же материально. Ты угу. зевнул, ты почувствовал, ты угу. перенесся туда, угу. и так далее, и так далее. Значит, в этой части как бы моей книги «Зевок как мысль», значит, я остановился на том, что... Зевок – это вообще как бы передача энергии, да? Вы об этом хотели сейчас мне
2: спросить? Ну, я хотел спросить о культуре зевания. Ну, закрывать культура... рот или нет, всего-навсего?
3: Нет, всего-навсего нет. Нет, это не просто так. Закрыл, не закрыл. Это называется, извините, плюнул, не плюнул, рыгнул, пукнул.
2: Ну, вот, это же то же самое. Вот. Это же отправление организма,
3: зевок,
2: и мы стараемся их скрывать.
3: Это не
2: культура.
3: Отправление, это прибытие.
2: Ого, ого.
3: Отличие, ого. Чувствуете? Все остальное...
2: Остается людям.
3: Экуляция. Боже да. мой, еще что-то. Много всего со словом «аце» mm-hmm. или «яце». Mm-hmm. Вот. Это все отправление.
2: Я что хочу спросить.
3: А вот зевок — это
2: всегда считалось,
3: прибытие.
2: Что человек во время зевания обязан закрывать рот.
3: Ни в коем случае. Никогда.
2: Ну, вот вы знаете, я вот смотрю, когда девушка, например, зевает, симпатичная, вдруг неожиданно открывает рот.
3: И что?
2: Да, ну и все подряд. Зубов нет, кайф.

0: Господи. В 16 веке вот это все было, манерность это все. Хо-хо! Веером, моноклем, биноклем. Понимаете? Угу. Нет, открой свою душу, зевни вместе. Как можно зевать вместе, вот так закрываясь? Это как будто ты украл зевок у кого-то. А это твой зевок. Открой миру.
1: Гордость, твой зевок.
0: Гордость. Ты гордый за то, что ты зеваешь. Больше я вам скажу. Когда целуются зевуны, это же счастье. Слезы на глазах.
1: Потому что зевуны ведь не закрывают рот, когда целуются.
0: Нет.
1: Он открыт у них.
0: Это не только французский поцелуй. Это поцелуй зевуна. Боже мой, сколько эротики в этом. Вы не представляете.
1: Ой-ой-ой.
0: Боже мой. Я даже не хочу сейчас сдаваться, иначе начнется.
1: Сразу. Понимаю вас.
0: А ведь зевок — это прибытие. То есть поцелуй — это тоже как бы это результат. Это значит, мы к чему-то уже пришли. Поцелуй — это, понимаете, это как бы совершение процесса.
1: Удивительно.
0: Да.
1: Удивительно. Я хочу спросить. Вы, значит, зеваете 11 раз в час.
0: 11 раз в час, то есть можем посчитать как бы.
1: Ну, то есть получается, часа. Да, ну, то есть получается, что, в принципе, вы 5 раз, ну, вы, ну, в 5 минут раз.
0: Да.
1: Вот сейчас я смотрю на вас, и вы уже за это время, ну, за это короткое время, вы зевнули уже раз, наверное, 18.
0: Да, да, я бы сказал, даже уже 19.
1: Это просто показательное зевание?
0: Ну, это не показуха, я скажу. Это называется перезев.
1: А-а-а, да, вот это, оно понимаете? Что.
0: Волнение.
1: Перезев. Нет,
0: вы должны принять во внимание. Мы общаемся, извините, не каждый. Я прихожу на Фоменко Фейк Радио.
1: Да, понимаю вас, согласен.
0: Не, меня приглашает Влад Жульпанский.
1: Да, ну, понимаю вас. Понимаю.
0: И, конечно, перезев. Легкий перезев.
1: Легкий перезев идет все-таки, да?
0: Вот единственное, я вам скажу так. Вот мы затронули любовную, да, так сказать, момент. И зевок. Потом мы как бы, ну, например, зевок металлурга. Это же тоже серьезно.
1: Минуту, буквально давайте, минуту мы возьмем паузу и вернемся к вам с этим интересным разговором. Пасквили? Срочно? Недорого. Фоменко Фейк Радио.
2: Флора и фауна родной планеты.
3: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый, в брачный период красновато-оранжевый, ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана – низкие, глухие, ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.

0: Крэк, спэкс, фэкс не работает. Фоменко фейк радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Корни. Здравствуйте, дорогие наши слушатели и зрители. С вами я, естественно, Ирина Рыбладзе. И у нас в гостях сегодня интереснейший человек, заслуженный врач, доктор медицинских наук, академик Пазух Георгий Станиславович, который разработал средства, внимание, внимание, для укрепления брака. Дорогие наши слушатели, вам это должно быть очень интересно. Здравствуйте, дорогой Георгий Станиславович.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Очень приятно. Здравствуйте. Что вы меня позвали.
2: Наконец-то, да, наконец-то, да. Удалось вас заполучить к себе. Да.
3: Что делать,
2: да,
3: конечно.
2: Да, да, да. Расскажите, что же это за средство? Как оно называется?
3: Ну что, это просто диванит называется.
2: Просто диванит. Интересно, конечно. Какое название. Скажите, как вообще родилась вот эта вот разработка?
3: Ну, сейчас с самого начала, Ирочка, я могу вас так?
2: Ну, конечно, конечно.
3: Да, да. Значит, да. Вы понимаете, в чем дело. Во-первых, сохранить популяцию людей.
2: Ах, вот оно что.
3: Прежде всего. Вот задача. Mm-hmm. И задача эта поставлена, я вам скажу, на государственном уровне.
2: На государственном.
3: Об этом говорит и правительство, об этом говорит президент.
2: Да.
3: Что уж греха таить. Об этом уже как бы это витает в воздухе.
2: Витает в воздухе.
3: Сохранить популяцию людей.
2: Численность, то есть.
3: Численность. Да,
2: mm-hmm.
3: да, да. Вот, но, вы понимаете, в чем дело? Вот, Вот тут очень важно. Просто диванит. Это такое средство, которое спокойно, понемножку добавляется в рацион.
2: В рацион. То есть это что-то вроде гомеопатии или что-то нет?
3: Да, это близко к гомеопатии, потому что это, в общем, на травах.
2: На травах. Да. А каких именно травах, интересно?
3: Не могу вам раскрыть.
2: Это секрет?
3: Да, вы знаете, это наше ноу-хау и... Травы, причем это травы прелые.
2: Прелые травы.
3: Да, это прелые травы. Именно на прелых травах, потому что там происходит вот основной...
2: Замес.
3: Как бы, ну, скажем так, основная диффузия.
2: Ага.
3: Вот-вот-вот. Угу. А вот диффузорная наша, так сказать, лаборатория, собственно,
2: имени,
3: собственно говоря, да, моего имени, значит...
2: Лаборатория Пазух, она так и называется.
3: Ну да, Пазух, да. Еще ее называют почему-то лобной пазухой. Ну это, так сказать, пометуя лобную пазуху у человека, так сказать, который обычно закладывает. Вот. Но у нас, слава богу, ничего не заложено. У нас все дышит, все свободно. Лаборатория работает, она в действии. И она выполняет задачи правительства.
2: То есть именно вот в этой лаборатории, вот этой вот потрясающей
3: просто
2: лаборатории...
3: Просто диванит родился в этой лаборатории, именно прелые травы.
2: Прелые травы.
3: Да.
2: Скажите,
3: да.
2: А давно вы возглавляете эту лабораторию?
3: Уже 10 лет.
2: Уже 10 лет.
3: Да, уже 10 лет.
2: И это ведь не первое открытие ваше, я знаю.
3: Ну да, в общем-то, да, уже, так сказать, я жду, я думаю, что, так сказать, меня пригласят в Стокгольм.
2: Почему нет? Ну почему нет, да. Ну да, и вот интересно, что все ваши открытия, какое ни возьми, они все-таки связаны с какой-то, понимаете, с сохранением семьи, получается.
3: Получается, да, потому что мы хотим сохранить семью. И прежде всего, вы понимаете, что мужчины, это не секрет, по натуре ходоки.
2: Так.
3: Вот. О чем я говорю? Значит, и получается, что, значит, женщине нужно удержать мужчину. Своего суженого.
2: Во всяком случае, она бы хотела, я думаю, да?
3: Да, да. А как?
2: Как? Вот скажите.
3: Его можно удержать таким образом. Постепенно, незаметно. Вот этот просто диванит по капельке добавляется, в рацион, так сказать, можно добавлять в чай, в кофе.
2: Муж должен знать об этом или нет?
3: Нет, муж не должен об этом знать.
2: Не должен. А на этой интересной ноте мы прервемся ненадолго, чтобы вновь встретиться с вами.
0: Корни. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Классика в эфире.
5: Через 3 дня я набрел на озеро, и, решив, что лучшего места передохнуть мне не найти, остался здесь. Влажный теплый воздух приятно бодрил кожу. Шелест листвы и мерное дыхание и колыхание волн усыпляли нервы. Мне стоило покинуть эти места, не теряя времени, однако я все еще не спешил уходить. Так пролетели 3 дня, и вот оно, мое первое полнолуние в этом забытом богом месте. До часу ночи все было по-прежнему спокойно. Я даже слегка разочаровался, так как уже готовился к схватке с нечистью. Посидев еще немного, я спокойно уснул. Но стоило лишь мне потерять бдительность и настрой, как сон мой был беспощадно прерван истошными женскими воплями. Я открыл глаза, но ничего не увидел. Через 5 минут звук повторился. Я пришел к выводу, что он исходит от озера. Сначала я не придал значения странному оттенку голоса, и лишь когда подошел ближе к озеру, я увидел под водой женское тело, молящее о помощи. Лицо ее находилось под водой примерно 30 сантиметров, отчего голос ее звучал приглушенно, словно он доносился из самых глубин. Мозг мой болезненно твердил, что это невозможно, что тонущий человек не будет спокойно лежать под поверхностью воды и взывать о помощи. Но сознание мое резко помутилось, и я бросился спасать тонущую женщину. Очнулся я уже в воде, когда эта безжалостная ундина с дьявольской силой потянула меня на дно. Все мои усилия вырваться терпели фиаско, ибо руки ее железными тисками сковывали мои запястья. Сквозь толщу воды я продолжал смотреть на луну. Запас воздуха, который я успел ухватить перед тем, как оказался под водой, закончился, и мой мозг уже угасал. Все прекратилось в одно мгновение. Неведомая сила вытолкнула меня наружу. Как же сладок был этот долгожданный вдох. Жизнь медленно возвращалась в мое тело, но мозг все еще был за пределами этого мира. Вы прослушали отрывок из повести Бориса Рыбко «Невод».
4: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что пустая трата времени и денег способствует повышению уровня восторга от себя?
0: Сексуальная революция. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы в нашей программе «Сексуальная революция» касаемся очень интересной темы. Что же это? А это новое, самое новое, что может предложить сегодня наша промышленность. Нано-презервативы. Напыление или сплавление. Снаружи или внутри. Гибкость или твердость. Влажность или сухость. Вы видите, какая палитра наших сегодняшних тем. Я хочу познакомить вас с, я думаю, главным человеком в этом деле. Это профессор. Это, конечно, член-корреспондент. Это личный представитель нано-презервативов в Российской Федерации. Утюжин Виктор Алибастрович.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. Во-первых, я тронут.
6: Спасибо.
7: Я тронут.
6: Спасибо. Я тронут. Спасибо вам, Сергей, за то, что вы пригласили меня. Да. Конечно, эта тема очень важная, особенно в программе «Сексуальная революция», которая так мне нравится, да и вы так ее ведете хорошо.
7: Да.
6: Вот я что хотел сказать. Дело в том, что, конечно, очень важно понимать. Сегодня ведь молодое поколение совсем ведь не понимает.
7: Только простите, вы сейчас чуть-чуть поторопились.
6: Да,
7: вы
6: да,
7: можете
6: да, да,
7: прямо с первого пункта, да, прямо войти в это.
6: Конечно, да. Конечно. Вот так я хотел сказать вот о чем. Дело в том, что вы понимаете, молодежь сегодня совершенно... Ну что молодежь? Да и старики, куда там ходить далеко? Вот и старики, и молодежь, и средний возраст, и люди, ну, так сказать, они совершенно не в курсе того, что такое нано-презерватив. Потому что это только появившееся. Это сегодня наша разработка, во-первых.
7: Это знамя наше.
6: Ну, в некотором смысле.
7: Да,
6: в некотором смысле, да.
7: Да.
6: Конечно, это идет здоровье нации. Здоровье нации. Что такое презерватив? А тем более нано.
7: Да.
6: Это же нано-здоровье.
7: Нано-здоровье.
6: Нано-здоровье, понимаете? Вот. Ну, во-первых, нужно понимать. Наночастицы, вы должны понимать это, да?
7: Да, да.
6: Наночастицы, они настолько маленькие наночастицы. Зачастую, знаете, их, эти частицы зачастую и не увидишь.
7: А вот мне хотелось бы коснуться вот именно напыления.
6: Да, да, да.
7: Пожалуйста.
6: Смотрите, вот как вообще состоялось это открытие, ну и как состоялась эта работа, и как вообще потом она двинулась, стали потом, ну, эти вот презервативы, как они появились вообще. Конечно, знаете, я сам бы надевал обычные презервативы до этого, понимаете,
7: я
6: просто надевал их, бывало, знаете, наденешь и, знаете, и ничего, наденешь, вот, знаете, как будто и не надел.
7: Да.
6: Такое ощущение. Вот, вы понимаете? И я стал думать, как же поднять вот эту вот безопасность
7: так
6: на более высокий уровень.
7: Так.
6: И самое главное,
7: так,
6: как сделать так, чтобы ощущения твои во время соития,
7: да,
6: оставались теми же самыми.
7: Какими?
6: Они есть без презерватива.
7: Какими они есть
6: как
7: без?
6: Природа нам дала. Как природа нам дала.
7: Во,
6: как
7: вот,
6: природа
7: вот,
6: нам
7: вот,
6: дала.
7: Как
6: а природа. Ведь природа нам дала.
7: Да.
6: Не забывайте.
7: Конечно.
6: Она дала нам и не раз, и не
7: два.
6: Она давала нам много, и все время давала. И дает, и еще будет давать.
7: Да.
6: Конечно.
7: Конечно.
6: Конечно. И, конечно, тогда вот у меня, знаете, возникло такое, как сделать нано презерватив?
7: Как?
6: Ну, во-первых, почему нано? Почему микронные частицы? Ну, как вы знаете, вы должны понимать, что вообще среднестатистическая метода по определению того, как измерить сам, так сказать, размер, сам измерить размер.
7: Да.
6: А вот это вот особенно у мужчин, конечно.
7: Ну, естественно, мы сейчас говорим про мужчин.
6: Знаете, они, все эти замеры, ну, до недавнего времени, они, конечно, были абсолютно, ну, абсолютно не
7: доходило до смешного.
6: Да, правильно, да. Ну, фантазийный.
7: Да.
6: Фантазийный. Каждый мужчина, знаете, фантазирует по поводу своего размера.
7: Ну, это же известно.
6: Я знал человека, который сказал мне, просто так в лоб сказал, 42. Понимаете?
7: Ну, 42.
6: Ну, так же не делается. 42, ну что?
7: Согласитесь. Ну, так же не делается.
6: 42. Размер 42.
7: Ну, зачем?
6: Какой 42 у него может быть размер?
7: Так же не должно быть.
6: Ну, и, конечно, после этого я сразу подумал, да, господи, боже мой, давайте будем честны. Честны. И мы стали проводить большие социологические исследования, конечно же. И, ну, просто измерять. Отлавливать людей на улицах. Измерять.
7: И в результате
6: выяснили для себя, что, конечно, мы бы, конечно, могли сделать мега-презерватив.
7: То есть вы сейчас имели в виду...
6: Да!
7: Да вы что?
6: Но!
7: Так.
6: Выяснилось, что по статистике, к сожалению, средний размер, он, к сожалению, невелик.
7: Колеблется
6: и невелик, просто невелик.
7: Ну, я понимаю.
6: И поэтому, конечно, мы сделали нано-презерватив.
7: Так.
6: Ну, то есть, а нано, вы понимаете, это частицы микронные, их практически...
7: Это буквально прямо...
6: Конечно.
7: Да,
6: конечно.
7: Удивительно.
6: И вот мы сделали эти частицы, и потом я стал думать, ну что...
7: Если можно...
6: Намазывать или напылять. То есть, примерно так, представим себе.
7: Да.
6: Вот вы одеваете обычный презерватив.
7: Да.
6: На свой, вот, как говорится,
7: да,
6: на свой, на, ну, что у вас там есть.
7: Да.
6: На,
7: ну,
6: это надеваете.
7: Есть.
6: Надеваете, да. И, значит, с этим, значит, стоите и думаете, как вам напылить, как говорится, или, ну...
7: Да,
6: или намазывать, так сказать.
7: Или намазывать.
6: Ну, я стал думать, как вообще. Ну, сегодня 20, как говорится, уже.
7: Сегодня 22-е.
6: 22-е уже, ну, на пороге где-то 21-й заканчивается.
7: Вы что, конечно.
6: Вот, и я подумал, что, конечно, нанотехнологии, новейшие.
7: Да.
6: И тем более вот от создания нанопрезерватива.
7: Да.
6: Зачем нам вообще презерватив как таковой?
7: Да.
6: Вот обычный латексный.
7: Да.
6: Зачем он нам? Зачем мы одеваем презерватив, потом начинаем что-то намазывать или распылять на него?
7: Да,
6: ну, что это за глупость?
7: Это не серьезно.
6: Что за глупость?
7: Уже не серьезно.
6: Уже, мы, понимаете, не можем. Конечно.
7: Ну, конечно.
6: И я сорвал этот презерватив, сорвал.
7: Так.
6: И тогда это открытие заработало как следует.
7: Так.
0: Сексуальная. Революция.
8: вы покупаете...
7: Так.
8: Покупаете баллон. Наш обычный, нашего производства, наш вот баллон.
7: Так.
8: Мы выпускаем баллоны трех видов.
7: Он гибкий?
8: Нет, нет, подождите.
7: Ага, хорошо.
8: Мы выпускаем три вида баллонов. Баллон малый.
7: Так.
8: Так называемый. Баллон средний.
7: Да.
8: И баллон крупный. Ну, баллон крупный, сразу скажу.
7: Баллон-гигант.
8: Баллон-гигант, да.
7: Да, баллон-гигант.
8: Кстати, неплохое название. Да. Баллон-гигант.
7: Да, вот, видите.
8: Вот, спасибо вам,
7: вот,
8: подсказочка.
7: Пожалуйста, да. Подсказочка.
8: Очень приятно. Так вот, смотрите, нано-баллон-гигант, он, конечно, служит для того, чтобы просто стоять в спальне.
7: Конечно.
8: В вашей прямо в спальне он стоит просто.
7: Естественно.
8: Он абсолютно... Мы, кстати, не стали, ну, не стали ничего нового изобретать. Мы просто взяли обычный 20-литровый
7: баллон.
8: Баллон, который дачники используют на даче. И поставили, вот вы его спокойно покупаете и ставите.
7: Да.
8: И вот у вас специальная насадка. Баллон. И вы при случае, когда вам вдруг это нужно... Да?
7: Вот я прошу вас записывать, те, кто сейчас нас слушает, пожалуйста. Да, извините, я вас перебил. Да, пожалуйста.
8: Да? Так вот в чем дело. Так я хотел сказать, что... Вы откручиваете головку баллона,
7: ага.
8: Баллона-гиганта.
7: Да, да.
8: Вы его сами двинуть не будете по спальне?
7: Нет, туда, да нет, таскать, конечно.
8: Ну, зачем? 20 литров.
7: 20 литров, это же все-таки.
8: Это объем все-таки. Но это для страждущих, кто-то, кстати, пользуется часто.
7: Часто, да.
8: Ну, я именно... ну, что буквально, мне кажется, за ночь, ну, может быть, 3-4.
7: 4,
8: иногда 5 раз.
7: Блин, бывает.
8: Напыляет.
7: Напыляет, конечно.
8: Берете, так сказать, уже себя в состоянии, конечно, возбуждения. Вы должны
7: уже, естественно.
8: Да, но мы говорим только о мужчинах, вы понимаете.
7: Мы
8: да?
7: только о мужчинах.
8: Хотя, я могу сказать, мы сейчас работаем для нано-презерватив для женщин.
7: Бывали.
8: Но пока еще не готово. Еще не готова эта разработка. Вот. Так вот, нано-презерватив, смотрите, вы его напыляете из этого баллона на себя.
7: Да,
8: себя распыляете. Вы можете распылить его.
7: Да.
8: Вот вы его распылили в том состоянии, когда вы уже, так сказать, как говорится, вот-вот,
7: ну,
8: как
7: ну,
8: уже,
7: да.
8: как говорится,
7: ну, да,
8: уже
7: да, да, да,
8: счастливый
7: да.
8: прыжок.
7: Да, да,
8: вот. Уже. И для того, чтобы уже вот перед тем, перед самым, как, так сказать, вот
7: да.
8: это вот, вот, вы спокойно совершенно подходите к своему этому баллону,
7: да.
8: баллон-гигант, и открываете экран, и просто у вас такая специальная насадка, вы просто распыляете. Если вы вдруг ни с того ни с сего находитесь в командировке.
7: Вот, кстати.
8: Такое может быть.
7: Да.
8: Может быть. И мы подумали об этих людях.
7: Так.
8: Баллон малый.
7: А, вот оно, вот оно.
8: Он выпускается в трех версиях.
7: Так.
8: 50 миллилитров.
7: Так, так, так, так.
8: Его можно положить с собой вручную
7: кладь. Тамбур.
8: В самолет.
7: Тамбур.
8: Тамбур нет, но нет, самолет,
7: тамбур
8: да.
7: нет, но самолет.
8: Самолет, да.
7: Самолет.
8: Вы берете в самолет, да? провозите его спокойно. 50 миллилитров.
7: Удивительно.
8: Просто взяли, разбрызгали. А теперь о том, как разбрызгать.
7: Да, пожалуйста.
8: Это же важно.
7: Ну, конечно.
8: Вы уж простите, я сразу все.
7: Нет, нет, вы такой сразу, прям, вы прямо удивительно.
8: Все,
7: раскраснелись?
8: И давайте. Знаете, и вы знаете, ну, это такая тема.
7: Это удивительно.
8: Вот. Да, ну, да. и программа у нас.
7: Да, и программа у нас.
8: Итак, вы берете нано-презерватив.
7: Да.
8: Да, и распыляете его прямо на свой, так сказать,
7: да.
8: Прямо на себя его, на свое вот это
7: да.
8: вот, что у вас там оно.
7: Достоинство.
8: Средних размеров.
7: Да.
8: Или, может быть, даже ну, малых.
7: Может быть, и бывает.
8: Да, бывает такое,
7: бывает,
8: да.
7: Бывает, такое. Бывает.
8: И вот вы распыляете, если находите его там как-то с трудом,
7: да.
8: то если вы, ну, то есть, если вы даже не можете рассмотреть,
7: да.
8: бывает такое, бывает.
7: Ну, бывает, бывает,
8: бывает. Бывает, конечно, конечно. Не можете рассмотреть,
7: да.
8: где он там спрятался у вас.
7: Да, да,
8: вы
7: да.
8: на него, так сказать, распыляете,
7: да,
8: нано-презерватив.
7: Да.
8: Просто сверху, туда, где он должен быть.
7: Да.
8: Туда,
7: вот, в это место,
8: должен
7: да.
8: быть, туда, напылили, туда,
7: напылили.
8: Напылили. И уже спокойно,
7: уже.
8: Ни о чем не раздумывая, доставляете удовольствие. И, как говорится, себе.
7: И
8: вашей партнерше.
7: Да.
8: Вот, собственно.
7: Спасибо.
0: Сексуальное.
9: Сексуальное.
0: Сексуальное.
9: Сексуальное.
0: Революция.
7: Да. Спасибо. Как приятно, когда вы раскладываете это все буквально по частям, когда это по мелочам, когда я даже почувствовал сейчас в своей руке вот это удивительное богатство, потому что это действительно богатство, вы обогатили нас.
8: А вот я хотел вам как
7: да,
8: раз
7: пожалуйста.
8: Подарить сегодня вам вот этот
7: Спасибо.
8: Вот набор, который
7: Спасибо.
8: Называется «Малый, средний
7: да.
8: и большой».
7: Баллон-гигант.
8: Да, да, баллон-гигант, да,
7: да. да.
8: Подарить этот набор подарочный.
7: Подарочный.
8: Набор.
7: Да, да.
8: И напомнить, что да, важную вещь, которую я еще не успел сказать.
7: Какую?
8: Полностью пропадает сухость.
7: Ух ты!
8: Полностью.
7: Ух ты! Удивительно!
8: Вот.
7: Потому что вы знаете, об этом мне многие пишут. И вот мы
8: это касались... устройство наше, отечественное.
7: Да?
8: Да. И у нас здесь нет никакого разговора о том, чтобы, так сказать, это что-то заместить, как-то перенести.
7: А вязкость?
8: Вязкость. Ну, послушайте, вязкость, она всегда, она, знаете, вязкость, она либо есть,
7: да.
8: как говорится, ну, либо
7: да,
8: нет.
7: Да, тут уже.
8: Тут уж зависит, как говорится,
7: это природа.
8: От матушки.
7: Это
8: от
7: природа, матушки природа, природа, да.
8: Вот.
7: Да.
8: Одним словом, это наше родное,
7: угу.
8: наше собственное. Ну и, соответственно, пожелаю всем хороших утех.
7: Очень бы хотелось. Да. Скажите утех. Несколько слов, потому что нас слушают все сейчас. Да. Все прильнули буквально.
8: Да.
7: У кого?
8: Вот в вашей этой программе, вот этой вашей программе «Сексуальная революция», конечно, хочется сказать еще раз, дорогие друзья.
7: Да.
8: Покупайте, пожалуйста, наши нано-презервативы. Скоро мы выпустим новый вид нано-презервативов, которые будут называться «Шторм».
7: Да.
8: Да.
7: Как интересно.
8: Да. И там, ну, это секрет.
7: Ну хорошо, но мы уже оговорились.
8: Я назвал название, но не сказал.
7: Нет. Вы
8: будьте готовы, да. В следующий раз, когда мы все будем. Я надеюсь, вы пригласите меня.
7: Я вас позову.
8: Конечно,
7: позову.
8: Я расскажу о шторме. Дорогие друзья, не забываем. Значит, все остается, как говорится, тип-топ.
7: Тип-топ.
8: Да. Тип-топ. И в ту область, где у вас находится, так сказать, ваше главное обстоятельство, в котором
7: все.
8: В ту область мы и, так сказать, распыляем.
7: Удивительно.
8: Никаких намазываний.
7: Да, согласен. Распыление. Итак, никаких намазываний. Никаких. Я вас прошу, запишите, пожалуйста, это.
8: Нано-презерватив, как он есть.
7: Вот. Благодарю вас. Спасибо.
8: До свидания.
7: Я прямо вас удивительно, прямо я вас почувствовал, как вы удивительно. Спасибо, эти баллончики передо мной сейчас. Удивительные баллончики, потрясающие, как... Вот, я сейчас проверяю, да? Это правильно я все делаю?
8: Да.
7: Спасибо.
8: Вы чувствуете, как поднимается темп?
7: Поднимается темп, а
8: да.
7: О-о-о, заканчиваю передачку уже. Я пойду.
8: Спасибо.
7: До свидания.
8: Всего доброго, до свидания.
0: Сексуальная. Революция. Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
0: Быстряк с фанговой. Жук длиной 6-7.2 миллиметров. Более или менее одноцветно-бронзовый, медно-красный или черно-бронзовый, с совершенно округленными задними углами передней спинки, которая сзади сужена сильнее, чем спереди, и с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке над крылей. Обитатель преимущественно с фанговых верховных болот. Отмечен в мае-августе, личинка развивается летом, зимует жук. Разжижаем жижу. Обнажаем жуть. Волтузим тягомотину. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.

0: Лёп.
1: Рыба не проснется. Возьми ее сонную.
2: Рыболовные раскладные шлюпки «Рассвет». У БК ЭИ НРГК «Вымпел».
1: Сайта пока нет.
3: До плинтуса и обратно. Фоменко «Фейк-радио».

0: В эфире Фоменко Фейк Радио, программа «Трудный разговор», дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях ученый, изобретатель Илья Тарпатский.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Илья. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, сегодня, вы знаете, я максимально спокоен сейчас.
1: Да?
0: Максимально спокоен, хотя волнение, конечно, меня одолевает, потому что ведь сегодня я, ну, во-первых, на правах открытия наша станция получила эту возможность первой рассказать об этом фантастическом, удивительном явлении. Это фантастическое открытие Ильи. Я уверен, это, ну, это какая Нобелевская, что там, премии такой не изобрели. Вот. Но дело в том, что сегодня у нас в гостях Илья Тарпатский, который изобрел, внимание, дорогие друзья, внимание! Будьте внимательны, держитесь, как говорится, за стул. Вот, это мазь-гель-невидимка.
1: Боря, да. Вы видите меня? Боря, я здесь. Я здесь.
0: Вот в этом и сложность. Илья, я смотрел сейчас, а вы, оказывается, слева от меня. Удивительная вещь. Вот это как раз дело в том, что ведь Илья Тарпатский сейчас, ну, для того, чтобы продемонстрировать, вышел на минуту и помазал себя своей вот этой мазью гелью и стал невидимым. Вы представляете, дорогие друзья? Я, честно говоря, в такой, ну, что ли, растерянности, потому что, ну, когда вы... Ну, это ж вам не, как говорится, не Герберт Уэллс, человек-невидимка, понимаете?
1: Да, да,
0: ну,
1: да.
0: Вот
1: Боря,
0: это,
1: я здесь.
0: Да.
1: Боря.
0: Вот.
1: Да.
0: Ну, давайте так потихонечку пойдем. Я попробую.
1: Давайте.
0: Человек всегда мечтал быть невидимым.
1: Да.
0: И вот, наконец, Илья Тарпатский совершил это открытие. Скажите, пожалуйста, Илья, вы ведь по образованию, я знаю, химик.
1: Да.
0: Всего-навсего.
1: Да. Да.
0: Вот. Ну, и почему вы, как вы, от чего вы взялись за это? Ну, казалось бы, это же невозможно.
1: Казалось. И вот один раз на уроке химии, когда соединяли обычный углеводород с этим самым, ну, вы знаете, вот, и когда это произошла реакция, вы знаете, я просто спрятался под парту, и ничего в этом такого особенного не было, но когда дымка происходит из этой пробирки, дымка, понимаете, какой-то взрыв, а я спрятался под парту, и все как бы крикнули: «Илюша!» Вот как сейчас вы мне тоже говорите: «Илья, ты где?» Вот вы, как вы думаете, где я? А? Где я? Боря?
0: Не знаю. Я, честно говоря...
1: Боря задумался.
0: Я не задумался.
1: Боря, а я пошел...
0: Я, вы знаете, честно говоря,
1: да?
0: Напуган.
1: Не пугайтесь, Боренька. Так вот, я спрятался тогда под парту, и тогда я уже почувствовал, мне захотелось, наконец, добиться для всего человечества. Стать невидимкой.
0: Удивительно. Вы знаете, сегодня, дорогие друзья, у нас в гостях ученый, изобретатель Илья Тарпатский, который сидит передо мной, но, с другой стороны, я его и не вижу. Я его видел до начала разговора нашего в студии, потом он помазал себя своей мазью гелем невидимка и пропал. И вот я, собственно, давайте мы вернемся к нашему разговору. Напоминаю, это программа «Трудный разговор», да, на Фоменко Фейк Радио. И через несколько мгновений мы вернемся к вам.

0: что?
1: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Дачник, подопри боярышник. Фоменко Фейк Радио.

0: И вновь мы в студии с ненаглядной женщиной-калькой беседует Юрий Бурзон. Камея Захарьевна Потская у нас сегодня в нашей студии. Сама чаровница, я бы сказал так. Загадка, разгадка. Ну, много-много-много-много эпитетов. Мы остановились с вами на детской полосе.
1: И песенка.
0: И песенка. Женщина-песенка. Это хорошо. Да, действительно. Давайте так. Перед тем, как мы споем, да, какой взгляд?

0: обалденный. Просто я по-другому не могу назвать. Подождите, не надо, не так быстро. Так вот, женщина Галька, прошу вас, расскажите об, все-таки об этом детском периоде вашей становления девочка Галька. Что девочка нашла себя, она решила раствориться.
1: Не то, что, понимаете, многие люди настолько боятся потерять себя, что начинают как-то завоевывать пространство. Пространства на всех хватит.
0: Да.
1: Понимаете? Поэтому его не нужно завоевывать. Просто надо расслабиться и увидеть друг друга такими, какими мы есть.
0: Да.
1: И принять.
0: И принять.
1: Как абсолютно, это, да. Это не нужно бороться.
0: Ну, там же были мальчики, соответственно.
1: Были мальчики, конечно, да. С какими-то мальчиками мы играли в войну.
0: Так.
1: А с какими-то в космическую войну.
0: В космическую?
1: Да. Так, с какими-то, кто тяготел, так сказать, какой-то, каким-то научным познанием, играли в какие-то лаборатории. Я была готова на все.
0: Боже мой, то есть... Практически тогда уже в вас проявилось вот
1: да,
0: это...
1: Да, именно поэтому у меня друзья с детского сада, понимаете? Когда, например, дни рождения случаются и праздники,
0: да.
1: Самый большой вопрос – это где это устраивать, потому что столько людей, которые хотят поздравить меня, что я не могу,
0: Боже мой,
1: не могу найти помещение для этого, потому что...
0: Ну, да. Я знаю, что вы, например, на громадном стадионе...
1: Был такой
0: опыт. Было день рождения у вас, да?
1: Да.
0: Но и уже... все кричали... Калька! Калька! Да-да-да, это было приятно.
1: Ну да-да, был такой, было, да.
0: Боже мой, и сама краса просто, волшебство какое-то царило над стадионом.
1: Да. Есть еще один большой плюс, что, понимаете, уровень, как сказать, образования, он совершенно получается безграничен, потому что мне нужно знать очень многое, чтобы общаться с людьми. Не то, что, ну, мне, я вижу, что человек увлекается тем, чего я еще не знаю, и его сразу, как сказать, чуть-чуть оттекает. От себя нет совершенно. Я начинаю узнавать, приходится образовываться. Понимаете, все время впитываешь.
0: То есть это означает, что вы все время учитесь.
1: Я постоянно учусь, конечно. И сейчас смотрю на вас и учусь.
0: Ну, боже мой, перестаньте. Вы, это я вам должен дарить комплименты.
1: Да, мне даже жалко, что у меня нет такой рубашки в огурцах.
0: Ну вот, видите, рубашка в огурцах.
1: Подарите?
0: Да, да, подарю. Вам, да.
1: Спасибо.
0: Вам очень идет вот это вот голубые тона.
1: Да?
0: Что-то такое это... небесное.
1: Да, это я у мужа взяла свитер.
0: Понимаю, да. Как приятно.
1: Это люблю приятно. Носить его одежду, ему тоже нравится.
0: Очень хорошо. А давайте теперь перейдем уже от девочки Кальки все-таки к девушке Кальке.
1: К барышне, давайте.
0: Давайте к барышне. Барышня Калька,
1: ну?
0: Что это для вас? Расскажите, что это было? Для
1: ну,
0: вас.
1: Достаточно, ну, как сказать, сложность была одна. Куда пойти все-таки учиться? Потому что так мне, как я уже сказала, слишком много нужно было знать, чтобы общаться с любым человеком.
0: Вот
1: абсолютно.
0: Здесь мы с вами немножечко, чтобы не торопиться, вот эти глаза с поволокой я вижу. И мы сделаем маленькую паузу.
1: Давайте.

0: Пристыди проказника. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Пискулька утиная. Пискулька встречается в долинах крупных рек, возле озер и небольших ручьев. Предпочитает полугорный ландшафт. Также селится на островах озер. Птенцов водит по злаково, осоковым и разнотравным лугам, в кустарниках, по берегам водоемов.
2: Ай, Богданку, костровецы! Кого не були боєці? Аргел!

0: Саша, не приплясывай. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
0: Кто следующий? Касса здоровья.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Касса здоровья» снова с нами Клара Евграфовна Кипс, которая остановила эпидемию воротниковой зоны, и сделала она это фантастически, не щадя себя. За две недели, 3 февраля, она взяла анализы у пациента, а пациентом был Валентин Зопов, лаборант-академик, академик-лаборант, у которого, так сказать, нашла это заболевание Клара Евграфовна Кипс. Да. Вот. И что же произошло дальше? Вы сделали циклопропон.
3: Я сделала циклопропон.
2: И сразу дали этот циклопропон.
3: И сразу не дала, ее вкалывать надо, понимаете?
2: Ага, вы вкололи циклопропон.
3: Воротниковую зону, ту самую, угу. вот эту упомянутую.
2: И все стало улучшаться?
3: Все сразу стало улучшаться, но тут, понимаете, нужно отметить, это очень важно, что если только циклопропон использовать, то не будет такого эффекта. Нужно обязательно использовать гель-рыжоль. Рыжоль обязательно нужно втирать.
2: Рыжоль вместе с циклопропоном.
3: Циклопропон работает только вместе с гелем жиры-жоль. Вот это вот надо запомнить всем нашим...
2: То есть втираем его?
3: Втираем.
2: И что он делает?
3: Втираем рыжоль мягкими движениями. Втираем рыжоль. 7 минут втираний, потом укол, циклопропон.
2: И?
3: Все.
2: А что делает рыжоль, в принципе, в данном случае?
3: Ну как, он, как сказать, подготавливает организм к вот этому воздействию циклопропона.
2: А что с иммунитетом?
3: Подождите, вы вообще знаете, из чего сделан циклопропон?
2: Нет.
3: Ну так, на секундочку.
2: Так?
3: Просто. Вот просто на секундочку.
2: Дайте подробности.
3: Это замороженная струя скунса.
2: Господи, ты бог,
3: понимаете,
2: ты мой!
3: Понимаете, если ее ввести...
2: Вместе с гелем?
3: Нет, если ее ввести без геля, то все...
2: Ага.
3: То все, я не знаю, никто не выдержит это.
2: А иммунитет поднимается?
3: Иммунитет от геля поднимается.
2: Так, ну
3: от
2: и
3: рыжоль.
2: Как?
3: Рыжоль как раз способствует тому, чтобы возможно было вот такой препарат, как замороженная струя скунса, ввести.
2: А намного поднимается иммунитет?
3: На 300%.
2: Да вы что?
3: 300%.
2: 300%. А если вот просто мазаться рыжолем без циклопропона, без эпидемии?
3: Ну и что вы будете делать с этим иммунитетом?
2: Действительно, куда его девать-то, непонятно.
3: Понимаете, ну что это, понимаете, нельзя...
2: И теперь такой вопрос прямо на правах рекламы. Где купить циклопропон и рыжоль?
3: Сложно, почти нигде сейчас нельзя купить циклопропон, скажу вам честно. Пока нигде, выпуск еще не начат. А что делать? Ну, покупайте аналоги сульфадрибазол и гель бестузан.
2: То есть это то же самое?
3: Сульфадрибазол
2: и гель бестузан.
3: Он как бы, ну, аналоги, конечно, чуть меньше.
2: Равняется циклопропон рыжоль.
3: Ну, чуть хуже, чуть хуже. Но пока выпуск не начан, мы довольствуемся тем, что
2: есть. Спасибо вам, дорогая Клара Евграфовна.
3: Зопов
2: спасибо.
3: Будет жить.
2: Спасибо, что вы спасли из Зопова. И Зопова спасли. И вы всех нас спасли, остановили эту эпидемию. Да. Низкий вам, как говорится, человеческий поклон в пол от всего нашего человечества. Спасибо вам, дорогая Клара Евграфовна. Напоминаю, дорогие друзья, это была программа «Касса здоровья». Мы прощаемся с вами до следующей недели. Пока.
3: До свидания.
0: Кто следующий? «Касса здоровья». Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Классика в эфире.
5: Дарган потянулся до хруста в костях. Он стряхнул с себя остатки ночной дурноты вместе с концовкой боя. Тогда все закончилось большими потерями станичников. Несмотря на то, что пехотный подполковник вовремя выдвинул батальон на подмогу Панкрату, обложенному абреками со всех сторон, и постарался оттянуть на себя главные силы горцев. Одного не догадался сделать командир батальона, упредить нападение врага на оставленную им в засаде целую роту пехотинцев. Многих из них горцы порубили, словно капусту на огородных грядках. А потом их банды без следа распылились по окрестным аулам, чтобы по первому зову снова собраться злыми осами и начать жалить непрошенных гостей из ненасытной России. Стоя на крыльце, Дарган долго вбирал в себя заряную прохладу, насквозь пропитанную мощью мироздания, наполнявшую и его силой нового дня. Затем прислушался к звукам, доносившимся из хаты. Первыми отозвались на солнечный восход маленькие внуки. Их голоса приятно прокатились по натянутым нервам. За ними забормотала полусонная Алёнушка, вслед за которой добродушным сурком зафырчал Панкрат. И пошло, поехало по всем комнатам, будто скользившие по стенам солнечные зайчики пощекотали каждого из жильцов в отдельности. Перемявшись с ноги на ногу, полковник со спокойной душой пошел облачаться в свою казачью форму. Просторную горницу уже заполняли сытые запахи. Пора уже было подсаживаться к столу. Вы прослушали отрывок из повести «Валерия Куля. Боль неясыти».

0: Парапет времени.
1: Вы замужем или нет? Вы были замужем?
2: Это не имеет отношения
1: вот,
2: к нашему сценарию и к нашему проекту.
1: Личное у вас становится впереди общественного.
2: Вы на чьей стороне? Вы должны
1: быть... Я на вашей стороне?
3: И что? И что?
1: Тише, Бубнов.
3: Тихо. Я и еще раз хочу сказать.
2: Так, еще, еще следующее. Я не закончила. Выслушайте меня, пожалуйста.
1: А мы ведь даем вам.
2: У вас четвертая серия пропущена. Вы можете себе вообще представить это?
1: Бубнов.
2: И да. Порядок идет именно так. За третий, пятый. Я не знаю, почему он молчит. Только я говорю. Зачем, Кристина, скажите мне, опять пишет черные картины? Опять у нас чернуха в полный рот. Это же невозможно. Или какие другие там.
1: Как?
2: Лишь только для того, чтобы в сказочном финале бабушка открыла Пикассо и прочих импрессионистов.
3: Никогда.
2: Да не нужны эти картины вовсе.
3: Если...
2: Такое впечатление, что вся чернота, чернуха, просто это вот мировоззренческая история автора, который здесь сидит.
3: Да не надо мне! Вы пробовали коленки сами себе?
2: В традициях русской культуры всегда есть свет в конце туннеля.
3: Не надо.
2: И не надо в нашем телесериале вот этой самой чернухи полный рост. Я повторяюсь, но это так. А потом, простите меня, сцены из Гамлета.
3: Вы попробуйте сами себя вот так вот поделать.
2: Это, конечно, может быть. Может быть. Но три убийства подряд. Ну вы подумайте, в маленькой квартире.
3: Никогда, я вам говорю.
2: Да так, чтобы трупы куда-то подевались, иначе их бы все-таки заметил Максим. Но это
3: если
2: просто,
3: Максим заметил...
2: Это так очевидно. Ну? Да еще не замечены им слепые девочки, находящиеся в этой же квартире. Ну,
3: так.
2: Послушайте, это же многовато.
3: Нет.
2: Ну, многовато.
3: Да нет.
2: А уж тем более отрубленная рука в унитазе, от которой тоже незаметно можно избавиться, слив ее. Ну, честно говоря, я таких унитазов в глаза не видал.
3: Да, вы...
2: Чтоб слив спокойно проходила человеческая длань. Что вы все выдумываете?
3: Не надо мне...
2: Близи к реальности.
3: Дланью?
2: Чтоб слепая ее вычислила и забрала у нее пистолет.
3: Никогда.
2: Послушайте, да если слепые девочки и Кристина виртуозно избавились от трупов.
3: Ну,
2: кому?
3: Что?
2: Кому Седой раздает
3: постеры
2: от Паркер?
3: Да надо было читать
2: сам... Ну вы разберитесь, будьте добры, с этим тоже.
3: Седой.
2: Как это можно снимать?
3: С какой?
2: Да пятая серия невероятно велика.
3: Не надо.
2: У вас там какая-то путаница просто вышла.
3: Я сказал. Да что же оно... Ну и еще раз я хочу вам сказать. Когда Седой вытаскивает вот эти вот вещи, он первый
2: так,
3: раз...
2: Я еще,
3: смотрите,
2: все, я еще не все сказала.
3: Посмотрите внимательно,
2: дайте мне продолжить.
3: Увидите?
2: Дайте мне продолжить, пожалуйста.
3: Не трогайте меня сейчас. Вы чувствуете? Вы когда вот чувствовали, вот когда вот себе вот так делали?
2: Послушайте, нет, у вас есть хорошие моменты. Очень есть. Хорошо с казино. Но дальше, дальше опять чернуха. Такой концентрации.
1: Дорогие друзья,
2: опять
1: прошу,
2: лимон.
1: Регина Михайловна, одну секунду.
2: Опять
1: Регина
2: нас...
1: Михайловна, секундочку. Дело в том, что у нас буквально сейчас короткий перерыв. Напоминаю вам, что вы смотрите программу
0: «Парапет времени».
1: Да, и буквально мы уходим сейчас на рекламу и сразу же возвращаемся. Сразу, действительно, вопрос Седова и отрубленной руки очень интересует нас.
3: Я вам говорю, вот это вот...
2: Да не надо перевязывать, Кристине себе руки шелковым шелком, не
1: я
2: надо.
1: Хочу вам напомнить, что вы не смотрите, а слушаете программу. И это удивительная вещь, да?
0: Парапет времени.
1: С удовольствием представлю наших гостей, которые уже, знаете, в этой студии, пожалуй, что и не гости, наверное, а хозяева, потому что я даже не успеваю говорить. Мы по-прежнему разбираем отношения между Виталием Бубновым и Региной...
2: Михайловной.
1: Простите, ради бога. Регина Михайловна. Регина Михайловна, как продюсер, запустила картину, взяла деньги, но деньги не отдает, картину не запускает. Мы хотим понять, почему зрители ее так ждут, а ведь это продолжение. И ответьте нам,
3: Виталий. Она тычет постоянно меня. И зачем? Я вас прошу, еще раз. Давайте попробуем.
2: Как
3: давай,
2: вы себя полистать. Ведете? Угомоните.
3: Тихо. Давайте.
2: Нет, я
1: знаете, мы в демократическом государстве.
2: Очень
3: мне не
2: много
3: надо. Если Кристина
2: претензий.
3: Просит дилера помочь найти жениха, почему он говорит ей об анониме? Потому что он говорит, то, что у него душа. Душа у него. А меценаты — это тоже люди.
0: Парапет времени.
4: Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Равнозубая бурозубка. Внешне очень похожа на обыкновенную бурозубку, но с ярко перми... Равнозубая бурозубка. Внешне очень похожа на обыкновенную бурозубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Колокольчики, бубенчики, еловые принадлежности. Для тебя и, может быть, для него. О-о-о, все о Еле.
4: 357-2 Минздрава. Здраво.
5: Ни слова для гопников.

0: идут. Здравствуйте, дорогие вы мои, золотые вы мои. Зрелые идут. Кто это? Сейчас мы раскроем все секреты. Напротив меня пластический хирург Вениамин Точин. И он расскажет о проблемах пластической моды для мужчин. Здравствуйте, Вениамин!
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
0: Здравствуйте, рассказывайте,
1: Ну, что я могу сказать? Сегодня ведь пластическая мода, пластическая хирургия, ну и пластическая мода, соответственно, это уже, так сказать, ну, это уже устоявшееся.
0: Да,
1: ну, естественно. Устоявшееся, вот. Ну, сегодня мы говорим о пластической моде для мужчин.
0: Да.
1: Еще совсем недавно, как вы знаете, еще совсем недавно, ну, была мода на уложение.
0: Вот.
1: Ну, губы, носы, щеки, груди, ягодицы.
0: Ну, то есть все брюшная работало на омоложение.
1: Я прошу прощения, даже пластицировали, так сказать, оперировали. Да. Ну, так сказать, и основные мужские органы, так сказать,
0: Боже
1: удлиняли,
0: мой.
1: Расширяли, укрупняли. Да, ну, другие части тела, конечно, так сказать, ну, и ноги, и руки, все.
0: Да,
1: вот,
0: да.
1: Но вот это руки-базуки, помните?
0: Руки-базуки,
1: да,
0: конечно.
1: Да, руки-базуки. Ну, все, я могу сказать, дорогие вы мои, все это позади.
0: Боже мой.
1: Объясню, почему.
0: Ну-ка, давайте.
1: Вдруг стало понятно,
0: так,
1: что когда мужчина омолаживается, именно мужчина, сейчас
0: ну,
1: мы говорим только
0: про мужчин, мы говорим
1: мужчина только омолаживается, например, мужчине 50.
0: Ну да.
1: А он хочет выглядеть, как будто ему 25.
0: Угу.
1: И он омолаживается. Понимаете?
0: Так, так.
1: Вот. Ну и встречается с женщиной.
0: Ну так.
1: А женщина тоже омолаживается.
0: Так.
1: И
0: так.
1: Ей тоже, ну ей 50, а она 25 выглядит, понимаете, на 25.
0: Ну да.
1: И понимаю. Вот они два таких вот молодых странных человека. Два таких странных человека. И женщина смотрит на 25-летнего.
0: Да.
1: Ну, а ей уже 50.
0: А уже ей 50,
1: и она
0: ему
1: думает,
0: 50.
1: Господи ты, боже ты мой. Зачем же мне такое-то все?
0: Да.
1: Вот это вот.
0: Да.
1: И, как говорится, кому нужны сусунки и губошлепы?
0: Губошлепы.
1: Понимаете?
0: Господи.
1: И сегодня новая мода.
0: Так, так.
1: Возрастные, зрелые мужи.
0: Да.
1: Вы понимаете?
0: Так,
1: уже
0: так.
1: В 20-22 года.
0: Так.
1: Молодой человек понимает, понимаете, что для того, чтобы завоевать девушку, ему необходимо выглядеть взрослым,
0: зрелым,
1: серьезным, зрелым мужчиной.
0: Состоявшимся
1: уже. Состоявшимся мужчиной.
0: Так, так.
1: Конечно.
0: Так.
1: И теперь мы проводим такие операции, понимаете?
0: Так.
1: Мы берем молодого человека.
0: Так.
1: И искусственным способом состариваем его.
0: Ага.
1: Да.
0: Все
1: да.
0: части тела,
1: да,
0: естественно, да?
1: Абсолютно.
0: Боже мой.
1: Мы состариваем юношей, знаете, прям... На раз-два, как говорится.
0: Как говорится, вплоть и там
1: да,
0: тоже.
1: И не... Вообще.
0: Везде.
1: Во всех методах. Нельзя отличить.
0: Боже.
1: Девушка даже, бывает, осматривает.
0: Ну, подробно.
1: Конечно. И смотрит, господи, ты глубокий старик. Какой умный, красивый, солидный, зрелый мужчина.
0: То есть это уже муж,
1: конечно.
0: Зрелый муж.
1: Какой? Зрелый мужчина.
0: Мудрый.
1: Ну, конечно, мудрый.
0: Потрясающе.
1: Мудрый. Мы ведь, кстати, оперируем и мозг.
0: И мозг даже?
1: Конечно, мозг обязательно.
0: А вот расскажите.
1: Нейропластика, нейропластика – это новое течение.
0: Так, так, так.
1: Мы мужчинам, так сказать, имплантируем в мозги дополнительные извилины.
0: Так.
1: Дополнительные, конечно.
0: Ну, естественно, да. Они требуются.
1: Они, так сказать, продуваются, прокачивают, так сказать,
0: так,
1: мозг.
0: Так, так.
1: Ну, это, как говорится, знаете, есть такая вот, ну, тачка на прокачку.
0: Тачка, да, да, да.
1: Да, ну и вот таким, мы таким образом прокачиваем, так сказать.
0: Прокачиваете.
1: Да, да. Ум, ну и...
0: То есть
1: это
0: вы
1: нейропластика, новая, да, да.
0: Да, да,
1: да.
0: Да,
1: мы и... берем молодого человека, ну, полный...
0: Ну, максимально, ну, до как какого вы
1: полный сосунок, понимаете?
0: Полный сосунок.
1: Ничего, ни книжки не читал, ничего не знает,
0: да,
1: как девушке сказать здрасте, до свидания, как ухаживать. Нету в нем стати, нету мысли, нету глубины, юмора, посыла.
0: Да, да.
1: И мы его, конечно, берем и составим, ну, вскрытие черепной коробки, бесшвовое. Да.
0: Бесшвовое, абсолютно.
1: Бесшвовое вскрытие черепной
0: так,
1: коробки.
0: Так,
1: и
0: так.
1: Укладывание туда без шва новых, некоторое количество извилин уже спарить.
0: Уже.
1: Какое уже с литературой, понимаете, с химией, с физикой совсем.
0: С какого вот максимальный так. возраст вы добились вот методом наполнения?
1: Сейчас рекорд 134 человека.
0: 134
1: года.
0: 133, боже, 133 года.
1: 134.
0: 134 даже, боже мой. Давайте мы будем прощаться, потому что это удивительно. И мы вернемся к вам ровно через минуту в студию. Зрелые идут!
2: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?

0: Онлайн-радио 101.0 101.ru Трогаем все! Поменка фейк-радио!
1: Обуздыватель.
2: Итак, дорогие друзья, я хочу вам сказать, сегодня у нас в гостях в программе «Обуздыватель» Кирилл Гайский. И он, как это ни странно, в нашей программе, и является обуздывателем.
3: Да.
2: Вот что я хочу спросить. Вы, как я знаю, обуздыватель в первом поколении.
3: Да,
2: правильно?
3: Абсолютно.
2: Обуздыватель в первом поколении. Вот вы, как обуздыватель в первом поколении, скажите, вообще нужно быть смельчаком, правильно?
3: Конечно. А как же, естественно.
2: Обуздыватель — это смельчак.
3: Это смельчак. Я заговорил про охоту. Я же начал охотиться с 4 лет.
2: А скажите, вот я хотел у вас узнать, прежде чем охота.
3: Да.
2: Вот, например, я знаю, что вы можете смело обуздать любую струю.
3: Любую струю, конечно, конечно. А я вам скажу, струя, она как лошадь. Да. А знаете почему?
2: Ну, давайте так, это ведь у кого как.
3: Ну, это по-разному, естественно. Некоторые бывают струи такие серьезные, я бы назвал вот именно такое слово, серьезные, что прям на дыбы встает.
2: Ну, скажите, я просто хочу узнать, вот обуздать, например, струю бронзбойта вы можете?
3: Да, я единственный. Могу это сделать.
2: Вы один на один выходите со струей?
3: Первый раз это был источник.
2: Ага. Ну, там,
3: это
2: так,
3: был,
2: кстати, струя.
3: Это, нет, это был источник очень сильный. Это было в скалах. В скале был сильный напор, очень. Люди не могли подойти туда, а туда надо было подойти. Людям нужна была помощь и вода. А вода – это помощь, естественно.
2: Вода же помогает всему.
3: Вода всему помогает, вода всему голова.
2: Вода всему голова, конечно.
3: Вот о чем речь.
2: И вам нужно было обуздать струю.
3: И я должен был подойти, обуздать струю. И я грудью навалился на эту струю. Она выбрила мне здесь все. Вот какой был. Вы представляете, какой был напор этой струи?
2: Ну, то есть я понимаю, поэтому вы и бритый.
3: А я бритый, естественно, конечно.
2: Бриться на груди вообще это особый знак обуздывателя, правильно?
3: Это особый знак, я вам скажу.
2: То есть, если вы видите, дорогие друзья, я понимаю так, что нам сегодня говорит Кирилл Гайский, а он говорит нам следующее. Я правильно вас понимаю, Кирилл? Если мы вдруг видим мужчину, у которого, предположим, выбрита грудь, прямо она выбрита.
3: Ну, выбрита.
2: Прям вы видим, что она выбрита прямо.
3: Но мы можем не так, сказать, как это делают в парикмахерской.
2: Ну, подождите. Но мы же можем сказать, что в некотором смысле мужчина с бритой грудью, он обуздыватель.
3: Обуздыватель. В какой-то степени,
2: он может обуздывать.
3: Он может обуздывать себя и других.
2: Удивительное дело.
3: И более того, у него на груди видно, скольких он уже обуздал.
2: Это касается, вообще-то, кстати, ну, и, во-первых, я хочу спросить, вот гендерные принципы?
3: Есть. Встречаются здесь и
2: к такие мужчинам,
3: варианты.
2: Женщинам ближе, так сказать. Бывают ли женщины-обуздыватели?
3: Очень трудно. Я пытался, ведь у меня школа. Школа обуздывателя.
2: У вас там школа обуздывателя?
3: У меня школа, конечно, естественно.
2: Ну-ка, расскажите нам подробно об этом.
3: Да. И первый, как бы, обуздыватель, он был такой, не топырь, я его назвал.
2: Подождите.
3: Ну, хорошо.
2: Вы рассказываете о ваших школьниках, что ли?
3: О школьниках, да.
2: Кто приходит в вашу школу?
3: Пузан не топырь. Я объясню. Боря. Его зовут Боря в простонародье. Боря Сизов. Вот. Но я сразу как увидел.
2: Он первым пришел к вам.
3: Он первым ко мне пришел.
2: А вы дали объявление, как это произошло?
3: Ну, это было на сайте, да, естественно, сайт Обуз.ТВ.
2: Или, может быть, ВКонтакте вы дали?
3: Я ВКонтакте, естественно, Обуз.ТВ.
2: Обуз.ТВ.
3: ТВ, да.
2: ТВ. И вот с этого пошла ошибка, да, Обуз.ТВ.
3: И вот оно почему.
2: Ошибка.
3: А там ТВ, это значит твое.
2: Твое. А они взяли и себе присвоили.
3: Они взяли ТВ, это как будто это телевидение. А на самом деле ТВ — это твое. Это был лозунг.
2: Понимаю
3: твое.
2: Вас,
3: Обузде твое.
2: Понимаю.
3: А сокращенно просто ТВ. ТВ.
2: Понимаю. Вот. Ну, вернемся к рассказу о ваших питомцах.
3: Так вот, один из питомцев.
2: Вернемся,
3: Борис.
2: Через буквально пару мгновений.
3: Пожалуйста.
2: Пару мгновений.
3: Хорошо.
4: Груша навсегда останется самкой. Фоменко фейк-радио.
1: Флора и фауна родной планеты.
5: Марадунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая. Брачная песня самца, исполняемая в низком, трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «курую, курую». Вспугнутая птица издает резкое «ведь, ведь, ведь, ведь, ведь».

0: Удаляем зазнобу. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 рубль.
3: На газу готовим вместе.
4: И снова на газу. На газу. Именно так называется наша программа. С вами Юрий Бурзон. А напротив меня, боже мой, сейчас я просто вижу, у него на рабочем как бы халатике написано 2Г, потому что Геннадий Гамак. Это повар. Здравствуйте, Геннадий.
5: Здравствуйте, дорогой Юрий. Но я, правда, не в халатике. Я в рабочем шлафроке.
4: Конечно. Но это я так называю халатик.
5: Их бин шлафен.
4: Шлафен.
5: Цумрок.
4: Абгема. Конечно. Так вот, это повар и владелец ресторана «Губы осьминога». Вы можете представить? Мы просто... Ну, вообще, это, вы знаете, вот попасть даже сюда, просто прийти посмотреть. Я не говорю покушать. Посмотреть уже даже к Геннадию Гамаку. И люди записываются. Они даже не едят, они только смотрят. Это вот целая очередь людей, я просто вижу. Это, конечно, это «Губы осьминога», это сеть лакшери-ресторанов. И готовится фирменное блюдо, конечно, «Губы осьминога». И только «Губы осьминога». Больше ничего не готовят. Геннадий, ну вот расскажите немножко про осьминога. Я знаю, что он от 9 метров, правильно?
5: Вы понимаете,
4: дорогой Юрий? Да, вы сейчас немножечко у вас на губах чуть-чуть...
5: Губы
4: чуть-чуть остались. Ну, я понимаю. Ну, как у специалистов. У повара.
5: Ну, конечно.
4: Вы же перекусываете иногда. Губами.
5: Обкусываю.
4: Со всех сторон. Вот сейчас вот отложите вот эту штучку. А специально, вот, а это креманочка. Креманочка.
5: Вот креманочку я отложил.
4: Ну, хорошо.
5: Значит, что я могу сказать?
4: Ну,
5: осьминог, он ведь какой?
4: Да.
5: Он ведь шарообразный, вытянутый.
4: Вытянутый.
5: И скользкий.
4: Его
5: же надо что? Поймать. А поймать его невозможно. Руками.
4: Вот. Его какие у вас для этого?
5: У нас есть приспособления.
4: Вот какие?
5: Разнообразные. Значит, осьминоголов.
4: Есть.
5: Это профессия.
4: Да.
5: Это у нас работают
4: Три.
5: Из пяти.
4: Это адский труд.
5: Это не ад, это каторга. Это какая-то гребля, понимаете?
4: Гребля. Это сплошная гребля.
5: Сплошная гребля штангами.
4: Гребля штангами.
5: Конечно.
4: Это вообще
5: потому
4: страшно.
5: Потому что, знаете, это просто...
4: Поймать осьминога. Вы, дорогие радиослушатели, вот мы беседуем с Геннадием сейчас. Вы знаете, это удивительно. Я видел у вас видео, как ловит человек этот самый осьминога.
5: Да, осьминоголов.
4: Осьминоголов, да. С него сходят 7 потов.
5: Все
4: с него сходит.
5: Он без всего остается. Он голый.
4: Вот расскажите.
5: Осьминог, в принципе,
4: даже. Как они голыми ловят?
5: Голые.
4: Да, вот как они голыми ловят.
5: Они натираются.
4: Конечно. Сразу прямо.
5: Они прям вот до входа в водоем.
4: Они натираются, так.
5: Осьминоги в водоеме живут.
4: Они же в водоемах есть.
5: Ну я как? Ну, а без водоема нет осьминога.
4: Без водоема нет. Вот. Держите 5.
5: Давайте хлопнули.
4: Хлопнули, конечно. Да, так.
5: И вот он натирается.
4: Так.
5: Специально.
4: Угу.
5: Есть такой состав.
4: Какой?
5: Он очень сложный.
4: Угу.
5: В него входит кремний.
4: Да.
5: Наждачная бумага.
4: Так.
5: И немножко присыпки.
4: Но все-таки это ноу-хау, да. Вы сейчас раскрыли, да?
5: Ну, это небольшой секрет.
4: Присыпки детские?
5: Присыпки обязательно детские.
4: Детские, согласен.
5: Но для тяжелоатлетов. Для тяжелоатлетов.
4: Хорошо. И вот этой смесью...
5: Она не растворяется в воде.
4: Вообще?
5: Так.
4: Ни в какой. Осьминог не пугается этого?
5: Осьминог сначала пугается,
4: так.
5: И отползает.
4: Отползает и в угол забивается.
5: И он в углу. Но угол уже занят.
4: Вторым.
5: Осьминоголовым.
4: И он почти входит как бы в осьминога.
5: Он, войдя в осьминога, всплывает.
4: А, они как бы и вместе вот этой процессией, они всплывают.
5: Как бы шар.
4: Шар получается.
5: А третий осьминог.
4: А, еще третий.
5: Ну, уже трое.
4: Ах, их всегда трое. Да.
5: Он стоит со специальной такой штукой.
4: Как это называется?
5: Она называется лопата.
4: Лопата.
5: И он бьет лопатой осьминога по голове.
4: А, вот на этом одну секундочку. Мы сделаем маленький перерывчик и вернемся к вам через мгновение.
3: На газу готовим вместе.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко Фейк Радио и я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко ФМ, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы делаем. Итак, Фоменко ФМ во всех социальных сетях.
3: Классика в эфире.
6: Мы прошли несколько шагов, и вот оно, место всех влюбленных. Водная гладь, как огромное зеркало, отражающее тысячи звезд, и большую, похожую на кусок сыра, луну. Сели на берегу, болтаем, целуемся, смеемся. А ты загадываешь желание, когда падают звезды? Нет, я никогда не видела падающих звезд. А хочешь увидеть? Хочу, но ты же не волшебник. Взмах рукой, и на меня посыпались маленькие звездочки, вырезанные из фольги. А я пыталась поймать их и смеялась, но желание загадать так и не успела. Слишком быстро и неожиданно начался этот звездопад. В эти минуты я подумала: глупая, и из-за чего ты переживала? Ведь все как обычно. Вот он, твой смешной и сумасшедший романтик, сидит рядом, смотрит на звезды и обнимает тебя. И тишина, только шум ветра и биение наших сердец. Вы прослушали отрывок из повести Димы Баца «Заинька».
7: Знаете ли вы что?
8: Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку они не могут их от себя отвязать?
9: Сексуальная.
10: Сексуальная.
9: Сексуальная.
10: Сексуальная.
9: Революция.
2: Сегодня в программе «Сексуальная революция» у нас в гостях инженер-конструктор фалоимитаторов Яков Моисеевич Крипе.
11: Да.
2: Яков Моисеевич, вот какой у меня вопрос. Ну, сейчас это просто быстро, вскользь.
11: Да-да-да.
2: Вы что же, вы, как говорится, вы конструируете фалоимитаторы или, так сказать, можете и так сказать, и вагины, как говорится?
4: Не-не-не-не-не. Вагинами совершенно, так сказать, занимается другой человек. Вагинами занимается другой человек. Как бы ко мне это не, абсолютно не, никакого отношения не имеет. Я занимаюсь только фалоимитаторами.
2: То есть фалоимитаторы Крипе?
4: Да.
2: Вагины это не ваше, да?
4: Не ваше, не ваше, не ваше. Нет, нет, нет.
2: В смысле, не ваше?
4: Не ваше. Это называется не ваше. Как бы я так сказал. Вот. А вообще я хотел вам сказать, что ведь вы подумайте так, вы вдумайтесь, что фалоимитатору вот так вот... Вообще,
2: ну,
4: вообще.
2: Подождите, подождите, да, я все-таки хотел спросить. А вот Игорь Пусин, он не является вашим конкурентом?
4: Нет, нет, нет, Игорь Пусин ни в коем случае. Я говорю, он занимается вагинами. Игорь Пусин.
2: Вот что.
4: Да, Игорь Пусин
2: он занимается.
4: Конечно.
2: Все-таки он, да,
4: занимается. Именно Игорь Пусин занимается вагинами, но мы не пересекаемся.
2: То есть, как два инженера-конструктора.
4: Два инженера-конструктора.
2: Один занимается вагинами, это Игорь Пусин.
4: Да.
2: А другой занимается конструированием фалоимитаторов. Это Яков Крипе.
4: И мы не пересекаем.
2: Ну вот, да. Яков, я хотел спросить. И вы, так сказать, на выпуске уже, да, в институте, вы уже понимали, ну, выпускаясь уже из Санува.
4: Да,
2: вы уже,
4: из Санува.
2: Да, да, из университета... Саратовского университета.
4: Саратовского, да.
2: Вы выпускались уже понимая точно, что вы будете работать...
4: так сказать, инженером фалоимитаторов.
2: Да. Понимаю.
4: И более того, у меня дипломная работа была.
2: Специализация началась где-то курсе на третьем.
4: На третьем,
2: на
4: да?
2: На третьем
4: курсе, да.
2: Понимаю вас.
4: На четвертом курсе я уже как бы организовал свою группу, которой занимался я не один. У меня были помощники. Это с моего же курса ребята. Замечательные ребята. Тёма. Тёма, я так его и зову до сих пор. Тёма.
2: Так.
4: Тёма, это Тёма Артемонов.
2: Тёпа.
4: Тёма. Не Тёпа, а Тёма. Тёма Артемонов. Угу. Замечательный такой, легкая бородка у него. Замечательный.
2: А он, что ж, тоже конструктор, да, инженер?
4: Ну да, он потом пойдет как бы по моим стопам, так сказать, понимаю. Вот так. И мы, наша дипломная работа так и была. Угу. Так называлась. Твердая.
2: Угу. Твердая?
4: Да, твердая и скользящая.
2: Твердая и скользящая в фалоимитации.
4: Так сказать, твердая и скользящая в фалоимитации.
2: Ну, а теперь буквально в двух словах о фалоимитаторе как таковом.
4: Ну да, да.
2: Расскажите.
4: Пожалуйста, вот я говорю, давайте окунемся немножко в историю. Мы же понимаем, что фалоимитатор, ну, не сейчас. Ну, не сейчас же он изобретен. Это ему, знаете сколько? 800 с небольшим лет.
2: Как таковому.
4: Фалоимитатору в нашей жизни. И он ровесник Москвы. Как это вот пересеклось все. Вы представляете? Ровесник Москвы.
2: Вот что я хочу у вас спросить. Ну, понятно, что сегодня любой, в 21 веке, любой понимает, как функционирует фалоимитатор, для чего он нужен, да, как инженер, конструктор. Конечно. Вы экспериментируете с новыми материалами, с новыми объемами, размерами, направлениями, так сказать, движения и так далее, так далее. Почему, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Яков Моисеевич Клипер? В силу того, что он изобрел абсолютно новый фалоимитатор. Ну, я правильно понимаю, да? Ну, буквально,
4: абсолютно.
2: Что же нового в вашем изобретении?
4: В моем изобретении?
2: Да.
4: Удивительное, самое удивительное. Это блендер. Фалоимитатор-блендер. Он выжимает соки.
2: Ну, подождите, блендер не выжимает соки. Блендер взбивает.
4: Вы знаете, он как бы вот он взбивает, и как бы самое удивительное, что блендер он как бы взбивает, и в то же время это называется его как бы активная часть работы, когда он взбивает. Понимаете? Но есть и фалоимитатор, который выжимает соки.
2: Ага. Да. То есть это у вас все в одном фалоимитаторе и блендер?
4: Разные.
2: Это разные фалоимитаторы.
4: Вот как,
2: то есть я просто что хочу спросить.
4: Да.
2: Дело в том, что если мы, обычные люди, приобретаем блендер, то вряд ли мы сможем воспользоваться блендером как
4: сможете
2: имитатором.
4: Я вам больше скажу, сможете.
2: Нет, обычный я имею в виду.
4: Это блендер. Обычный, да.
2: А вот ваш?
4: Это не обы... А вот наш.
2: А вот ваш все-таки, да? А ваш все-таки вы можете. То есть, если что, я могу, вот, приобретая ваш фалоимитатор, я могу и взбить.
4: И что-то, если что-то
2: мне, ну, понадобится.
4: Ну, вдруг вы захотели что-то приготовить.
2: Например, взбить яйцо. Могу же я захотеть.
4: Вы занимались как бы с фалоимитатором, и вдруг вы захотели перекусить.
2: Ну, предположим.
4: А у вас что под рукой? Что у вас под рукой? Фалоимитатор.
2: Значит, вы берете... Ну, ничего не нужно, я беру фалоимитатор и прямо им взбиваю яйцо.
4: Взбиваю яйцо. Легко.
2: Фалоимитатор. Потрясающе. А у вас же, теперь я вот читаю, что здесь написано, что он и выжимает соки.
4: Да.
2: Значит,
4: да.
2: Можно вдруг ни с того ни с сего не взбивать яйцо.
4: Прямо взять
2: и отжать прям сок.
4: Отжать прям сок. Только для этого уже придается специальный стаканчик, который, конечно, приобретается только у нас.
2: Ну, он отдельно приобретается.
4: Он отдельно.
2: Как опция. Стаканчика – это отдельная история.
4: Это отдельно, да.
2: Для выжатого сока.
4: Конечно, сначала вы покупаете фалоимитатор.
2: То есть где-то можно сказать, что фалоимитатор, выжимая сок, поднимает наше здоровье на другой уровень.
4: Абсолютно.
2: Удивительно.
4: Вы занимаетесь здоровьем.
2: Удивительно. Вот что я еще хочу сказать. Ведь вы сейчас работаете над тем,
3: чтобы увеличить количество функций фалоимитатора?
4: Конечно, конечно, конечно. Например, то есть он, вы видите, что он как, работает как блендер. Он выжимает соки. Значит, можно, я вам скажу больше того. Будущее фалоимитатора, вы знаете что? Это, как ни странно, космос.
3: Да ладно?
4: Космос.
3: Ну как же?
4: Представьте себе, вы в темноте.
3: Господи.
4: Боже мой, вы в планетарии.
3: Ах, вот оно что.
4: Вы его представили себе? Вы все же представили себе, я надеюсь, фалоимита. Ну, я имею в виду не фалоимита, эти самые, планетарии. Как бы я почти не сказал фалопланетарий.
3: Ох ты.
4: Как красиво. Я буду думать над этим.
3: Фалопланетарий?
4: Фалопланетарий.
3: Очень интересно.
4: Это же, вы знаете, какая-то... И вы знаете, вот как ни странно, именно я не случайно оговорился, фалопланетарий. Mm-hmm. То есть вы зашли в этот практически фалопланетарий, и что вы используете там? Для того, чтобы показать небо, ночное небо, красивые звезды, планеты. Указку. Фалоимитатор – указка.
3: Фалоимитатор и есть указка.
4: Конечно.
3: Лазерный.
4: Это только лазерный.
3: И вот какой у меня сразу...
4: Да-да, пожалуйста.
3: Что же...
4: Боже мой.
3: Боже мой. Вот все-таки, вот, дорогие друзья, ну, вот инженер-конструктор Яков Крипе сегодня у нас в гостях. Инженер-конструктор фалоимитаторов. И посмотрите, как идет мысль, конструкторская мысль. Фалоимитатор – это не только возможность пользоваться им как блендером. Только соковыжималка. Стаканчики продаются отдельно, конечно, как я уже говорил.
4: Да.
3: Но, дорогие друзья, это еще и лазерная указка. Им можно пользоваться в планетарии.
4: Но!
3: Дорогой мой Яков Моисеевич.
4: Да.
3: У меня вдруг, вы уж меня простите.
4: Нет, ничего. Мне интересно.
3: Появилась мысль.
4: Так?
3: А давайте представим себе, что наши космонавты...
4: Так.
3: Берут с собой фалоимитатор.
4: Так.
3: Берут фалоимитатор, вылетают на Международную космическую станцию и в открытом космосе фалоимитаторам подают лазерные сигналы инопланетянам.
4: Это потрясающе.
3: Вполне возможно, дорогие друзья.
4: Можно.
3: Дорогие друзья.
4: Я подумаю над этим.
3: Вот.
4: Да.
3: Понимаете, не какие-то тупые, нелепые радиосигналы.
4: Да.
3: Нелепые радиосигналы, а настоящие фалолазерные сигналы.
4: Фалосигналы.
3: Да. Вот оно что.
4: Ну, конечно.
3: Здесь мы прерываемся.
4: Да.
3: Напоминаю вам, дорогие друзья, что это «Сексуальная революция», программа, в которой присутствует сегодня инженер-конструктор фалоимитаторов Яков Моисеевич Крипе. Скоро мы вернемся к вам.
10: Сексуальная революция.
11: Флора и фауна родной планеты.
12: Крахаль большой. Птица размером с домашнюю утку. Свои гнезда крахали устраивают в дуплах старых деревьев, растущих вблизи водоема, иногда в нишах старых построек, разваленных каменных зданий. Самец никакого участия ни в устройстве гнезда, ни в насиживании яиц не принимает. Пролетная птица.
1: С нами хорошо. 101.ru.
13: Крутимся волчком, забегаем вперед, трёмся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко, Фейк Радио.

0: Тренажеры Метлер.
1: Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное?
0: Он будет повторять ваши движения до изнема.

0: Когда получен разрешение?
1: 8-го.
0: Спасибо.
2: Поговори с этикеткой. Смутьян. Фоменко Фейк-радио.
3: И вот мы возвращаемся с вами в нашу программу «Повторное отращивание». Дорогие наши друзья, со мной в гостях действительно член Академии лечебной физики тела Жанна Юльна Кушко.
4: Да.
3: Со всеми ее, как говорится, причиндалами.
4: Ну, совсем, так сказать, отрощено.
3: Совсем отрощено. Да. Сама себе отрастила хвост.
4: Ну,
3: и
4: не только,
3: стесняясь. Ну и не только, конечно.
4: Да.
3: Ну, что уж там говорить, много всего отрастила.
4: Да. Ну, да. Если есть такие
3: возможности. Да. Мы сегодня говорили о том, как отращивается печень, вторая, да. третья, четвертая.
4: Да, да.
3: По мере, так сказать, отпадания.
4: Да,
3: вот, первый и второй.
4: Да нет, ну, можно так... еще, подождите, можно заранее это сделать.
3: Ну, можно.
4: Зачем
3: заранее.
4: Сказать отпадание? Это
3: да,
4: же
3: можно сказать. Заранее, действительно.
4: Понимаете?
3: Не
4: ну,
3: дожидаясь.
4: Не надо дожидаться этого.
3: Да,
4: не
3: я согласен
4: случай.
3: С вами.
4: Зачем-то нужно.
3: И некоторые прозорливые люди уже
4: конечно,
3: заказывают заранее
4: конечно,
3: себе.
4: Заранее.
3: Как называется ваша эта, ну, как бы процедура? Как называется отращивание печени повторное?
4: Отращ?
3: Конечно. А, хороший, отращ. Я вспомнил. Значит, да. Жанна Юльна, что бы вы посоветовали? Вот
4: кому?
3: Все-таки, ну, молодым. Вот,
4: молодым?
3: Да, ну, что-то не складывается. Знаете, вот только вышла замуж.
4: Или
3: там, он только женился. Ну, в общем, они только-только расписались. И вдруг что-то
4: не
3: залаживает. Да. Может быть, что-нибудь посоветуете из ваших... может быть, что-то отрастить.
4: Ну, вы все-таки. Знаете, как бы, вот вроде бы с первого взгляда кажется, что это совершенно не должно быть связано с личной жизнью.
3: Но...
4: ну, как бы удалось, не удалось. Причем здесь отращивание, не отращивание.
3: Да, ну хорошо, да.
4: Но вы знаете, попробовать следует.
3: А что попробовать? Потому что много же писем, много писем.
4: Писем много.
3: Вот я вижу, у меня же много,
4: да.
3: много.
4: И к нам
3: много.
4: Приходит много писем, много люди
3: да.
4: страждут страдают многие, да, не знают, что делать. Ну, как
3: что
4: сказать?
3: Отращивать?
4: Чего начинать?
3: Да, с чего начинать?
4: С простого.
3: Ну, что?
4: Ну,
3: пальчик.
4: не знаю, с ногтей можно начать,
3: с ногтей.
4: Понимаете? Ну, сколько сейчас людей совершенно с необработанными,
3: ну,
4: совершенно
3: неправильными. Ну, я объясню вам. Вот
4: да.
3: как, вы понимаете, в чем дело? Что? Она все время грозит ему пальчиком. Вот, ну, вот понимаете, да, о чем я говорю?
4: Да.
3: Что здесь, так сказать, что нужно поменять? Что нет. может быть, ну, может быть не... отрастить, может быть
4: ну,
3: что-то...
4: я не знаю, я бы, наверное, как сказать, я бы, может быть, задумалась тогда, как сказать, о бюсте.
3: А, вот о бюсте,
4: ну, потому
3: конечно.
4: Что, потому что, как сказать, имея все-таки какой-то
3: да,
4: бюст,
3: действительно, здесь мы...
4: как сказать, понимаете, бюст и, как сказать, вот эти вот мелкие угрозы, это одно с другим не вяжется, просто неорганично.
3: Конечно. Ну,
4: просто
3: конечно.
4: Неорганично, понимаете?
3: Бюст и угрозы. Я бы даже, так сказать, прямо
4: да.
3: поставил вопрос.
4: Да.
3: Бюст и угрозы.
4: Это совершенно разные
3: это
4: вещи,
3: же, они кстати, ваша книга, между прочим, «Бюст и угроза».
4: Ну, правильно вы же цитируете из моей книги?
3: Ну, я же из вашей книги, да. ну, откуда же мне еще цитировать? Конечно, из вашей книги. «Бюст и угрозы» написала Жанна Юлия
4: она
3: Кушко.
4: Она называется не так «Бюст». Угроза ли?
3: А, угроза ли?
4: Да.
3: Вот это хорошо.
4: Да, да. Я решил поставить упросительный знак.
3: И это правильно,
4: потому что
3: правильно
4: мне кажется,
3: сделали.
4: Что, как сказать, я сама до конца, понимаете, я же исследователь, я же ученый.
3: Ну,
4: и поэтому я до конца не могу еще как
3: да.
4: бы понять
3: да.
4: всю, как сказать, всю широту, что ли.
3: Да, ответ. Я понимаю,
4: поэтому
3: я понимаю.
4: Хотелось вот, как сказать, повесить
3: да.
4: вопрос.
3: Это очень
4: вот,
3: хорошо,
4: да?
3: очень
4: правильно?
3: Хорошо.
4: Ну,
3: а вот
4: да.
3: скажите, что вы порекомендуете тем, кто выезжает на природу?
4: На природу?
3: Вот любит рыбачить, там что-нибудь еще такое. Вот что бы им хотелось такое
4: вы знаете,
3: нарастить?
4: Я бы вообще порекомендовал,
3: да.
4: если уж ехать на природу,
3: ну, да, да, да.
4: то лучше ехать в сторону грязи каких-нибудь, лечебных.
3: Так,
4: понимаете?
3: И что там?
4: Поехать, например, на, ну, не знаю, вот под Одессой есть хорошее место, Куяльник. Куяльнический лиман.
3: Куяльнический лиман.
4: Потому
3: да,
4: что,
3: это хорошо. Кстати, записывайте, мои
4: да,
3: дорогие.
4: Обязательно.
3: Да,
4: это 3 километра где-то от Одесского вот это вот побережья Черного моря,
3: понятно,
4: где-то вот в этом
3: понятно,
4: районе.
3: Понятно, понятно,
4: ну,
3: да.
4: посмотрите.
3: Да,
4: там,
3: да, да, да.
4: Так
3: да.
4: вот, понимаете, просто туда вы приедете,
3: да.
4: можно лечь в грязь.
3: Да.
4: Это вы не представляете, как полезно. Вот мы же все знаем, что грязь лечение полезно.
3: Да,
4: так
3: я
4: вот,
3: понимаю, да.
4: Вы даже не будете знать, а у вас что-то будет увеличиваться.
3: Да что конечно. Вы, боже
4: да, да.
3: мой, как это интересно.
4: Потому что вот это вот...
3: Это здорово.
4: Вот, потому что, если вы обратите внимание на вот эту вот фактуру, вот,
3: у вас
4: фактуру,
3: кое-что будет увеличиваться, но, говорит нам Жанна да. Юльна Кушко. Это действительно
4: только
3: член Академии
4: будет, да, собой,
3: лечебной физики да. тела.
4: Важно, только с собой надо будет взять кожуру грецкого ореха.
3: Возьмем,
4: чтобы...
3: не волнуйтесь,
4: да.
3: не возьмем. Мы
4: это
3: все возьмем. Жан Юля, не волнуйтесь,
4: да.
3: все хорошо.
4: Керамзит.
3: Я желаю вам успехов, да. удачи, счастья, всего-всего-всего.
4: Спасибо. Спасибо.
3: До свидания.
4: Спасибо.
3: Всего доброго.
2: Знаете ли вы, что?
5: Знаете ли вы,
1: что среднестатистическому утюгу потребуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года».

0: 101.ru.
1: Удобно усаживаем огузок. Фоменко Фейк Радио.
2: Ретро-охота.
3: А как вообще проходит охота, расскажите?
2: Охота, я тебе скажу так.
3: Ретро-охота.
2: Вот смотри, смотри, смотри, все. Значит, пожилые животные. Значит, все по-честному. Охота идет у нас с раструбом. Берем пожилого, значит, оленя, например.
3: Я, например, хочу спросить.
2: Да.
3: Ну, например, пожилые олени, они знают, что, ну, против них идут охотники, ретро тоже охотники, тоже пожилые.
2: Ну, чувствуют. Они, понимаешь, это, они это нутром, блядь, чувствуют. Они, они такие, блядь, я сейчас, блядь, то... Вообще, ну, я тебе скажу, это настоящий такой вот ретро-олень, как мы его называем. Это же ретро-олень, понимаешь, тоже. Ретро-росомаха. Вот, например, ты ходил, вот почувствуй, например, ретро-росомаха. Если ты ей вдуешь, а я тебе скажу, это тоже, блядь, это очень важно. Когда вдуваешь по полной программе росомахи, понимаешь, то это совсем другое ощущение. Ты чувствуешь себя нормальным мужиком, понимаешь? Я тебя причесал из раструба, и после этого ты вдул росомахи. Конечно, это совсем другое ощущение.
3: Ну, пожилой росомахи.
2: Пожилой росомахи,
3: пожилая росомаха.
2: Пожилой, да.
3: Конечно.
2: Да,
3: да. Потому что, ну, я понимаю так, да. Ведь это связано с тем, почему вот, ну, сейчас уже приходят вопросы.
2: Да.
3: Здесь я смотрю,
2: да, вот
3: я... на экран. Значит,
2: вот,
3: приходят
2: вот,
3: вопросы.
2: Давай.
3: И, конечно же, люди задают вопрос, почему именно с раструбом охота.
2: Но...
3: А я как бы уже могу за вас даже ответить. В принципе, я уже понял.
2: Ну.
3: И вы мне уже... Вы уж скажите, прав я или нет.
2: Ну-ка, давай-ка.
3: Пожилые животные.
2: Пожилые животные.
3: Пожилые охотники.
2: Так.
3: И пожилое оружие.
2: И пожилое оружие.
3: Вот. Ретро-охота. Получается, что если вы, так сказать, возьмете, например,
2: да,
3: современное оружие,
2: да,
3: а будете пожилой охотник,
2: да,
3: против пожилого зверя.
2: Ну да, да.
3: Это
2: да.
3: будет нечестно против пожилого
2: это
3: зверя.
2: Это нечестно правильно? Против пожилого зверя.
3: Потому что пока вы раструб свой перезаряжаете,
2: ну,
3: а это дело такое, правильно?
2: Это отдельное потом расскажу.
3: Время же
2: идет. Блин. Конечно.
3: А в это время, не торопясь, пожилой зверь движется на вас, пытаясь вас атаковать.
2: Осалить, как,
3: да,
2: как мы
3: как
2: говорим.
3: Бы осалить,
2: мы так говорим.
3: Но
2: да.
3: вы, как бы, еще ожидая его, перезаряжаете.
2: Естественно.
3: Вы пожилой,
2: да,
3: не торопясь, перезаряжаете,
2: да,
3: пожилой.
2: Конечно.
3: Но
2: оружие...
3: и зверь идет пожилой. Потому что если зверь будет молодой,
2: да,
3: он кинется на вас.
2: И все.
3: В принципе, пока.
2: Во-первых, у меня пожилой прицел, пойми.
3: Ох
2: ты. Вот. А как ты думал? У меня же пожилой прицел.
3: Угу.
2: Поэтому, когда вдуваешь росомахи, ты же ориентируешься по пожилому прицелу, понимаешь?
3: Понимаю вас.
2: Вот ведь о чем.
3: Понимаю.
2: Речь.
3: Скажите, а ведь это групповая охота?
2: Это групповая, конечно.
3: То
2: конечно.
3: Есть группа пожилых.
2: Да, да, да.
3: Получается против одного пожилого.
2: Пожилым этим самым.
3: Да?
2: Животным.
3: Да, животным.
0: Ретро-охота.
4: Обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио.
1: Флора и фауна родной планеты.
5: Пискливый геккончик. Мелкая ящерица, достигающая в длину 40 мм. Туловище и голова слегка приплюснуты. Зрачок вертикальный, ушное отверстие мелкое. Пальцы прямые, активность ночная. Весной активность начинается в конце марта, начале апреля, когда геккончики выходят после зимовки. Половая зрелость

вас наступает в 20-месячном возрасте при длине тела 25-28 мм. Спаривание в конце апреля-мая. Молодые гекконы выходят из яиц в июле-августе.

0: 睡睡睡。
1: Хрупкое семя Доу Джонса. Фоменко Фейк Радио.
2: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
3: Лабиринт Леонардо.
4: А чтобы она не впивалась...
5: А вот что я хочу спросить.
4: Ну, как известно, пчелы, конечно, покусывают людей.
5: Они впиваются, да, бывает.
4: Мы говорим, покусывают. Не покусывают, а впиваются, да.
5: Но не гибнут, правильно?
4: Нет.
6: Нет, нисколько, не нет, абсолютно.
4: И вот что я хочу спросить. Когда пчеловод становится нагим...
6: Нагим, да.
4: И ногого пчеловода видит пчела.
6: Да.
4: Она, так сказать, она как бы... перестает его кусать?
6: Конечно. Абсолютно права. Она взбудоражена, взволнована и благодарна.
4: Вот
5: и получается.
4: И получается так, что голый пчеловод не боится укуса пчелы.
6: Да,
4: абсолютно.
6: Да.
4: А пчеловод одетый?
6: Да, боится.
4: Боится, конечно.
6: Поэтому у нас в нашем исследовательском институте...
4: А, как?
6: Подождите, когда это случилось, когда это произошло?
4: У вас... Указ подписан вчера.
3: А кто?
4: Указ президента.
3: Вы что?
4: Конечно.
3: Лабиринт Леонардо.
1: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Минутка поэзии.
7: Стихотворение Ольги Заре Святской под названием «Правда» из сборника «Правда». Я не хочу быть просто вещью, я не хочу обременять, но ты проходишь и в одежде ложишься прямо на кровать. И в этот миг костры вскипают,

0: и обволакивают нас. И все равно тебя люблю я, хоть ты подлец и пидорас, и ловелась.
1: Минутка поэзии. Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?

0: С вами снова я, Ирина Рыбладзе, передача «Шоколад» на Фоменко Фейк Радио. Напоминаю вам, что наше радио вы можете смотреть, слушать на всех доступных вам социальных сетях и получать удовольствие. У нас в гостях Петр Массероне, который нам рассказывает все о шоколаде и теперь уже бабах.
1: Да.
0: А с вами я, естественно, Ирина Рыбладзе. Итак, значит, мы говорили о том, что можно ли прессовать бобов баб. Можно прессовать, а бобов не баб можно прессовать?
1: Вы знаете, мужские бабы так просто не попрессуешь. Угу. Начнешь прессовать, оно, как говорится, и
0: да.
1: Потом не приготовишь из этого ничего.
0: Но можно тереть.
1: Ну, вы знаете как? Я вот вам что скажу. Да. Ведь самое важное, вот самое важное в нашем шоколадном деле,
0: да.
1: Ну, замутить, так сказать, раствор.
0: Замутить,
1: я подговорю. Да. Замутить раствор важнее всего. Понимаете?
0: Да. Вот как раз соедините мальчиков с девочками или мои мальчики, вот это вот, как сказать, вот этот набор бобовый произвести, да, вот уже для шоколада, правильно?
1: Ну да.
0: Да, потому что это же получается целый какой-то, ну, небольшой отряд, это же не только один боб и один боб.
1: Да.
0: Это же вы парочку еще собираете,
1: погоняете. Да, конечно.
0: Да. Семья
1: конечно.
0: Бобов.
1: Да, семья бобов, ну и вообще, конечно, давайте вот что. Для наших радиослушателей сейчас я задам вопрос.
0: А давайте.
1: А первому, кто правильно на него ответит,
0: да.
1: мы подарим бобовый замес.
0: Прекрасно.
1: Из которого бобовый они потом закваску. Смогут сварить совершенно спокойно шоколад.
0: Шоколад.
1: Вот так.
0: А задавайте.
1: Итак, дорогие друзья, задаю вопрос.
0: Да.
1: Это вопрос викторина. Это вопрос неожиданный.
0: Так.
1: Задаю вам вопрос.
0: Давайте.
1: Сколько шоколадных бобов женского пола помещается в 100 граммах? Жду вашего ответа.
0: Чудесный
1: вот
0: вопрос.
1: Присылайте ваши ответы на Фоменко Фейк Радио, дорогие друзья. И кто пришлет правильный ответ первым, тот получит приз от моей компании, Массероне Шоколад.
0: Закваску.
1: Ну и закваску, конечно, и получит в подарок целый бобовый, так сказать, набор.
0: Комплект.
1: Да.
0: Прекрасная идея, прекрасный вопрос. Будем ждать ответов. И вас снова в гости, дорогой Петр.
1: Ну что, спасибо большое.
0: Спасибо вам
1: До свидания,
0: большое.
1: Мы прощаемся большое. С вами, дорогие
0: да.
1: друзья.
0: До свидания, спасибо.
1: До свидания.
2: Шоколад. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение. Предпочитает хорошо ухоженные, увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия. Адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, марьин башмачок петушки.
2: Кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Наука.
1: Группа космических ученых, исследующих внеземные цивилизации, сообщила о том, что получила ответ из космоса.
2: Контакт был. Это точно. Мы что-то почувствовали. Теперь нам нужно расшифровать, что именно это было. Процесс это не быстрый, финансово затратный. Ведь это все-таки космос. Но это может быть сенсацией. Поверьте.
1: Сказал в телефонном интервью нашей радиостанции руководитель группы.
0: Бизнес.
1: Краснобровский завод обрезной доски номер 2 решил провести IPO на лондонской фондовой бирже. Для реализации этого бизнес-плана директор и главный бухгалтер завода вылетели с каталогом своей продукции в Лондон, однако потерялись в аэропорту во время пересадки. Как сообщили нашей радиостанции, найти их пока не удалось.
0: Культура.
1: Всемирно известный режиссер Стефан Пнёш сообщил о завершении своей карьеры в искусстве. По его словам, он планирует снять еще более 10 фильмов, поставить 7 спектаклей и снять небольшое количество сериалов. Вот что он рассказал нам по телефону.
3: Дорогу молодым, я считаю, всегда важно вовремя.

0: окей, но потом пора. Да, пора. 10 фильмов, не больше.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Неловко пыжимся, мнемся вдоль стен, ходим в обтягивающем. По сути, мы ливер. Фоменко Фейк Радио.
2: Харлям.
3: Мы продолжаем программу. А скажите, вот ведь давно мучает меня вопрос, и действительно, да, я так проникся.
4: О питании хотите спросить?
3: Ну, давайте о питании.
4: Ну, вы понимаете, ведь кишечник.
3: Так.
4: Он ведь все, кто в святых сотах, все должны быть чистым кишечником.
3: Вот-вот поподробнее.
4: Вы знаете, ведь у нас же как?
3: Да.
4: У нас движение как? Пришла вот или сестра пришла, или брат, если то мы обнялись, конечно,
3: да,
4: сразу.
3: Ну, обнялись, да, конечно.
4: Я же говорю вам, соток соте лепится.
3: Да,
4: лепится.
3: Да.
4: И они вот лепятся. Но главное, первая проверка.
3: Проверка. Вот
4: она. Чист ли кишечник?
3: Ага, конечно. Ага. Как проверяете-то?
4: Ну, господи, ну это ж простая вещь.
3: Ну, уж расскажите,
4: ну,
3: уж
4: просто поделитесь. Сразу, без разговоров, уже приходит, как говорится, ну, предположим, вот брат пришел.
3: Да.
4: А ему сразу вопрос такой.
3: Да.
4: А в сотый братушка пришел?
3: Да.
4: А клизмование-то делал?
3: А, вот оно что.
4: Вот оно просто.
3: Ну да, я понимаю.
4: Вот оно просто.
3: Вижу.
4: И все.
3: Да.
4: Конечно.
3: Агнешку клизмовали?
4: Вы знаете, она уж пришла клизмована.
3: А, вот оно что.
4: Ну, конечно.
3: Ну, и бывает еще и клизмованный приходит к вам уже,
4: во-первых,
3: да?
4: Во-первых, ну, конечно. Ну, конечно, из уст в уста передают.
3: Ну, да.
4: Уж
3: да.
4: Знают.
3: Ну, да.
4: Уж знают. А я уж и по-честному так спрашиваю.
3: Да.
4: Я так уж сразу.
3: Да.
4: Придет вот.
3: Ага.
4: Новенькая придет.
3: Да.
4: Ну, что, милочка моя?
3: Да.
4: Клизмована. Сеструль ты моя.
3: Да.
4: Клизмовать-то будем?
3: Да.
4: Она... Или уж клизмовалась сама?
3: Да.
4: Ага. А она вдруг скажет, бывает, так сама клизмовалась.
3: А
4: я говорю, подожди.
3: Да.
4: Верю тебе, конечно.
3: Вот.
4: Да хорошо ли клизмовалась ли, милая?
3: Да, вот это важно.
4: Вот, понимаешь?
3: Вот это вот важно.
4: Отличный человек ведь не сразу. Вот человек,
3: он же
4: в миру-то, ох, его волтузит по-разному.
3: Да. Вот ведь
4: он
3: как...
4: же думает, что он исклизмовался, а на самом-то деле нет и половины.
3: И даже половины нет. Боже мой.
4: Конечно.
3: Вот, тебе вот хотел спросить у вас все-таки.
4: Ну-ка.
3: Хочу спросить у вас.
4: Ну-ка, есть такой жест
3: у вас, вы называете его... А-та-та. Ну, расскажите, поделитесь,
4: ну, я
3: прошу.
4: Что же, друг мой, не бывали ни разу на песнопениях на
3: нас? Ну, нет, конечно, да.
4: А как вот бывает, так обнимемся, слепимся?
3: Да.
4: И вот так бывает, пока лепимся.
3: Так.
4: Бывает, мы же лепимся, ох, помногу.
3: Помногу, да.
4: Бывает, и бывает, и три дня бывает лепимся.
3: Даже так?
4: Бывает такое даже складывается.
3: Как сила-то какая у вас прямо.
4: Ох!
3: А так вы знаете,
4: а
3: соты помогают.
4: А святые соты силу-то дают. Конечно.
3: О-о-о.
4: Забираешь вот так вот из силы всю энергию, забираешь.
3: Ну вот про а-та-та вы расскажите.
4: И в это время вдруг раз, уже прям чувствуешь, вот оно, вот.
3: Да, вот.
4: А вот и время песни.
3: Ага.
4: А как время песни приходит, и уже сразу так, прежде чем его запить, вот это вот всем вместе. Ой, святые соты.
3: Да, вот это.
4: Прежде чем начать, нужно же дать сигнал.
3: Да.
4: И, конечно, этот сигнал... А-та-та.
3: Но
4: звучит он не каждый раз.
3: Не каждый?
4: Конечно.
3: Как
4: придет
3: интересно.
4: Энергия, бывает, а бывает не придет.
3: Вот ведь что творится-то. Вот ведь приятно как. Но вот хочу о таком спросить. Не знаю, уж приятно будет вам, неприятно. Но уж простите, как говорится. Но есть один такой, как бы, я даже не знаю, что за человек такой. Вы, наверное, знаете. Вот основатель такого движения. Называет он себя там вот «Власть прополиса», вот Терентий Выхин. Может быть, слышали что-нибудь про него? Что скажете?
4: Знаете, да, как говорится, святые соты ему судья.
3: Ах, вот оно что.
4: Вот и все. Бедный, жалко его.
3: Жалко, да?
4: Конечно. Ему прийти-то полепиться к нам, полепиться немножко, как-то быть с нами, слепиться.
3: Да.
4: Ну, строиться как-то вместе, так нет. Он же все какую-то войну придумывает. Он все думает, что что-то, ну, хочет все ухватить, как бы, оторвать кусок соты.
3: Да.
4: Ну как? А мы на эту черную зависть и не смотрим.
3: Вот,
4: а потому что а-та-та.
3: А-та-та. Вот как спасибо.
4: Я ведь Терентия, я помолю, отмолю, отмою.
3: Да?
4: Помолю, отмолю, отмою, Терентия. От глупости, от всякой. А то они там трутся этим прополисом, господи.
3: Ну, да. Ну, пахнет немножко, конечно.
4: По-честному, ну, что ж тут. Прополис ведь нужно ж понять. Это ж...
3: Это что?
4: Отвал от наших сот.
3: Отвал?
4: Отвал просто, конечно.
3: Вот оно в чем.
4: Конечно, это отваливается. Все, что, грязно, отваливается. Все, что...
3: Все, что нечистое.
4: Отбрыкивается от нас.
3: Да я и вижу, вы такая одежда у вас красивая. Вот вижу, что сладкий.
4: Так сладость. Можно. Ведь святые соты – это же сладость.
3: Это сладость.
4: Конечно.
3: Это
4: как сладость. Обнимемся, лепимся друг к другу. Ой, так, как сладко.
3: Сладко становится.
4: И сладко. Ой, огнешкой бывает, сладость дает.
3: Бывает, да? Дает.
4: А потому что а-та-та.
3: А-та-та. Вот и вот, вы знаете, на этой удивительной ноте такой, и как бы такой вот лучистой ноте, а-та-та, мне хочется и закончить нашу встречу с удивительным таким сладким-пресладким человеком.
4: Милую, милую, милую всех.
3: Спасибо. Всего вам всего.
1: Харлям! Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?
5: Вы в одной из этих. С вами все равно. Лока сакке. Отте право. Росво сектори.

0: суику, jos et ollut hikeä.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Пассируем похмелье. Фоменко Фейк Радио.
3: Попутчики!
4: Дорогие друзья! В программе «Попутчики» профессиональная компания «Всегда вместе». Профессиональные попутчики ВВ и ПП – это люди, которые сопровождают, профессионально сопровождают в поезде, самолете, мотоцикле, велосипеде, пешком, да, где угодно, в любых направлениях. И мы беседуем с Иосифом Крючковым-Захаровым о том, как же происходит эта работа. Вот сейчас мы расследуем, как работает Иосиф, будучи попутчиком на велосипеде.
5: Да, на простом велосипеде с рамой.
4: С рамой, да. Скажем, вот есть велосипедист, который решил поехать. Соответственно, он берет с собой попутчика, оплачивает ему все.
5: Естественно, все, оплачивает все.
4: Везет его,
5: в том числе,
4: да, обязательно, привал обязательно, мы уже узнали.
5: Привал обязательно,
4: да. Вот, вы берете с собой палатку, едете на раме, у вас с собой ремешок для ягодиц.
5: Ремешок кожаный обязательно, это из чистой кожи. Никаких, я сразу хочу сказать вам, никаких кожезаменителей.
4: Скажите, снаряжение для попутчиков кто выпускает?
5: Снаряжение «Срымбаш». Это компания, которая недавно на рынке. Срымбаш.
4: Срымбаш?
5: Да. Срымбаш.
4: Срым.
5: Срым.
4: М буква.
5: М. Мама.
4: Еще раз скажите.
5: Срым.
4: М. М. Ой, как потрясающе вот звучит.
5: Звучит.
4: Да, скажите еще раз букву М. Просто М.
5: М.
4: М. А скажите мы.
5: Мы.
4: А скажите мне.
5: Мне.
4: Еще раз.
5: Мне.
4: Мне?
5: А я
4: Володя,
5: вам объясню.
4: Бадя.
5: Ветерок. Нет, я
4: понимаю,
5: объясню. Понимаю. Попутный ветерок. Угу. Я поэтому у меня сегодня заложен чуть-чуть нос. А я объясню, почему. Попутный ветерок дует любого попутчика.
4: А вы сейчас с велосипеда попутчиком?
5: Абсолютно.
4: Или с мотоцикла?
5: Я с мотоцикла.
4: Были с мотоцикла?
5: Да.
4: Вот теперь, перейдя от велосипеда, ну, как-то я не спрашиваю, как вы там на раме прохандывались 4 дня.
5: Очень тяжело, но было 3 привала. Прекрасно. Всегда.
4: А скажите, пожалуйста, вас вез ваш велосипедист вез, или это была попутчица, или она, это она, кто, он или она?
5: Это была попутчица. Ну, в смысле, я был попутчиком, а это была заказчица.
4: Заказчица была, а женского?
5: Заказчица,
4: конечно. Вы вдвоем с ней проехали?
5: Проехали с ней 550 километров.
4: Обалдеть.
5: Да. Три
4: привала на раме вас везла.
5: Я скажу вам, в привал входит очень много разных, обязанностей. Это входит в общий пакет.
4: Обязанности попутчика.
5: Во-первых, он должен исполнять свои обязанности. Я бы сказал, это долг. Долг попутчика. Если тем
4: более... А долг, как известно, красен платежом.
5: Красен платежом. И если оплатила заказчица, тем более, если это женщина, оплатила все услуги попутчика, он должен исполнять. Это так и называется у нас.
4: Услуги дополнительные.
5: Д-У-П. Дополнительные услуги попутчика, конечно.
4: Дуп.
5: Дуп. Дуп. Я работаю в ДУПе уже лет 18, я вам скажу.
4: И все время дополнительные услуги?
5: Все время.
4: Вас заказывают
5: время
4: на дополнительные,
5: да? Да, заказчицы постоянно. Угу. Заказчики нет, не очень редко.
4: Привалы лесные?
5: Привалы лесные, как правило. Как Костровище. Костровище.
4: Ну, естественно, для Костровища вы все берете с собой.
5: Я все беру с собой. Обязательно пригорок я выбираю. Люблю пригорки, действительно. Да и любить на пригорках хорошо.
4: Вот оно что.
5: Любится по-другому на пригорках.
4: Ну, конечно, наши пригорки известны.
5: Ох, что
4: вы. А вот теперь поговорим, знаете, о чем? Как быть попутчиком на мото?
5: Мото, вот расскажу.
4: Тут-то вы впереди как бы.
5: Впереди.
4: То есть, условно говоря, когда вы на вело, вы велопопутчик,
5: да,
4: вы, сидя на раме,
5: да,
4: можете лицезреть перед собой физиономию заказчице.
5: В основном так оно и делается. Так заказчик оно идет. Как бы смотрит за минуточку, дорогой, подожди. А я смотрю на заказчика. Да.
4: Вот, блин. И мы продолжим нашу беседу буквально через одну минуту.
5: Давай.
1: Попутчики!
2: Распахиваем непаханное. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Северный кожанок. Редкий вид кожанов. Крыло сравнительно узкое, ухо тонкокожее, загнутый вперед козелок. Полет быстрый, с частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами. Зимует поодиночке.

0: знакомим с тыльной стороной. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: На правах рекламы.
3: И снова мы с вами, дорогие слушатели, зрители. Наша передача «На правах рекламы». С вами я, Ирина Рыбладзе. И у нас в гостях Орест Музенидис. Он риэлтор.
4: Музенидис.
3: Да. Музенидис. Да, да, да. Я правильно говорю сейчас?
4: Да, зе музыка.
3: Зе музыка, Музенидис.
4: Да. Вы чувствуете вот это как бы слияние, да? Это,
3: да?
4: Это же сообщающиеся сосуды.
3: Конечно, конечно. Вот как сообщающиеся сосуды, вот. Так у вас сообщилось. И вот то, с чего вы начинали с туалетов,
4: конечно,
3: к
4: конечно.
3: Туалетам вы и вернулись, получается.
4: И к туалетам в результате вернулись. Вот как удивительно.
3: Вот удивительно, да, такое, да.
4: Уже зе музыка.
3: Да, да, зе музыка.
4: Только уже зе музыка.
3: Да. Так, и значит, в туалете у вас можно все теперь. А, то есть, на самом деле, большую часть времени
4: отдохнуть,
3: получается, человек...
4: Сыграть на бильярде.
3: Человек проводит в туалете.
4: Все в туалете. Мы сыграли на бильярде.

0: с друзьями. Например, да, да, да. Вам захотелось, да. Ну, как и говорят...
1: За деньги,
0: за
1: естественно.
0: За деньги. Да. Конечно. Вам, да. Ну, нет, это уже игра.
1: Вы, ну, естественно.
0: Вы же у себя дома. Вам захотелось...
1: За шуточные деньги.
0: Что-то сделать за деньги. Да. Вы это сделали, пожалуйста. Да,
1: прекрасно.
0: Опустили денежку, специальный автомат и так далее.
1: Прекрасно. Вот еще такой интересный вопрос. Правильно ли, что каким-то своим постоянным клиентам, а такие уже есть, я знаю, да, у вас есть подарки?
0: Да,
1: да?
0: Конечно.
1: Это брелок-пульсомер.
0: Брелок-пульсомер.
1: Да, виброручка.
0: Виброручка,
1: вот,
0: да.
1: Расскажите о виброручке поподробнее.
0: Виброручка,
1: что это?
0: Это в основном увлекаются, конечно, женщины.
1: Женщины, да?
0: Женщины после 40. Там,
1: после 40.
0: 4, 5.
1: А скажите, кстати говоря, вот женщины берут вот ваши эти студии-однушки 700 миллиметров?
0: Нет,
1: это, да?
0: Это мужчины. Мужчины,
1: да.
0: Абсолютно.
1: А у женщин, наверное, трешки-распашонки.
0: Трешки-распашонки.
1: С большим туалетом.
0: Со всеми, так сказать,
1: делами.
0: Делами, как говорится, да. Вот.
1: Да. Ручка, да, ручка вибратор.
0: Виброручка. Женщины очень как бы часто пользуются виброручки разных размеров.
1: Разных.
0: Абсолютно разных размеров. Мы продумали таким образом, чтобы можно было, ну, как бы скажем, от рослой женщины, да, так сказать,
1: да, да, да,
0: мощной,
1: да, да, да, да, осанистый.
0: Да, осанистый, так сказать, да. Касая сажень, там,
1: да, да, да, да,
0: быть,
1: да,
0: да,
1: да.
0: Такая женщина.
1: Ну, конечно, она такие висит, есть.
0: Да.
1: Слава богу.
0: Есть женщины, касая сажень.
1: Да. В русских селениях.
0: Не косых сажений.
1: Да.
0: Женщины.
1: Да.
0: Вот даже для них есть виброручки, ну, большие, громадные. Это колосс. Это ручка-колосс.
1: Она как-то ведь тоже у вас со звуковыми эффектами.
0: Конечно, это же за
1: помимо,
0: музыка.
1: Помимо вибрации,
0: конечно,
1: естественно.
0: Это же музыка.
1: Это же все вот эти подарки,
0: и
1: о которых мы говорим.
0: Это все от,
1: да, да.
0: От вашего,
1: связано с,
0: да,
1: этим,
0: от
1: вот с этим,
0: покорного слуги,
1: да,
0: Ареста,
1: с новым комплексом, да, о котором мы уже говорили и, да, будем говорить. The музыка, который,
0: да,
1: совершенно восхищает и потрясает воображение.
0: Вот.
1: Просто.
0: И поэтому виброручка, да, она тоже музыкальная. Она и вибро, и музыка. Как бы. Получается почти вибро. Вибромузыка.
1: Да.
0: Вы чувствуете, как это удивительно, потрясающе.
1: Но, она же, да, ключ, по-моему, в квартиру, правильно?
0: Ключ и маленький пылесос.
1: То есть она очень многофункциональна.
0: Да, можно пропылесосить у себя где-нибудь там в чулане. Есть специальный чулан под хохлому, например.
1: Да?
0: Мы делаем.
1: Интересно.
0: Опять же,
1: в трешках распашонках.
0: Художник, как вы думаете, кто художник?
1: Ну, Павис, конечно, да, Константин.
0: Павис, конечно.
1: Да.
0: Павис, естественно.
1: Да, он хохлому замечательно делает.
0: Да,
1: просто
0: Павис,
1: замечательно.
0: Я,
1: да,
0: ему,
1: да,
0: всегда,
1: да,
0: говорю, как Александр Сергеевич.
1: Да, да, да.
0: Как бы в Торе Александр,
1: да,
0: Сергеевич,
1: да,
0: Пушкин.
1: Да, да.
0: Айда Павис, айда...
1: Айда, да.
0: Ну,
1: да, сын.
0: Понимаешь, сын.
1: Наш.
0: Сын.
1: Да.
0: Айда этот сын. Вот.
1: Так.
0: Значит, что я к чему, я говорю? Много интересных подарков.
1: Ну,
0: значит,
1: вот это
0: единственное,
1: пульсомер. Пульсомер еще
0: это,
1: у вас?
0: Единственное, что вот эта вот однушка,
1: да,
0: значит, да и трешка тоже,
1: да,
0: распашонка. Там единственное только это поскольку The музыка тоже.
1: The музыка.
0: То там нет бассейна.
1: Нет,
0: там
1: бассейна.
0: Единственное, нет, да. То есть люди, это нет бассейна и нет кинотеатра.
1: Поподробнее мы об этом узнаем буквально, конечно, через минутку.

0: Я камни,
1: превозмогая боль,
0: переплывая лаву,
1: шашлык из последнего.
2: Кафе у Варана. Днем и ночью.
1: Чудеса армянской кухни.
3: Инструкция применения 358874. Жуй.
4: Кури. Классика в эфире.
5: Олег Бузин.
6: Ненависть.
5: Он предложил поднести ее сумку. Сумка оказалась довольно тяжелой. Дождавшись зеленого сигнала светофора, они пересекли дорогу. Там женщина попросила проводить ее до квартиры. Я живу вот в этом доме, совсем рядом. А сейчас скользко. Он не посмел отказать. Он даже не понял, как получилось, что он вошел в квартиру. Старушка, открыв двери, сразу юркнула внутрь. Ему пришлось войти следом, чтобы отдать сумку или хотя бы поставить ее на пол. Еще на лестничной площадке в ноздри ему ударил едкий запах аммиака. Он поморщился, но все равно шагнул в приоткрывшуюся перед ним темноту. Старуха уже стояла в комнате в окружении стаи разномастных мяукающих кошек. Разговаривала с ними ласково, как с детьми. «Ну что, мяу-мяу, а я поесть вам принесла». Он попытался уйти, но женщина задержала его. «Нет, ну что вы, молодой человек, я не могу вас отпустить, не напоив чаем». Скрипя сердце, он согласился. Она открыла термос. «У меня чай с шиповником, с травами, любите?» Налила ему полную кружку темной, приятной, непонятными запахами жидкости. Пока он пил, скупо отвечал на вопросы старушки. «Зовут меня, живу здесь, неподалеку». Допив чай, он отставил кружку и, собираясь уйти, хотел было извиниться. Но вдруг почувствовал, что не может говорить. В то же мгновение мышцы живота свело в спазме. Он согнулся пополам, застонал. Ему пришлось опуститься сначала на корточки, а затем он потерял сознание и, упав на бок, прямо на загаженный кошками дощатый пол, умер.
4: Классика в эфире.
7: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже нуля?

0: Итак, дорогие друзья, сегодня в студии Фоменко Фейк Радио удивительный человек. Могу вам сказать, что это впервые в мире. Ну, как вы знаете, на Фоменко Фейк Радио всегда какие-то удивительные, фантастические, поразительные вещи, гости, события, люди и нелюди. Сегодня у нас с Ириной Рыбладзе, у меня, у Владислава Жульпацкого и у Ирины Рыбладзе сегодня в гостях удивительный боже мой, да я даже не знаю, как его и представить. У нас сегодня единственный выживший после спаривания самец богомола Виктор. Виктор просил не называть его фамилию. Здравствуйте, Виктор!
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Да. Ну, Ирочка, давайте начнем сразу.
2: Да.
0: Быка дорога, прошу
2: да.
0: вас.
2: Да, вы знаете, Виктор, вот я понимаю, что сейчас к приемникам, к телеприемникам просто приникли все интересующие люди, интимологов очень много, которые интересуются. Да, вот интимологией и богомолами в частности. Но вот знаете, у меня вроде бы странный вопрос, почему Виктор? И откуда такое имя?
1: Это победа.
2: Да, это я знаю, что Виктор – это победитель, это всем известно.
1: Я победитель.
2: Кто назвал, мама или папа?
1: Мама.
2: Да?
1: Да.
2: Да. А скажите, пожалуйста, а маму как звали, не секрет?
1: Зоя.
2: Прекрасно. Это просто прекрасно. Значит, с детства Виктор и, наверное, вот эта вот судьба побеждать.
1: Да.
2: Она, да, просто с детства
1: она
2: вас преследует.
1: Она сидела внутри. Я чувствовал... Когда я раскрываюсь, когда я погружаюсь в самку, когда я в сумку самки погружаюсь, тем более я чувствую себя победителем.
2: Подождите, а скажите, пожалуйста, но в детстве вы же еще почти не погружались, наверное?
1: Нет,
2: были какие-то другие игры, забавы,
1: другие
2: утехи?
1: Но это были не утехи, это были утешечки, маленькие такие.
2: Ну вот любимая игра, какая была в детстве?
1: Любимая игра, я любил пальчиками трезвонить по бубенчикам. Ну, мне просто это нравилось с детства.
2: Ну, видимо, были какие-то очень и подвижные игры, потому что ведь вам нужно было тренироваться, чтобы потом быстро, я так понимаю, что очень важно быстро убежать после спаривания.
1: Да, когда самка заканчивает свой цикл, а самец уже давно закончил свой цикл, самец, как бы говорит, да, до свидания, и затем мы отправимся с вами на Галапагосы и поедем еще съездим в разные места. И после этого, когда самец прощается, он как бы всем говорит до свидания и тут же быстро убегает.
2: Скажите, пожалуйста, Виктор, вот такой вот странный, может быть, вопрос. Я правильно понимаю, что у вас семья говорящих богомолов?
1: Да, конечно. Все мы разговариваем. Естественно, это нормально. Если бы не общались, не было бы самого соития. Не было бы вот этого ощущения.
2: То есть это норма среди богомолов?
1: Да,
2: или все-таки это исключение?
1: Во время секса и после, и до обязательно разговаривать.
0: Расскажите, кто говорит больше? Самец богомола или самка богомола?
2: Да, вот
1: самка в момент соития, она немножечко отвлечена. Ее как бы подмывает все время. Ну, как бы ее подмывает сказать, но она не говорит ничего, она не может.
0: То есть в основном, конечно, говорит самец-богомол.
1: Самец-богомол.
0: А если не секрет, раз уж мы пошли в такие откровения, откровения, связанные с интимной жизнью самца и самки-богомола, скажите, пожалуйста, какие слова употребляет зачастую сам богомол во время соития в адрес, так сказать, самой самки?
1: Головокружительный успех. Все время произносит эти слова. Головокружительный успех.
0: Ну и прежде чем мы продолжим, хотелось бы сделать небольшую короткую паузу. Ну, может быть, музыка, а может быть, что-то еще. Вернемся через минуту.

0: Люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Мякотница однолистная. Геофит. Многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада.
3: Ты мне шарат на пяси это говоришь.

0: ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਮੁਲਾਇਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਜੇ ਚ ਲਵੇਟੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ।
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Стихия.
2: После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
1: Новости животного мира.
2: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт.

0: но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
1: Общественно-политические новости.
0: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Если вдруг захочешь пива
4: или водки в тот же миг,
3: ты, дружок, не будь ленивым. День

0: вами снова я, Ирина Рыблад. У нас в гостях Артур Презин в передаче «Покорители» на Фоменко Фейк Радио. И мы говорим о Нанана 8. Да, да, жидкость, которая помогает нам выходить в открытый космос без скафандра.
1: Можем дышать в открытом космосе.
0: Да мы все можем.
1: Как каракатица делает это под водой. В этом пузыре безвоздушном.
0: А вот скажите, сколько же каракатиц нужно, чтобы получить вот те самые 400 грамм заветные?
1: Ну да, естественно. Да. Сколько каракатиц? Да. Вообще это тайна, конечно. И Ириночка, ну вам открою.
0: Пожалуйста.
1: Ах, как вы смотрите на меня вот так вот загадочно. Да. Я скажу вам, 34 каракатиц.
0: Боже.
1: Да, вы представляете?
0: А скажите, они после этого живут еще?
1: Живут полдня. Полдня они живут. Ну, так, а что делать?
0: А что говорит на наши зоозащитники?
1: Зоозащитники, вы понимаете, в чем дело? Сейчас все брошено на пушнину. Да. Общество гидропушнина.
0: Да.
1: Она сейчас занимается в основном вот защитой пушных.
0: Ну, понимаете, но общество сейчас хорошо. Сейчас. Мы говорим про сейчас.
1: И они поэтому немножечко отвлеклись.
0: Но ведь есть еще общество и каракатицы и мир, понимаете?
1: Ну, каракатицы, не каракатицы мир, а называется на нашей планете. Вот так.
0: Ну, не знаю. Я знаю про мир каракатицы, вот это вот известное общество.
1: Нет, есть сайт мир каракатиц, естественно.
0: Сайт.
1: Да, туда я часто захожу.
0: Ну, вы заходите туда.
1: Я просто проверяю, какие данные...
0: Какие новые каракатицы,
1: сливаются, так сказать, в эфир.
0: Понятно,
1: Вот. Но это я вам сказал. Да. Я надеюсь, это будет между нами.
0: Но это между нами, но это уже пошло в эфир. Извините, это уже пошло в эфир. И вот я не знаю, как теперь поступит мир каракатиц, потому что, извините, 34 каракатицы.
1: Да, 400... я вам скажу. Хрен с ними даже, я бы сказал.
0: Нет, подождите, они будут взывать, так сказать, к мировому сообществу.
1: Ну что делать? Ну или вы дышите в открытом космосе,
0: или
1: вы вместе с каракатицами сидите под водой там
0: с испражнениями.
1: И глотаете свои испражнения, конечно.
0: Ну, но все-таки это, ну как
1: подобно
0: сказать...
1: Подобно каракатицам.
0: Но ведь можно истребить, или надо какие-то уже фермы по
1: каракатицам? Нет, я думаю, фермы. Мы уже делаем это. Во Владивостоке уже открыта ферма.
0: Ферма есть, да?
1: Она и так называется «Карака».
0: Карака.
1: Вот. И туда маленьких, так сказать, каракатиц уже завезли.
0: Завезли.
1: Да, и они весело сношаются. Ну, как бы, я так образно говорю, размножаются, естественно.
0: Ну, какой вы, ну, Артур Юлаевич.
1: Ну, а как вы думаете, мы же должны, ученые...
0: Ну, вы ученые, как доктора, да.
1: Какая-то юмор, шарады, викторины.
0: Да. Понятно. Скажите, Артур Юлаевич, может быть, конечно, я открою тайну вашу. Но
1: давайте попробуем.
0: Я вот знаю, что вы в ближайшее время собираетесь жениться.
1: Да как это вы узнали?
0: Ну да. На Тамаре Юрьевне.
1: Ну, я сейчас просто. Я вне себя, так сказать.
0: Лобковской.
1: Как вы сказали?
0: Лобковская, Тамара Юрьевна.
1: Лобковская, да.
0: Да.
1: Тамара Юрьевна.
0: Ну, я вот и знаю, что вы собираетесь, так сказать, выйти вместе с ней. В открытый космос.
1: Вот. В общем, да.
0: Мы, как такое говорится, некоторое свадебное путешествие, да, такое уникальное.
1: Да, мы хотим вот прямо там, в открытом космосе, перед этим принять по 400.
0: На по 400,
1: ну, естественно. Ну, так это говорят, раньше говорили.
0: Жахнуть.
1: Эти фронтовые 400 миллиграмм. И выйти.
0: Да,
1: ну,
0: и выйти.
1: И вот там и состоится этот уникальный, как бы, поцелуй.
0: Поцелуй?
1: Поцелуй в открытом космосе.
0: Да, потому что уже без скафандра, без всего.
1: Абсолютно, это поцелуй без скафандра.
0: А скажите, ну вот без скафандра, но все-таки какой-то специальный костюм нужен? Боты какие-то, может быть, или что?
1: Боты прорезиненные и прошнурованные. Абсолютно совершенно.
0: Да. То есть, даже если пиджачок на вас, то он должен быть прошнурован как-то.
1: Все должно быть прошнурован.
0: Чтобы не улетело.
1: Да, абсолютно.

0: вылетело, да?
1: Да, конечно.
0: То
1: конечно.
0: Есть все такое, как бы, кольца снимать.
1: Все кольца надо снять.
0: Да.
1: Серьги у Тамары тоже придется снять.
0: Да.
1: Ну и у нее маленькие есть, еще не буду раскрывать. Это уже интимные вещи. Тоже придется снять.
0: Тоже придется.
1: Да, да, конечно.
0: Ну вы ограничитесь только поцелуем?
1: Ну все, давайте оставим до следующей встречи.
0: Ну, это очень интересно.
1: Конечно.
0: Это очень интересно.
1: Конечно.
0: Слушайте, ну, потрясающе. Да. Просто потрясающе. Но я думаю, что очень многие люди уже захотят повторить вот такие вот свадебные, так сказать, туры.
1: Да.
0: Да. Конечно, это будет стоить дорого.
1: Ну, ничего.
0: Ну, мы поможем правительству
1: мы
0: зато.
1: Мы поможем. Да. Это на нано-8.
0: На нано-8.
1: И после этого уже на нано-9.
0: На нано-9.
1: Когда вы сможете в открытом космосе еще делать много интересного.
0: Да вы что?
1: Конечно.
0: Ну, вот я...
1: Своими любимыми.
0: То есть на нано-9 это уже шаг еще дальше.
1: Это уже, конечно, конечно, конечно.
0: Боже,
1: вот
0: боже.
1: Видите, как интересно. Очень. Я и вам предлагаю.
0: Нет, ну, я безусловно, подумать. Но мне надо деньжат поднакопить, понимаете?
1: Ну, ничего,
0: пока
1: мы, может, подумаем, да. У нас будет программа специальная,
0: да, да, да.
1: Какая-то.
0: Может быть, я сама как-нибудь какую-нибудь каракатицу прижму, так сказать.
1: Может быть.
0: Прижму,
1: может
0: да возьму быть, да. У нее, так сказать.
1: А действительно, а прижмите какую-нибудь каракатицу.
0: Да, да, да, да. Потом, правда, надо будет, вот это тут единственное, что я вас попрошу, улучшенный. Улучшенный кадмий, чтобы испражнение кадмий.
1: Разбить
0: до нано-нано.
1: Разобьем вот. Испражнение и, да. Поцелуемся в открытом космосе.
0: Прекрасно.
1: Вот так вот. Вот так.
0: Спасибо вам, дорогой Артур Евлаевич Презин. У нас
1: благодарю
0: был в гостях передача «Покорители» на Фоменко Фейк Радио.
1: Спасибо.
0: Мы очень вам благодарны.
1: Благодарю
0: до свидания.
1: Вас. Всего доброго.
0: Дорогие наши слушатели, зрители, вопрос. Надо ли пускать на нано-8 в открытую продажу или нет? Ждем ваших ответов.
2: Покорители! Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?

0: Online Radio 101 101 РО. Обуздай ершистого. Фоменко Фейк Радио.
1: Автоответчик.
2: С вами я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях Валентин.
1: Да-да-да.
2: Он автоответчик.
1: Да-да-да.
2: Да, хотела спросить.
1: Да.
2: А женщины автоответчики бывают?
1: Женщины. Ну, вот, вы знаете, чуть-чуть пока мы не двинулись.
2: Не
1: здесь,
2: двинулись?
1: Да. Потому что я вам объясню.
2: Это странно.
1: Нет, я объясню. Как только мы вернули телефоны, да, за что горсеть отблагодарила нас, она сказала, боже мой, наконец-то появился смысл.
2: На этом вся благодарность закончилась. На этом вся благодарность закончилась.
1: Ну, да. Ну, естественно. Вы же понимаете. Ну, и даст. Ну, хорошо. Но мы вернули телефоны. То есть теперь они пришли к телефону, опять пришли в квартиры. Телефоны, потому что рядом с ними подбегает автоответчик.
2: Причем, я так понимаю, не просто телефон, а вот именно вот...
1: Именно дисковые телефоны, да, потому что как бы, ну, это ведь... Это
2: ретро-стиль.
1: Это реликвия, это реликт, да. Это определенный, так сказать, ретро, да. Это раритет.
2: Да.
1: Ну, все что угодно со словом «эр».
2: Да.
1: Да, да, да.
2: Конечно.
1: Вот. Так вот, почему женщины пробовали?
2: Пробовали, да?
1: Да, женщины...
2: Это история с Оксаной была, да?
1: С Оксаной, да. Понимаете, в чем дело? Она как бы превратилась из женщины-автоответчик в женщина-насадка.
2: А что такое?
1: Ну, как бы она... ну, как вот насадка. Знаете, вот нас насаживают насадку...
2: на швабру.
1: На швабру. Вот, да-да, вот, например, ну. Насадили ее на швабру. Ну, действительно, и она начинает трепаться. Ну, да. И вот получается, что вместо того, чтобы доложить конкретно, информацию какую-то, четко, скоординировать, сформулировать, начался обычный трёп насаженной женщины на швабру. Ну как, ну что это?
2: Что это такое, да?
1: Ну что
2: поэтому от Оксаны вы отказались?
1: От Оксаны мы напрочь отказались. Она перешла в другой совершенно стиль, в другой статус.
2: Какой?
1: Статус просто швабры. Она же женщина-швабра. Это нормально, она устроилась.
2: Она уборщица работает.
1: Она замечательно, да. Но она же
2: работает.
1: Она не просто уборщица, а просто женщина-швабра. То есть она вообще.
2: Метет просто.
1: Да, она все постоянно.
2: Все метет.
1: Все метет, постоянно.
2: Но это тоже работа.
1: Тоже работа, она нашла себя в этом.
2: Нашла себя, а потом
1: да.
2: Можно и мести, и трепаться.
1: Да, может мести, и трепаться. Так вот, а здесь треп невозможен.
2: Неуместен,
1: поэтому пока мужчины.
2: Пока только мужчины.
1: Пока мужчины. Причем мужчины ответственные очень.
2: Да я понимаю, они мало того, что ответственные, они очень спортивные.
1: Ну, боже мой, они должны быть спортивные. Они, так сказать, подтянутые, как космонавты.
2: А есть какая-нибудь специальная, так сказать, одежда? Вот как должен выглядеть автоответчик? Вот форма.
1: Посмотрите на меня.
2: Нет, ну а вы сейчас в форме?
1: Да. Это, это такая вот немножко...
2: немного хаки.
1: Чуть-чуть хаки. Немножко
2: и
1: она...
2: непонятная надпись.
1: Надпись, военизированная, как бы вроде.
2: Но
1: и в то же время не обязывающая.
2: Да, не обязывающая, нет кричащего цвета.
1: Здесь нет погон, вы понимаете, нет. Специальных каких-то амуниций.
2: Нет.
1: Ничего такого. И в то же время это строгая форма.
2: Да.
1: Строгая, абсолютно.
2: А скажите,
1: да?
2: Вот если автоответчик, вот он живет, с подселением же история.
1: Да.
2: А часто ли все-таки смена
1: Да, ротация происходит постоянно, потому что начинается привыкание.
2: Ну так мало того, что привыкание, а же вы говорите, что уже и...
1: Любовь. Случается любовь. И как только человек женится, автоответчик, все, он меняется. То есть он уже, так сказать, не
2: автоответчиком
1: может.
2: Автоответчиком быть не может.
1: Не может, конечно. То есть он нашел семью, мы его все поздравили, все это прекрасно.
2: Но
1: мы говорим, извините,
2: до свидания.
1: Потому что вы использовали этот бонус.
2: Да.
1: Вот так скажем.
2: Он остается безработным, получается?
1: Ну, в какой-то степени...
2: Вот, знаете, только человек женился, и все, и лишился работы. Это что ж такое-то получается, а?
1: Ну, а Валентин. Давайте об этом немножко, так сказать, надо подумать.
2: Подумать, да? Ну, хорошо, мы об этом подумаем. А пока прервемся, и после паузы надеюсь, что Валентин нам расскажет.
1: Конечно.
0: Автоответчик. Даем люфт в Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
0: Аляпка — единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая — дзит. Пение — громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: нами легко.
1: Онлайн-радио. 101.ru.
2: Хакеры бреющей сети.
3: Подождите, но вот если там живут люди, которые живут внутри, собственно, сети, получается, внутри этого шланга, да? То, наверное, они отвечают за то, чтобы никто не смог внедриться. Как вас туда запускали, когда вы...
4: Вот милочка эти... моя!
3: Да.
4: Кто вам дверку-то открывал? Кто отвечает, тот, как говорится, информацию качает.
5: Вот так вот.
3: То есть были специальные люди, которые, да, вам открывали вот эту апрелую дверцу, да?
4: Ну,
5: специальные, конечно. Вот эту.
4: Ну, мы влияем на информацию, которая прямо на апрелостях сети.
5: Вот и все.
3: Да,
4: мы
3: да,
4: повлияли, ну, например, ты написала «Серенький,
3: да,
4: я люблю тебя».
3: Да.
4: Да? А я взял и аккуратненько раздвинул немножечко, раздвинул апрелости, раздвинул и написал, ну, добавил только «не». «Серенький, я не люблю тебя».
5: Угу.
4: Это полностью меняет ситуацию, ты понимаешь?
3: Ну, конечно, я понимаю, я понимаю.
4: А вы мне говорите, а в это время мы видим всех, кто пытается что-то вскрыть по сети,
5: понимаешь,
4: проломиться куда-то, что-то сделать, изменить.
3: Угу.
4: Ну,
3: да,
4: понимаешь?
3: Я поняла, да. Такая. Скажите, а вот такой вопрос. Ну, вот вы, как это называется, вы же этим вот своей деятельностью, вот этой хакерской, да, вы каким-то образом зарабатываете деньги, да, то есть к вам обращаются какие-то люди с большими деньгами, которые говорят, а вскройте-ка мне вот здесь, вот мне нужно что-то там изменить или узнать, или так далее.
4: Ну,
3: или
4: вот у вас это есть какие-то важное принципы? Понимание. Вскрывать ничего не надо.
3: Угу.
4: Вот это принципиальная разница.
3: Я поняла, вы внедряетесь. И вы
5: только
3: внедряетесь.
5: Только.
3: Вопрос не в этом, а вопрос в том, вы совершенно беспринципно во что-то внедряетесь, только если вам платят деньги и все. Или если, может быть, есть какие-то принципы все-таки?
5: Нет. Какие принципы?
4: Мы не даем... Мы, значит так.
5: Мы не даем сети задубеть.
4: Ну, мы не даем, я бы сказал так. У нас есть запрещенные вещи.
3: Есть, да, все-таки?
4: Да.
3: Табу.
4: Мы не воруем.
5: Вот. То есть наше – это наше, а чужое – это чужое.
3: То есть вы максимум, что можете, изменить информацию какую-то?
5: Абсолютно.
4: Не, нас можно, так сказать, нам можно, ну, нашу работу можно оплатить.
3: Угу.
5: Да.
4: Но чтобы мы залезли, например, в ваш кошелек,
3: да,
4: мы можем это на раз.
3: Да.
4: Ну, хотите в вашем телефоне, хотите в банке, где угодно, мы влияем по-любому на информацию.
3: То есть вся эта информация все равно на дне Атлантического океана, правильно?
4: Как минимум.
3: Как минимум. Скажите, а вот эти апрелости, которые организуются, образуются вот в этом огромном шланге, они как-то влияют на жизнь рыб? Или вы не интересовались этим вопросом?
5: Ну, это и к ихтиологам надо. Мы с ними как бы не связаны. Ну, можно зайти на их сайт.
3: Не, я просто думаю, что если что-то преет вот в этот шланг...
5: Ихтизавр. Там у них называется.
4: .net.
3: Ихтизавр.net, да.
5: Ну, я не знаю, ну, надо,
3: то
5: не надо.
3: Этим вопросом...
4: Это рыбный сайт, это...
5: Ну, что нам?
3: Вы не интересовались.
5: Ну, это так, по сравнению...
3: Ну, я так, на всякий случай, думаю, спрошу.
5: Ну, один раз, хорошо,
4: ну, что,
5: приведем.
4: Влияют они, влияют
5: приведем
4: или нет?
5: Приведем пример. Приведем пример. Вот
3: не нарушаете ли вы жизнь рыб?
5: Да не нарушаем
4: мы. Чем мы ее нарушаем?
3: Я не знаю, внедряясь в апрелость.
4: Мы внедряемся в апрелость, а апрелость связана с информацией, информация связана с людьми.
5: Апрелость владеет миром.
3: Апрелость.
5: Что нам какие-то эти мальки
3: всякие? А как вы вот там внутри уже вот этих апрелостей ориентируетесь?
4: Давайте так. Простая вещь. Человек, преступник, оставил отпечатки пальцев на месте преступления.
3: Да.
4: Это, по сути, апрелость.
5: Конечно.
4: Понятно вам? По этой апрелости оставлены.
5: Да.
4: Мы полностью знаем, кто это, что и куда. Ему не скрыться.
5: На этом построена вся дактилоскопия.
3: Да.
5: И все.

0: Классика в эфире.
1: Просыпаясь каждую ночь, она вставала и подходила к окну. Вот так, в одной ночной пижаме, ей хотелось открыть окно и убежать. Много раз уже сидела на подоконнике, свесив ноги вниз, в бездну. Много раз она слезала с подоконника и залезала назад под теплое одеяло, но на холодной постели. И снова не могла уснуть, прогоняя в мыслях застрявшие в памяти моменты. Вспоминала с последней из еженедельных встреч с друзьями. Вспоминались ее любимые ребята. Невозможно было представить ее жизнь хотя бы без одного из них. Иногда они все были рядом. И тогда она была несчастна, пытаясь отдать предпочтение кому-то одному. Но чаще рядом не было ни одного из них. И тогда она молила. Свобода покинула ее навсегда. Лишь изредка создавалась ее иллюзия. Когда сознание становилось мутным, возникали причудливые образы. Слышались голоса, куда-то звавшие ее, но чьи-то сильные руки каждый раз останавливали, не давали сделать последний шаг. А потом она просыпалась ночью, вставала и подходила к окну.
2: Вы прослушали отрывок из повести Бориса Бранта «Холодок».
0: Классика в эфире.

0: Вот.
1: И вот мы вновь с вами на Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон. Напротив меня народный плесневод Григорий Янович Чулимцев. Еще раз и еще раз спасибо, что вы нас посетили. Григорий Янович, виды плесени, пожалуйста.
2: Ну, виды плесени бывают разные, плесени, конечно, пожалуйста. Ну, вы знаете, сортамент — это такая вещь. Ну, плесень бывает сжатая, бывает заскорузлая, ну, бывает пенная. Много сортов вообще-то, кстати, для разных целей, для разных смыслов. Вообще плесень, ну, она бывает и внутри, и снаружи, как вы знаете. Плесень вообще-то, кстати, она поддается обработке, не поддается обработке. Плесень различного рода свойства. Могу сказать, что микроорганизмы, они вообще, так сказать, ну, представьте, что вы как будто бы внедряетесь в целые города, в огромные поселения, понимаете,
1: то плесень. Это как
2: когда
1: бы...
2: вы работаете с плесенью, вы узнаете огромное количество нового. Это просто, ну, Куинбус Плестрин, это лилипуты, как говорится, и Гулливеры.
1: Это микро и макро.
2: Ну, конечно, микро и макро, это микро же жизнь, макро. Это жизнь. Мы добираемся жизнь. Таким образом, где нано,
1: нано.
2: Где нано, а мы уже были давно там, понимаете, все изучали, как говорится.
1: Вот именно.
2: Плесень — это и есть наномир.
1: Наномир.
2: Конечно.
1: Вот.
2: Конечно. Это нужно понимать и
1: И чувствовать.
2: И чувствовать. Не чувствовать плесень, не заниматься плесенью и не чувствовать плесень. Ну это нелепость.
1: Это не может быть.
2: Это нелепость. Господи, у нас таких быть? Ни одного как человека может? В отделе нету. Кто бы занимался плесенью, но не чувствовал.
1: У вас сколько в отделе человек?
2: 11.
1: 11. Mm-hmm. Хорошая цифра, мне нравится цифра 11. И каждый при деле, каждый вот
2: да.
1: как пчелка, да?
2: Вы знаете, очень трудно в последнее время стало находить специалистов такого уровня, потому что, во-первых, у нас перестали готовить.
1: Ну, я вообще.
2: Нас, плесневедов, перестали готовить.
1: Ну, как это так?
2: Ну, так, потому что закрылся наш научно-исследовательский, ну, не наш научно-исследовательский, слава тебе, Господи, еще... Ну, живет да. научно-исследовательский, но, да. я могу сказать, накрылся, как говорится, закрылся университет.
1: Вот, расскажите поподробнее, а как же так случилось-то, извините?
2: Ну, закрылся Зябский университет. И,
1: Зябский, да?
2: Да, Зябский университет закрылся в связи с тем, что, так сказать...
1: Ну что?
2: Поумирали педагоги.
1: Ой-ой-ой.
2: Да. Педагоги поумирали. А что?
1: Это все связано, конечно, было, естественно, с
2: плесенью, в некотором смысле, конечно. Люди не щадили себя, отдавали себя науке.
1: Какие
2: да, большие герои были.
1: Герои.
2: Не то, что сейчас.
1: Я вас благодарю за то, что
2: спасибо.
1: Вы держитесь.
2: Спасибо большое.
1: За то, что вы в авангарде, Григорий Янович.
2: Ну, просто
1: дорогой.
2: Нужно было соблюдать технику безопасности, это важно.
1: У вас же специальные...
2: Специальные костюмы.
1: Специальные костюмы.
2: Конечно. Да, ну, иначе плесень, как говорится, она же поначалу-то не разбирается.
1: Она же плесень
2: потом становится ручной.
1: Вот понимаете? Вы работали... Ну, у вас плесень ручная.
2: Ну, конечно. Ну, Господи.
1: Надо сказать, дорогие наши.
2: Я веду, так сказать, плесень, ну, куда надо веду.
1: Куда надо, да. Вы подводите плесень. Как бы под нее подводите.
2: Конечно. Вот
1: базу.
2: Локально, но тем не менее...
1: А вот когда вас подмывает, скажите. Вот когда вас подмывает.
2: Послушайте, ну, я хочу сказать, во-первых, это нехорошо для плесени, когда подмывают.
1: Да, вот я хотел уточнить.
2: Нужно понимать, что плесень, она ведь не терпит никаких проточных, так сказать, проток.
1: Проточных проток.
2: Для плесени нужна среда.
1: Среда.
2: Нужна среда.
1: Как правило, среда.
2: Да, как правило, среда. Как нужна. Правило, среда. Да. И в этой среде, значит, конечно, для плесени все должно быть как, ну...
1: Ну,
2: как
1: чтобы чистить. Микроорганизмы...
2: Да. Конечно. Иначе у вас ни черта не заплесневеют, во-первых.
1: Вот.
2: Они
1: вот,
2: просто
1: вот.
2: Не возьмутся.
1: Во-первых,
2: знаете, есть направление плесени, которое очень заносчиво. Плесень бывает заносчиво очень.
1: Правда?
2: И, знаете, очень, ну, такая требовательная очень, знаете, не по годам. Я бы сказал, даже некоторая звездная болезнь бывает у плесени,
1: боже, понимаете? Ведь плесень разговаривает.
2: Ну, конечно.
1: Что она говорит вам? Ну, скажите, наконец.
2: Ну, например, она говорит: Господи, когда же ты уже разнообразишь сортамент?
1: Вот.
2: Когда мы начнем развиваться не только вглубь, но и вширь.
1: Так вот, расскажите про ассамбляж.
2: Ну, ассамбляж — это, конечно, такая вещь, которую, я сам, я продвинул ее.
1: Вы продвигаете ассамбляж.
2: Я продвинул ее очень сильно, потому что, вы знаете, до меня, конечно, никто ассамбляжем не занимался, это понятно. Но просто нужно себя настолько посвятить
1: плесенью,
2: как говорится. Нет, уж, может быть, немножко что-то...
1: Легкое...
2: Да, что-то недомогание, да.
1: Давайте сделаем паузу, может быть, Григорий Янович, вам поможет наш эксперт.
0: Плесневодство. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Крапчатый суслик.
3: пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобий. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос зимой впадают в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.
4: С нами хорошо. 101

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Уснув в попыхах. Фоменко Фейк Радио.
1: Как потерять нить?
2: В гостях у нас сегодня Юрий Бызлов. Это эксперт-ниточник. Я вот что хочу спросить вас как эксперта. Эксперта-ниточника.
3: Да.
2: Юрий.
3: Да.
2: Вы же, так сказать, занимаетесь этим всю жизнь.
3: Да.
2: Наша программа называется «Как потерять нить».
3: Да.
2: Я вот о чем хочу сказать. Это сложно. Ну, то есть, вот у человека, предположим, линия судьбы, значит, она вся построена вокруг достатка.
3: Ну, да, конечно.
2: А вот если он ее взял и потерял?
3: Ну, я вам скажу так.
2: Это цель человека в жизни – потерять нить или нет?
3: Вы понимаете, вот все вы опять как бы крутитесь вокруг да около, А я точно вам скажу, я вам точно определю. Мы рассматриваем человека на грани.
2: Человек на грани.
3: Да. То есть, например, есть два способа познать...
2: Я бы сказал так, когда человек еще не психанул,
3: да,
2: но уже псих.
3: Но уже, скажем так, на грани. Тут есть как раз два способа. Это же все как
2: Или
3: раз...
2: наоборот, он уже психанул, но еще не псих.
3: Но еще не психанул.
2: Вот
3: это хороший.
2: Такая вот, да?
3: Это хороший вариант.
2: Как
3: это
2: я
3: хороший.
2: Тонко чувствую вас.
3: Боже мой. Вот мне
2: понимаю,
3: приятно. Мне приятно. Да. Я бы даже пригласил вас на мастер-класс.
2: Да. Спасибо.
3: Да,
2: спасибо.
3: Так он и называется. Вытька, нитька.
2: Ах!
3: Да, конечно.
2: Как потерять ее?
3: Как потерять нить?
2: И вот зачем?
3: Есть два способа.
2: Если она
3: я
2: есть.
3: Сейчас объясню. Есть два способа. Это химико-технологический
2: так.
3: и психофизический.
2: Ага.
3: Вы немножко коснулись уже психофизического. Угу. То есть я еще не псих, но уже психанул.
2: Угу.
3: Или я еще не психанул, но я уже псих.
2: Да.
3: Вот. Это психофизический способ. Угу. И я вам скажу. А первый – это химико-технологический. То есть мы должны почувствовать химию. То есть ниточка – это ведь химия. Химия. Что такое химия любви?
2: Да, понимаю вас.
3: Да, вы знаете.
2: Понимаю вас.
3: Вот как потерять нить? То есть все ищут, как найти эту нить.
2: Mm.
3: Да нет, не нужно искать. Она есть. Нить с вами всегда, внутри
2: Ага.
3: вас. А иногда нужно потерять ее.
2: Угу.
3: То есть дать себе свободу.
2: Ну, то есть,
3: не
2: например,
3: быть заскорузлым.
2: Если вы тяготитесь какой-то нитью, ну, например...
3: Ведь человек психует из-за этого.
2: А, нитью достатка, например, вы тяготитесь. Лучше ее отбросить,
3: вот гонится за длинным рублем.
2: Гонится за длинным рублем.
3: Он гонится. Mm-hmm. Он как бы погоняет. Он в этот момент забывает про все. Про родных, про близких. Потом вдруг вспоминает, что есть родные и близкие.
2: А поздно.
3: А он уже один.
2: Ну,
3: и вот в этот момент, я хочу сказать, отмотать, знаете, как...
2: Так.
3: Понимаете? Вы почувствовали сейчас, как я отмотал?
2: Удивительно, да.
3: Вот я вам советую, кстати. Вот именно вот это называется потерять нить. Отмотайте назад.
2: Вот. Я в новом месте.
3: На новом месте. И вы... Уже на новом месте.
2: Mm-hmm.
3: Вы чист. Mm-hmm.
2: Я вот что хочу спросить.
3: Да, пожалуйста.
2: Это только, так сказать, такое вот просто психотехнологическое воздействие вашего.
3: Да.
2: Оно психотехнологическое.
3: Не бойтесь потерять нить.
2: При помощи чего? Прикладываете какие-то...
3: Я обязательно.
2: Не только беседуете.
3: Нет.
2: Но и прикладываете.
3: У нас есть датчики сенсорные системы, конечно. И вот мы берем немножко... Они чуть-чуть, они как бы вас обволакивают.
2: Mm.
3: В основном вот в этих частях.
2: Я просто говорю, на голое тело или крепость?
3: Обязательно.
2: Mm.
3: Обязательно на голое тело.
2: Крепость.
3: Вы абсолютно, абсолютно должны быть голый.
2: Mm-hmm.
3: Вы заходите в камеру.
2: Mm-hmm.
3: Это, ну, скажем так, она отчасти напоминает барокамеру,
2: mm-hmm.
3: но будем говорить, что это гораздо mm-hmm. серьезнее. Я mm-hmm. и сам, конечно, изобрел ее.
2: Mm-hmm.
3: Я и первый ее и попробовал.
2: Ох!
3: Боже мой! Какая свобода там, вы не представляете. Вы голенький, и у вас только датчики и сенсоры.
2: Все. Вот так.
3: Вот. И вот вы так. находитесь там в определенном... Это, естественно, это уже...
2: А ведь датчики и сенсоры, это тоже ведь нити.
3: Это нити. Вот. И вот вы как бы... И вы тут же освобождаетесь от всего. Что такое медитация? человек оставляет эту нить. Он расстается с ней на какой-то момент. То есть он теряет ее. И тогда он медитирует. Как только он постоянно с нитей. С нитей.
2: Я имею в виду, вы понимаете. Нитя, это, кстати, я понимаю.
3: Ну, мы ее нежно называем.
2: Нежно называете, да.
3: Нитька, нитя. Вот. Как он только с этой нитей находится. Это ретинута. Вы понимаете, что такое ретинута?
2: Нет.
3: Нет. Ну и хорошо. Так вот, смотрите, смотрите. Есть несколько слов, которые я попытаюсь вам объяснить. Ретинута. Одна из них. Ну, например, пастораль и абрис. Вот три, как бы,
2: важные вещи, которые
3: мы работаем,
2: из которых нить и слагается.
3: Конечно. Мы работаем на трех вот этих, как бы,
2: уровнях.
3: Уровнях. Уровнях. Или субстанциях. Вот.
0: Знаете ли вы, что?
1: Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?

0: 101.ru.
1: Виктор Желанный Эсквайр. Фоменко Фейк Радио.
2: Лабиринт Леонардо.
1: Мы возвращаемся в студию.
3: А вот вы знаете, я слышал, еще читал такую вот интересную вещь — клизмование под давлением.
4: Но пробовали в Голландии. Нет, еще раз, нет, что-то там не происходит. Вот именно вот я, как я все время ассоциации, вы знаете, я в прошлом я орнитолог, я просто ассоциирую все с птицами, как бы с нашими птенчиками, с певчими с нашими. Вот вы знаете, дрозда. Вот взяли дрозда.
3: Ну, даете дрозда.
4: Ну да, даем. Вот мы когда даем дрозда, вот что-то, вот надо подумать, а стоит ли нагнетать?
3: Ну, соглашусь с вами. То есть получается, что вы за клизмование, 35-литровое клизмование.
4: Да.
3: Ежевечернее.
4: Тазик, аккуратно протерли все, губочка, чтобы она прошлась по всем этим. Вот видите, вот я показываю, как это проходит. Смотрите, вот так.
3: А вот такой у меня вопрос. А как же жить-то?
4: Очень просто. Не пускайте в себя муть.
3: Вот оно что.
4: Вот
3: оно что. Итак, дорогие друзья, мы с вами в программе «Лабиринт Леонардо» встречались сегодня с Александром Викторовичем, который открыл для нас секреты
4: клизмования.
3: Да, очень приятно. Ну, я думаю, что в следующий раз мы поговорим и о летнем клизмовании.
4: Да, конечно.
3: Там и литраж все-таки меньше,
4: конечно.
3: Ну и поспокойнее просто будет время.
4: Да, конечно.
3: Вот. Ну что ж, пожелаю вам удачной насадки.
4: Спасибо.
3: До свидания.
4: До свидания.

0: Быть муравьедом непросто. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Камышница. Обычно молчаливая птица, однако способна издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик, кик-кик или круг. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое кур во время полета. Либо весной в ночное время камышницы кудахчут в быстром темпе. Крек-крек-крек, крек-крек-крек.

0: SIM-карту. Поменка фейк радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Разлинуй лист.
3: Сегодня у нас гость весьма известный. Представляю с большим удовольствием руководителя и владельца и продюсера Money BMG GmbH Studio Сергей Пупыш.
4: Здрасте. Здрасте.
3: Пока мы ждем ваших звонков, я хотел бы задать вопрос Сергею Пупышу из Money BMG GmbH Studio.
4: Давайте.
3: Дорогой Сергей,
4: ну ладно, что вы
3: скажите, пожалуйста, вот группа Тамарочки, которую вы только что подписали с ней контракт, я понимаю.
4: Конечно.
3: У нее уже есть материал?
4: Конечно, есть.
3: Ну, написан вами целиком?
4: Да, конечно. Дон-дон-дон под дон. Это
3: Минуту, прошу прощения, у нас дозвонились.
4: Давайте.
3: Алло, мы вас слышим, здравствуйте.
5: Алло.
3: Здравствуйте.
5: Алло.
3: Кто это, представьтесь.
5: Здрасте, это я к Пупышу дозвонилась.
3: Да, к Сергею Пупышу вы дозвонились.
5: Пупышу. Сергею Пупышу, я хотел на вопрос ответить.
3: Как вас зовут?
5: Меня зовут Екатерина Сергеевна Круглова.
4: Круглова.
3: Здравствуйте, Екатерина Сергеевна, очень приятно. Откуда вы звоните?
5: Я звоню из Красноярска.
3: Красноярск, как хорошо, да как долетает-то далеко. Так вот, сейчас Сергей Пупыш будет отвечать, вы будете отвечать на вопрос Сергея Пупыша.
4: Да.
3: Вы помните
5: вопрос? Сергей Пупыш, вопрос хочу ответить. Я считаю, что и не 24, и не 28, но так как только два варианта, надо сказать, только один вариант надо выбрать.
3: Один из двух вариантов.

0: Давай брать, да.
1: Ну хорошо, я тогда кажется, что 28.
2: 28, в клипе сдоленный.
3: Клипездольный.
2: В клипе сдоленный.
1: Да, в клипе сдоленный, когда в клипе сдоленный снимал 28.
2: 28 в клипе сдоленный. Ну, что я могу сказать, Екатерина из Красноярска.
3: Ну?
2: Удивительная вещь. Это ну, правильный ответ. Мы вас поздравляем.
3: Да.
1: Ой, вы знаете, Влад, правда, что ли?
3: Да. Да, ну, Катечка.
2: Да, конечно, Катюшечка.
3: Клипе сдоленный.
2: Деньги не вешайте трубку, Сейчас деньги будут.
3: Вы отгадали, молодцы. Молодец. Умничка. В Красноярск,
1: спасибо,
3: умничка, целую.
1: Спасибо, дорогой, спасибо.
3: Целую, Красноярск.
2: Вот так вот.
1: Деньги так скажите, как получить.
2: Не вешайте трубку,
3: хорошо,
2: Катя.
3: Хорошо, получите.
2: Вот, не вешайте.
1: Я не вешаю трубку, не
2: вешайте трубку. Не вешайте, да. Итак, дорогие друзья.
3: Они такие веселые.
2: Итак, дорогие друзья, в Красноярск отправляется 10 тысяч рублей. Сергей свои 10 тысяч рублей, не наши. Свои отправляет Мони BMG GmbH Studio. Отправляет свои 10 тысяч рублей. Потому что в клипе сдоленный, как выясняется, снимал
3: 28 человек.
2: А вот теперь мы подбираемся к самому главному.
3: Но приз
2: нет.

0: Давай, не давай мне, не давай.
1: Ну, естественно, конечно, да. Припиздольные...
0: Есть они или нет? Нет, конечно. И если вы вдруг отгадываете правильно, то у вас, вас наградят тем, что вы
1: будете запиздольны.
0: Да?
1: То есть вы будете... Дайте я скажу. Вы понимаете, в чем дело? Запиздольный, что это такое? Запиздольный, это счастье. Это вас омывает со всех сторон. Потому что в клипиздольный, когда вы находитесь, ну, как бы это одно дело. Когда запиздольный, это счастье.
0: Фантастика.
1: Это фантастика.
0: А потом я предлагаю сразу после этого разыграть.
1: Да.
0: Запиздюный.
1: Ну да.
0: И в клипиздюный.
1: Ну сначала в клипиздюный.
0: Клипиздюный вопрос.
1: Да, клипиздюный.
0: Ну, вы знаете, столько у вас сегодня призов?
1: Да.
0: Честно говоря, я прямо.
1: Нет, во-первых,
0: Мони BMG GmbH студио прям.
1: А
0: прям
1: мы готовимся,
0: вообще.
1: Мы готовимся.
0: Я понимаю.
1: Владик,
0: вас.
1: Вы понимаете, и в клипиздюный, и в клипиздолиный. Да с кем бы вы даже не догадаетесь.
0: А запиздюный будет?
1: Запиздюный будет.
0: Запиздюный.
1: Конечно.
0: Запиздюный будет?
1: Запиздюный будет.
0: И в клипиздольный.
1: И в клипиздольный будете смотреть.
0: И в клипиздольный. Сначала делаем запиздольный.
1: Запиздольный.
0: Потом смотрим в клипиздольный.
1: Потом смотрим в клипиздольный.
0: Потом делаем запиздюный. И потом смотрим в клипиздольный.
1: Да.
0: Теперь, ну, в общем,
1: давайте
0: в клипиздюльный...
1: задавайте вопрос.
0: Давайте задам, пожалуйста,
1: давайте,
0: вам вопрос.
1: Давайте.
0: А почему я-то его задаю вопрос?
1: А давайте я.
0: Давайте вы действительно зададите.
1: Я задаю.
0: Как, острый,
1: значит,
0: только.
1: Острый вопрос. Значит, не давай, да?
0: Угу.
1: Итак, вопрос в клипиздоленный. Есть ли такие слова «не давай мне»?
0: Я хочу сказать, да. Вы должны понять, дорогие друзья, что, конечно, в основном тексте в клипиздоленный вы этого не слышите.
1: Естественно, конечно.
0: Вы просто задаем вопрос. Где-то там, на заднем плане, звучат ли эти слова?
1: Там же массовка была.
0: Да, вот.
1: 50
0: вот,
1: человек была массовка, в клипиздоленной,
0: да,
1: была
0: 50. 28, да. Мы сказали.
1: 28, ну, да. 28, но на заднем плане.
0: Да, они были размножены.
1: Естественно.
0: Потом. Да, естественно.
2: Разлинуй лист! Радио. Минутка поэзии.
3: Память глаза и улыбки стирает, призраки легкие прожитых дней. Больше душа у меня не страдает от бесполезных и лживых речей. Где-то непонятно, где-то непознанно стало мудрее, теперь я сова. С новой женою живешь ты осознанно, значит, все брошу и на острова. Я, Ирина Рыбладзе, прочитала стихотворение Лены Гуевой «Прощай».
2: Минутка поэзии. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?

0: Здравствуйте, дорогие друзья! На Фоменко Фейк Радио, Владислав Жульпацкий, программа «Кусатели». И сегодня у нас здесь удивительный человек, человек, который посвятил всю свою жизнь, так сказать, войсковой службе. Майор челюстной дивизии имени Кропотова, майор Сивцев Аркадий. Без отчества. Сразу вопрос, Аркадий, почему без отчества?
1: Да все очень просто. Здравия желаем. Ну, что сказать?
0: Ну, почему у вас нет отчества?
1: Почему вот такой... у меня нет отчества?
0: И почему вы, так сказать, ну...
1: Ну, хорошо, я чуть позже хотел коснуться этого, но можно коснуться сейчас прямо сразу. Я родился без участия отца.
0: То есть вы хотите сказать...
1: Да. Отец не участвовал вообще, не принимал никакого участия в моем зачатии.
0: То есть я прошу прощения, да. У меня сейчас возникает вопрос.
1: Пожалуйста.
0: То есть я понимаю так, что ни в каком виде отец не участвовал. То есть я прошу прощения, сперматозоиды отца как такового, неважно,

0: ну, живьем ли, или, так сказать, оплодотворением искусственным, не участвовали в вашем зачатии. Правильно?
1: Да, совершенно верно. Mm-hmm. Так точно.
0: То есть, и вы хотите сказать, что вы, так сказать, выведены, условно говоря, искусственным путем?
1: Да, это абсолютно искусственный военный путь.
0: Ну, просто, ну, просто я уже начинаю. Вы уж простите, я так сказать, как бы с опережением. Но вот вы служите в челюстной дивизии имени Кропотова, правильно?
1: Я служу в челюстной дивизии имени Кропотова. Отдельно я хотел остановиться о том, что Кропотов, знаменитый генерал Кропотов, который и основал, собственно говоря, нашу сначала училище челюстное. И после этого родилась, естественно, и вышли оттуда замечательные кадры. И организовалась дивизия. И она тоже получила название имени Кропотова. Потому что все помнят подвиг Кропотова, генерала. Но об этом я расскажу чуть позже. А для начала я хотел сказать, вы меня перебили.
0: Простите.
1: Я хотел сказать вам, Владислав, что военно-искусственный путь... Он давно уже существует, но применен он был относительно недавно. Просто шли разработки. Вот разработки закончились, и я
0: появился. То есть сегодня военным подвластно все.
1: Военным подвластно все.
0: Военные могут вывести живьем человека и прямо из пробирки, можно сказать.
1: Абсолютно, совершенно.
0: И это будет особый воин, который защитит нашу родину, так сказать, особенным способом.
1: Ну, естественно, а чего вы хотели... Конечно, мы готовы защищать, мы стоять на страже.
0: Нет, ну это ясно.
1: И вы можете спать спокойно.
0: Это ясно.
2: Кусатели. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
2: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной Барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барматушки начинается в августе. Гарантируем нерест. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо.
3: Как часто мы не замечаем шлейф?
4: Порой нас обдает волной запахов.
3: Жизнь без шлейфа.
4: Все наново.
5: Нано-памперсы Закис.
6: Лицензия номер 2.
7: Колеблем непоколебимое. Фоменко Фейк Радио.

0: Потереби.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на Фоменко Фейк Радио в программе «Потереби» Виктор Загрязин. Здравствуйте, Виктор.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Виктор теребитель второго ранга. Виктор...
2: Четвертого уже.
1: Уже... Да ладно.
2: Да-да.
1: Так быстро?
2: Да, быстро летит время.
1: Вы пришли же сюда, второго были.
2: Нет, уже четвертого.
1: Вот так вот, да?
2: Очень быстро
1: летит. Ох, как у
2: вас
1: это все. Да, понимаю, понимаю. Ну, расскажите, как это все началось.
2: Значит, прежде всего, это Хуснис. Я сейчас все расшифрую. Хуснис. Химкинский университет научных исследований сопровождения.
1: Можно я задам вопрос?
2: Пожалуйста.
1: Вы говорили Хуснис.
2: Да.
1: А сказали Хунис.
2: Нет, Хуснис.
1: Хуснис.
2: Хуснис.
1: Химкинский университет специальных научных исследований сопровождения.
2: Я волнуюсь, я просто первый раз у вас.
1: Вы первый раз на радио, в принципе, вообще.
2: Просто на радио, да. А тем более у вас
1: фейк радио. А у вас было в Хуснисе студенческое радио?
2: Мы делали плакаты.
1: А, у вас не было.
2: И слайды. Мы крутили слайды.
1: Понятно, понятно, понятно.
2: Вот.
1: Значит, вы закончили Хуснис.
2: Хуснис, Химкинский университет специальных научных исследований сопровождения.
1: Понятно, понятно. И как, вы закончили?
2: Я закончил с красным дипломом.
1: Удивительно.
2: Удивительно. Да, да. Но никакой в этом пошлости нету. Абсолютно, совершенно. Вот. Значит, что такое теребить вообще? Что теребитель обязан как бы теребить? Он теребит практически все. Начинает.
1: Вот что я хочу спросить. Прежде чем мы будем рассказывать про это теребить, потому что, конечно, у людей сразу возникает вопрос, что это теребить.
2: Ну, я уже 18 лет тереблю.
1: Да, я понимаю вас. Я вас понимаю.
2: Вот, видите?
1: Я вас понимаю. Но это же ваша профессия.
2: Это я профессионал.
1: С другой-то стороны.
2: Конечно. Я заканчивал Хуснис. Это же не просто так.
1: С другой-то стороны.
2: Не все поступают туда, не всех берут.
1: Ну, я...
2: 300 человек на место.
1: Я понимаю. Я понимаю. Все хотят теребить.
2: Все, все, абсолютно.
1: Ну, это такая профессия. Это серьезная.
2: А я вам...
1: Востребованные.
2: Очень востребованные.
1: Особенно, знаете, вот как, ну как.
2: Особенно сейчас.
1: Я попытаюсь вкратце объяснить, значит, почему все говорят, что никакой пошлости.
2: Да.
1: Вот это теребить, а никакой пошлости в этом нет.
2: Ну да.
1: А я объясню, почему.
2: Вот, пожалуйста.
1: Я объясню за вас, потому что быстренько, чтобы, так сказать...
2: Ну, я прошу, потому что я волнуюсь.
1: Да, ну... Как вообще... Давайте так. Нет, вы все-таки сами.
2: Давай.
1: Как все-таки родилось вот это вот... родилась эта профессия? Теребитель.
2: Ну, понимаете, в чем дело? Вот... Вы поймите, что если не теребить... Вот смотрите, теребитель, что он делает? Он теребит все.
1: Угу.
2: Производство, персонал, потребителей, заказчиков, смежников. То есть он теребит всю эту инфраструктуру.
1: Всю индустрию.
2: Всю индустрию теребит... нескончаемо. Я, когда заканчивал, у нас висело над нашим кабинетом Усова. Вы, если помните, Леонида Карловича Усова, его портрет висит, вы знаете, на главной площади нашей страны. Усов Леонид Карлович. Он теребитель изначально, так сказать, был рожден этим, так сказать. Он был призван теребить, и он преподавал, как теребить. Так вот, он написал: «Тереби нескончаемо».
1: Ага.
2: Леонид Карлович Усов.
1: Ага.
2: Все это помнят и все это знают. Я, вы знаете, вот в интервью я иногда рассказываю, ну, на радио я вот первый раз, а в интервью, когда вот просто спрашивают корреспонденты, я говорю: «Учитесь у Усова». Мне никто не очень понимает, когда я говорю: «Учись у Усова». Вот. А я говорю: «У Усова». Вот, чтобы все понимали.
1: У Усова.
2: У Усова. Так вот, теребить...
1: А он в Хуснисе и преподавал.
2: Он в Хуснисе преподавал нам всем, он нас выпускал. Он давал напутственные слова.
1: Да, вот, и вы сейчас об этом расскажете. Буквально через минуту мы вернемся, дорогие друзья. Короткая музыкальная пауза.
0: Потереби. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа?
4: Hei, olet soittanut Suomen suosituimmalle lahjalinjalle, puhu pukille. Voit kertoa hurimmatkin toiveesi piipin jälkeen.
5: No niin, tässä on Marra, kun soittelee. Kyllä sä varmaan minut muistat, mä oon ollut joskus aikanaan presidenttikin. Joo, Eeva haluaa semmosen sähköhammasharja, millä voi samalla koputtaa kainalolta tai rapsuttaa sattuu kutisemaan. Markulle voisi tuoda jonkun semmosen kivaan patterina toimivan auton tai jotain kaukosäätimellä tai semmosella kaukoohjattavan vieksi. Kyllä sä tiedät, kun sä skarppaat. Ja mä voisin ihan itselle toivoa tämmöstä optiota tähän ensi joulunkin. Noniin.

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Пока нет. Выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио.
2: Без промаха.
3: Напомню, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Вероника Зай, создатель отношений. Женщина, которая работает в госпрограмме по созданию семьи.
4: Да-да.
3: Всегда стопроцентный результат. Я вот что хочу еще спросить у вас. Скажите, сколько в день вот так вот у вас примерно пар вы можете обслужить?
4: Встреч я обслуживаю, да?
3: Да.
4: Примерно где-то, встреч 40 я успеваю обслужить в день.
3: Обалдеть.
4: То есть ведь встречи начинаются с 8 утра. Понимаете, у меня плотный график, поэтому некоторым клиентам я говорю, которые, ведь я не только на первой встрече присутствую.
3: Ага.
4: Первый месяц отношений, угу. я все время угу. с ними.
3: Угу.
4: Поэтому те, кто у меня уже вторую неделю, так сказать, старожилы,
3: угу.
4: Тех я уже на вечер могу перенести. А начинают встречаться у нас с 8 утра.
3: Я вот что хочу спросить у вас. Скажите, пожалуйста, Вероника, я понимаю, что вы вот так вот участвуете и строите как бы отношения.
4: Конечно.
3: И быстрее становится яснее и очевиднее, да, потому что, иногда молодой человек говорит, как вы сказали уже, пойдем поедим суши, он хочет сказать.
4: Да,
3: а она суши не любит, но она ведь не скажет, что она не любит, потому что она постесняется,
4: потому что
3: это первая встреча, трещинка уже.
4: Пошла трещинка.
3: Понимаю.
4: Уже она начинает размышлять, а что же я буду делать, если он так любит суши, а я не люблю. И как же быть, и как же так? А у меня же есть знакомый Вася, который именно любит то, что я люблю. Вот те самые макарончики.
3: Вот.
4: Понимаете? И все. И она же склоняется к Васе. А бедный Ибрагим остался неудел.
3: Вот оно что.
4: Вот и все.
3: И благодаря вам,
4: да.
3: Ибрагим не делает таких ошибок относительно Вероники, а Вероника не делает ошибок относительно Ибрагима.
4: Конечно.
3: И у них все может быть вполне сложится. Да,
4: да, да, да. Не то, что вполне, а точно.
3: Удивительно.
4: Я на этом настаиваю.
3: Вот что я хочу спросить. Вот вы как бы запустили эти отношения, пошли.
4: Да, да,
3: вы не даете им ошибиться, глубоко они уже друг друга, благодаря вам, узнают, и тут они добираются до самого главного момента, когда уже, в принципе, тактильный контакт.
4: Первый тактильный контакт я с ними. Конечно. Потому что, а как же узнает так называемый Ибрагим, что у Вероники, например, голову лучше не трогать вообще.
3: Просто
4: не прикасаться к голове, да. Он только тянет руку, понимаете, свою, а я бац по руке и говорю, не туда.
3: Вот это поразительно.
4: Да, вот это поразительно.
2: Без...
5: Vastustaa ei kukaan voi, pikkuvete vartioi, isopatkon evakuoi, sormin tottunein. Sormukset ja kukkarot, medaljongit, lompakot, matkalaukut, rosvo myöskin tutkii yksin tein. Mitään uhreille ei jää, saalistoiveet ylittää, pikkuvete hohottelee kohti kurkkuaan.
6: Miehet lärään tainoksi, mut naiset jäädään pois, lempimättä eten alla vois.
5: Jymisevä nauru soi, isopat nyt aprikoi, kumppaninsa sanoja ja kohta murahtaa.
7: Okei, niin me tehdäänkin, saamme kelmu harvin, viedään likas viiloluolaan tiedämät vetää.
5: Silloin vaunun loukosta, herrasmiesten joukosta, Hidalgo nyt esiin astuu, sanoo.
8: Senores, meille tehkää mitä vain, mut naiset säästäkää, muuten teistä kehno muisto jää.
5: Seuraa hetken hiljaisuus, ehdotus on outous. Haa, nyt naisten parvessakin syntyy kohinaa.
9: Vanha piika muuankas, 50-vuotias, vaatii puheenvuoroa ja heti sen myös saa.
5: Silmät vihaa leimuten, taha jalkaa hyppien, Hidalgolle kiukkuaan hän ryhtyy purkamaan.
10: Mitäs herra suutaa soittelee ja hääräilee? Tehdään niin kuin rosvot määräilee. Puhtia tehdään niin. Voin rosvot määräilee.
1: запертые в заперти. Фоменко Фейк Радио.
0: 101.ru.
11: Все на чистоту.
12: Вновь мы в студии, с вами, мои дорогие друзья. С вами Юрий Бурзон, а напротив меня краса. Краса во всех смыслах этого слова. И особенно вот это вот удивительное, даже не знаю, мне показалось, маргаритка или это гавайская орхидея
4: это
12: у вас.
4: Все проще.
12: Что это?
4: Кабачок.
12: Кабачок! Да? У Людмилы Парабас. Да? Это с нами Людмила Парабас, которая предлагает... Удивительные капсулы
4: страсти.
12: Страсти.
4: Да.
12: Капсулы
4: гарантия
12: страсти.
4: Гарантия сочной жизни.
12: Гарантия
4: сочной. Может быть, у вас в руках.
12: Боже мой, да. Не упускайте. Это как бы мы уже даже рекламируем с вами.
4: Ну, чуть-чуть,
12: да?
4: Вы обещали, что
12: я можно. Обещал, да, на правах рекламы.
4: Почему бы нет?
12: Конечно, да, естественно.
4: Да.
12: Это капсулы страсти у вас в ваших руках.
4: Да.
12: Это хорошо. И не путаем с личной жизнью. Вы рассказали
4: совершенно
12: про три развода
4: путаем.
12: И про эти трения, которые
4: не
12: возникают.
4: Про эти трения,
12: вот, прошу вас. Да,
4: да,
12: пожалуйста.
4: Ну так вот, и я пришла к выводу, что, может быть, как-то можно без этого обойтись.
12: Да, обойтись.
4: И получать удовольствие.
12: И что же?
4: По полной, так сказать, в полной мере.
12: То есть, как бы для себя.
4: Только для себя. Только для себя.
12: Да,
4: оказалось,
12: да,
4: что не только жизнь утрачивает какие-то смыслы, наоборот, только приобретает.
12: То есть, она как бы распускается, как
4: распускается,
12: вот этот кабачок.
4: Да, да, это вот. И есть настоящая, настоящая, пожалуй, свобода, скажем так.
12: То есть вы хотите сказать, что это могут быть и какие-то, ну, я не знаю, путешествия, да?
4: Это могут быть и путешествия.
12: Что еще это может быть?
4: Какие-то
12: приобретения.
4: Приобретения, безусловно.
12: Так. Что еще может быть?
4: Кулинарные все.
12: Все кулинарные изыски.
4: Просто начинаю для вас открываться.
12: Для начинающих сибаритов. Как бы вот так бы мы как бы говорили.
4: Вот. Ну и потом прелесть-то в том, что, понимаете, ну, ты же не сможешь никогда поссориться с котлетой.
12: Ах, нет, конечно.
4: Ну, понимаете,
12: конечно, ну,
4: или,
12: да,
4: или вдруг...
12: обидеться на борщ.
4: Да, да, или да, вдруг обозлиться на кабачок. Это
12: на кабачок, да
4: просто.
12: Нет, конечно.
4: Или
12: конечно.
4: Наказать брюки.
12: Наказать ну, брюки,
4: нет,
12: боже,
4: ну, конечно,
12: да нет, конечно, господи.
4: Ну, может быть, я не знаю, может быть, вы и можете...
12: Наказать брюки?
4: Да.
12: Ну, не знаю, не знаю. Я как-то вот сейчас смотрю на вас, а может быть, действительно. Но, тем не менее,

0: Вы пропагандируете как раз жизнь сочную, насыщенную, наполненную, но без детей, без семьи,
1: да.
0: И без этой
1: глупости.
0: Без этой, глупости.
1: Без этой глупости.
0: Да,
1: потому что вот эту вот пресловутая сексуальную энергию, понимаете, забирает такое количество сил, эмоций, так сказать, души.
0: А которые можно было...
1: которые можно отдать совершенно мало того. Не то, что отдать, даже ничего не отдаешь. Ну, что ты можешь отдать кабачку?
0: Ну, да, собственно
1: ничего
0: говоря,
1: не можешь,
0: конечно.
1: Или новые блузочки.
0: А потом я знаю, что вы пишете...
1: Ты только получаешь.
0: Я знаю, что вы пишете удивительные полотна.
1: Ну, конечно, я рисую.
0: У вас студия.
1: У меня, да, есть студия
0: своя. Мансарда вот наверху, где вы как бы работаете... С холстом.
1: С холстом работаю постоянно.
0: И у вас постоянные кабачки. Я смотрю, это как бы лейтмотив.
1: Кабачки я люблю, но я люблю и патиссоны.
0: Да, патиссоны.
1: Другое удовольствие. Вы когда, понимаете, когда, ну, начинающие, как мы называем начинающих, мы называем рассада.
0: Рассада
1: еще не понимает.
0: Вообще ничего не...
1: Вообще не рубит, так сказать, фишку. Ну вот, а уже потом, когда уже из рассады в саженцы перерастают, тогда уже, тогда ты начинаешь отличать удовольствие от кабачка от удовольствия от баклажана.
0: Хорошо, вот сейчас мы пока будем разбираться с этими удовольствиями с вами, сделаем небольшую паузу, дорогие друзья.
1: Давайте.
0: И вернемся в студию через мгновение.
1: Давайте.
2: Реклама на Фоменко Фрик Радио.
3: Классика в эфире.
4: Школьная жизнь была серой, будничной, сплошным наказанием. И школа, и учителя тогда одно сплошное серое пятно в моих воспоминаниях, пока не появился Владимир Антонович, учитель музыки. И жизнь окрасила свои цвета. Мы ждали его появления на уроке, ждали после уроков. Мы провожали его до дома, он провожал нас до нашей остановки. И разговоры, разговоры. Невозможно было расстаться, оторваться от него, от его взгляда, от его добрых, участливых, насмешливых глаз. Он вошел в нашу школьную жизнь как праздник. Захотелось учиться, стать лучше. Ему всегда было интересно, о чем мы думаем, какое у нас настроение, какие планы. Со звонком бежали вниз в кабинет музыки, чтобы увидеть его. Все устраивались вокруг, и все устраивались вокруг, пытаясь увидеть его глаза, услышать его голос, дотронуться до него. «Ну как настроение?» – спрашивал он. «Как провели день? Что нового?» А мы, перебивая друг друга, перекрикивая, сбиваясь, кричали, чтобы только услышал он. Услышал именно тебя и ответил именно тебе. Перемены были короткие, поэтому договаривались о встрече после уроков. И тогда уже могли наговориться вдоволь. Он слушал наш гвалт, наши сбивчивые речи, но отвечал всегда понятно. Пространно, к чему мы прислушивались молча, нам всегда было понятно, о чем он говорит. И потом, уже расставшись с ним, мы еще долго перебирали в голове все его слова. Вы прослушали отрывок из романа Татьяны Лабоцкой «Школа любви».
3: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
5: Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?
6: Лабиринт Леонардо.
1: С вами снова я, Ирина Рыбладзе, передача «Лабиринт Леонардо», и у нас с вами в гостях Виталий Поплотень-Гуцко, который, наконец, рассказывает все тайны общения и переработки шипзиков.
7: Да.
1: Итак, значит, мы выяснили, что у вас в лаборатории шипзика насильно накрывают одеялом, и поэтому он не может
7: набросить. Вы знаете, так, нет, ну не совсем. Мы шипзика самого не накрываем одеялом.
1: А каким одеялом вы накрываете, ватным или пуховым?
7: Ну, давайте так.
1: Это имеет значение вообще?
7: Во-первых, это огромное значение. Во-вторых, я хочу сказать.
1: Да.
7: Мы не накрываем шипзика никоим образом самого. Мы накрываем бокс.
4: Бокс, целый бокс.
7: Огромным одеялом, конечно. Одеяло верблюжье.
4: Верблюжье только.
7: Каждый бокс накрывается одеялом.
4: Верблюжьим одеялом.
7: Дело в том, что Шипзик,
4: да,
7: когда засыпает,
4: да,
7: он, если он не очень под одеялом, Шипзик уснуть не может.
4: Не может.
7: Он спит без одеяла.
4: Да.
7: И поэтому он, ну, если он, как говорится.
4: Да.
7: Но мы во время, так сказать, его сна,
4: да,
7: укутываем бокс
4: верблюжьим одеялом. А почему именно верблюжьим, извините?
7: Ну, во-первых, верблюжье одеяло вообще не пропускает шипздючную энергию.
4: Ах, вот оно что.
7: Вообще ни грамма. Пуховое до 30%.
4: Да.
7: Ватное до
4: 70%. До 70%. А верблюжье вообще?
7: Просто стена.
4: Я быстро скажу.
7: Свинцовый, да, саркофаг.
4: Свинцовый саркофаг. Женщины, которые вышли, собственно, по ошибке замуж за Шипзика, приобретайте, пожалуйста, верблюжье одеяло. Это вас спасет, просто спасет.
7: Да, да. Ну, но все равно женщины, которые находятся замужем за Шипзиками, да, должны обратиться к нам в лабораторию.
4: И на какое-то время все-таки сдать своего мужа.
7: Ну и себя, так сказать, подвергнуть осмотру нашему.
4: Да, да.
7: Потому что мы с удовольствием и женщин
4: Шипзиков осматриваем. Да. Да, риск заражения велик.
7: Ну, конечно, да.
4: Да. Скажите, вот у вас же скоро будет какая-то слет и какая-то там фестиваль или что-то, что как-то называется.
7: Ну, вы знаете, мы сейчас пробуем сделать фестиваль, так сказать, вылеченные Шипзики.
4: Вылеченные Шипзики. Они же очень интересные люди.
7: Они прекрасные.
4: Прекрасные.
7: Великолепные
4: люди.
7: Шипзики, великолепные люди. Понимаете? Ну, если вы читали мою статью, так сказать, в Science.
4: Я сейчас читаю.
7: Если вы готовились,
4: конечно,
7: к эфиру,
4: да,
7: так сказать.
4: Конечно.
7: Да. Но да, моя статья, в которой, так сказать, она
4: да,
7: называется «Этиловые атаки Шипзика».
4: Этиловые атаки Шипзика.
7: Там, так сказать, многие почему-то считают, что эта статья полностью отрицает реабилитацию Шипзика как такового.
4: Да.
7: А я скажу вам, нет.
4: Нет.
7: Нет.
4: И нет.
7: И нет, и еще раз нет. Понимаете?
4: Да.
7: То-то и оно.
4: Угу. А почему вот этиловые атаки? Это как-то связано с алкоголем?
7: Ну, конечно. Конечно. Глоток алкоголя пагубно действует на Шипзика. Шипзик утраивается.
4: То есть энергия его утраивается?
7: Конечно. Энергия Шипзика, да, утраивается.
4: Да.
7: И Шипзик становится просто, ну, не то, конечно. И я хочу вот что сказать.
4: Вот скажите, да.
7: Значит, Шипзики... вообще, мне кажется, мне бы было легче работать, если бы Шипзики действительно объединялись между собой.
4: Объединялись.
7: Ну, просто вы... старинный лозунг. Шипзики, объединяйтесь.
4: Шипзики, объединяйтесь. Спасибо огромное, Виталий. Спасибо огромное. У нас в гостях был специалист по Шипзикам, по их украшению, по их систематизированию, Виталий Поползень-Гуцко. Спасибо вам огромное.
7: Спасибо, до свидания.
4: До свидания.
6: Лабиринт Леонардо.
3: Флора и фауна родной планеты.
8: Коромысло рыжеватое. Небольшая разнокрылая стрекоза. Тело коричневое, глаза зеленые. Населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз, рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь растение.

0: Бивень, а бивень. Исполин с исполином на глазах у царя единорога сквозь пелену веков. Китайские присыпки одеты за янцы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки не являются лекарством.
1: Соскок.
2: Берем за срочность. Фоменко Фейк Радио.
3: Школа недотрог.
4: В программе «Школа недотрог» профессор недотрога Ольга Малько. Оленька.
5: Да.
4: Вот что я спрашиваю. Значит, недотроги девушки, которые заканчивают 4-летнее обучение в вашей школе,
5: да,
4: на выпуске. Скажите вот так, если на курсе, внутри вашего курса преподавания, да, есть ли вот такое? И как бы вот представим себе, что мужчина долго добивался недотрогу,
5: да,
4: долго и добился ее наконец. И когда она раскрылась перед ним,
5: да,
4: вот это само раскрытие. Вот это вот момент разрешения и начала большого, так сказать, пути в этих отношениях. Вы его преподаете или заканчивается все «открывайся», а уж дальше там сама как хочешь?
5: Вы знаете, вы совершенно правы. Открывайся, а дальше сама как хочешь. Именно, знаете почему?
4: Ну?
5: Потому что после такого долгого пути, который проходит человек, который хочет дотронуться, вот, понимаете, никаких особых знаний в этом раскрытии даже и не нужно. Абсолютно, абсолютно. Ой, для него все равно это как бы, ну, все равно это будет как космическое что-то.
4: Ой.
5: Ну, конечно, взять Эвереста.
4: И вот теперь, прямой вопрос про недотрог мужчин.
5: Да.
4: Вот недотрога мужчина, он должен встать дотрогой же, правильно?
5: Ну, в какой-то момент.
4: Открыться.
5: В какой-то момент.
4: Вот здесь возникает вопрос. Когда недотрога девушка, конечно, мужчина борется за нее.
5: Да.
4: Это естественно.
5: Да.
4: А она как бы...
5: Да.
4: А вот в случае с мужчиной, мне хочется понять все-таки, он что же, борется за него девушка?
5: Да вы не представляете, что начинает происходить.
4: Так.
5: Неужели вы не знаете?
4: Нет, конечно.
5: Да, конечно, знаете.
4: Да, нет, конечно,
5: знаете. Но в жизни
4: во-первых,
5: каждого...
4: я не ходил к вам в школу недотрог.
5: Да нет, но в жизни каждого из мужчин существуют такие, ну, как сказать, моменты, когда он вроде, как сказать, вроде начинает какие-то вроде бы отношения, вроде бы начинает, а потом как бы начинает ускользать. Ускользать.
4: Мужчина ускользает.
5: Да, ускользать.
4: Ага.
5: Да, я думаю, что это всем знакомо, и вам в том числе.
4: Ускальзывание мужчины.
5: Да, да, да. Вот это вот, да-да-да.
4: Как мыло навык, вдруг.
5: Да, навык ускользания, да-да. Пропадание, ускользание, да-да-да. Поэтому все мужчины этим пользуются, между прочим, потихонечку. Даже если хотят завоевать, они, как сказать, начинают отношения, а потом раз, и, как сказать, вроде как пропадают. Вот это вот, как, поэтому, в принципе, это не что-то совершенно новое вообще для мужчин тема, а как бы это хорошо забытое старое.
4: Ага. Значит, мужчина-недотрога, он не может ускользнуть.
5: Мужчина-недотрога, он... Нет, он сначала ускользает, а потом уже, как называется, он уже попадается. Попадается. Но для этого он должен точно определить, что, собственно, какая, как сказать, кому же он, в общем, отдастся.
4: Потрясающе. Скажите, пожалуйста, а вот если мужчина недотрога один, а претенденток несколько?
5: Вот я и говорю, что надо выбрать.
4: Ага, выбор.
5: Конечно.
4: И этому учат в вашей школе.
5: Конечно, но выбор, он должен быть очень разумным, очень рациональным. Не, как сказать, ведь, понимаете, вот эмоции, которые захлестывают, которые там все, и как раз нерациональные выборы случаются. От этого много разводов, от этого много всего-всего-всего негативного. А тут, так как ты три года ты думаешь и выбираешь, то тут уже, понимаете, вероятность ошибки очень мала. Очень мала. Это очень-очень-очень папа.
4: Ну, вот я спрашивал у вас, есть ли возможность потрогать недотрогу, и вы сказали, что на четвертом курсе да.
5: Да.
4: А что происходит на четвертом курсе, когда недотрога мужчина?
5: Такая же история, тоже его можно потрогать будет. Именно той, которую он выбрал.
4: Прекрасно. На этой высокой ноте мы делаем небольшую короткую музыкальную паузу и возвращаемся в студию.
0: Школа недотрог.
2: Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы
1: что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила.

0: Онлайн-радио 101.ру. Балуем мелкой моторикой. Фоменко Фейк Радио.
1: Прыткость или верткость?
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в гостях у Влада Жульпацкого на Фоменко Фейк Радио психолог, нейротерапевт Клавдия Валентиновна Мозе. Здравствуйте, Клавдия Валентиновна.
3: Здравствуйте.
2: Ну, вы знаете, сегодня остро стоят семейные проблемы. Огромное количество разводов.
3: Да.
2: Так ведь?
3: Да?
2: Да. Ну, и я сразу хочу задать вам вот такой вот прямо вопрос.
3: А давай.
2: Скажите, пожалуйста, вообще, вот эти вот разводы, вот
3: да.
2: Начнем издалека.
3: Издалека, да.
2: Вот эти разводы, которые, ну, все ним происходят, ну, они ведь вообще от слова развод, как бы, да? Разводить.
3: Да,
2: разводить. Ну, сегодняшний сленг говорит о том, что разводить — это значит обманывать.
3: Да.
2: А изначально слово в русском языке означает, что в разные стороны.
3: Да.
2: Разводим друг от друга.
3: То есть абсолютно.
2: То есть абсолютно.
3: Да.
2: И вот что я хочу сказать, спросить вас, Клавдия Валентиновна. Скажите, пожалуйста, дорогая.
3: Да.
2: Ну, вот, может быть, это и неплохо, что количество людей, которые не могут уже вместе, так сказать, быть.
3: Угу.
2: Может быть, это и неплохо, что они разъезжаются в разные стороны.
3: Ну, нет, ну как сказать. Для кого-то, может быть, и ничего. Для кого-то, может быть, и ничего. Но если одно, то как вы правильно заметили, что развод — это сродни обманывать.
2: Да, обманывать.
3: Обманывать. Ну, кстати, ну, если у нас увеличится количество обманутых людей, неужели это будет хорошо?
2: Ну, вы знаете, с одной стороны, конечно, хорошо, но с другой стороны, когда обманутый понимает, что он обманутый,
3: да.
2: И уже, так сказать, понимает,
3: да.
2: Что надо, ну и все, хватит меня обманывать, они
3: да.
2: Расходятся. Вот
3: да,
2: так вот получается.
3: И дело. Да. Но человек, которого уже один раз обманули, единожды обманутый, будет обманутый еще раз, вторично и в третий раз.
2: Я просто хочу понять, вы за разводы или не за разводы?
3: Ну, я не могу так ответить, понимаете, в каком случае за, в каком-то против. Я же, так сказать, терапевт.
2: То есть, вот
3: терапевт, оно, работает,
2: ну,
3: так сказать.
2: Все-таки вы нейротерапевт.
3: Нейротерапевт.
2: Да. Ну, и вот главный работать? Вопрос.
3: Да.
2: Что важнее в семейной жизни? Все-таки прыткость или все-таки верткость?
3: А вот я вам так скажу. Вопрос интересный, но я вам скажу так. Понимаете, прыткость и верткость — это две стороны как бы одной медали.
2: Ах, вот!
3: Конечно, конечно. Угу. А медаль — это называется мозг.
2: Ах, боже
3: понимаете,
2: мой!
3: Понимаете, просто мозг. Понимаете, это обе стороны, так сказать, вот этой вот медали, вот этой,
2: ну,
3: вот, вот это, награды.
2: Давайте уже тогда углубимся.
3: Давай.
2: Получается,
3: да.
2: В семейной жизни, ну,
3: да.
2: Скажем, правое полушарие,
3: да.
2: Это прыткость.
3: Да, а левая верткость.
2: А левая верткость.
3: Да, да, именно так.
2: И вот что я хочу спросить. Прыткость или верткость – это вопрос к мужчинам?
3: Так.
2: Или это все-таки вопрос к женщинам в
3: больше
2: браке?
3: К женщинам. Больше к женщинам.
2: Больше к женщинам.
3: Конечно.
2: То есть все-таки прыткости или верткости мы от мужчин не дождемся?
3: Нет, нет, нет, бесполезно, понимаете? Ну, просто нет, мы им работали, мы проводили очень много исследований,
2: а-а-а.
3: Всяких опытов, да, и у нас были подопечные, были мужчины, где-то человек 15 были, но нет, нет, никакого результата не было совершенно.
2: Я просто хочу узнать, вот эта вот левая половина – это что?
3: Да.
2: Мозга.
3: Левая половина – это прыткость.
2: Левая половина
3: мозга отвечает за прыткость.
2: Ну, у женщины.
3: У женщины.
2: У женщины.
3: Да.
2: А правая половина отвечает за верткость.
3: За верткость. А у мужчины ни левая, ни правая ни за что не отвечает. Понимаете, вот в чем дело.
2: Вот оно.
3: Да, да, да.
2: Так
3: да.
2: Может быть, вот это вот как раз и есть причина разводов.
3: Да, конечно. У мужчины, в принципе, мозг безответственен. Понимаете, если у мужчины и у женщины мозг еще за что-то может отвечать, то у мужчины совершенно что левое, что правое полушарие совершенно ни за что не отвечает и не несет никакой ответственности.
2: Ну, поскольку давайте все-таки на женское перебросимся.
3: Давайте сейчас. На женское перебросимся.
2: Давайте перебросимся
3: давай.
2: На женское.
3: Давай, давай.
2: И я вот хочу сразу поговорить о левой стороне.
3: О левой стороне.
2: О левой стороне, о левом полушарии.
3: Да.
2: Для того, чтобы понять, все-таки вот прыткость.
3: Да, давайте, прыткость, да.
2: Как в семейной жизни прыткость все-таки, ну, как она действует, как она функционирует?
3: Функционирует как? Ну, вот смотрите, вот, например, если говорить даже не о самом скандале, например, о зарождающемся, но после чего...
2: Я одну секундочку прерву вас сейчас.
3: Пожалуйста.
2: Дело в том, что у нас небольшая музыкальная так сказать,
3: вот
2: пауза.
3: А, вот в чем дело. Хорошо.
2: Да, да, да, да, да. И сразу после этого мы вернемся к прыткости.
3: Хорошо.
1: Прыткость или верткость?
0: С удовольствием сторожим ваш самовар. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Ночница усатая. Несколько крупнее других ночниц. Окраска меха бурая. Уши наполовину и более выступают над уровнем меха. Верхние и нижние челюсти по два малых подкоренных зуба. Свободный край крыловой перепонки прикреплен к основанию фаланги внешнего пальца. Кормится всю ночь. Разведение не проводилось. Численность неизвестна.
0: Турботай, турботай.

0: Tämä on aivan tosi tapahtuma. Sattui omalle isoisälleni Orimattilan pitäjässä lähellä Lahtea 70-luvun alussa isovanhempieni maatilalla, jossa vietin varhaislapsuuteni, joka ei ollut helppo, se oli vaikea. Oli vaikea lapsi, oli traumaattinen lapsi, itkin usein, en saanut helposti unta, minulla oli ihottumaa, minulla oli saivareita, sain niitä lehmistä, jotka olivat saastaisia. Se johtui siitä, että isoäitini, joka oli 114 senttimetriä pitkä, oli hyvin laiska ja myöskin täysi hirviö, ja isoisässäkään ei pahemmin ollut hurraamista, jotenka...
1: Nuppi, nuppi, lipputangon nuppi, juhlatunnelma pilasi. Nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi.
2: Уважаем Румынию. Фоменко Фейк Радио.
3: С нами легко.
4: Онлайн-радио. 101 ру.
5: Каникулы Бонифация.
6: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Каникулы Бонифация» на Фоменко Фейк Радио. У нас тут страсти накаляются, вскрываются какие-то старые проблемы, я бы даже сказала, нарывы между Львом Бонифацием и девочкой Майей, которую он увез с этого африканского острова. Майя, дорогая Майя, а может быть вам все-таки вернуться?
7: Нет! Почему? Я не могу вернуться, у меня нет документов, я вам объясняю. Документов у меня нету. У меня нет возможности купить билет.
8: Нет, Майя, я прошу.
6: А часто вас на улице останавливают по поводу документов?
7: Все время.
8: Я остановил.
7: Меня останавливает милиция и говорит, где ваша регистрация?
6: Приходится вам с животными как-то переправляться в клетках?
7: Конечно! Везде, все гастроли, как с животными в клетках я езжу.
6: Бесплатно?
7: Мясо, мясо, вот что от него мясо осталось мне,
6: да,
7: то я и ем.
6: Боже мой, все
8: я убили. Уже всю задницу разодрал себе.
7: Сука ты, а не лев.
6: Да я... Невозможно, слушайте, невозможно. Просто я даже не знаю, ну как. Ведь все-таки есть какие-то общества.
7: Я хочу обратиться сейчас ко всем темнокожим.
6: Давайте.
7: Живущим без документов.
6: Да.
7: Темнокожие, бунтуйте. Требуйте документов. Все, да. Жить без документов невозможно.
6: Да, Майя, дорогая.
8: Нет,
6: Бонифаций, вот понимаете, к чему ведет вот эти вот опрометчивые поступки? Вот этот вот захотел увезти и увез девочку.
7: Я больше не могу. Больше не могу. Я не хочу больше быть с этим проклятым чудовищным львом, который обманул меня, посулил. А в результате...
6: А что он вам обещал? Что он вам обещал?
8: Я подарил...
7: Огни! Цирк! Слава!
8: Огни подарил ей!
7: Цирк! А ничего, ничего. А живу ничего. В клетке 50 лет.
6: А работаете в Шапито?
7: По сути, да.
6: По сути, да.
7: Вот и все.
6: Вот и все. Дорогие наши слушатели, зрители, вот видите, к чему приводят мечты. Как это драматично могут развиваться события. Может показаться, что вы идете к своей золотой, розовой мечте, звезде и так далее, и вот вы останетесь без еды просто и без документов. Правильно я говорю?
7: Да. А всего-навсего повелась я, как дурочка в детстве.
6: Да.
7: Уехала с Бонифация.
6: Майя, на красивое жонглирование словами и так далее, и так далее.
8: Майя, я...
6: Бонифация, я от вас такого не ожидала. После эфира я хочу с вами серьезно поговорить. Просто серьезно поговорить. Как с человеком. Все.

0: Спасибо, дорогие слушатели, зрители. С вами была я, Ирина Рыбладзе. Передача «Каникулы Бонифация» на Фамилка Фейк Радио была. Спасибо,
1: прощайте,
0: до свидания.
1: Прощайте.
0: До свидания.
2: Маечка, до свидания. Люблю тебя.
3: «Каникулы Бонифация». Не время ягозить и маяться, пальпируя мышь. Отшвырни ретро и ощупай свое будущее. Мой офис. Теперь можно все. ООО. Мой офис. Операционные системы 22 века. Мяу.
4: Классика в эфире.
3: Я еще долго лежал с закрытыми глазами, обдумывая, что же все-таки произошло. Лежать в запредельном параллелье было тревожно. Приоткрыв глаза, попытался нащупать меч. Меч отозвался привычным голубым светом. Значит, связь до конца не прервана, но и свободы как таковой по-прежнему не было. Эрбедунг приковал меня к клинку, а значит, в большое, безграничное вернуться я не могу. Да, тут я свободен от Экхуна и Паргатуи, но только вот что для меня теперь эта свобода? В безграничном осталось все настоящее. Вернуться с помощью перевоплощения? Но как? Неужели придется искать золотого панцирника? Легенда, о котором ходила среди наших колдунов уже более 2000 лет. Ответов у меня не было. В далеком ночном небе кружил драконий клин, который уколом острой иглы напомнил мне о доме. Я было приподнялся на сломанной третьей руке, но тут же потерял сознание от боли. Вы прослушали отрывок из трилогии Джона Дербацки «Трилесье Дразуна».
4: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы, что?
5: Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?
3: Рядом с криминалом.
0: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. И вот, наконец, человек, который решился снять с себя все в передаче «Рядом с криминалом». Теперь скажите, как вас зовут?
6: Боря.
0: Борис, я вас поздравляю. Понимаете, я вас от души поздравляю. Я вас от души поздравляю. Закончилось.
6: Они меня замучили.
0: Рыбу?
6: Суки! Рыбы, суки!
0: Борис, я понимаю вас. Вы сделали правильное, приняли правильное решение. Сегодня пойдем мыться.
6: Твари.
0: Вы сходите в туалет. Все будет хорошо.
6: Я пойду в туалет.
0: Да.
6: Сначала. Потом пойду мыться.
0: Правильно.
6: Или
0: правильно.
6: Пойду сначала мыться прямо в туалет.
0: Понимаете, вы можете все. Вам можно все. Вот сегодня можно все.
6: Суки они.
0: Кто?
6: Они всю душу измотали мне.
0: Рыбы?
6: Да.
0: Кобели?
6: Да. Они зубастые.
0: Зубастые.
6: Суки зубастые. Вот что я скажу.
0: Рыбы-самки не таковы. Не таковы. Я знаю, что рыбы, кобели бывают очень...
6: Ладно, все, пошли мыться.
0: Дорогие слушатели, зрители, у нас в гостях был Борис, который на наших глазах покончил с своим криминальным прошлым и, можно сказать, с сегодняшнего дня будет начинать...
6: Я тебя поцелую, Ир, иди сюда.
0: До свидания. До свидания, дорогие друзья.
6: Суки.
0: Не вступайте на эту опасную дорогу. Рыба торгов.
6: Рядом с криминалом.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Лопатень. Птица бекасовая. Голова, шея и грудь взрослых птиц рыжеватые, с темно-коричневыми пестринами. Нижняя сторона черноватая, со светло-коричневыми кромками. В зимнем наряде отсутствует красноватая краска. Молодые, как взрослые в зимнем наряде, но немного бурее и пестрее. Голос – жужжащий трельки.
2: С нами хорошо. 101.ru
0: Умело играем помпонами. Фоменко Фрик Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Наука.
1: Группа космических ученых, исследующих внеземные цивилизации, сообщила о том, что получила ответ из космоса.
2: Контакт был. Это точно. Мы что-то почувствовали. Теперь нам нужно расшифровать, что именно это было. Процесс это не быстрый, финансово затратный. Ведь это все-таки космос. Но это может быть сенсацией. Поверьте.
1: Сказал в телефонном интервью нашей радиостанции руководитель группы.
0: Бизнес.
1: Краснобровский завод обрезной доски номер 2 решил провести IPO на лондонской фондовой бирже. Для реализации этого бизнес-плана директор и главный бухгалтер завода вылетели с каталогом своей продукции в Лондон, однако потерялись в аэропорту во время пересадки. Как сообщили нашей радиостанции, найти их пока не удалось.
0: Культура.
1: Всемирно известный режиссер Стефан Пнёш сообщил о завершении своей карьеры в искусстве. По его словам, он планирует снять еще более 10 фильмов, поставить 7 спектаклей и снять небольшое количество сериалов. Вот что он рассказал нам по телефону.
3: «Дорогу

0: Но потом пора. Да, пора. 10 фильмов, не больше.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Хруст наста. Свежесть дыхания. Блеск полозьев. Мохнатость животных. Уют ледяных стоянок. Консервы на любой вкус. С нами любые боты будут впору. О-о-о, войлок и боты. Для настоящих героев. Пешие экскурсии по земле Франца Иосифа.
3: Смени свои атрибуты. Фоменко Фейк Радио.

0: «Назад в семью». У нас сегодня в гостях Эльвира Томина из компании «Верну любого». Значит, по-любому возвращаете, как говорится. Вот что хочу спросить. Да. Когда вы знакомитесь с этим гуленой,
1: да,
0: который решил от своей жены гульнуть на сторону,
1: да, да, да.
0: Опрометчиво. Он ведь таким образом начинает жить двойной жизнью.
1: Ну, пытается, понимаете. Ну, да, ну, конечно, потому что здесь гнездо, там основное, а здесь получается другое. Сначала его это будоражит. Сначала это какой-то, понимаете, авантюрный дух, как-то адреналин, видимо, впрыскивается. Ну, это заканчивается быстро, часа через два, наверное.
0: Ну, вот, конечно, отсутствие удивительно. Мотивация в отсутствии секса, он как бы добивается вас, видимо, в семье, да?
1: Да-да-да.
0: Но ничего не получается у него.
1: Ничего не получается.
0: Чаще всего не получается.
1: Не чаще. Ну, понимаете, ну, самое главное, понимаете, ну, как бы замани и обмани. Ну, ведь все время это происходит. Как бы все обещается, обещается. А вместо обещаний врыло, а вместо обещаний и так далее.
0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
1: И все.
0: И многие даже заболевают, запущены.
1: Многие заболевают, да? Понимаете. Ну, и нет, бывают переломы, конечно.
0: Бывают.
1: Бывают переломы. Ну, и когда я говорю «отползает», это же не образно.
0: Ах, вот оно.
1: Ну,
0: что.
1: А что вы?
0: Ах,
1: ну, он
0: вот
1: должен быть чуть-чуть
0: что
1: наказан,
0: он
1: понимаете?
0: Начинает понимать в какой-то момент, что его родная жена настоящая,
1: да, да, да, да.
0: Да. Это
1: но она хотя бы не бьет.
0: Святыня.
1: Ну, просто не бьет.
0: Понимаете? Ах, вот оно.
1: Просто не бьет.
0: Просто не бьет.
1: Просто.
0: И он возвращается в семью, да?
1: Ну, просто там безопасно, понимаете? Потому что со мной-то это сплошная...
0: Ну, давайте поговорим о ценах немножечко.
1: Давайте.
0: Ну, я хочу вот что спросить. Значит, мужчина решил гульнуть.
1: Да.
0: Жена обращается к вам.
1: Да.
0: А иногда вы работаете, как мы уже говорили,
1: да,
0: с опережением.
1: Да,
0: жена еще к вам не обратилась, а вы уже...
1: Рассылочка уже пошла.
0: Уже рассылочка одна пошла.
1: Да.
0: Прямо даже до свадьбы было.
1: До свадьбы начинаем, конечно.
0: Ой-ой-ешеньки,
1: до свадьбы
0: надо
1: делать.
0: Рассылочку до свадьбы.
1: Диспансеризацию.
0: Ваш муж гулёна, предлагаем диспансеризацию.
1: Да-да-да.
0: Отлично. Вот какой вопрос у меня.
1: Да.
0: Скажите, пожалуйста, ну и вот, значит, он гулять.
1: Он, да.
0: Пойман вами.
1: Пойман вами, да.
0: Отмучен, как говорится.
1: Отмучен по полной.
0: Отмучен по полной.
1: Да.
0: Отползает домой.
1: Да, отползает домой.
0: Отползает домой, вы его возвращаете как бы домой.
1: Да.
0: И в этот момент настает, так сказать, час расплаты. Кто платит? Жена или муж?
1: Ну, конечно, муж.
0: Муж.
1: Ну, конечно, муж.
0: Удивительно.
1: Ну, конечно,
0: он сам еще и платит за
1: он
0: то,
1: сам
0: чтобы...
1: еще и платит. Понимаете, прелесть в том, что жена, так сказать, в накладе не остается. Потому
0: погуляли,
1: чтобы от меня уйти, он должен мне отступных каких-то дать.
0: О-хо.
1: Я ж так просто не отпускаю, я вам говорил.
0: Ой-ой-ой-ой-ой.
1: Он согласен.
0: А какие значит... объемы, финансовые объемы, я хочу сказать.
1: Ну, понимаете, ну вот тут, вот как сказать, тут вариативно.
0: Вариативно.
1: В зависимости от того, что он уже наполучал от меня. И насколько он хочет уйти.
0: Ну, то есть обеды посчитаны, квартира, все.
1: Какие обедов нет?
0: Ой-ой-ой.
1: Какие обеды?
0: Голодовка.
1: Ему бы поесть день, понимаете? Он готов любые деньги заплатить, лишь бы я его отпустила.
0: И Надя также ваша партнерша действует?
1: Надя, конечно. Надя тоже. Ну, тут, я говорю, она вот все-таки поменьше может обслужить за день людей, чем я. Просто нет такого навыка.
0: Я вот что хочу спросить. Скажите, пожалуйста, это ваши дорогие услуги, которые оплачивают мужья сами
1: да,
0: попадают
1: сами,
0: в историю, сами, так сказать.
1: Да.
0: За сколько времени получается вернуть мужа назад, домой?
1: От недели до года.
0: От недели до года?
1: Ну, год это я, конечно, преувеличивал, потому что, ну, год вообще, я не знаю, еще не встречал такого мужчины.
0: Не было такого.
1: Который год выдержал.
0: Год бы выдержал, да?
1: Не, нет, таких нет.
0: Такого терпилы?
1: Такого терпилы нет, да.
0: Чтобы вас выдержать.
1: Да-да-да. А мужчины же, они, как называется, они же, ну, достаточно слабые создания.
0: Понимаю.
1: Чуть что там, мне вовремя не пообедал, ах. Чуть там что-нибудь грязный, какой-нибудь там носок, ох. И вот это ах-ох, нет, год не выдержит. Нет.
0: Ах и ох, он год не выдержит. На этой ноте мы остановимся и вернемся к вам через минуту, дорогие друзья.

0: что?
1: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток и для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки?

0: 101.ru.
1: Мой седину, предупреждай старость. Фоменко Фейк Радио.
2: Быть или не быть? Вопросы мужской беременности.
3: Быть или не быть в эфире? Хорошо, да. Как процесс вскармливания будет проходить?
4: Ну что вы? Во-первых, давайте определимся, кого вынашиваем.
3: Кого? Вот вы кого вынашиваете?
4: Вот я сейчас кого вынашиваю?
3: Кого вы вынашиваете?
4: А вы знаете, это, так сказать, ну, я бы даже сказал так.
5: Саша.
4: Это небольшая маленькая тайна.
5: Пусть это будет тайна.
4: До 69-й недели я хочу пока помолчать.
5: А я до
4: 79-й. Ну, чтобы не сглазить.
5: Да.
3: Ну, это ваше решение.
4: Но мы с Гришей вынашиваем разные.
5: Абсолютно. Диаметрально противоположные.
3: Хорошо, а как будем кормить, ребят?
4: Ну, послушайте, во-первых, вот я, например, вынашиваю то, что не потребует кормления.
5: Да.
4: Как я и говорил.
5: Да.
4: Да.
5: Конечно.
4: Я дело в том, что сейчас, но это поймите, мы ведь своим вынашиванием как бы и доказываем, что возможности человека, мужчины,
5: да,
4: безграничны.
3: То есть, подождите, вот вы, Александр, как раз говорили, что хотите помочь родине и так далее. А стоит ли понимать меня эти ваши
4: вы
3: слова?
4: Вы прям так тянете из меня информацию.
3: Да,
4: и вы ее получите.
5: Нет, подожди, Саша,
4: я скажу.
5: Ну, хорошо.
4: Я вынашиваю ковровое покрытие.
5: Ну вот зачем ты сказал?
4: Маловорсистый палас. Зачем его кормить? Я сразу его выношу, буквально.
5: Да.
3: Но это ценная вещь. Это
4: 16 квадратных метров.
5: Да.
3: А куда он будет стелиться?
4: В гостиную.
3: В вашу?
4: Нет.
5: В мою.
4: Да.
5: Дело в том, я объясню. Давно мы договорились, что первые роды у Саши — это обставляется моя квартира. Вторые роды, когда будут у Саши, мы позже мы посмотрим. У нас есть ботик. Если вы знаете ботик Петра.
3: Конечно.
5: Так вот, у нас тоже есть ботик. Мы наводим там уют. Уют.
4: Но смысл в том, что мы таким образом доказываем возможность.
5: Да.
4: Ну, например, Гриша хочет выносить собаку.
5: Да.
4: Ему с детства запрещали собак.
5: Но я люблю.
4: Он хочет ее выносить.
3: Ой, это здорово.
5: Да.
3: Александр,
5: да.
4: Его, конечно, придется выкармливать, потому что.
5: Ну ничего, говнодорога. Ничего, я выкормлю.
2: Быть или не быть.
1: Отдуваемся за молодоженов. Фоменко Фейк Радио.
2: Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
6: Эсхиза Тураниус Дмитриева. Вид даву парноногих многоножек. Длина около 1 сантиметра. От бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и луговых степях на выходах известняка, во влажных местообитаниях на карбонатных субстратах. Личинки почвенные. Взрослые стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.

0: Валим любое. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Эпопея.
3: Валентина, привет. Я вот что хочу спросить. Вот эти две большие, ну, одна сцена, я даже специально посмотрел, «Муженьке 2», значит, одна большая сцена.
4: А вы какую смотрели, первую или вторую?
3: Ну, и первую, и вторую.
4: А вы говорите, сейчас только что одну сцену посмотрели.
3: Нет, я посмотрел одну и потом вторую, конечно.
4: Понятно.
3: Одна сцена, я говорю о том, что одна сцена эротическая длится 28 минут, да. А вторая длится 37.
5: Давайте я раскрою секрет. Мы снимали, на самом деле, час она шла. Конечно, при этом монтаже, естественно, какие-то
4: там
5: сцены...
4: Там самое, иногда мне кажется, что самое лучшее вообще вырезано.
5: Ну,
4: было.
5: Вот, понимаете, в чем дело?
3: Вы знаете, Владик, вы так играете эту эротическую сцену, постельную прям.
5: Она,
3: сцену,
5: знаете, она прямо...
3: С Павлом играете, с Латуковым эту сцену прямо так. Это не просто
5: Паша,
3: любовь.
5: Паша даже мне, да, потом, вы извините.
3: Я просто хочу сказать,
5: да, ну,
3: просто,
5: пожалуйста.
3: Вы знаете, какое впечатление? Это просто, ну, такое впечатление, что это никаких, так сказать, это просто настоящий большой секс, я не могу.
5: Да.
4: Ну а что? Ну, у нас нормально все с Пашкой и нормально получалось. Но это не значит, что у нас и в жизни так, понимаете?
5: Ну,
4: это нет. Понимаете, ну когда это как сказать, это когда происходит уже, то в жизни для чего это? Уже не надо, уже для чего это? Уже там все произошло, и все, хватит.
3: В кадре все произошло.
4: Ну, конечно.
3: Я вот хочу спросить, ну, не я, вернее, а наши зрители, слушатели задают вопрос. Вот вторая сцена, которая идет 37 минут,
4: да,
3: в «Муженьке 2», вот эта вот сексуальная постельная сцена, большая, после скандала с отцом, когда он врывается, да, и помните, как, и как бы бросается на кровать, а вы, как, ну, вы же играете
4: девушку сына,
3: да, вы девушку сына главного героя, а Павел, значит, Латуков играет самого главного героя, сына главного героя, ну вот, и он бросается на кровать, и вы начинаете его успокаивать, и вот это, ну, это постепенно, я понимаю, что это режиссер ради поставил, как вот это вот катание по полу сначала, и потом... И медленно это все, 37 минут, и медленно все это переходит, так сказать, уже непосредственно в сам сексуальный акт. Да, ну он случается на улице, потому что, слава богу, лето.
4: Нет, а из дома мы перекатываемся на улицу.
3: Ну да, это да.
5: А как найден?
4: А вы заметили, что все прикрыто, между прочим?
3: Да, никакой скабрезности никакой нет.
4: Я просто хочу сказать,
3: в «Муженьке», да, это ваши условия, да, вот так вот.
4: Мои условия.
3: Это в контракте прямо и подписано. Я хочу спросить, когда вы во время этой эротической сцены выкатываетесь,
4: да,
3: прямо вот так медленно из спальни выкатываетесь, по коридору катитесь и целуетесь, и сбрасываете себе одежду,
5: цепляет,
3: не вставая на ноги.
4: Не вставая на ноги,
3: катитесь и по лестнице
4: лифт
3: вниз, и на
4: сначала
3: первый этаж.
4: Лифт.
3: А, ой, я забыл.
5: Да,
3: простите.
5: Лифт.
3: Сначала в лифт. Вот мне все время
4: грузовой
3: хотел понять.
4: Там лифт.
3: Как? Ах, в грузовой лифт.
5: Да, мы
3: через грузовой лифт, и потом по лестнице, и с крыльца вот так вот, прямо в траву.
5: Как вот
4: прямо в траву, а на скамейке бабушки как раз сидят, и там вот все вот это снято как раз хорошо.
3: Да, удивительно.
5: Да.
3: Это поставил сцену, конечно, ради, я понимаю так.
5: Да.
3: Это было важно, чтобы бабушки как бы наблюдают.
4: Да.
5: Бабушки как бы наблюдают.
3: И как бы вот это вот, вы знаете, до глубины души в этом фильме, вот чем «Муженек 2» меня потряс, что бабушки, которые сидят прямо около крыльца, и вот сквозь грузовой лифт, и вы уже практически, прошу прощения, голые, вот так мимо них прокатываетесь.
4: Ничего не видно было.
3: Не видно, да, нет, ничего. Никто не говорит. Конечно, мы уже повторю, никакой скабрезности. И вы вот так перекатываясь мимо бабушек, и бабушки, которые, как мне кажется, в этот момент должны были бы сказать и заклеймить позором, как это обычно мы и ждем, и вдруг в них, когда они видят эту удивительную, тонкую, эротическую сцену. В них просыпается вот это молодое ощущение. Снова они вспоминают, как они в молодости любили. То же самое слеза у Глафиры Андреевны, которая играет свекровь.
5: Свекровь.
3: Она вот так медленно выкатывается.
5: И на подоконник прямо так.
3: И вот это удивительно.
4: Но она не могла сама заплакать, поэтому пришлось там использовать это.
3: Ну, давайте не будем выдавать технические подробности фильма.
4: А я могу сама, и что?
3: Ну, прошу прощения, вы большая русская актриса.
5: Да.
4: Мазота. А если я большая русская актриса, скажите нашему режиссеру, чтобы он не заставлял меня идти никуда учиться. Потому что я и так, мне не надо нигде учиться.
3: Ну, наверное, да. Глядя на то, что происходит, особенно вот «Муженек 2», меня просто это потрясло. Просто потрясло. Вот эта слеза падающая, это все удивительно. Конечно, и вот это голое из крыльца. Вот
5: спасибо.
3: Так вот. Радий, спасибо. Вы гений.
0: Эпопея. Я закрываю счет двумя пальцами, мизинцем и безымянным. Тариф безымянный. Положи себе сам. Занеси максимум. Банк твой.
2: Классика в эфире.
0: Вещун кашлянул, поворошил костер и развалился на своем тулупе. Отсвет пламени плясал на стволах вековых сосен, но теплее не становилось. Казалось, воздух звенел морозом и только отражал треск поленьев. «Хорошо, что такой холод», — сказал Вещун, будто бы самому себе. «Для обряда так лучше. Надо лапника не забыть нарезать для пущего дыма. Дым — это первое дело». Дику не хотелось думать об обряде. Он, конечно, понимал, что без него никогда не победить дракона хрустальным молотом. Да и сам молот еще добыть предстоит. Но одна мысль о том, как завтра ему придется под шаманские танцы вещуна лежать на раскаленном дымящемся лапнике, вселял ужас. Дик пошевелился и почувствовал, как неприятно заныло под чешуей на спине. Рана от укуса каменной жабы ныла и заживала очень медленно. Он знал, что эта боль с ним теперь будет до конца жизни. Во всяком случае, именно так нагадала ему Гаргулья по книге поражений. Но выбора не было. Обряд предстояло совершить именно завтра. Дик решил не думать о нем. Уложил хвост поближе к теплу огня. Из-за

0: Дима. Вы прослушали отрывок из саги Мирослава Лепова.
1: Первый раз. И в это время вы моргнули больше 34 раз. Оно считается недействительным, это соитие. Да. Ну и, наконец, самое главное, это проблема, на которой мы остановились. Кислое веко. Кислое веко. Кислое веко – это окисление. Это, кстати, век. Почему? Потому что в организме избыточное количество железа. Я правильно понимаю?
2: Правильно.
1: Ну, век таким образом окисляется.
2: Да.
1: То есть веки у железных людей окисляются веки. Это может быть даже... Вы знаете, вот мне сейчас показалось, что это неплохая даже могла бы быть песня.
2: А вы знаете, ведь все-таки вы к рок-н-роллу не просто ведь относитесь.
1: Да, да. И вы знаете...
2: Как это звучит? Как это прозвучит?
1: У железных людей окисляются веки. И порою...
2: Вблизи. Нам не видно.
1: И порою не пей.
2: Да. Нам не видно низки.
1: Нет. Ну, как же так? Подождите. Да. Давайте, смотрите.
2: Сначала, пожалуйста.
1: У железных людей окисляются веки. Не жалеем себя. Не жалеем... Ты за всех не радей, вот.
2: Ты за
1: у всех не радей, веки. Ты за всех не радей, будь с врачами навеки. Вот такие стихи сегодня рождаются.
2: Будь с врачами навеки.
1: Будь с врачами навеки. Борис Степанович Ширай сегодня у нас в гостях, доктор медицинских наук. Вернемся к кислым векам.
2: Давайте, с удовольствием.
1: Расскажите, пожалуйста, подробно, что можно сделать, какие лекарства вы готовите для тех, у кого уже кислые веки сегодня?
2: Когда я вижу.
1: А вот еще, простите, мозоль уходит как таковая? Мозоль на веках уходит, конечно, когда появляются кислые веки?
2: Конечно.
1: То есть кислые веки, по сути, лечат мозоли?
2: Они лечат мозоль, то есть получается, что как бы замена одного другим.
1: Mm-hmm. Что хуже?
2: Хуже и то, и другое.
1: И то, и другое плохо.
2: Плохо. Изначально нужно что делать? Прокапывать.
1: Так. Если прокапывание не помогает.
2: Закапывать.
1: Просит вот. Прокапывание и делать закапывание.
2: Закапывать.
1: То есть просто взять и закопать. Вот это разговор.
2: Вот.
1: Если у человека кислые веки, его легче закопать.
2: Конечно.
1: Я так и знал. И легче закопать человека.
2: Сразу закрыть.
1: Конечно, я понимаю вас. Человека легче закопать.
2: Вот о чем я.
1: А потом его придется откопать.
2: Конечно, нет, через какое-то время.
1: Да. Ну и пройдет уже, как говорится, это вялое вот это кислые веки заболевание.
2: Уйдет. Эта коррозия уйдет.
1: Великолепно. Вы видите, как получается, Борис Степанович, ваш ведь уровень вашей медицины, уровень вашей работы, он сегодня зиждется. В основном на, так сказать, я бы сказал, на очень тонких вещах, на природных явлениях.
2: Вот.
1: Закопал, откопал.
2: Вот.
1: Откислился, раскислился.
2: Да. Закопал,
1: намозолил,
2: прокапал.
1: Отмозолил, как говорится.
2: Конечно.
1: Мусс, порошок. Все это, как говорится, ваших рук дело.
2: Да?
1: Ну что ж, сегодня в программе «Окулизм» на Фоменко Фейк Радио у меня, Владислава Жульпанского, был сегодня Борис Степанович Рай, доктор медицинских
2: очень
1: наук.
2: Очень приятно.
1: Автор открытия «Мозолистые веки».
0: Флора и фауна родной планеты.
3: Погоныш-крошка. Внешне похож на малого погоныша, однако его лапы телесного цвета. В поисках корма ранним утром и ранним вечером вплоть до рассвета они бегают по плавучим стеблям тростника, листьям или просто по поверхности воды, делая широкие быстрые шаги и часто махая крыльями.
0: Исправляем ошибки Рудольфа. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Мы не свекла, не грибы.
3: Мы веселые бобы.
2: Если ты откроешь рот,
3: то отправишься в полет.
2: Мы такие заводные.
3: С нами вам всегда везет.
4: Позволь себе любить себя. Ешь все бобовое.
5: Здоровое питание.
6: ООО «Оптобоб». Торгуем контейнерами.
7: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobobups.org.
8: Лицензия 45748-4239-88-4857.
0: Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио.
9: Дай телу апгрейд.
10: Мы снова в студии. А вот теперь про элитную,
11: пожалуйста,
10: элитную,
11: пожалуйста,
10: как на говорится, этом... движимость.
11: Это
10: я это называю
11: наша
10: элитная
11: задняя. Это гордость.
10: Ну расскажите.
11: Мы ведь так и называем это элитный зад.
10: Ох ты бог.
11: И больше бог ты, я скажу. Да, да. Я вам скажу так, так, так у нас и.
10: Ну это между собой, естественно.
11: Ну между собой, конечно, мы нам когда звонят и мы сразу видим, кто клиент. Я вам скажу, и Саудовская Аравия звонят, да много нам разных абсолютно стран и регионов. И вот когда там сразу мы говорим «эзэ», это элитный зад.
10: Ага.
11: Вы понимаете, когда...
10: Ага.
11: Нам говорят, вы знаете, нам звонят «эзэ», а я, дайте, пожалуйста, не люблю. Я подхожу к телефону, естественно, спокойно, мы беседуем с...
10: Сколько операций в день вы, Святослав, способны провести?
11: 4.
10: То есть я понимаю, что очередь...
11: Да, очередь большая.
10: Да,
11: очередь большая, но вы понимаете, что все хотят ко мне, и это естественно, это нормально. Я вам скажу больше. Даже дизайнер Толя подумывает сейчас над средним полупопьем. Но ему я сделаю, так сказать, какие-то скидки. Он работает в нашем бюро дизайнерском, естественно. Мы поможем ему.
10: У меня вот еще какой вопрос от имени наших радиослушательниц.
11: Да.
10: Вот Плексиглас, конечно, завоевал сейчас первое место,
11: да.
10: И ну, ничто не сравнится с жопой Плексиглаза.
11: А рынок – это рынок. Он диктует свое.
10: Да. Но да. Вот какой вопрос задают девушки.
11: Да.
10: Возможно ли с Плексиглазом
11: так
10: подойти к груди?
11: Ну, стараемся. Знаете, мне навязывают. Мне не очень приятно, когда я работаю с тазом, и тебе начинают говорить про грудь. Вы понимаете, это все-таки две ипостаси. Как я их называю, три ипостаси. Мы хотим сделать его из триполя. Из триполя. Триполь – это материал, это новейший, это нано, так сказать, материал. Мы хотим сделать как бы так, чтобы немножко среднее полужопье перешло в грудину. Перешло в грудину. Чуть-чуть. Вы понимаете?
10: Потом... к этому ведь уже идет.
11: К этому идет. И я вам скажу, кто нам подсказал это. Это же танец, вы знаете, который трясут задней частью.
10: Но, я хочу сказать, вот этот переход, вот этого полужопия, переход в грудь, он как бы таким образом, как я понимаю, и замыкает женщину целиком.
11: Конечно.
10: Получается какая-то жопогрудь.
11: Это общая модель, которая называется ЖГ.
10: Ага.
11: У нас это называется
10: ЖГ. Но вы к ней еще не подошли.
11: Нет, еще нет. Жопогрудь.
10: Вот эта перемычка, она в середине все-таки есть.
11: Она есть пока.
10: Вот это... пузность некоторая.
11: Пузность немножко, вот эта вот статуарность какая-то. И вот она-то меня и немножечко подводит, статуарность. А хочется же погрудь, чтобы это было одно единое
10: Славик.
11: Целое.
10: Да. Славик, скажи, а тяжело быть пластическим?
11: Скажу тебе, Боря, что я... Да первое, когда я была наша высадка... В Ургундии. Я оттуда ведь пошел, так сказать, мое желание заниматься жопогрудью. Именно в Ургундии я увидел удивительную женщину, у которой попа как бы сочеталась с грудью, и все это возникало как какой-то силуэт такой. И тогда я уже...
10: Как символ. То есть символ тебя Славой подтолкнул.
11: Он подтолкнул меня на это, да. Да.
10: То есть ты, в принципе, подтолкнутый символом.
11: Я подтолкнутый символом, и я тебе скажу, Боря, это на всю жизнь. Это на всю жизнь. Потому что что грудная часть, что тазовая часть, они как бы настолько переплетены. Настолько... Это тонкая грань. Ее надо уловить.
10: Как говорится, помни свою любовь. У нас в гостях пластический хирург Святослав Нелюбов. Программа называется «Дай телу апгрейд». Создатель и владелец клиники «Создатель». Да. Мастер каркасных полупопий.
11: Спасибо.
9: «Дай телу апгрейд».
8: Знаете ли вы, что?
12: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?

0: слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Высаживаем мутантов из поезда. Фоменко Фейк Радио.
2: Веселые сапожата.
3: И вот мы снова с вами в студии. Это программа «Ловкие люди» и рубрика «Работа для потерявших работу». И с вами, как всегда, Юрий Бурзон. И напротив меня удивительный человек, укладчица и еще раз укладчица от Бога, я бы сказал, Зинаида Прыскина.
4: Я продолжаю, да, историю?
3: Да, продолжайте.
4: Так вот, у нас
3: историю.
4: Был полдник как раз, полдник, вот этот как вафли вот эти с кефиром.
3: Ага.
4: И после этого я прихожу, значит, на свое рабочее место опять, вся, значит, отстерилилась вот это вот, дезинфицировалась, да. Все. Значит, прихожу, начинаю работать. Думаю, что ты, батюшки?
3: Что такое?
4: Что у меня с пальцами-то происходит?
3: Растопыриваются, в смысле? Или...
4: Да они липнут, понимаете, слипаются. Потому что изюм мне подсунули, такой вот влажный, липкий, неправильный.
3: Какой?
4: Изюм был.
3: В смысле, засахаренный?
4: Засахаренный, слишком изюм был.
3: А-а-а.
4: И поэтому пальцы начинают слипаться. А слипшиеся пальцы, это для укладчицы совершенно смерть просто, понимаете?
3: Вы не волнуйтесь только, пожалуйста. То есть, короче, это
4: работать
3: ужасно.
4: Работать невозможно слипшимися пальцами.
3: Ну, ты естественно, конечно,
4: вот
3: да.
4: Вот пробовали когда-нибудь слипшимися пальцами работать?
3: Ну, я один раз пробовал, но я сейчас не хочу.
4: А что вы укладывали?
3: Ну, не укладывал, это другое, это там было. Ну, давайте не будем, это чисто интимно, так сказать. Ничего страшного.
4: Я думаю, вы вообще даже не понимаете, о чем речь идет. Понимаете, это совершенно невозможно работать.
3: Да.
4: Слипшимися пальцами работать невозможно.
3: Да, понимаю вас. Зинаид, скажи.
4: Докторами, понимаете, я разлепляла. Докторами. У меня в крови был, весь изюм в крови.
3: О, Господи, кровавый изюм. Это ж просто звучит, это как-то в голове просто не укладывается. Это кровавый изюм.
4: Да
3: боже,
4: это ужас
3: мой.
4: Какой-то был, понимаете?
3: Господи, боже. Я вас понимаю. Вы знаете, вот все-таки давайте мы коснемся все-таки. Давайте чуть-чуть о хорошем все-таки. Давайте сейчас отодвинем.
4: А какого хорошем?
3: Ну, у вас хорошее же было с Пысиным.
4: Ну, с Пысиным только и было хорошее, и с девочками.
3: Вот скажите, вот девочки все любили Пысина.
4: Ну, конечно, Пысина все любили. И девочки,
3: поздравляли
4: и
3: его,
4: мальчики,
3: да?
4: Любили Пысина.
3: И даже так. Мальчики любили.
4: Ну, потому что у нас и мальчики работают
3: так
4: на укладке.
3: А он и красавец был.
4: Ну, конечно.
3: Он же еще при оттепели
4: начинал. Да он настоящий мужчина просто был, понимаете?
3: Ну, да,
4: в отличие от
3: да.
4: этого нового, вот этого, и нашего вот этого.
3: На ледоколе он, по-моему, тоже выступал, да? Вот когда вы...
4: На ледоколе, когда собрание было, выступал, конечно.
3: Ну,
4: у нас
3: да.
4: там был отчетный сбор, и
3: да.
4: всех укладчиков, да.
3: Все прям на ледокол...
4: На ледокол, там и груши, яблоки, все. Чернослив, все были. И по конфетам были укладчицы там.
3: Ага, и по конфетам тоже,
4: по,
3: да?
4: По Барбарису, да, по лимончику.
3: Вот это вот самое интересное. Вот есть разные же конфеты.
4: Конечно, это совершенно разная укладка. Абсолютно. Как и изюм отличается от яблока, кураги, так и лимончик, понимаете, от стратосферы и так далее. Ледокола.
3: Есть такие названия, да?
4: Конечно.
3: Что,
4: стратосферу не знаете?
3: Нет, я не пробовал, я просто... Это вкусно?
4: Стратосфера? Да вы что, это прекрасно просто. Это лучше конфеты шоколадные, вы что?
3: Вы знаете, дорогие друзья, я вас прошу, приобретайте стратосферу, потому что это удивительные какие-то, так сказать, конфеты, о которых нам сейчас Зинаида Прыскина рассказывает, укладчица от Бога, ну, как мы ее назвали.
4: Стратосферу, конечно, вы можете взять, но берите именно, чтобы укладчица была 521-555-642. Потому что эта укладчица Антонин, она очень хорошая. Совершенно укладка отличается
3: Тонечка.
4: От всех других. Да.
3: Я видел ее тоже на доске почета. Тонечка.
4: Конечно.
3: Она же тоже с вами висит там, да?
4: Тони, конечно. Тони, да.
3: И уже который год висит, по-моему,
4: Который год висит вместе со мной рядом. А мы же рядом там висим.
3: Ну, вы рядом прям практически.
4: Ну, конечно. Вы же видели. Вы бы заходили к нам.
3: Я
4: вот цех-то у нас.
3: Да я с удовольствием зайду. Что вы?
4: Значит, зайду. Вы же заходили сегодня.
3: Нет, сегодня я заходил, но я еще раз зайду. Я еще раз хочу зайти.

0: Вот у вас там висят фотографии.
1: Фотографии
0: есть. В красном уголке вы встречались с Пысиным, да?
1: И в красном, мы везде с ним встречались, и в красном уголке. И вот на этом ледоколе, как вы говорите, ну, и да, в одном зале мы с ним все время встречаемся.
0: Ледокол Иван Педов. Это был очень...
1: Ледокол Иван Педов, естественно.
0: Да, да, да. Конечно. Да, конечно. Это и знаменитый ледокол. Это вообще это мировое просто.
1: Раз в год у нас там встреча происходит.
0: Раз в год, да. Вы знаете,
1: сделаем... А проблемы мы будем говорить о моей?
0: Зинаин, сейчас, не волнуйтесь. Я просто хочу, чтобы вы попили сейчас пока водички, там какой-нибудь компотик, да, или компотик вы не любите?
1: Вы мне еще кефир предложите.
0: Нет, кефир с вафлями не будет. Сделаем паузу, Зинаин, и вернемся через мгновение.
2: Веселые сапожата. Наказываем тягомотиной. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
0: Высоколобый бутылконос, вид клюворылых отряда китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконосов находят до 10 тысяч клювов кальмаров.

0: Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Отказыватель.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио, передача «Отказыватель». И сегодня мы встретимся с человеком, который нам очень может помочь, потому что в наше время, когда мы, нам стыдно, неловко отказать и так далее, иногда это просто необходимо, так вот, он обещал нас научить этому простому вроде бы действию. Здравствуйте еще раз, и у нас в гостях Борис Альфредович Аушкин. Здравствуйте, Борис Альфредович.
4: Доброе утро. Очень приятно.
3: Здрасте. Здравствуйте. Ну, вы знаете, первый вопрос сразу в лоб. Зачем?
4: А как?
3: А, вот оно что.
4: Да.
3: То есть без этого никак?
4: Конечно.
3: То есть без отказа мы не проживем, так сказать. Если всем будем говорить «да», то что же с нами будет? Что же от нас останется? Да? Правильно я понимаю?
4: Конечно.
3: А скажите, когда, как вы впервые отказали?
4: Ну, что сказать, когда я вижу обрис ситуации, для меня сразу все становится очевидно.
3: Ага.
4: Например, скажем так, сегодня я могу уже отказывать... Ну, скажем так, во всех направлениях.
3: Во всех?
4: Да.
3: А
4: да.
3: Я вот именно интересует, меня интересует первый раз. Когда это произошло и как это
4: первый
3: произошло
4: раз.
3: В первый раз? А вы увидели абрис в первый раз или...
4: Я понимаю, да. Я просто не закончил. Я продолжу мысль свою, потом отвечу на ваш вопрос. Я, значит, могу отказывать во всех направлениях. То есть, будь то бизнес,
3: да.
4: Личные отношения...
3: Ага.
4: Политика.
3: Политика, ну и безусловно, да.
4: Ну и спорт.
3: И спорт. Конечно, конечно.
4: Спорт.
3: Конечно,
4: вот.
3: Конечно.
4: А теперь возвращаемся.
3: А теперь вернемся, да, к первому разу.
4: К первому разу.
3: Сколько вам было лет, помните?
4: 24.
3: 24 года. Да, ну, 24. Вполне себе уже возраст.
4: Да, это, конечно. Ну, я, скажем так, я повзрослел в 18. Повзрослел сразу.
3: Просто сразу, просто вот раз, бац, и все, и повзрослел.
4: Ну, можно сказать, что бац, и бац, но в любом случае...
3: Ну, бац.
4: Бац.
3: Бац. Хорошо, да. И кому вы отказали?
4: Ну, я отказал сначала просто девушке.
3: 24?
4: В 24, да.
3: Так.
4: В 18 я, бац, как бы все произошло.
3: А в 18 вы отказали?
4: А в 18 я отказал.
3: Этой же девушке, с которой в 18 было бац?
4: Да. А в 24 я просто сказал ей «нет».
3: Нет.
4: Я сказал ей четкое, жирное «нет». Это имело в виду на всю оставшуюся жизнь.
3: На всю оставшуюся жизнь.
4: Да, и она четко это поняла. И я понял первый раз, в первый же раз, что я донес до нее... Угу. Суть вопроса. Да.
3: То есть, как сказать, вот без всяких там долгих разговоров.
4: Да, вы знаете, вот эти все лирические...
3: Отступления?
4: Отступления,
3: вот эти, да.
4: Так сказать.
3: Которые выматывают, да?
4: Они не то, что даже выматывают, они обезвоживают.
3: Организм.
4: Угу. Они нужны на всех уровнях, как
3: на
4: я уже вам сказал, да. Когда люди что-то мямлят, что-то нечетко формулируют. Я четко тогда сформулировал, я и сказал «нет».
3: Нет. И тогда, видимо, вам в голову пришло открыть школу отказа.
4: Нет, это позже произошло.
3: А когда, когда?
4: Хорошо, я отвечу. Значит, когда? Когда, когда? Дело в том, что после этого я стал отказывать очень многим.
3: Ага.
4: Я чередовал отказы с, скажем так, с, ну, просто много, скажем, раз много свой женский долг, после этого я сразу говорю им «нет».
3: А, то есть они такие, ну,
4: они
3: как
4: должны
3: бы на
4: понимать,
3: раз, да.
4: Да, они должны понимать, на один-два раза.
3: Ну, видите, все-таки два случается.
4: Бывают два.
5: Шки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда.

0: Жигало-фигляр.
1: Вот интересно, интересно узнать, чем живет жигало-фигляр. Я имею в виду материальную сторону вашего существования.
2: Ну, конечно, в нашей работе существуют моменты, когда, так сказать, за позерством.
1: Да.
2: А это как-то где-то, в общем, позерство. Да. За позерством, да, у жигало-фигляра появляется, ну, так сказать, где-то тонкими ростками.
1: Да.
2: Ну, его... Ну, нежная, трепетная душа.
1: Душа.
2: Потому что основное, что заставляет выбрать эту профессию, Ира,
1: да,
2: настоящего мужчину.
1: Да.
2: Основное, что заставляет, это желание,
1: ага,
2: осчастливить.
1: Как можно больше. Представительниц.
2: Большое, представительниц женского.
1: Представительниц. Скажите, а
2: именно осчастливить.
1: Именно осчастливить. Ну, наверное, вот именно из-за
2: подарить
1: этого...
2: Подарить им радость.
1: Подарить им радость. Видимо, именно из-за этого у вас новая акция, я слышала, «Жигало со скидкой».
2: Ну, дорогая моя, это же сезонно.
1: Ну, сезонно, месячник скидок.
2: Да. Это сезонно, сейчас
1: обычно
2: у нас...
1: Обычно в зимнее время вы почему-то устраиваете.
2: Ну, потому что зимнее время достаточно... Ну, закрыты, так сказать,
1: поры.
2: Все чакры, я бы сказал, да, закрыты. И поэтому, конечно, у нас скидки до 90.
1: Да вы что?
2: До 90%.
1: Да вы что? Ничего себе!
2: И... Но это не сказывается на качестве нашей работы.
1: Да я знаю, что не сказывается. А, два жигала, три третьих подарок. У вас много, я видела там.
2: Есть,
1: да,
2: такое,
1: да. Есть такое, да, да.
2: Конечно. Три жигала у нас есть. И групповая работа, конечно. Вот. А когда акции проходят, то ну, вот ты действительно права, увидела это. Два жигала, третий в подарок. Это, конечно, так и есть. Но радость, которую получают наши клиентки, она заоблачная.
1: Заоблачная?
2: Я могу сказать тебе, что тебе, мне кажется, нужно быть смелее.
1: Смелее.
2: Все-таки смелее.
1: Смелее. Скажите, ну вот многие мужчины, кстати говоря, интересуются, где, собственно говоря, можно обучиться вот этим вот тонким наукам. А может быть, школа какая-то?
2: Я тебе скажу, детка, это
1: техникум,
2: не, это,
1: да,
2: не, это не курсы.
1: А что это?
2: Это генетика.
1: Генетика.
2: Это природа.
1: Я понимаю, но все-таки, ну где-то, может быть, вы даете
2: какие-то... Мастер-классы.
1: Есть мастер-классы, да?
2: Да.
1: То есть вы как бы
2: я
1: иногда,
2: да,
1: все-таки...
2: Да,
1: да,
2: я даю,
1: да, скажите,
2: мастер-классы.
1: Где будет ближайший мастер-класс проходить? Когда?
2: Он будет проходить 11-го.
1: Mm-hmm.
2: Да, 11-го в 16.
1: 11-го в 16?
2: Mm-hmm.
1: А возрастные ограничения есть какие-нибудь?
2: 25+.
1: 25+. То есть раньше не стоит, да, вот обращаться?
2: Нет, конечно.
1: Нет. Нечего. А женщины могут посетить ваш мастер-класс?
2: Нет.
1: Нет.
2: Это дело в том, что мужская... это закрытая мужская тема. И, конечно, ну, зачем же это женщинам? Они должны получать уже готовый продукт.
1: Конечно,
2: они, так сказать, не выяснять.
1: Не будем
2: какая
1: раскрывать
2: кухня
1: тайны, да,
2: нашей,
1: да, да,
2: кухни,
1: тайны,
2: так сказать,
1: тайны.
0: Жигало-фигляр.
3: Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелют в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающее и мягчительное.
6: 101 рок.
5: Правда с запахом кроксов. Фоминка Фейк Радио.
7: Алло.

0: You are Bukachur.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
2: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. В

0: Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
1: Спорт.
0: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
1: Финансы.
0: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: У Надежды нет Егора.
4: У Егора есть Надежда.
3: Перетяжка натяжных полов заново.
5: Ух ты! О-о-о! Постой!
6: Строительный. 562-98-454-16-43-81-99-11. Спасибо. Нежно.
7: Как устоять на постоялом дворе? Фоменко Фейк Радио.
8: Парапет времени.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях два человека, которые, как это ни странно, ранее были друзьями, а теперь они, в общем-то, и я прошу прощения.
10: Ничего,
9: сегодня
10: страшного.
9: Сегодня они находятся, ну, в очень, ну, я бы сказал так, в конфронтации.
10: Да ничего страшного.
9: Как вы знаете, «Парапет времени» — программа, посвященная работникам масс-медиа. И сегодня у нас встречаются продюсер и автор
10: Бубнов.
9: Сценария.
10: Да
9: подождите, Бубнов. Я вас прошу.
10: Ничего себе.
9: Виталий, я прошу. Мы же с вами говорили.
11: Вот.
9: Сегодня Виталий Бубнов — это автор сценария и продюсер компании Art Вуханодосона. Ой, простите, оговорился. Art Media Group Вадух. Ну, это, в общем, одна известная компания. Я прошу прощения, очень тяжело мне ее выговорить, но неважно. Это сегодня Регина Михайловна Степных. Здравствуйте, Регина Михайловна.
11: Здравствуйте. Угу.
9: Регина Михайловна, ну вот этот конфликт, о котором уже, ну, он уже и все газеты обошел. И уже сколько было передачи по телевизору. Ну, как? Деньги были заплачены, сценарий был написан, принято производство, и потом вы своей рукою берете и останавливаете. Ну, Регина Михайловна, честно говоря. И вот автор Виталий
10: Бубнов.
11: Да, я вижу.
9: Ну, подождите,
10: Виталий. Извините, пожалуйста.
9: Виталий, ну, дело в том, что мы просто... Давайте как-то сейчас мягко попробуем все-таки докопаться до истины. Началась съемка, потом она была остановлена, как я уже напоминаю нашим радиослушателям. И вдруг ни с того ни с сего вот этот конфликт, когда... Автор требует, а продюсер отказывает. И хочется понять причины этих отказов, собственно.
10: Как в потьмах.
11: Потому что у меня масса замечаний к этому проекту. Я не могу запустить этот
10: проект. Она мне не дает.
9: Давайте без личности.
10: Ну все,
11: вести себя.
10: Она же не дает, смотри.
11: Корректно.
9: Да.
10: Хорошо.
9: Регина Михайловна, ну скажите буквально несколько слов. Что не устраивает вам уже запущенный проект?
11: Я
9: к тому, куда идут деньги налогоплательщиков, потому что этот комитет по кинематографии участвовал, я понимаю, тогда вкладывал. выкладывал. Да, мы не спрашиваем, куда они делись, эти деньги.
11: Так, я рада нашей встрече, я приступлю к конкретным замечаниям. У меня вопросы к автору. Вот, наконец, мы встретились, у меня такие вопросы, вот конкретные.
9: Да, пожалуйста.
11: Мне не вполне понятно, почему семья Тарасовых именно кладбищенская мафия. Как это влияет на действие? Любой актер, даже эпизодник, будет требовать у режиссера и сценариста мотивировки этого, вы понимаете? Ну вот почему вы молчите? Вы меня
10: слышите? Она не хочет вообще
11: чтобы
10: ничего.
11: Изменилось, если бы они владели строительным бизнесом.
10: Никогда
11: все-таки
10: не давала.
11: Кладбищенская мафия — это традиционно что-то очень
10: не дает,
11: чумаза, страшная. Это из 80-х, 90-х годов, поймите. Из кануна перестроечных и постперестроечных времен. А у нас фильм, простите, должен выйти на экраны в 2010 году.
10: Никогда.
11: А в сцене празднования, дайте мне, вы меня выслушайте,
10: она
11: пожалуйста.
10: Не дает.
11: Выслушайте меня, пожалуйста,
10: видите?
11: Я еще не
10: она
11: закончила не. А в сцене празднования серебряной свадьбы присутствует неясность. Немолодая невеста в фате.
10: Вот, кстати,
11: это что-то,
10: знаете,
11: дайте мне сказать.
10: Подождите.
11: Это что-то из времен НЭПа, перемешанного с зодчиной.
10: Она никому не даст.
11: Я не понимаю, не понимаю. Вы что, написали сперва о реальной свадьбе, а потом решили сделать ее серебряной или что? Я не понимаю.
10: Хочу, чтобы...
11: Я бы не смогла надеть
10: фату. А вы просто ответьте, вы замужем? Вот хотим мы узнать сейчас.
11: Я бы не смогла надеть фату
10: Регина
11: в своем возрасте.
10: В своем возрасте. Вы замужем или нет? Вы были замужем?
11: Это не имеет отношения
10: вот,
11: к нашему сценарию и к нашему проекту.
10: Личное у вас становится впереди общественного.
11: Вы на чьей стороне? Вы должны быть...
10: Я что?
9: На вашей стороне?
10: И что? И что?
9: Тише, Бубнов.
10: Тихо. Я и еще раз хочу сказать.
11: Так, еще. Еще следующее. Я не закончила. Выслушайте меня, пожалуйста.
10: А мы ведь даем вам.
11: У вас четвертая серия пропущена. Вы можете себе вообще представить это?
10: Бубнов.
11: И да. Порядок идет именно так. За третий, пятый. Я не знаю, почему он молчит. Только я говорю. Зачем Кристина, скажите мне, опять пишет черные картины? Опять у нас чернуха в полный рот. Это же невозможно. Или какие другие там.
10: Как?
11: Лишь только для того, чтобы в сказочном финале
10: как?
11: Бабушка открыла Пикассо и прочих импрессионистов.
10: Никогда.
11: Да не нужны эти картины вовсе.
10: Если...
11: Такое впечатление, что вся чернота, чернуха, просто это вот мировоззренческая история автора, который здесь сидит.
10: Да не надо мне! Вы пробовали коленки сами себе?
11: В традициях русской культуры всегда есть свет в конце туннеля.
10: Не надо.
11: И не надо в нашем телесериале вот этой самой чернухи полный раз. Я повторяюсь, но это так. А потом, простите меня, сцены из Гамлета.
10: Вы попробуйте сами себя вот так вот поделать.
11: Это, конечно, может быть. Может быть. Но три убийства подряд, ну вы подумайте, в маленькой квартире.
10: Никогда, я вам говорю.
11: Да так, чтобы трупы куда-то подевались, иначе их бы все-таки заметил Максим. Но это
10: если
11: просто,
10: Максим
11: просто,
10: заметил?
11: Это так очевидно. Ну? Еще не замечены им слепые девочки, находящиеся в этой же квартире. Ну,
10: так.
11: Послушайте, это же многовато.
10: Нет.
11: Ну, многовато.
10: Да нет.
11: А уж тем более отрубленная рука в унитазе, от которой тоже незаметно можно избавиться, слив ее. Ну, честно говоря, я таких унитазов-то в глаза не видал.
10: Да, вы...
11: Чтоб слив спокойно проходила человеческая длань. Что вы все выдумываете?
10: Не надо мне...
11: Близи к реальности.
10: Дланью?
11: Чтоб слепая ее вычислила
10: засовывать...
11: и забрала у нее пистолет.
10: Никогда.
11: Послушайте, да если слепые девочки и Кристина виртуозно избавились от трупов.
10: Ну,
11: кому?
10: Что?
11: Кому Сидой раздает постеры от Паркер?
10: Да надо было читать.
11: Ну, вы разберитесь, будьте добры, с этим тоже. Как
10: Сидой.
11: Это можно снимать?
10: С какой?
11: Да пятая серия невероятно велика.
10: Не надо.
11: У вас там какая-то путаница просто вышла.
10: Я сказал. Да что же она? Ну и еще раз я хочу вам сказать. Когда Сидой вытаскивает вот эти вот вещи, он первый
11: так,
10: раз,
11: вот смотрите, я переворачиваю. Я еще не все сказала.
10: Посмотрите внимательно,
11: дайте мне продолжить, пожалуйста.
10: Не трогайте меня сейчас. Вы чувствуете, вы когда вот чувствовали, вот когда вот себя вот так делали.
11: Послушайте, нет, у вас есть хорошие моменты. Очень есть, хорошо с казино. Но дальше, опять чернуха. Такой концентрации.
9: Дорогие друзья,
11: опять
9: прошу,
11: лимон.
9: Регина Михайловна, одну секунду. Регина Михайловна, секундочку. Дело в том, что у нас буквально сейчас короткий перерыв. Напоминаю вам, что вы смотрите программу «Парапет времени». Да, и буквально мы уходим сейчас на рекламу и сразу же возвращаемся. Сразу, действительно, вопрос Седова и отрубленной руки очень интересует нас.
10: Я вам говорю, вот это вот...
11: Да не надо перевязывать Кристине себе руки шелковым шелком, не
9: надо. Я хочу вам напомнить, что вы не смотрите, а слушаете программу. И это удивительная вещь, да?
8: Парапет времени.
12: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше?

0: Online Radio 101 on 101 Raw. Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио.
1: Найди себя.
0: Мы продолжаем программу.
2: Я могу вам предложить интересную профессию. Она практически вытекает из вашей профессии, окусыватель излишки. Это подъем малых величин. Это подъем малых величин на том же предприятии практически, который... Да.
3: Подождите, а начальник у меня кто будет?
2: Начальник не будет у вас, конечно, тот, который был.
3: Нет, я вот начальник... просто с Карен, вот
2: да,
3: я не
2: понимаю.
3: Хочу даже смотреть на него. Кармен не хочу видеть.
2: Да. Нет, конечно, подъем малых величин, это там не понадобится окусывать, там нужно просто аккуратно работать руками. Я знаю, что у вас золотые руки.
3: Подымать,
2: да,
3: хорошо.
2: Именно подымать. Вы будете...
3: Я подымать могу?
2: Да,
3: я,
2: это
3: кстати,
2: хорошо.
3: Я могу подымать хорошо,
2: да.
3: Очень подымать.
2: Вот очень хорошо. Да. Вот давайте так попробуем как бы сейчас настроиться на эту профессию.
3: Ничего, что у меня гипс?
2: Ничего страшного, это абсолютно не страшно. Гипс вам не будет мешать. Давайте попробуем хорошо. С вами это подъем на малую величину.
3: На малую величину.
2: Да, на малую величину, конечно. Единственное, что там вам придется немножко прессовывать. Ну, будете прессовывать, это не страшно.
3: Нет, я прессовываю, я могу прессовывать. Я
2: можете.
3: Прессовывала несколько раз, конечно.
2: Очень хорошо, будете прессовывать.
3: Да, могу, спасибо.
2: Спасибо. Не за что, о чем речь. Сегодня мы помогли Татьяне Болеславне Фонаревой, которая замечательная, у которой
3: спасибо.
2: Замечательная профессия. Поможем и вам, дорогие друзья. Обязательно запишитесь на наш сайт. Найди себя. Помогу. Вы записали? .упс. .фм. Значит, мы ждем вас, и мы надеемся на продвижение вас в непосредственную работу, и чтобы вы чувствовали себя уютно. До свидания.
1: Найди себя.

0: Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Жужжала средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное. Покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжалы среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжалы – паразиты.

0: даш.
1: Просто проведи, Господи, плоско, площадь, некуда. Магазины бытовой техники «Площадь Плоского».

0: Классика в эфире.
1: За окном моей палаты гуляла белокурая блестящая красавица, от которой невозможно было оторвать мой пристальный взгляд. От поцелуев с ней на губах возникали вулканы, лава которых не изменяла свой цвет даже после того, как затухала. Она не была упруга, напротив. В ней можно было растворяться, как в пышной пуховой подушке. Я пытался бежать от нее, но она догоняла меня со скоростью ветра. В ее глазах пряталась какая-то загадка, неподвластная научному объяснению, которая заставляла скрипеть мои зубы при одном только прикосновении наших взоров. Ночью глаза этой блондинки зажигались тысячами звезд, и было понятно, что от такой красоты отказаться просто невозможно. Ее сердце, с одной стороны, было настолько непоразимо, как бывает непоразима жажда в наслаждении.

0: весенней, а с другой настолько ранима, как тающий снег в середине января, что я не мог ждать от нее чего-то действительно предсказуемого. Я проснулся от странного ощущения, которое заставило меня выглянуть в окно. За окном лежала она. Накинув рубаху, я пулей выскочил на лестничную площадку и, не замечая лестниц, летел к ней. Оказавшись на улице, я присел и начал гладить ее бархатное тело. Оно мерцало, как бриллиантовое колье, и приятно ослепляло. Она не обращала на меня никакого внимания, была холодна ко мне, так же холодна, как убийца, совершающий убийство только из-за денег. Ее звали Зима. Вы прослушали отрывок из повести Святослава Бургазова «Схватка».
1: Классика в эфире.

0: В эфире программа «Сделай сам» на Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон. А в гостях у меня Сила Михайлович Сытин. И вот я вам хочу сразу сказать: здравствуйте. Сила Михайлович Сытин. Именно вот как же вам пришло в голову вот сделать этот дистиллят?
1: Поймите простую вещь.
0: Да, пожалуйста.
1: Все это наше корневое, оно утеряно. Безвозвратно утеряно. Корни уходят, люди уходят.
0: Все уходят.
1: Понимаете? И поэтому начинаем мы с того, что напитки, которые пьет наш человек,
0: Да.
1: Они должны, понимаете? Они должны природно проходить сквозь внутрь человека.
0: Сквозь что?
1: Сквозь человека природно должны проходить.
0: Приходить природно.
1: Сквозь внутрь человека.
0: Сквозь внутрь.
1: Сквозь внутрь природно. А там
0: ну да.
1: Дистиллят. Дистиллят сегодня — это вещь.
0: Дистиллят для, извините ради бога, дистиллят — это для тех, кто понимает. Это, естественно, мы говорим о...
1: Испокон веку.
0: Пожалуйста, да.
1: Чтоб ты понимал.
0: Да.
1: Испокон веку.
0: Сил Михайлович, попьете,
1: может? Никакого вам... Да я попил.
0: А, хорошо.
1: Так. Никакого вам выжима-отжима.
0: Да.
1: Главное для человека, да, нашего, простого,
0: да,
1: человека.
0: Да.
1: Побродила.
0: Так.
1: Попили.
0: А, то есть когда побродила, то и попили.
1: Это по сути своей и есть дистиллят. Но когда вы сами по себе хотите сделать так, чтобы у вас было все чисто, красиво, вкусно, вы начинаете уже искать.
0: Вот расскажите поподробнее.
1: Ну, раньше что было? Раньше у нас как?
0: Да. Огурчик возьмите.
1: Не
0: надо, хорошо.
1: Дистиллят не закусывает никто.
0: Ну да,
1: он
0: нельзя.
1: Он чистый.
0: Закусывает соль. Да, его нельзя.
1: Огурцы соль себе, вашей этой вот, этому спирту вашему.
0: Ну да.
1: Понимаете?
0: Да,
1: а
0: да,
1: нам,
0: да,
1: дистиллятчикам, никакая закуска.
0: Ну да, вы дистиллятчики.
1: Чисто. Все раньше чисто, как было. Послушайте меня, как было раньше. Раньше как? Возьмем, бывало, для сосуд.
0: Жбан.
1: Ну, это у вас жбан.
0: А, извините.
1: А у нас
0: сосуд. У вас сосуд.
1: У нас когда сосуд, тогда сосуд.
0: Тогда и сосуд. Вот. Ну да, я понимаю. Так.
1: Да. Сосуд вы берете.
0: Так.
1: Приприятие его, бывало, из лаборатории. Литр 20. Узкое горло пропихните. Стекло туда пропихните. Стеклянные. Пропихните в узкое горло.
0: Так.
1: Ну, что хотите пропихнуть?
0: Ну, я не знаю
1: пропихнуть. Не, ну вы что хотите пропихнуть?
0: Ой, я не знаю, что я живу.
1: А что вы дышите так?
0: Ну, просто...
1: Не хотите ничего пропихнуть?
0: Нет, я хочу. Я в узкое,
1: что?
0: Я хочу пропихнуть.
1: Ну,
0: я просто не знаю,
1: мне,
0: что.
1: Чачу.
0: Ну, например, пшеничное что-нибудь такое.
1: Че, сдурел, что ли?
0: А что?
1: Че, вкусно-то? А? Пропихни туда нормально.
0: А что же?
1: Яблоко. Грушу пропихни.
0: Ага.
1: Пропихни на ягоду.
0: Ягоду?
1: Чего у тебя на огороде есть?
0: Ну, у меня там есть.
1: Да я вижу, ничего.
0: Патиссоны.
1: Ну, патиссоны, что ты будешь? Патиссоны, из патиссона.
0: Ну,
1: брагу тебе. Ну, ты же нормально.
0: Ну, неудобно, конечно, с патиссоном.
1: Ну, оглуплять все не надо.
0: Не надо, да.
1: Ну. Короче, запихал ты туда яблок. Килограмм 8.
0: Так.
1: Залил кипяточком.
0: Так. Вы записывайте.
1: Кипяточком.
0: Радиослушатели, да?
1: Прям раз.
0: Так.
1: И сверху резиновую перчатку.
0: Ах, вот на этот момент. Сейчас мы легкую паузу сделаем. Вы держитесь сейчас, пока отдохните немножко. Сил Михайлович Сытин немножко отдохнет, а мы сделаем...

101.ru. Нанизываем на стержень. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Карбон. Алюминий. Эбонитовые вставки. Стоит без посторонней помощи.
4: Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения Славутица. Лицензия не нужна.
5: Стало понятно, люди не герметичны. Фоменко Фейк Радио.
6: Чья спецовка?
7: Мы снова вернулись в студию.
8: Скажите просто, я хочу быть. А вот ваше отношение к тискам, оно как, вот, ну, как таковое?
9: Но я понимаю, это родина. Это родина, которая, которую ты любишь. И которую ты готов ты на все ради этого.
8: А что вот вам, скажите, вот, что вам приводилось, доводилось, так сказать, зажимать?
9: Да мне разные, мне были, знаете, какие вещи вообще. Знаешь, что я отец, так мы на ты, если что там, если... Я могу и зажать так по-серьезному. Такая, знаешь, это станина, вот, знаешь, станину.
8: Ну?
9: Вот это вообще не имеет отношения никакого к этому. Вот я к чему говорю. И это потому что вот мне всегда, когда начинается разговор про это, я все время про станину вспоминаю. Потому что один какой-то, ну, неважно, как его зовут, он приходил просто, я его просил, чтобы ты не приходил. А он все время приходил, я со своими тисками, а он, естественно, приходит, и у него это берет станину. Я ему говорю, я говорю, что ты? Ну, естественно, после этого началось то, что я и ему пришлось там, и мне, конечно, и вместе получилась такая...
8: Ну, вот вы и зажимали, получается.
9: Да, получалось, зажимали, естественно, там,
8: В тиски там.
9: Ну, да, в тиски там, ну что, ну, палец у него там, ну и что я, а кто будет, и... Вот я, если даже я вот так начну делать, если это в любом случае попадет, это же ежу, понятно. И не только ежу, и да любому там, понимаешь.
8: А вот механические тиски, правильно ведь?
9: Механические.
8: Только механические?
9: Ну, конечно, механические.
8: А электрических не бывает?
9: Да не бывает. Да электрические — это не тиски, это все это бабские вот эти дела, начинаются вот эти. А мне электричество, мне там это, возьми там мне.
8: То есть, получается, не можешь зажать, не жми. Либо
9: да.
8: ты жми,
9: ну,
8: либо
9: да.
8: нет.
9: Да, да, либо возьми вот это вот.
8: Ну,
9: либо.
8: То есть, не
9: вот
8: муха это. Прилетела, правильно?
9: И не муха прилетела, не цокотуха, и все. И, что, кому это надо? Все бабские эти самые, как начинают натягивать. Ну, что, ну, что натягивать?
3: Чья спецовка?
6: Знаете ли вы что?
10: Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основой?

0: Потрись о славу. Фоменко Фейк Радио. Хобби-хобби.
1: В эфире я, Ирина Рыбладзе, программа «Хобби-хобби». У нас в гостях сам, действительно сам, Игорь Пусин, поверьте.
2: Да, я пришел.
1: И он нам рассказывает о дятлятниках,
2: Синичниках,
1: да-да-да.
2: И дроздятники, да-да-да.
1: И вот мы пытаемся понять, отличаются ли чем-то эти строения друг от друга. И как выясняется, в общем...
2: Есть некоторые отличия, но... Я все равно пошел здесь, конечно, от вагины.
1: Но... Понимаете, гуманизм Игоря заключается в том, что не то, что вот эта птица, только она может залететь в свой домик. Нет. Этот домик будет открыт для всех.
2: Для всех. То есть дрозд захочет, даже дрозд залетит в синичник. Он и побудет там какое-то время.
1: Погостит, так сказать.
2: Может быть, там и застанет синичку, так сказать, и как бы они погостят вместе. Вопрос не в этом. Я за вот это смешение. Как бы это должно абсолютно перекликаться.
1: Свобода. Да, правильно я понимаю?
2: У птиц должна быть свобода.
1: Как жалко, что у людей такого нет, правда?
2: Ой, боже мой,
1: Можно было бы раз и зайти кому-нибудь.
2: А как хотелось бы, да? Мог бы так кто-то промазать блином, и пожалуйста.
1: И раз, и пошел.
2: И будьте любезны,
1: И будьте любезны, и никто не сможет отказать.
2: Нет, понимаете? Ни в коем случае. Свобода во всем.
1: Свобода во всем.
2: Как бы передвижение. Свобода передвижения.
1: Надоело было быть здесь, а пойду туда.
2: Не нужна виза.
1: Да.
2: Чтобы залететь дрозду в синичник.
1: Виза не нужна.
2: Не нужна.
1: Прекрасно. Вот. Не надо стучаться, главное.
2: Не
1: понимаете?
2: Надо стучаться.
1: Не абсолютно. Надо стучаться, а можно ли я войду?
2: Просто не надо, берешь, не надо быть дятлом здесь даже. Вот так бы я сказал. Никакому дрозду не надо быть дятлом, чтобы стучаться.
1: Да, в дятлятник.
2: В дятлятник. А промажь, заезжай
1: и
2: в дятлятник.
1: Заезжай.
2: Поживи, да.
1: Прекрасно. Слушай.
2: Я даже хочу, так сказать, вот на этих вот скворечниках, ну, в смысле, этих дятлятниках, синичниках, дроздятниках, написать «Заезжай».
1: Заезжай.
2: Да, заезжай.
1: Прекрасно.
2: И восклицательный знак. В этом что-то есть такое уникальное, да?
1: Уникальное. Это, нет, просто знаете, вот это, как сказать, на самом деле тема философская.
2: Абсолютно. Как распорядилась мать природа, любое отверстие, оно как бы манит. И вот эта вот манкость, она должна присутствовать и в синичниках тоже.
1: И в синичниках, и в дятлятниках.
2: И в дятлятниках, и в дроздятниках. И я вам скажу, и в пингвинятниках, так сказать, я все-таки подумываю, вы правильно сказали, что я, конечно, уже раздумываю на эту тему. Ну, скажу так, может быть.
1: Другое дело, если вообще требуется для пингвинов, вообще бывают дома?
2: Бывают, конечно.
1: Бывают, да?
2: Бывают дома. Бывают даже дома терпимости. Mm-hmm. Это, так сказать, вниз уже доказано учеными. Естественно, конечно.
1: Да ладно.
2: Они туда заходят. Да, обращаются, да. То есть они же ходят такими группами. У них очень...
1: У них психические проблемы все-таки
2: у
1: бывают.
2: У них очень развита, да, так сказать, вот эта коммуна. И вдруг кому-то вдруг вот возникает у кого-то...
1: Блажь какая-то, да.
2: И надо его отправлять.
1: Специальный
2: вот
1: дом.
2: Мне звонят, кстати, сейчас вот люди, которые постоянно...
1: В домах терпимости работают.
2: Работают в домах терпимости. Сейчас, секунду.
1: Ответьте, конечно.
2: Давайте я отвечу, да. Хорошо, да. Да. Благодарю вас. Хорошо. Всего доброго. Хорошо, спасибо.
1: Как там дела?
2: Заказчики. Угу. Это заказчики, которые...
1: Дома терпимости.
2: Первый
1: дом терпимости
2: первый дом терпимости для пингвинов уже сделан.
1: Уже сделан.
2: Вот мне сейчас позвонили по моим эскизам.
1: Просто восторг.
2: По моим эскизам, значит, уже инженеры, так сказать, конструкторы уже сделали это все. Это удивительное все-таки, удивительное.
1: Удивительно.
2: Да.
1: Ну что же.
2: Нет, это...
1: Мы сейчас опять на секундочку буквально прервемся, а тут только разворачивается, самое интересное начинается. Поэтому на секунду прервемся и снова увидим нашего замечательного гостя.
0: Хобби-хобби. Подчас устаем прятать. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной бормотушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной бормотушки начинается в августе.
4: Hei veljet, kippis vaan!

0: меду, рука в рыбе. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн-радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.

0: Ну, вы знаете, вот несмотря на всю эту трагическую историю, вы просто прекрасно выглядите, хочу сказать.
1: Я как-то неудачник. Мне тебе Гюзель живет с неудачником. А женщины по всему миру теперь стоят в очереди.
0: Подождите, так вы не только у нас в стране, так сказать.

0: тебе проектировали,
1: ну, конечно,
0: туалет.
1: Это был блестящий проект.
0: Блестящий,
1: конечно, блестящий проект, и, конечно же, он везде, так сказать, понимаете, ну, везде.
0: Всемирный, можно
1: так сказать,
0: сказать,
1: конвертировался по всей планете.
0: По всей планете и везде, ну, конечно, и женщины, конечно, страдают везде.
1: Вы понимаете, я хочу вам сказать, когда она ушла к этому Зарданяну, мне кажется, она как будто бы ослепла. Ну, что такое?
0: Ну, любовь слепа, понимаете? Любовь слепа. Это такая, понимаете, такая, такой химический процесс, что можно действительно...
2: Я вам скажу. Я из мести спроектировал симметричный туалет. Симметричный мужскому.
0: Да.
2: Женский симметричный мужскому.
0: Это
2: хотя
0: понял.
2: И дурак.

0: Эктора. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Классика в эфире.
2: Луна скрылась. Затмение. Звезды рассыпались, как хрустальные бусинки. И появились первые аккорды звездной сонаты. Звуки становились все явственней. Звезды пели, звезды звали, звезды тянули в дорогу. Вот тело услышало зов звезд. Волна прокатилась снизу вверх и зацепилась за ноты звезд. Отразилась от них и принесла новую силу. Влилась в тело и, пройдя его, ушла в землю. Но часть осталась внутри. Потоки все сильней и сильней уходили вверх и вниз. Энергия звезд просыпалась в теле. И тонким лучиком, скользнув по рукам, заставила их подняться вверх к небу. Появилась спиральное вращение. Все закружилось. Хороводы звуков и света сплелись в один бешеный танец. Образовалась сфера. Вращение усиливалось. Все быстрее, быстрее. Я перестал быть. Исчез. Растворился в танце света и звука. Стал песней звезд и неожиданно потянулся вверх. Туда, откуда шел тот странный зов. Зов, который я однажды услышал в детстве. Яркая радость стремительно осыпалась кашлями дождя, вливался в поток, заставила его ослепительно сверкать. Сила вырвалась на свободу, сила творила музыку. Музыка лилась яркими, воздушными, прозрачными красками. Рисовала узоры, рядом мелькнуло понимание и любовь. Прозрачным звуком рассыпалась улыбка, легкий полувздох образовал кристальную структуру, и мгновение разбил ее на брызги света. Я вздохнул и откинулся на спинку стула. Ночь. За окном темная ночь. Скоро, очень скоро надо будет решать. Трудно принять решение, очень, но что осталось нам на этой грешной земле? Лишь сожаление. Несбывшиеся надежды, пепел на крыльях. Итак, выбора нет. А был ли он когда-нибудь у нас? Ни тогда, когда мы впервые появились здесь, ни сейчас. Выбора у нас не было.
3: Вы только что прослушали отрывок из классической космоновеллы Иоланта Родина «Первопроходцы». Читал отрывок Юрий Бурзон.
1: Классика в эфире.

0: И что?
1: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?
2: За кулисами вдохновения.
3: Дорогие друзья, за кулисами вдохновения здесь у нас в этой программе потрясающий поэтесса Вероника Листопадова. Конечно же, у микрофона Владислав Жульпацкий. Мы обсуждаем новую книгу Вероники, цикл «Не засунул». Да, уже Вероника читала нам стихи потрясающие. Я, конечно, могу сказать вам, дорогие друзья, я просто убит. Удивительно. Вот это новое течение «Поэт-грубиян», да, где сочетается грубость, но не хамство. Да? И нежность – это потрясающее новое откровение в культуре. Это в культуре новое совершенно слово. Да. И я сразу продолжаю разговор о личной жизни Вероники. После первого брака, вы были замужем, напомню нашим радиослушателям, которые только что присоединились, после того, как вы были первый раз замужем, за Кочубеем Максимом, который тренер по дзюдо, видимо, учитель физкультуры сейчас в школе.
4: Да,
3: вы
4: да.
3: вышли замуж за кого?
4: Я вышла замуж за Семена.
3: Да? Какие простые парни у вас.
4: Да, да. Что?
3: Я думал, может быть, они из мира богемы как-то.
4: Нет, Семен, настоящий Семен. Просто в чистом виде Семен. Пьющий совершенно человек.
3: Удивительно.
4: Да, но он был тоже поэт.
3: Да?
4: Да, да, да.
3: Плохой?
4: Ну, понимаете, о бывших мужьях либо хорошо, либо никак. Мне кажется, так надо.
3: Понимаю, понимаю.
4: Такой принцип должен быть в жизни.
3: А с кем вы прожили дольше? С Семеном или с Максимом Кочубеем?
4: Да я ни с кем дольше не прожила. И с ним мало, и с этим мало.
3: А, да, одинаково.
4: А с третьим еще меньше.
3: Просто порепетировали, как говорится, и все.
4: Да, да, да. Ну, потому что я уже из первого раза поняла, что не мое, понимаете? Не мое, не идет.
3: А тяжело, в принципе, ведь, да? Тяжело ведь. Замужняя поэтесса, как гусь с обрезанными крыльями.
4: Да нет, это, во-первых, невозможно. Ну, просто, понимаете, ну, понимаете, иногда ж не зайдет, понимаете.
3: Ну, то есть, гусыня с обрезанными крыльями.
4: Да нет, ну, гусыня, я не знаю. Может быть, конечно. Птицы я люблю. Всяких гусыни красивые. Но, понимаете, но, потому что иногда же ночью приходит вдохновение. И понимаешь, я не то, что, понимаете, я тихо буду краситься, что ли, куда-то на кухню, и там на кухне, как сиротливо, писать стихи. Это скажи такое. Мне надо громко читать, мне надо как-то, понимаете, чуть-чуть побуянь. А вот эти вот и Максим, и Семен, они как-то недоумевали, не понимали, что я делаю. А я не могла тихо встать с постели. Я считаю, что это как-то какое-то вранье, понимаете, в этом есть. Если меня, извините, у меня пришел порыв, почему я должна тихо вставать с постели?
3: Согласен. Вообще, почему нужно вставать с постели тихо?
4: Да.
3: Я считаю, что правильно, с постели всегда надо вставать громко, чтобы человечество знало, Листопадова встала.
4: Да?
3: Вот примерно так это.
4: Ну, понятно, поэтому я не просто, понимаете, вот как вот просто встал в постель, ноги спустил и все. Нет, я совала прямо на саму постель, как бы же рывок был такой. Ну, как сказать, чтобы себя подстегнуть, да. А им ранее, говорит, мне рано на работу вставать. Ну, знаете, какая проза вторгается в мир поэзии, рано на работу вставать кому-то. Ну, что
3: ужасно.
4: Это такое?
3: Ужасно.
4: Да нет, это все, понимаете, это вообще это разговоры мрачные.
3: И тогда вот, я понимаю так, и я понимаю, что вот тогда к вам и пришло это осознание, что надо быть поэтом грубияном.
4: Грубияном говорить все и вся. И
3: правду резать матку.
4: Да, да, резать, хлестать. Хлестать.
3: Отхлестывать.
4: Да. Хлестать, отхлестывать, бить.
3: Я вот знаю, что сейчас вы работаете над киносценарием.
4: Да, это правда.
3: Это будет первый поэтический стихотворный киносценарий, где,
4: убегай.
3: Если будет сниматься кинокартина, то там все персонажи будут разговаривать стихами.
4: Да, называется «Убегай».
3: «Убегай».
4: Да.
3: Ага.
4: Да, это я придумала как раз недавно.
3: Да, у меня вот такая... А вы не могли бы в двух словах буквально рассказать о, так сказать, сюжетную линию? Кто от кого убегает?
4: Сюжетная линия проста, понимаете? Это почти моя автобиография.
3: Да.
4: Да. Почти моя автобиография. Это такая заводская девчонка. Я что же на заводе начинал когда-то? Ну, такая заводская девчонка с
3: растительной... Так вы, получается, поэтесса прямо с самого, так сказать, раз самого прям...
4: Просто из цеха, можно сказать.
3: Из цеха. Вынесла вас?
4: Меня вынесло из цеха, понимаете? Вместе с этими станками, я бы сказала. Но станков я с собой не взяла, потому что квартиру неудобно было размещать. А так станки люблю до сих пор. Так вот, это заводская история заводской девчонки, которая тоже с растительностью. Тут уж мы как

0: сказать. Ну, тут сложно найти артистку такую, но приходится клеить. Ну, тут уж меня ничего не сделать.
1: Ну, чуть немного усы, бороду.
0: Да, да, да. И вот эта девчонка, вот, ну, это все автобиографично совершенно.
1: Подождите секундочку, да. Пожалуйста, Вероника. Дело в том, что сейчас у нас короткая пауза, короткая, да, и хорошо, мы вернемся, ладно, к этому рассказу.
0: Давай, давай, давай, давай.
2: За кулисами вдохновения. Флора и фауна родной планеты.
3: Безаровый, полорогий козел. Высок в плечах. Телосложение коренастое. Конечности сильные. Активны главным образом в сумерках. В жаркое время года отдыхают на протяжении всего дня и активизируются только ночью. В настоящее время безаровому козлу придан статус уязвимый.
4: Мозолим с первого взгляда. Фоменко Фейк Радио.

0: nimismiestä puukottaa. Sanders istui ihan rauhassa ojaan pientareille ja leikkasi puukon leikkaa, kun nimismies tuli palkupyörälle ja kaatui suoraan puukkoon.
1: Сварные швы, хлёпаный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как всё разумно. Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся.
2: Небрежно ставим выворотность. Фоменко Фейк Радио.
3: Жизнь без пупка.

0: Сегодня в программе «Жизнь без пупка» в гостях у нас Томислав Кредов. Это уникальный человек, человек, у которого сенсационно нет пупка. И я хочу задать вам два вопроса. Скажите, пожалуйста, во-первых, Томислав, скажите, как вы появились на свет? И второй вопрос, который я хочу вам задать сразу же, встык прямо, да? Вы единственный человек без пупка или вообще вас много людей без пупков?
1: Ну, давайте я сразу отвечу вам на второй вопрос.
0: Отлично.
1: Нас всего четверо.
0: На всей планете?
1: На всей планете. Так. Я уже узнавал. Два в Австралии.
0: Ага.
1: Один в Бельгии. И ваш покорный слуга.
0: Скажите, наш покорный слуга Томислав, скажите, а как вы вообще друг о друге узнали? При помощи чего?
1: Имейл. Простой имейл.
0: Всего-навсего.
1: Конечно.
0: Господи.
1: А нужно только забить туда. Жизнь без пупка. Или ЖБПП. ЖББП.
0: Вот так даже,
1: ну
0: да?
1: Ну и все.
0: Ну, на разных
1: ЖББП.
0: языках. Да?
1: Конечно.
0: Ну, то есть, ну, вы забили на английском, потом вы забили на фландрийском.
1: Ну, естественно,
0: да?
1: Конечно, конечно, конечно.
0: И выяснилось, что вас четверо.
1: Нас четверо.
0: Вы встречаетесь?
1: Конечно. С Жаном мы встречаемся. Очень часто это бельгиец. Жан Вальбо.
0: Вот. А скажите, вы с Жаном Вальбо, вы путешествуетесь. Что вы вообще?
1: Мы
0: что
1: отдыхаем.
0: Что беспупковые обычно
1: а
0: делают?
1: А я скажу вам, а когда ты без пупка, тебе абсолютно... Все, тебе все дороги открыты.
0: Вот так,
1: вот
0: да?
1: Вот и все. То есть... Открыты, потому что ты их сам открываешь.
0: Вот я как... правильно понимаю,
1: да,
0: что беспупковая жизнь, она хороша.
1: Она хороша.
0: Свобода. Легка.
1: Манит. В туманы лимана.
0: Вас,
1: понимаешь?
0: Как говорится, ничего центрально не тянет.
1: Не тянет. В центре ничего не притягивает.
0: А вот такой у меня медицинский практический
1: вопрос. Ну, давайте.
0: Лучше ли работает желудок,
1: да,
0: в отсутствии пупка?
1: Давайте я сразу отвечу на второй вопрос.
0: Давайте.
1: Смотрите, ничего. Не тянет. Абсолютно.
0: То есть вы считаете, что без пупка, по сути,
1: да,
0: пищеварение работает лучше, чем с пупком?
1: Конечно.
0: Но при этом вы говорите, что вы завидуете людям, у которых есть пупок.
1: Я не завидую. Это как бы остаточное явление.
0: Ага. Ну, то есть, да, давайте тогда вот такой,
1: да,
0: вот такой вот прямой вопрос,
1: да,
0: будет 11.
1: Да, да.
0: Вы за пупковую или за беспупковую жизнь?
1: Ну, поскольку у меня никогда не было пупка, я отвечаю сейчас на второй вопрос. У меня никогда его не было, нет и не будет. Я понимаю, что уже и не будет, конечно, пупка. То как я могу себе представить, что у меня есть пупок?
0: А вот такой тогда вопрос, прям встречно,
1: давайте,
0: остро.
1: Давайте.
0: Скажите, пожалуйста, вот без пупка, я хочу понять.
1: Да.
0: Вот без пупка, и вдруг вам делают пластическую операцию, предположим.
1: И сажают пупок.
0: И присаживают пупок.
1: Да это все равно, что посадить пчелу на головку лука.
0: Вот это да.
1: Вот вы.
0: Удивительно.
1: Вы чувствуете, как
0: я понимаю,
1: беспупковые могут общаться.
0: Беспупковая,
1: да,
0: жизнь,
1: да,
0: она, так сказать, ну,
1: приносит
0: она в корне отличается,
1: конечно,
0: от жизни пупковой.
1: Бурной фантазии.
0: Ну, то есть...
1: На головку лука посадить пчелу.
0: На головку лука посадить
1: этот
0: пчелу.
1: Этот образ вы представили,
0: конечно,
1: себе?
0: Конечно, конечно.
1: Он яркий?
0: Да, конечно, да, конечно.
1: И жизнь без пупка яркая.
0: Да, понимаю, да, вас, да, понимаю.
1: Вот, вот.
0: Вообще, я понимаю так, что, в принципе, беспупковая, да, где-то она, за ней будущее.
1: Я думаю, да. Я думаю, да.
0: За беспупковость.
1: Я вам скажу, я пробовал, и Жан Вальбо, который в Бельгии, с Австралией сложнее. Мы по имейлу только...
0: Расстояния большие, понимаю.
1: Расстояния большие, огромные. Вот. Но, тем не менее, там тоже нормальный человек. Нормальный человек. У него длинные руки. Очень длинные. Не знаю, почему. Он мог бы дотянуться не только до пупка. Он до пятки может дотянуться.
0: Да.
1: А у него нет пупка.
0: Да, я хочу просто узнать.
1: Ну, да, да.
0: Прочу, в заключении хочу узнать.
1: Пожалуйста.
0: Вы пророчите человечеству беспупковость или пупковость?
1: Без пупковых.
0: Отлично. На этой высокой ноте мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Напоминаю, что в гостях у нас был Томислав Кредов, человек без пупка. До свидания, до новых встреч.
2: Жизнь без пупка.
3: Знаете ли вы, что... Знаете ли вы, что удар озим и оборачивание добрым молодцем сокращает жизнь в среднем на 5 лет?
4: 처음엔 나도 그러지 않았다. 점점 변해가는 모습에 나도 모르게 그만.

0: слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Выводим камни с любовью. Фоменко Фейк Радио. Кто следующий? Касса здоровья.
2: Мы вновь вернулись в студии. С вами Юрий Бурзон, да. И с вами Алевтина Павловна Зоб. Это главный анестезиолог страны, я бы так сказал. Ее укуса не боится никто, потому что Алевтина Павловна не кусается.
3: Это правда.
2: Это правда, это действительно.
3: И если продолжить наш разговор, да, то да, сейчас, да. Вот знаете, как сказать, вот люди едут отдыхать, да?
2: Да, да.
3: Близится отпуск.
2: Вот вы, сейчас, знаете, кстати, отпуск, да, пожалуйста.
3: Уже не в первый раз,
2: да,
3: я сталкиваюсь с таким, я бы сказал, даже парадоксом.
2: Ну-ну-ну.
3: Так. Когда человек вместо того, чтобы поехать на море, отдохнуть, да, там недельки-две.
2: То что?
3: Говорит, можно к вам?

0: вам. Алевтина Павловна, можно к вам на две недели?
1: И приезжаем.
0: Да, да, да, да.
1: И в гостинице останавливаются,
0: вот,
1: и
0: да, вот,
1: спят,
0: да,
1: с ростовыми куклами,
0: да,
1: и, да, выходят с ними даже на прогулку.
0: Да, да, некоторые, да, именно, да, так. Именно
1: я
0: так
1: замечал, что некоторые уединяются даже. У вас небольшой лесок там есть такой, да?
0: Не, ну лесные прогулки,
1: лесные,
0: они просто
1: прогулки
0: прописаны, конечно.
1: Прописаны.
0: Конечно, сбор грибов.
1: Сбор грибов.
0: Ягод, да.
1: Ягод.
0: Потому что у нас столовая недавно открылась, потому что это нам
1: и
0: нужно.
1: И вот эта травка, да, удивительная. Как удивительно, вот как, да, только вы, я уже вижу, так сказать, как раскалился его компьютер, и у вас очень много, как бы, к вам желающих. Вам
0: это
1: придется,
0: правда,
1: расширять,
0: да.
1: Я не знаю,
0: ну,
1: что-то,
0: а что делать? Ну, да, придется, а что же делать? Другое дело, чтобы аппаратура, понимаете, дорогая.
1: Аппаратура дорогая. Вот
0: очень
1: здесь
0: дорогая,
1: я согласен с вами.
0: Очень дорогая, очень дорогая.
1: Но зато аппаратура, которая создает вот этот уют, этот неподражаемый.
0: Понимаете, мы, да, работаем на контрасте.
1: Да.
0: Аппаратура нам, дорогая, нужна в основном не для уюта.
1: А для чего?
0: А именно для этой холодной атмосферы операционной.
1: Для того, чтобы
0: человека завести туда.
1: Завести, да.
0: А потом сказать, что не будет.
1: Этого не будет.
0: Этого
1: вот
0: не
1: это
0: будет.
1: Вот удивительно.
0: С тобой.
1: С
0: этого
1: тобой.
0: Не будет.
1: Вот этого удивительно. Так, так мы как бы к этому и стремимся. И Алевтина Павловна зоб стремится сказать: с тобой этого не будет. Приходи к нам, малыш. Ну, а малыш, это у вас написано же в вашем главном этом...
0: Да, любой пациент.
1: Да, любой пациент,
0: конечно,
1: это малыш.
0: Малыш.
1: Конечно.
0: Приходит, да-да-да.
1: С ним же тут и нянчатся, конечно,
0: конечно,
1: естественно.
0: Конечно.
1: Ну,
0: у
1: конечно
0: нас очень родственные отношения со всеми клиентами.
1: Это очень хорошо.
0: Да, да,
1: это,
0: да,
1: очень,
0: да,
1: хорошо.
0: Уже многолетние порой.
1: Это очень,
0: да,
1: хорошо. И действительно, получается, что человек в комплексе,
0: да,
1: как бы он получает врачебные, так сказать,
0: абсолютно,
1: услуги.
0: У нас врачи есть всех категорий. Ну, все.
1: Все
0: экспертного уровня.
1: Да, ну,
0: естественно. Но абсолютно всех категорий.
1: Это,
0: ну,
1: удивительно.
0: И, опять-таки, и костюмы вот эти вот ростовые, про,
1: да,
0: которые
1: вот
0: я говорил.
1: Эти, да,
0: опять-таки,
1: да,
0: все врачи всех категорий. Не то, что только хирург у нас.
1: Нет, нет, конечно, естественно.
0: У нас и дерматолог есть. У нас
1: и я смотрю, что у вас, да, есть там, вот, особенно пользуется, это костюм медсестры, да?
0: Ну, так плюшевый сказать костюм медсестры,
1: плюшевый, да,
0: да.
1: Вот это вот чуть поподробнее расскажите.
0: Вот вы говорили как раз про мужчин,
1: да,
0: доминант, который над которыми нужно доминировать, да,
1: вот, да, вот, вот, вот,
0: ну,
1: здесь
0: вот как раз вот эта вот история, это как,
1: да,
0: раз вот про этих мужчин.
1: Вот они боятся, будет, что,
0: да,
1: их укусят,
0: да,
1: что будут, их схватят,
0: да,
1: их,
0: да,
1: начнут таскать,
0: да,
1: значит, по кабинетам,
0: да,
1: а вместо этого они видят.
0: Да, они видят прелестную совершенно меховую медсестру.
1: Меховую медсестру,
0: да,
1: которая в передничке.
0: Но она смехом, да,
1: смехом,
0: да, и со смехом.
1: И со,
0: да,
1: смехом.
0: Да, да.
1: Они же ведь и разговаривают, эти самые.
0: Ну, они, а как же, конечно,
1: конечно,
0: они разговаривают.
1: Они разговаривают.
0: Они разговаривают, у них внутри встроен микрофон, они громко разговаривают.
1: Они очень,
0: да,
1: громко разговаривают, это хорошо.
0: У них внутри есть небольшая магнитола, музыку можно послушать,
1: да,
0: любую,
1: да,
0: пожалуйста,
1: да,
0: пожалуйста.
1: Удивительно,
0: пожалуйста,
1: удивительно,
0: да, да, да,
1: удивительно. Мы ждем вас, мы ждем вас вместе с Алевтиной Павловной,
0: да,
1: Зоб в сети клиник «Не больно». И также можно отдохнуть, и также можно порадоваться.
0: С пятого посещения начинаются скидки.
1: С пятого посещения начинаются скидки,
0: да,
1: и затем они все нарастают, и нарастают, и нарастают.
0: Да.
1: А мы будем уже, конечно, постепенно прощаться с Алевтиной Павловной. Алевтина Павловна, спасибо вам большое.
0: Пожалуйста, пожалуйста.
1: Мне очень приятно, что вы сегодня посетили нас, и мы хотим сказать вам: да, Алевтина Павловна, нам не больно.
0: Спасибо. Спасибо.
1: Всего доброго.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Всего доброго.
2: Кто следующий? Касса здоровья. Береги вертлявого. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Клюворыл. Клюворыл может вырасти до 7-8 метров, а его вес может достигать до 2-3 тонн. Конкретные места его обитания узнать не удается. Их можно определить только по случаям выбрасывания и обсыхания клюворыла на берегу. Сроки спаривания клюворылов очень растянуты и длятся практически весь год. Неволи не переносят.

0: замахиваемся на бабушку, а иногда и на дедушку. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
0: Небесная высь.
2: Небесная высь. Небесная высь в эфире. В гостях у нас лифтер Евгений Ларин. Мы остановились на том, что вы в 15-летнем возрасте попробовали уединиться для того, чтобы перед тем, как признаться Кате в любви, вы, 15-летний, сбежали в высотку.
3: Я сбежал в высотку.
2: И вот тут произошла ваша первая встреча.
3: Я забежал в лифт.
2: Ага.
3: Да, но в лифте не было лифтера. Удивительно, как-то так получилось.
2: Даже как-то странно. Да, в те времена же, когда вы еще бегать могли, в те годы, в принципе, лифт все-таки лифтеры были.
3: Не знаю, что с ним произошло.
2: Не было.
3: Да, ну что-то повлияло на него, и ему пришлось выйти.
2: Может быть, он отлучился?
3: Он отлучился. А я забежал. И вот я еду в этом лифте. Меня несет. Я уединился, я уединенный. Я чувствую Катю, ее губы.
2: Простите, вы чувствуете Катю? Как же вы чувствуете Катю, если вы уединены?
3: Я не знаю. Но, понимаете, как-то так получилось.
2: Ну, как будто вы сказали, да? И вы поехали почему-то наверх.
3: Наверх.
2: Скажите, а Катя жила в этом доме?
3: Да. Ну, конечно.
2: И вы ехали в лифте уединенно?
3: Я представлял себе Катю.
2: Понимаю.
3: Я доехал до самого...
2: Боже мой, как романтично.
3: Да.
2: Как это романтично, все-таки. Я никогда не думал, что лифтер — это такая романтика.
3: Да, это удивительно. Я доехал до самого верха, и в этот мгновение я был уже... Уже все произошло. Но вы знаете, что я вам хочу сказать? Уже тогда я понял, что я лифтер.
2: Вот оно же.
3: Да.
2: То есть все произошло во время вот этого взлета, на лифте наверх.
3: Да. Я понял, что моя профессия, я ее в этот момент определил.
2: Вот
3: и определил две вещи.
2: 15-летний возраст.
3: Что я буду лифтер, и что Катя будет моей.
2: Вот это да.
3: Да.
2: И она до сих пор ваша?
3: Да.
2: Вы живете до сих пор?
3: Да.
2: Вместе с Катей?
3: С Катей.
2: Обалдеть.
3: Удивительно.
2: Удивительно.
3: Да.
2: Удивительное дело. Видите, все-таки, вот, может быть, я, прежде чем мы продолжим, я все-таки спрошу. Скажите, пожалуйста, Евгений, вы столько лет живете с Катей, и вот это вот ваша уединенность в лифте, полет вот этот, определивший вашу профессию.
3: Да.
2: Скажите мне, пожалуйста, это ведь очень важно, мне кажется, но неужели ваша профессия лифтера, вот так лифт влияет на супружеские отношения?
3: Да. Он непрерывно связан.
2: То есть вот эти подъемы, как говорится, и спуски.
3: И спуски. Вот это вот
2: очень влияет на
3: организм.
2: И любовная, так сказать, может быть, даже те, кто часто ездит в лифте.
3: Да.
2: А ведь принято считать, что очень полезно ходить пешком по лестнице.
3: Я вам скажу,
2: вы знаете, дело.
3: Дело в том, что когда вы несетесь вверх, и вдруг какая-то остановка, такая промежуточная остановка, вы все равно чувствуете, что вы там уже, там наверху. Катя ждет наверху.
2: А вдруг, не дай бог, открывается дверь и входит туда, в этот лифт,
3: Бузов?
2: Да ну что же, почему здесь?
3: Я просто, извините, но это один знакомый, он часто заходит.
2: Вырвалось вас.
3: Бузов.
2: Скажите, пожалуйста, подождите секунду. Евгений, вы мне объясните, а если вот в лифт неожиданно вошла бы другая девушка?

0: И вдруг она бы так...
1: Знаете, лифт, я к чему? И наши слушатели, возможно, поймут, к чему я. А я к тому, что, может быть, лифт влияет на какие-то вот эти возвышенные чувства.
2: Да, было. Я должен признаться тебе, Катя, было.
1: То есть это почти измена?
2: Это нет, нет. Просто так получилось один раз. Ехала женщина, 50 лет ей было. И вдруг... Что-то такое удивительное. Я сижу в центре всегда, вы знаете, в центре стул.
1: Не-не-не, подождите, вы про это мне расскажете.
2: Я еще расскажу. Я ездил один раз, и это когда я уже работал, это уже я был ответственный работник, меня уже выставляли фотографии мои на стене.
1: Понимаю, понимаю.
2: Этих самых.
1: Понимаю.
2: Да, и уже красовалась моя фотография, и эта женщина так мне удивительно улыбнулась. Я же сидел в центре, как вы знаете, я потом об этом буду рассказывать.
1: И вот это очень интересном месте. Мы сейчас прервемся для того, чтобы потом продолжить эту фантастическую историю. Напоминаю, в гостях у нас сегодня Евгений Ларин, лифтер. Это программа «Небесная высь».

0: сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто.
1: Классика в эфире.
2: Когда-нибудь мне предстояло узнать правду. И хотя она скрывала имя своего бывшего, рано или поздно он должен был объявиться. И вот однажды я нашел в ее бумагах письмо от моего соседа Валентина, в котором тот интересовался, помнит ли она те чудесные наслаждения, которые он ей подарил. В том письме было еще много грязного и откровенного. И, судя по содержанию, Валентин все еще не забыл их страсть. Я был поражен открывшейся истиной и в то же самое время не понимал, что было такого в нем, чего не было во мне. Что заставляло ее наслаждаться с ним и быть холодной со мной? Он старше меня, ниже ростом, грубее, беднее. Еще до моей свадьбы при встрече со мной он как-то долго и пристально смотрел на меня и мерзко улыбался, будто знал что-то тайное, какой-то секрет порока, которого я не знаю. Каким-то странным образом в этой его мерзости скрывалось наслаждение, которое она получала от близости с ним. И, очевидно, наслаждение и мерзость настолько переплелись в ее сознании, что чистого и благородного человека она просто не воспринимала как мужчину.
0: Мы прослушали отрывок из повести Влада Тонина «Ветренная». Читал автор.
1: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что добавление в чай ольховые щепы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире?
5: Электрошаролеты!
6: Прыжковость шаролета?
7: Да.
6: Ну, конечно, над ней будут еще работать наши ученые, впереди нас же много,
7: ну, конечно,
6: и увеличение дистанции батареи, конечно,
7: да.
6: И потом автопилот мы введем,
7: да,
6: при,
7: да,
6: помощи нашей системы ГУСАР, которая будет...
7: Да, вот, которая разрабатывает глиссада. Вот
6: да, да, да, да, да. Система ГУСАР, система ГУСАР,
7: да,
6: это,
7: да,
6: новая система, которая сейчас разрабатывается,
7: ага, ага.
6: Вот, ну, для того, чтобы позиционирование расходило.
7: Да,
6: это,
7: да,
6: я бы как замминистра министра говорю.
7: Ну, это, понятно.
6: Это, кстати, мы доведем это до полной автономии.
7: Я прошу вас.
6: До полной автономии.
7: Мы будем
6: ждать. А теперь,
7: представьте,
6: два электрошаролета сталкиваются,
7: да,
6: между собой.
7: Да, да.
6: Ничего.
7: Ничего.
6: Люди прекрасно себя чувствуют.
7: Чувствуют.
6: Никаких аварий.
7: Отдыхают.
6: И главное, шаролет,
7: да,
6: находится всегда в готовом состоянии. Не то, что вы знаете, как автомобильная авария. Бац, и она уже не может ехать,
7: да,
6: эта,
7: да,
6: машина.
7: Да, да,
6: даже,
7: да,
6: если все целые и невредимы внутри.
7: То есть нормально сталкнулись.
6: А пришло мне в голову...
7: Да.
6: Все это.
7: Вот как
6: только
7: это?
6: Когда я увидел подушку безопасности в автомобиле в обычном.
7: А-а-а.
6: Я подумал, господи, если мы внедрим человека вовнутрь подушки безопасности,
7: да,
6: то, в принципе, вот и все.
7: Вот и
6: а
7: все.
6: Дальше только перемещай.
7: Это сама
6: и
7: безопасность.
6: Сама безопасность, понимаете?
7: Господи, вы, ну, внутри безопасности.
6: Я внутри безопасности. Я и создатель безопасности.
7: Вы
6: и внутри
7: создатель безопасности.
6: Понимаете? Ну вот, прекрасно.
7: Вы как замминистра,
6: ну,
7: министра.
6: Ну, я могу вам сказать, ну...
7: Да.
6: И вот эта вот система позиционирования гусар,
3: да, да,
6: мы
3: да,
6: ее
3: да.
6: назвали,
3: ну, да.
6: вот она, конечно, конечно, эти спутники. Вот это все, что, так сказать, делается в других странах, не будем их называть.
3: Не будем.
6: Это, конечно, просто смешно, по сравнению с тем, что мы уже сделали.
3: Да, ну, Господи.
6: Завтра я приглашаю вас, как, так сказать, радиоведущего,
3: да, пожалуйста.
6: К нам на презентацию, чтобы вы увидели наши первые шаги в этом смысле.
3: Экспериментальные.
6: Ну, они уже не экспериментальные, они уже серийные. Мы представляем
3: это
6: серийных.
3: Это уже серия?
6: Конечно. В этом все и дело. Это
3: Боже,
6: серийные
3: это
6: образцы.
3: Викинг
6: это серийный образец.
3: Да.
6: И Асока 9 это общественный транспорт.
3: Но пока
6: но
3: еще
6: он в малой серии.
3: В малой серии,
6: потому
3: пока,
6: что
3: да, да.
6: Ну, ведется отработка. Но это все-таки 12-местный.
3: 12-местный
6: электрошаровёт
3: 12-местный. Да,
6: и 4-местный. Это разница огромная.
3: Понимаете? И потом там особые вот. Водители должны быть, я так
6: ну,
3: понимаю.
6: Сегодня,
3: да?
6: конечно, мы только, ну, только 12 человек у нас.
3: Вот.
6: Но сейчас парк будет расширяться, мы будем увеличивать, так сказать, ну, обучающиеся школы, потому вот. Что мы ведь полностью перекроем скоро движение для обычного транспорта.
3: Для обычного
6: ну,
3: вы вообще конечно, перекрываете, конечно. Да?
6: Это полное правильно. Замещение.
3: Ну, это замечательно.
6: Это полное замещение.
3: То есть буквально...
6: Мы полностью готовы отказаться от любых, так сказать, иностранных...
3: Не ровем час.
6: Да вообще.
3: Хочешь сказать...
6: Мы свободны.
3: Да,
6: мы абсолютно свободны.
3: Не ровем час, а буквально это уже рядом все, угу. не за горами.
6: Угу.
3: Когда... По нашим магистралям будут скакать электрошаролеты, и все.
6: Да, ограниченность только по высоте, но по длине нисколько.
3: А
6: мы будем увеличивать
3: пожалуйста.
6: Длину прыжка, будем увеличивать, так сказать,
3: увеличивать амплитуду.
6: Но называем мы его электрошаролет, потому что да? вот это вот, те, так сказать, 40 секунд полета
3: да.
6: являются самыми важными.
3: Ну, естественно. Конечно, конечно. И, конечно, очень хочется обратить...
6: Еще хочу сказать, да, что мы да. полностью убрали содрогание при приземлении. Наши первые, так сказать, ну...
3: То есть детонация.
6: Ну, да.
3: Ну, скажем. ДАС,
6: вот это.
3: Вот это ДАС.
6: ДАС, вот это, да. Оно сейчас полностью убрано, и я могу сказать, да, за счет...
3: За счет чего?
6: Ну, гелий-водородной смеси.
3: А,
6: конечно.
3: Опять
6: тонкий баланс между гелием и водородом. Долго искали.
3: Вот это вот.
6: Вот наши химики, ага, конечно, ага, и нашли. И
3: так,
6: все,
3: так, так.
6: и все у нас работает.
3: Удивительно.
6: Все-таки земля наша, конечно, плодит.
3: Плодит.
6: Плодит.
3: Она талантами богата.
6: Да, да.
3: Действительно.
6: И плодит.

0: и свой край.
1: Флора и фауна.
2: Оляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка – резкая «дзит-дзит». Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории. Охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Наука.
1: Группа космических ученых, исследующих внеземные цивилизации, сообщила о том, что получила ответ из космоса.
2: Контакт был! Это точно! Мы что-то почувствовали! Теперь нам нужно расшифровать, что именно это было. Процесс это не быстрый, финансово затратный, ведь это все-таки космос. Но это может быть сенсацией, поверьте.
1: Сказал в телефонном интервью нашей радиостанции руководитель группы.
0: Бизнес.
1: Краснобровский завод обрезной доски номер 2 решил провести IPO на лондонской фондовой бирже. Для реализации этого бизнес-плана директор и главный бухгалтер завода вылетели с каталогом своей продукции в Лондон, однако потерялись в аэропорту во время пересадки. Как сообщили нашей радиостанции, найти их пока не удалось.
0: Культура.
1: Всемирно известный режиссер Стефан Пнёш сообщил о завершении своей карьеры в искусстве. По его словам, он планирует снять еще более 10 фильмов, поставить 7 спектаклей и снять небольшое количество сериалов. Вот что он рассказал нам по телефону.

0: но потом пора. Да, пора. 10 фильмов, не больше.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Впервые на рынке.
1: Чайные наногранулы из Галлии.
3: Чай, который не видят.
1: Только запах.
3: Только вкус.
1: Только нано.
3: Только чай.
1: ЗАО «Анатолий Штерн». Чай в розницу. Какая разница? Пей.
4: Лицензия 09765Q 3809808765.
5: Холим или леем натруженное. Фоменко Фейк Радио.

0: 捏你。
1: И снова в эфире «Мы не одни». Доцент кафедры УДЕ Егорского Анастас Суйко с нами. Итак, вот что я еще хотела узнать у вас.
2: Да, да.
1: Дорогой Анастас.
2: Да, пожалуйста.
1: Я знаю, что ваша жена активное участие очень принимала вот
2: да.
1: как раз в приеме, как это называется, в
2: потомство.
1: Беременности Люси.
2: Потомство.
1: Только сейчас узнал,
2: да.
1: что все произошло.
2: Да.
1: Она ведь тоже исследователь, да, насколько я понимаю?
2: Она исследователь и гусениц.
1: Тоже.
2: Да, тоже, конечно.
1: То есть и вы, так сказать...
2: Да. Зоя Суйко.
1: Зоя
2: я
1: Суйко, да.
2: пользуюсь случаем, передаю привет. И привет моим маленьким Люсеньке и Гансу.
1: А вот скажите,
2: да.
1: гусеницы, которые передают сигналы, это же, можно сказать, какие-то вот как раз сигналы с какого-то инопланетного, как сказать?
2: Нет, нет,
1: нет
2: ни в коем случае.
1: Нет?
2: Нет. Вообще вы задумывались, вот смотрите, вот например... Она вообще зимует, если вы, вот вы же не знаете, где она зимует, правда?
1: Ну,
2: она зимует внутри яйца.
1: Внутри яйца?
2: Да, ну, так в них заведено.
1: Заведено,
2: да.
1: ага.
2: Вот, весной она выходит.
1: Да.
2: И что вы думаете?
1: Так.
2: Она съедает это яйцо. Да.
1: А яйцо какое? Это прям скорлупа? Вот?
2: Ну, не совсем скорлупа, но, так сказать, ну, чем-то напоминает.
1: То
2: конечно.
1: Есть кальций есть там?
2: Ну, есть. Немножко кальция и чуть-чуть сульфамида.
1: Сульфамида,
2: да.
1: ага. Угу.
2: Сульфамид. И сульфамид, он очень помогает человеку. Очень. То, что она не доела, человек должен так на себя немножечко и чуть-чуть вот распределить, знаете, по телу.
1: Гусеничные яйца. Я вот недавно как
2: яйца,
1: раз увидела,
2: да.
1: что продают вот эти вот гусеничные яйца.
2: Это псевдо. Нет, нет, нет.
1: Не
2: нет
1: то, не
2: это
1: то.
2: Фирма яичко не то. Это не то. Это,
1: потому что очень дорого.
2: Это не то.
1: Очень
2: это очень дорого. Фирма яичко торгует гусиными яйцами. Это неправильно, потому что они их съедают и только остатки.
1: Гусеничными да. яйцами.
2: Да, гусеничными. Но они только остатки остаются, а вообще яиц нету гусеничных, они их съедают.
1: Съедают.
2: Вот.
1: Так что, дорогие радиослушатели,
2: да.
1: если вы увидите в продаже вот эти вот гусеничные яйца,
2: это
1: не берите, это вранье.
2: Это вранье.
1: Вот с нами Стас Суйко,
2: да.
1: он утверждает, что это абсолютное
2: конечно.
1: Вранье.
2: Любите гусениц.
1: Просто любите.
2: Любите.
1: Есть нельзя.
2: Есть нельзя гусениц, mm-hmm. можно их любить.
1: Просто
2: целовать. И мы их целуем. Целуем, да.
1: Ну, а можно так, они маленькие, можно...
2: целуем.
1: Вроде как ты целуешь, незаметно раз и съел, да?
2: Да, чуть-чуть немножко.
1: Бывает, вы съели, да?
2: Ну, один раз.
1: Ну, вот видите.
2: Это был Георг.
1: Георг.
2: Ну, вот. Мы его съели. Ну, это было... У нас был ланч, и мы пригласили своих гостей зарубежных. И мы так и разговорились, что Георг, в общем, уехал в небытие.
1: Да, это печально, печально.
2: Да, но ничего, не будем об этом.
1: Вы знаете, тем более у вас новые
2: сигналы,
1: потомства,
2: сигналы,
1: да?
2: сигналы, которые подают нам дорогие наши гуси. Я имею в виду Люси, и я их так назвал, Люси и гуси. Я имею в виду Ганс и Люся подают нам сигналы. Мы принимаем, мы все записываем, все записываем.
1: Так вы же сигналы. Говорите, что еще пока не расшифровали.
2: Еще нет, одно только расшифровали один сигнал.
1: Какой?
2: Пятка.
1: Нас людей перевести, то мы сейчас с вами в какой
2: долба,
1: стадии?
2: Как бы долбамаго.
1: Долбамаго.
2: Да, да, да. Вот такое.
1: Понятно.
2: Вот такое.
1: Ну что ж, ждем сигнала. Ждем сигнала.
2: Спасибо.
1: Здорово
2: очень
1: уже.
2: Приятно.
1: Да, спасибо, Анастас Суйко.
2: Спасибо.
1: Напоминаю нашим радиослушателям, что с нами был доцент кафедры УДЕ Егорского. Передача «Мы не одни», Ирина Рыбладзе. До свидания.
2: До свидания.
0: Мы не одни!
3: Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства Лососевых, но оно было утеряно Почтой России?

0: 101.ru. Кабель судьбы. Шланг истины. Фоменко Фейк Радио.
1: Важная сила.
2: Мы вернулись с вами в студию. С нами Евгения Павловна Урина. С вами Юрий Бурзон, дорогие друзья. И мы беседуем с Евгением Павловной, конечно,

0: с ведущим нашим удивительным уринотерапевтом. Я бы сказал, уринотерапевтом номер один. И говорим, конечно, о книге.
1: О книге, да, «Вся правда об урине».
0: Пожалуйста, «Вся правда об урине», да, пожалуйста.
1: В конце книги, вот, понимаете, очень важно мне было. В конце книги есть небольшая, как сказать, отдельная еще такая вставка из рецептов блюд на урине.
0: Это очень важно. Блюдо уже.
1: Да, блюдо. Которые...
0: Ну, то есть это уже кулинария, в общем.
1: Да. Уринотерапия переходит чуть в кулинарию.
0: Да. То есть уринокулинария.
1: Да.
0: Вы также это в книге у вас называете.
1: Да, уринокулинария.
0: Уринокулинария.
1: И, значит, там есть и выпечка.
0: И выпечка даже.
1: Да,
0: потрясающе.
1: Конечно, да. И выпечка.
0: Удивительно. Как вы?
1: Очень много супов.
0: Как вы все угадали,
1: Господи. Да, и набор супов. Но самое главное, там еще после всего этого есть...
0: Маленькие супчики тоже, нет, да? Из урины.
1: Это
0: протертые или как? Это?
1: Супчики продаются уже во всех аптеках.
0: Суп-пюре это получается?
1: Суп-пюре, которое просто суп-пюре. Надо вот растворить.
0: Растворить урину, как бы, и получается?
1: Да.
0: Либо это с запахом... Там, не знаю, жимолости.
1: Нет, вот это
0: или
1: очень
0: что
1: важно.
0: Это? А
1: понимаете,
0: это
1: ну так как мы говорим про ингалирование, что это очень важно,
0: так.
1: То запах как раз тот, который нужен. Запах урины.
0: А, запах урины.
1: Только.
0: Конечно.
1: Потому
0: то есть
1: что
0: супчики это... с запахом урины.
1: Да. Так вот,
0: хорошо.
1: Но там еще есть специальные свободные листы для заметок. Для заметок.
0: Где?
1: Для заметок. В книге.
0: В книге?
1: В книге.
0: А, для заметок, естественно.
1: Это каждый читатель.
0: Может.
1: Каждый нас читатель.
0: Да.
1: Может. Как сказать, свою историю всю,
0: да.
1: Как бы постепенно,
0: каждый свой
1: пошагово,
0: день,
1: да.
0: Как урина да. проникала как, в его
1: как прошла
0: сознание,
1: клизма,
0: скажем
1: как
0: так.
1: Прошла клизма, как пошли капли,
0: как пошли капли в нос, в уши,
1: в глаза.
0: Урина в нос,
1: да.
0: Урина в глаза.
1: Удалось ли собрать ночью?
0: Ой, удалось ли собрать ночью? Как интересно.
1: Да.
0: Евгения Павловна, спасибо. Одного, я чувствую, вашего визита будет недостаточно. Я думаю, что мы коснемся еще раз.
1: Я очень надеюсь, что вы присоединитесь
0: к книге. И мы присоединимся. Я, может быть, начну пробовать.
1: Ну, мне кажется, вам пора.
0: Чуть-чуть. Мне бы пора было.
1: Я вам конфеток несколько принесла.
0: Несколько конфеток вы принесли? Да. Боже, как приятно. Как приятно. Я попробую обязательно. А как называете? Бон-бон? Или как ваши конфетки называют?
1: Ури-ури.
0: Ури-ури. Как удивительно. Ури-ури. Вот
1: да.
0: На этой счастливой ноте, дорогие мои радиослушатели, я прощаюсь с Евгением Павловной, я говорю ей спасибо, я говорю ей до встречи, и я говорю ури-ури.
1: До свидания.
0: До свидания.
2: Влажная сила. Гопники ведь и бабы бывают. Фоменко фейк-радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Прибайкальский, черношапочный, сурок. Беличий подвид с неопределенным статусом. Семейно-колониальный, норный, зимоспящий зверь. По данным Всероссийского учета сурков 1984 года, общие запасы подвида составляли 8,5 тысяч особей. Но достоверность этой оценки сомнительна.

0: бы в сторону. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 рубль.
3: Диафильмы для взрослых.
4: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. У нас сегодня очаровательный гость. Долго он к нам не мог прийти. Наконец, все-таки сыскал минутку. И у нас в гостях Бронислав Кукин. Да,
5: Бронислав Кукун.
4: Бронислав Кукун. Извините.
5: Спасибо.
4: Необычная
5: спасибо.
4: Фамилия,
5: ну,
4: и
5: что
4: я
5: ж,
4: слегка запуталась.
5: Что ж, да.
4: Так вот, Бронислав Кукун – это режиссер, продюсер и владелец, собственно говоря, сети Диатеатров. И автор вот этих знаменитых растяжек, которые вы видели сейчас по всему городу. Скажи целлулоиду да. Правильно
5: да,
4: я все сказала,
5: да?
4: Так вот, первый вопрос сразу же. Почему? Почему именно диафильм, когда так много фильмов уже и в этой области снято?
5: Ну что же.
4: Да.
5: Не объясняется все достаточно просто.
4: Так.
5: Ну ведь все мы люди. Понимаете, мы все люди.
4: Да вы что?
5: В этом, так сказать, и есть зерно. Так сказать, и это правда. Это, так сказать, вот это вот самое, вот это вот, как бы сказать, даже матка нашего бытия.
4: Да
5: понимаете?
4: Вы что?
5: Конечно.
4: Вот.
5: Ведь дело в том, что когда человек... Ну, вот для чего... Вы помните, было... Как вы помните? Конечно, вы не помните, вы молоды еще. Вот.
4: Что-то я помню.
5: Ну, что-то вы помните, конечно,
4: конечно,
5: но тем
4: да.
5: не менее. Ну, вот поговорим сразу вот так вот. Ну, порноиндустрия.
4: Да. И столько уже охвачено.
5: Понимаете,
4: и
5: всего,
4: бы,
5: и все, и все, казалось бы, уже что уже.
4: Да,
5: но
4: что
5: посмотрите,
4: уже?
5: Что происходит.
4: Вот
5: мы
4: что
5: изучили
4: происходит?
5: Этот вопрос, угу. изучили,
4: так.
5: углубились. Ну, и знаете, что получается? Вот представим себе, вот смотрите, вот идет, так сказать, картина эротика порнографического содержания.
4: Да, да.
5: Вот она идет, и люди, конечно же, смотрят, и смотрят парами.
4: Конечно. Иногда и в одиночку,
5: ну,
4: правда,
5: иногда бывает такое, и в одиночку.
4: И в одиночку бывает,
5: в одиночку
4: да,
5: смотрят.
4: Да, да.
5: Но это отдельная история.
4: Отдельная, так сказать.
5: Отдельная.
4: Но мы
5: так...
4: потом тронем их.
5: Ну, мы, конечно,
4: одиночек.
5: Тронем. Мы, конечно, можем тронуть.
4: Надо тронуть
5: одиночку. Во-первых,
4: да.
5: для чего мы все это обсуждаем? Для того, чтобы, в конце концов, конечно, тронуть.
4: Затронуть эту тему. Животрепещущую,
5: да. Так вот, посмотрите. И вот они вдвоем.
4: Вот
5: они
4: пара,
5: вдвоем,
4: да.
5: Как бы они просматривают эту порно-эротическую индустриальную кинокартину. И что происходит? Они, естественно, вполне пытаются, так сказать, повторить, потому что есть такая цель.
4: Ну,
5: то
4: конечно.
5: Они увидели, они повторили. Они увидели, они повторили. Это естественно вполне.
4: Конечно.
5: И таким образом должна повышаться что?
4: Рождаем.
5: Абсолютно верно.
4: Ну, конечно, путем,
5: порноиндустрия.
4: Порноиндустрия
5: и сделана для повышения рождаемости.
4: Конечно.
5: И это прекрасно.
4: Да.
5: И государство поддерживает. И мы, естественно, тоже. Но... Наблюдается вот что.
4: Вот что?
5: Последние годы в кино,
4: да.
5: в кино, вот в этом порно-эротическом кино, такая высокая скорость, что люди не успевают. Люди не успевают.
4: Зафиксировать, так сказать.
5: Они даже не то, что, они просто не могут повторить. Понимаете? Они хотят, вот только они хотели повторить, вот как там сделано все. Они смотрят на них и собираются, а уже кадр другой.
4: А уже кадр другой,
5: уже
4: невозможно.
5: Сменив, и уже невозможно, уже непонятно, как нога, как рука.
4: Как рука, и что
5: рождаемость
4: делать?
5: Рождаемость стала падать.
4: Ах, вот в чем дело.
5: Дело в том, что стали выяснять, и вы думали, что, из-за чего падает рождаемость?
4: Да.
5: Что, может быть, вот это вот социальная неустроенность, экономика?
4: Да.
5: Нет.
4: Да.
5: Нет, дорогая моя. Выясняется сегодня, что сегодня, порноиндустрия, порно-кино.
4: Да.
5: На такой скорости работает. Все. Раз, бах, так, так, трах. Человек обычный, не успевает повторить. Ни мужчина, ни женщина, понимаете.
4: Только так сказать.
5: Конечно.
4: И, а ничего.
5: А уже все, уже пролетело.
4: Уже пролетело,
5: уже не можем. Нужно вернуть.
4: Нужно
5: остановить.
4: Остановить.
5: А здесь все уже, как говорится, падает. Вы понимаете?
4: Да.
5: Поэтому мне пришла в голову мысль, что пора вернуть... Старое, доброе, хорошее, так сказать, вечное. А это старое, доброе, вечное.
4: И
5: это, конечно,
4: есть
5: целлулоид. А на целлулоиде у нас что?
4: Диафильмы.
3: Диафильмы для взрослых.
0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
6: Классика в эфире.
7: Марат Бубензон. Челка. Поднялся сильный ветер, и он решил укрыться от него в небольшом кафе. Толкнув тяжелую дверь, он подошел к стойке и заказал кофе без сахара с толстым ломтиком лимона. Он любил этот горький напиток, любил подтягивать его, сидя в таких вот кафе за столиком на одного. Она заказала то же самое. Он вздрогнул, услышав это, и повернул голову в ее сторону. «Не правда ли удачный повод для знакомства?» — спросил он, слегка волнуясь. «Абсолютно верно», — с какой-то детской серьезностью согласилась она, поправив челку. Потом они сидели и пили горький кофе, курили одну сигарету за другой. Они ни о чем не разговаривали. Просто сидели и смотрели друг на друга, а потом, не сговариваясь, вышли на улицу. Нашедшие друг друга долго гуляли по кривым улочкам этого города, говоря обо всем, о ветрах, морях, о собаках. На мосту, где ветер развивал полы его вороного пальто, он купил букет полевых цветов и, галантно поклонившись, подарил ей его. В ответ она взяла его за руку. Никогда в жизни им не было так хорошо. Такое могло произойти с ним. Но не произошло.
6: Классика в эфире.
8: Знаете ли вы, что?
9: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?
10: Путь огурца!
5: Здравствуйте, дорогие друзья! На Фоменко Фейк Радио снова выдающаяся программа. Она, как вы уже поняли, называется «Путь огурца». Я, ведущий Влад Жульпацкий, рад приветствовать у нас в гостях сегодня замзава прямых клинико-амбулаторных инфузий, корреспондента Академии Флоры, автора в соавторстве 16 работ Станиславу Ивановну Агапину. Здравствуйте!
11: Здравствуйте!
5: Здравствуйте! Здравствуйте, Станислава Ивановна! Ну, вы знаете, так, я хочу спросить. Вот, знаете, да. Станислава Ивановна, столько хочется всего узнать, а хочется побыстрее, поэтому можно я буду у вас без отчества?
11: Ну, Станислава-то?
5: Да.
11: Ну, пожалуйста, конечно, мне
5: спасибо.
11: Приятно.
5: Наоборот, спасибо огромное. Да. Ну вот, Станислава, да. Сегодня речь пойдет об огурце.
11: Об огурце?
5: Да, и это так неожиданно, честно говоря. Неожиданно. Неожиданно, что речь поет об огурце. Почему?
11: Ну как почему? Для меня это совершенно неожиданно. Для меня это очень неожиданно. А о чем еще со мной можно говорить, как не об огурцах?
5: Действительно.
11: Иначе зачем бы вы меня позвали?
5: Ну, конечно. Клиника амбулаторной инфузии прямые.
11: Конечно, прямые. Прямые абсолютно инфузии. Ну, что сказать? Что сказать? Ну, огурец. Ну, вот казалось бы, да? Вот мы все думаем. Ну, что в огурце? Вот вода и шкура, да? Больше вроде ничего.
5: Казалось бы.
11: Казалось бы. А вот я вас спрошу. А вот сколько у вас воды? Вот вы знаете, сколько?
5: Ну, во мне, вот лично во мне.
11: Лично у вас.
5: Я считаю, процентов 95.
11: Нет, ну, конечно, вы ошиблись, чуть-чуть преувеличили. На самом деле не 95, 60. 60 в человеке, 60% воды.
5: 60?
11: Да, 60. А все остальное, понимаете ли, от всякие органические соединения. То есть мы получаем то же самое. Понимаете, шкура, вот эта вот органика. И опять-таки вода.
5: То есть по факту мы простой огурец.
11: Ну, мы к этому придем. Не так скоро, не так быстро. А то вы просто сразу все выдаете, все карты, так сказать. Все козыри. В общем, да, мы, как сказать, близки.
5: Ну, вы знаете, я вот перед тем, когда я готовился к передаче, конечно, еще вчера вечером, прямо в ночи листал энциклопедию и обнаружил ваши работы.
11: Да.
5: Ну, у вас в соавторстве 16 работ.
11: 16 работ, да.
5: Во всех ваших 16 работах...
11: 20, между прочим, 16, из 16 20 без соавторства.
5: А, ну это просто я не успел.
11: Да.
5: Ну вот что, да. Скажите, пожалуйста, начало жизни,
11: да.
5: Как получается, и конец этой самой жизни, да. и начало, и конец да. прямо здесь находится в огурце.
11: Прямо вот непосредственно в огурце. Ведь геном огурца посевного насчитывает 350 миллионов, понимаете ли, пар оснований ДНК. Да, 5 из 7 хромосом общих с дыней, между
5: прочим. Вот!
11: Да, потому что вот мы сейчас об огурце говорим, да, вот, может быть, следующая передача уже о дыне.
5: Ой-ой-ой-ой-ой, закрадываются у меня вопросы сразу, да.
11: Вот-вот-вот, да, я знала.
5: Я вот что хочу спросить вас.
11: Да.
5: Мы с вами перед началом передачи, до того, как включился микрофон, беседовали о том, что вся жизнь, все буквально зародилось в огурце.
11: В огурце. В огурце.
5: И теперь, как я понимаю,
11: да.
5: становится совершенно очевидно,
11: да.
5: что просто так на нашей земле, вот так вот раз из пустого места зародился огурец, такого, конечно, быть не могло.
11: Ну, конечно, мы же не какие-нибудь чудики легковерные,
5: да.
11: понимаете, чтобы взять
5: да.
11: и поверить в такую
5: да.
11: ерунду, лабуду, я бы даже сказал.
5: И вот это вот все наводит нас на мысль, и, как я понимаю, это и есть ваша основная теория, ну, что огурец прибыл к нам издалека.
11: Ну, давайте-ка вспомним, знаете что? Вот, например, ребят, вспомним, вот появился огурец сколько назад? Более 6 тысяч лет назад появился огурец. Mm-hmm. Где? Я вас спрошу.
5: Когнец
11: божий. А вы мне ответите, наверное, что, наверное, он появился в Индии. И будете абсолютно правы. Но я вам скажу, что он появился не просто в Индии, а в тропических и субтропических, так сказать, вот этих местах Индии.
5: Где
11: а
5: максимально это... гниет все.
11: Гниет, да. А это, между прочим, подножие Гималаев.
5: Mm-hmm.
11: А как еще называется Гималаи у нас? Обитель богов.
5: Вот оно что.
11: Вот и все. Понимаете?
5: Вот такая прямая связь
11: абсолютно
5: получается.
11: Абсолютно прямая связь. Тут даже, понимаете, не то, что много ума-то, не надо, чтобы просто это понять.
5: Угу.
11: Просто чуть-чуть нужно...
5: И вы как да. бы с самого детства взялись за это?
11: Конечно, конечно. Я еще, ну, где-то нет. Ну, не просто, не то, что прям с самого-самого-самого. Ну, где-то с класса второго начала интересоваться.
5: Со второго где-то класса начали да. заниматься прямо уже непосредственно сразу в юнацком
11: прям
5: кружке.
11: Сразу.
5: Сразу стали заниматься как практически как юнат.
11: Как юнат?
5: Стали
11: да.
5: заниматься да. огурцом.
11: Да-да-да, природоведение у нас было, вот это вот все, и вот я вот как-то, вот понимаете, огурец
5: пошла,
11: как-то
5: пошла,
11: был близок. Да-да-да.
5: Понимаю вас. Вот что я хочу спросить, Станислава.
11: Да.
5: Но ведь развитие вашей теории в конечном итоге
11: да.
5: подошло уже к практическому опыту. И открытие, которое вы совершили, о котором мы сегодня будем, конечно, говорить, безусловно.
11: Я бы хотела.
5: Да, не то, чтобы, так сказать, там жизнь зародилась в огурце. Это ясно. Это
11: да.
5: уже ясно.
11: Это уже понятно.
5: И уже мы понимаем, что... Уже мы поняли, что огурец прибыл к нам издалека. Ни на что, как бы я сейчас не намекаю,
11: да.
5: но прибыл к нам издалека.
10: Путь огурца.
8: Флора и фауна родной планеты.
9: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая. Дзит! Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
1: С нами хорошо. 101 рубль.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики.

0: все-таки будут жить.
1: Новости животного мира.
0: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
1: Общественно-политические новости.
0: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найди в интернете Фоменко Фейк Радио.
2: Сбиваем с толку каракатиц. Фоменко Фейк Радио.
4: Любовь на сервере.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жульпацкий, Фоменко Фейк Радио. И у нас сегодня в гостях Алиса Зазонова и Кранит Цукерников. Здравствуйте!
6: Очень приятно.
5: Здравствуйте, очень приятно. И у нас завязывается вот такой цифровой диалог. Посмотрите, подождите, Кранит. Я просто хочу сказать нашим многоуважаемым зрителям и слушателям, хочу сказать, понимаете, дорогие друзья, ведь как выстраивается все сегодня в цифровую эру у нас. Как оцифровывается наша жизнь.
6: Да.
5: Вы посмотрите, какая цифровизация приходит. Не нужно тратить, так сказать, нервы и силы.
6: Да.
5: Ну, просто спокойно, совершенно 47-54-28-11, нижний пробел 996.
6: О!
7: Вот и все. Конечно. Все так просто. 997. Нижний пробел 997.
5: Вот.
7: Вот так просто говорим.
5: То есть мы, в принципе, можем сейчас с вами по факту завязать вот такой вот диалог, например,
6: Мало того, ведь все наши диалоги, они сразу же идут на сервер, понимаете? Там все отслеживается и дается рекомендательные письма.
5: Я хочу задать вопрос. Это, как я понимаю, таким образом абсолютно делает прозрачным только нашу экономику, но нашу жизнь.
6: Да.
5: Мы абсолютно... Ну, во-первых, не нужна уже полиция.
6: Да совершенно.
5: Потому что на сервере, пожалуйста, вам уже на сервере 47-421-512, нижний пробел 86-51-7.
6: Мало того, я...
5: Мы понимаем, что человек нарушает.
7: Нарушает.
5: И это зафиксировано.
6: И жестко нарушает.
5: Жестко нарушает.
6: И с сервера сразу ему жесткий ответ.
5: Да.
6: Не злоупотребляй звездочками.
5: Вот так.
7: И потом береги звездочку, потому что это же, вы знаете, что такое?
6: Береги звездочку.
7: Нижнее подчеркивание, когда оно двойное нижнее.

0: сервера сразу ему жесткий ответ, да? Не злоупотребляй звездочками.
1: Вот, вот и все. Вот. И потом береги звездочку, потому что это же, вы знаете, что такое?
0: Береги звездочку.
1: Нижнее,
0: да,
1: подчеркивание, когда оно двойное нижнее. Это, надо же беречь свою звездочку.
2: А, понимаю.
1: Особенно это к девушкам относится.
2: Ну, давайте все-таки теперь перейдем, да, все-таки к оцифрованной любви.
1: Ну, давайте.
2: Потому что оцифрованная жизнь, это еще, так сказать, впереди у нас.
1: Ну-ка.
2: А вот сейчас оцифрованная любовь. Вот представим себе молодого человека, который, так сказать, ну, встретился глазами, ну, скажем, вот, ну, как гранит. Встретились глазами с красивой, потрясающей девушкой.
0: Интересно.
2: Да. И вот как вы посылаете вот этот цифровой сигнал?
1: Я скажу вам, В общем,
0: WhatsApp.
1: Нет, нет, никаких WhatsApp'ов даже. Никаких WhatsApp'ов. Просто сразу я просто твитну.
2: Ах, вот.
1: Да, я твитну.
2: А что вы твитните?
1: А я твитну вот так вот. Я скажу, цифра, двойные скобки. Да, цифра, двойные скобки, 97, 15, 85.
0: Козырек.
2: И вдруг. То есть, а если девушка, девушка решает принять ваше вот это вот...
1: Да, девушка, если
2: вот
1: готова...
2: Вот это смелое предложение.
1: Это смелое, да.
2: Ну,
1: да,
2: я могу сказать, у меня нет сейчас возможности... Ну, я даже, наверное, давайте я расшифрую.
1: Ну, давайте.
2: Скажу, что этот код означает, этот цифровой код, который посылает девушке. Конечно, вы же дали мне список.
1: Конечно.
2: Этот код означает, Каранит посылает, так сказать, девушке незнакомой, я подчеркиваю,
1: конечно,
2: такой
1: конечно,
2: код.
1: Конечно.
2: А там написано: «А ну-ка, иди сюда, я обниму тебя».
1: Конечно.
2: Вот.
1: Да.
0: Вот ничего такого нет.
2: И она совершенно спокойно, неожиданно ему отвечает.
1: Что?
0: Она ему отвечает.
1: Ну, давай.
0: 555.
1: Так.
0: 318. Верхняя запятая, апостроф. И двойное подчеркивание.
1: Интересно.
2: И вот этого Каранит уже никак не ждал. Оцифрованная любовь. Он никак не ждал, потому что он-то думал, что, так сказать, эта девушка просто ответит ему 607-311-52.
1: Да.
2: А она отвечает ему 555. Такое начало. И он думает: господи, так о чем же здесь думать? Какие ж тут тогда обнимашки? Тут уже, как говорится, снимай пиджачок.
1: Снимай пиджачок и двойной.
2: И давай-ка на бачок.
0: Иду на сервер.
1: Вот. Да.
0: И все это тоже отсылается на сервер. Вы понимаете?
2: Это все на сервере. Во-первых, сразу все судебные дела исчезают.
1: Ну, конечно.
2: Уже обмануть нельзя.
1: Потом
2: уже видно, вы сами согласились, говорит, например.
1: Не нужны брачные контракты.
2: Не нужны брачные контракты.
0: Вообще ничего не нужно.
1: Все на сервере. Все. Легко.
0: Пожалуйста.
1: Если было двойное, я больше скажу, тройное нижнее подчеркивание.
0: Я даже больше вот что вам скажу, что к Раниду сразу может прийти ответ с сервера, куда ты лезешь.
1: Вот.
2: Ага.
1: Может быть так.
0: Она несовершеннолетняя еще.
2: Например.
1: Да, например.
0: А ну-ка.
2: Ну, то есть, ну, будет это звучать, конечно, по-другому. 976-311-500-28, дельта, 4 квадратные скобки.
1: Да, 4 квадратные
0: скобки. И все, понимаешь,
2: я уже понял. И тогда Каранит совершенно спокойно отвечает: ну тогда 17-32-86.
0: Да.
2: Точка.
1: Точка.
0: Спасибо, что значит просто спасибо.
2: Простите, не знал.
3: Любовь на сервере. Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что пчелы волнуются во сне в новолуние, а в полнолуние гадают на рекламных объявлениях?

0: 101.ru.
1: Умело овладеваем. Фоменко Фейк Радио. Изнутри.
2: Итак, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио сейчас программа «Изнутри». В гостях сегодня у Владислава Жульпацкого исследователь жизни и быта муравьедов Лев Эммануилович Бабон.
3: Да.
2: Лев Эммануилович, скажите, пожалуйста, вы уже заговорили о потомстве.
3: Ну да.
2: О муравьедном потомстве.
3: Ну да.
2: Я хочу спросить, за 7,5 лет вашей жизни внутри стаи муравьев,
3: да.
2: Сколько же у вас уже прапраправнуков?
3: Ой, боже мой, много. Ну, скажем так, я оплодотворил где-то около, скажем, 25 самок. Непосредственно, не считая легких, скажем так, предсемейных контактов. Вот я имею в виду. Потому что это тоже присутствует, вы знаете, в этих брачных играх, как я их называю, муравьедолавки.
2: Муравьедолавки?
3: Да.
2: Ой,
3: муравьедолавки. Это лавки.
2: Международное слово «любовь».
3: Это международное. А как там общаемся? Я очень часто выезжаю в Австралию. В основном там большой ареал. Вы знаете, пребывание муравьедов. И вот, вы знаете, мы с коллегами муравьедолав так и называем.
2: Да-да. А вот, скажите, вы всегда возвращаетесь в один и тот же прайд, так называемый,
3: да,
2: в одну и ту же семью муравьедов? Или, может быть, вы мечетесь по-разным?
3: Нет, не только одна. У меня, вы знаете, у меня, если уж, как говорится, прикипел, так прикипел.
2: Ну, вот оно же.
3: Да, у муравьедов, кстати, это случается.
2: Ага.
3: Особенно у Эммануиловича.
2: Скажите, пожалуйста, я вот что хочу спросить. Изначально в природе муравьеды, они моногамны или полигамны?
3: Вы знаете, они, конечно, полигамны, скажем так. Они полигамны.
2: И это, конечно же, вас и привлекает.
3: Конечно.
2: Ну, то есть, Лев Эммануилович Бабон, исследователь муравьедов, как я понимаю, увлечен полигамностью внутри жизни стаи муравьедов.
3: Вы поймите, это же стержень, на который как бы нанизывается вся эта вот любовь. Любовь
2: я к муравьедам. Я хочу спросить вот что.
3: Да.
2: Я вот что хочу спросить. В ареал обитания это все-таки стайные животные все-таки?
3: Да, все-таки стайные.
2: Стая,
3: да?
2: Стая, да. Все-таки они живут стаей.
3: Стаи, у них, естественно, присутствует вожак, то есть ваш покорный слуга. Вот.
2: Ютятся они близко друг к другу? Норы ли это?
3: Нет, это не норы. Это, вы знаете, они любят свободу. Они любят такие, как бы, саванны. Они любят такие просторы.
2: Но двигаются всегда вместе.
3: Всегда вместе. То есть это, в общем, такое, как бы, как коммуна. Коммуна.
2: Теперь о питании.
3: Да.
2: Теперь
3: о питании. Да.
2: Как долго вы привыкали к тому, что вы питаетесь муравьями?
3: Вы знаете, я полностью перешел на муравьиную пищу. Я вам скажу, это полезно, это калорийно, да, мой дружочек? Ха-ха, ты мой хороший. Вот. Поцеловаю. Вот. И что я имею в виду? А муравьи, они питаются и питают. Вот так бы я сказал.
2: Вот одновременно.
3: Они питаются, муравьеды питаются и питают друг друга. Например, самец кормит самку. Когда я кормлю самку, я всегда испытываю какое-то удивительное ощущение легкого покалывания такого. Ну, такое, знаете, чуть-чуть.
2: Удивительно.
3: Да.
2: Удивительно. Мало того, что вы на четырех конечностях,
3: да,
2: вы еще, получается, и, так сказать, вступаете в отношения с животными.
3: Ну, как же, да.
2: И это, в общем и целом, так сказать, полностью меняет наше представление о человеке.
3: Абсолютно. Я скажу, это помогает человеку обрести себя самого.
2: Понимаю вас, дорогой вы наш Лев Эммануилович Бабон.
3: Да.
2: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях потрясающий человек был. Лев Эммануилович Бабон,
3: исследователь,
2: исследователь муравьедов, да.
3: Покажу вам самочку обязательно. обязательно в разрезе.
2: Спасибо огромное. Да, спасибо вам огромное. Конечно. Мы побеседовали о том, как трудно жить и как легко, с другой стороны, жить в стае муравьедов. Как трудно и, с другой стороны, и легко руководить этими потрясающими животными. Да. Как человеку перейти на питание. Да. Все мы это, ну, муравьиное питание. Ну, все мы это обсудили.
3: Конечно.
2: Соответственно, теперь я хотел бы, чтобы все-таки Лев Эммануилович попрощался с нами непосредственно в том своем муравьедском виде.
3: Перед этим, да, я хочу сказать, что даже космонавты употребляют в пищу муравьиные маленькие какашечки.
2: Потрясающе.
3: Это, вы знаете, пережеванные какашечки, они очень калорийные, они полезны, и в космосе они усваиваются 100%.
2: Отлично. Я хотел бы, чтобы вы попрощались с нами и надели на прощание вот этот ваш удивительный костюм.
3: Ну, дружочек, давай, мы с тобой сейчас... Сейчас я покажу, как самец предбрачный издает вопль.
2: И на этой высокой ноте, дорогие друзья, мы прощаемся здесь, в программе «Изнутри». Мы прощаемся с исследователем жизни и быта муравьедов Львом Эммануиловичем Бабоном, дорогие друзья. Спасибо, мы ждем вас дальше.

0: Уйми заядлого. Фоменко Фрик Радио. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Шелохвость. Шелохвость. У шелохвости стройное и изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шелохвость быстро летает, легко поднимается с воды без длительного разбега, хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Никогда. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.

0: смакуем мнимое. Фоменко Фейк Радио.
1: Один.ру. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ру. 101.ру. Категория 12+.
2: Печень. Вторые руки.
3: Печень, вторые руки. В этой программе сегодня директор мастерской по ремонту аксессуаров Леонид Маталов. Леня, да. Вот какой у меня вопрос. У вас ведь склады на две, как бы, два подразделения. Да. Один склад уже с отремонтированной печенью,
4: да.
3: Другой склад с неотремонтированной
4: печенью. Да.
3: Значит, вот что я хочу узнать. А между этими я приезжал к вам, посмотрел.
4: Да.
3: Между двумя этими складами у вас, так сказать, огромный заводской ангар и холодильник, где вы работаете.
4: И цех, да. Да.
3: Сколько в цеху примерно работает человек?
4: 19 человек.
3: 19.
4: Да, одна женщина.
3: Да.
4: Она очень хорошо срабатывает нам, так сказать, она печеночку ее немножко подколачивает. Вот. У нее
3: Бывают ли случаи, когда печенка, отремонтированная печенка, не усаживается обратно на место?
4: Есть. Были случаи, да.
3: Как справляетесь?
4: Жора у нас был. Жора Бабазян.
3: Но Георгий Бабазян.
4: Георгий, да. Ну, Георгий, все его знают. Георгий, он известный певец. Все, ради бога. Вы видите, да, вот эти афиши там. Георгий,
3: ну, честно говоря, не вижу я этих афиш.
4: Ну, Георгий, ладно, не важно. Ну, его знали раньше, короче. Сейчас он уже, сейчас-то не поет. Сейчас уже он занимается печенью.
3: Ах, вот чем.
4: Конечно. Вот. Георгий Бабазян. Мы еле его вытянули, я скажу.
3: У него у самого были проблемы с печенью.
4: У него с печенью.
3: Я вот что хочу спросить. А все ли, кто работает в вашей фирме, в вашей компании, все ли они имели проблемы с печенью?
4: Конечно. Все. И включая эту женщину, которая у нас работает.
3: Да, тоже печеночница.
4: Да, Нюрка.
3: Я вот что хочу узнать. Скажите, работая, так сказать, на ниве исправления и ремонта печени, вы ведь проповедуете, что новая печень, выращенная, вот сейчас вот новая, растят заново, компании, неизмеримо хуже, чем печень отремонтирована.
4: Конечно.
3: Что вы настаиваете на том, что все-таки это, притертая печень лучше, чем печень непритертая.
4: Ну, конечно, потому что навье, оно не может усаживаться. Она может там, отсосник у него не работает.
3: Ага.
4: Там, еще что-то. Там очень много проблем.
3: То есть для новой печени, я понимаю, если вот человеку уже пожилому вставляем новую печень, то для него, конечно, для печени это шок.
4: Нет, это 2 часа жизни. Все. До свидания.
3: Да ты что?
4: Конечно.
3: А отремонтированная печень? Отремонтированная?
4: Да у нас бегает еще.
3: А скажите, а сколько ремонт печени стоит вот так, если записаться?
4: 100 тысяч.
3: 100 тысяч?
4: Да.
3: А это недорого.
4: Недорого.
3: Для 7 лет жизни.
4: Целый. Причем мы выдаем с собой комплект еще.
3: Ремкомплект?
4: Конечно.
3: Вы выдаете с собой ремкомплект для печени?
4: Человек, у него же ремкомплект с собой. Он
3: всегда с ним ходит.
4: Обалдеть. Жора Бабазян, я говорю.
3: Ну.
4: Певец, вот этот, про которого ты слышал. Вот.
3: Я не слышал.
4: Но услышишь еще. Сейчас у него чуть-чуть получше уже стало. Еле усадили назад печень, но встала, потому что она же его. Она же его печень, конечно.
3: А я слышал, что вы занимаетесь еще и установкой печени вторых, секонд-хенд, так называемый.
4: Да, естественно.
3: Чужую печень подсаживаете к людям.
4: К людям подсажем. Установка печени у нас это отдельно. Это 68 тысяч.
3: Ах, вот.
4: Установка печени.
3: Не новая.
4: Не новая, да.
3: БУ.
4: БУ.
3: Но в хорошем состоянии.
4: Но в отличном, без вообще пробега, без всего.
3: А как это она вторые руки ничего не пробежала?
4: Вот так бывает.
3: Такие случаи бывают, да?
4: Да, люди, да.
3: Не пил, не курил, по-турецки говорил.
4: И все, матом не ругался, все.
3: Я хочу сказать, а вы сразу определяете количество вредных привычек?
4: Конечно. Да это по губам видно сразу.
3: Понятно.
4: Конечно, по губам. Губы уже чуть-чуть такие коричневые стали.
3: Ну, что я могу сказать?
4: Да, да.
3: Дорогой вы наш Леонид Маталов. Во-первых, спасибо вам огромное за то, что вы пришли сегодня.
4: Господи Боже.
3: И это, конечно, удивительная у вас работа. Печень, вторые руки, это удивительно. Удивительно. А ремонт печени – это просто удивительная, фантастическая компания.
4: Влад, я тебе честно скажу, вот ты выпиваешь?
3: Нет.
4: Нет? Жаль.
3: Я просто хочу сказать, я просто хочу сказать вам большое спасибо.
4: Хорошо.
3: Попрощаться с вами.
4: Да.
3: И, в общем-то, даже где-то обнять вас за печень. Да. Спасибо, спасибо, дорогой спасибо. Наш человек.
4: Спасибо
3: До
4: тебе.
3: Новых встреч.
4: Пока, давай.
3: Музыка.
2: Печень. Вторые руки.
0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: В этот день дружили все. Тени машин и кошек, тени телевизоров и футбольных мячей, тени газетных киосков и мусорных баков, даже тени людей с тенями автобусных остановок. В мире царила идиллия, и в этой идиллии существовали мы. Те, кто все время, обливаясь слюнями, смотрели на счастливую жизнь испечных людей. Завтра весь мир проснется, ну а пока тень капельницы из районной больницы прогуливается вместе с тенью пихты. Они парят над парком, в котором мирным сном спят фонтаны, и где царит тишина. Машины не выплескивают зловонный дым, а тихо мчат в надежде завтра вновь обрести свободу, но они не хотят осознавать, что тихий мир, созданный, наполненный ими этим холодным зимним утром, завтра вновь заполнится суетой. И кто-то поведет детей в школу, кто-то потеряет сознание и пойдет на рельсы, кому-то будет суждено услышать первый плач долгожданного дитя. А кто-то придет в офис, охлажденный кондиционером, купленным на грязные деньги, и погрузится в мир иллюзий, зависти, подлости, лжи. Для кого-то чистоты, но лишь единицам.
2: Вы прослушали отрывок из повести Марины Пряхиной «Врачи». Читала Ирина Рыбладзе.
0: Классика в эфире.

0: Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?
1: Очевидное.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, с вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, Фоменко Фейк Радио, всегда с вами. И у нас сегодня в гостях скромный человек, но невероятного таланта. И это человек, который всегда остается за кадром, это оператор Аркадий Бозин. А ну да. Вот скажите, вот вы вроде бы человек в возрасте, да? Ну, какой-то то еще формации. Да. Обычно все-таки мы придерживаемся каких-то... какой-то морали там и так далее. А вы за новое, за прогрессивное, да, я так понимаю?
3: Никакой там морали нету, что там, какая там мораль? Ну, это растление, говорю. Почему он грязный? Он изначально, он такой мужик такой. Он любит грибы собирать там, он любит рыбалку там, все. Вот, и он, но он никогда не думал, что...
2: То есть его расливают буквально за сбором грибов?
3: Я не могу рассказывать, что у нас там... У нас мы подписывали этот документ, что нельзя рассказывать. Ну да, когда он собирает грибы на кладбище, там... Он начинает... к нему там... это три нимфы.
2: Не знал, что на кладбище собирают грибы?
3: Да.
2: Какие там растут грибы на кладбище?
3: Хорошие там. Там тусики. Хорошие такие, хорошие грибы. Я не могу, как-то я вижу грибы. Потому что 360D это тяжело. Не могу, кажется, с этими грибами.
2: Ну что же, вы Аркадий Алексеевич.
3: Я не могу так.
2: Аркадий Алексеевич, я даже не поняла, что вас так вергло. Грибы или...
3: Нет,
2: кладбище,
3: просто...
2: Или...
3: Да нет, я не люблю, когда...
2: На кладбище грибы?
3: Нет, на кладбище мы снимали 100 раз, это не в этом дело. Просто эти грибы...
2: Грибы они... не любите или что?
3: Нет, я люблю, но просто...
2: Тусики не любите грибы?
3: Да, тусики... я как-то не знаю, не могу. Тусики, они какие-то... Какие-то прыщавые какие-то грибы эти. А в камеру видно, это 360D. Там прямо каждый...
2: Так подождите, это не реквизит был, это вот
3: натуральный... Какой реквизит? Это натуральные, которые растут там. Они с пупырышками, там, волосатые какие-то. И когда вот он пропарывает членом в землю, он ползет, а за ним вот
2: так
3: эти
2: он
3: вот...
2: Так он собирает грибы или что,
3: да,
2: он делает?
3: Да, собирает. Собирает. Жалко его просто. Так что он...
2: А чем он собирает грибы?
3: Членом собирает. Понимаете?
2: То есть с первого дубля не удалось снять?
3: Да. 360D, вы понимаете? Андрон, он, понимаете, он нормальный, крепкий мужик, но... Когда эти нимфы начинают его окружать, они же его
2: расслевают.
3: Это нимфы
2: или все-таки тоже грибники, женщины-грибники?
3: Ну, в какой-то степени да, но в принципе они как бы заманивают его, заманивают.
2: То есть женщины-грибники заманили Стаса на кладбище?
3: Да.
2: Собирать грибы?
3: Собирать, да. После того, как произошло эта сцена очень тяжелая такая, длинная, трудная.
2: Сбор грибов, вы имеете?
3: Сбор грибов, да, и когда он...
2: И там же растление происходит?
3: И там же растление, после того, как он собрал...
2: В грибах?
3: Да, это практически все это в грибах все это происходит. Не знаю, может, не надо было рассказывать про сразу всю эту историю, потому что она
2: нет,
3: довольно тяжелая.
2: Нет, про грибы стоило рассказать.
3: Но это же хоррор, вы понимаете?
2: Хоррор, конечно.
3: Да, естественно. Вот, естественно, потом ему становится плохо. Угу.
2: Чего, от грибов?
3: Ну, там все вместе. От того, что он собрал грибы, и от того, что его растлили там, как бы эти...
2: А он был до этого не растлен совершенно?
3: Не растленный, конечно.
2: Он совершенно был не так...
3: Абсолютно грязный, Гарри такой, нормальный мужик.
2: Абсолютно да. Не, вообще и не растленный человек.
3: Ну, нет, естественно.
2: И вот именно на кладбище его растли.
3: Да.
2: Боже мой, какой ужас.
3: Вот, ну и что делать?
2: А кто эти женщины?
3: Ну вот, это как бы такая история. Три женщины, они это как бы, это такой
2: три
3: образ.
2: Три женщины в дождевиках?
3: Нет, они не в дождевиках.
2: Но грибники все время в дождевиках.
3: Я знаю, но они как бы, они сняли
2: в прозрачных
3: себя.
2: Дождевиках?
3: Ну они в прозрачных дождевиках, они снимают с себя эти дождевики.
2: Так.
3: Вот, и начинают...
2: Расливать.
3: Зарасливать его и заманивают его. Ну, а когда 360D, вы понимаете, там же видно каждый...
2: Каждая пора,
3: каждый этот самый мешочек. Это же как-то такой специальный должен быть грим там. Понимаете, в чем дело? Некоторые из них... Они излишне как бы шелковистая кожа. Там нельзя это, потому что это же кладбище, там тусики, эти грибы.
2: Да,
3: знаете,
2: в
3: чем дело? И на фоне гриба тусика такой прыщавый гриб волосатый.
2: А это гриб какой? Там вот губка вот или...
3: Ну да, он пористый такой, да. Ага. Ну да, пористый. Ну, курить нельзя вот здесь.
2: Нет, курить,
3: ну,
2: извините,
3: ладно.
2: У нас нельзя.
3: Ну,
2: а вот скажите еще такой вопрос.
3: Чё? Он вот... просто курит там после растления. Он сидит, стучит членом по этим грибам, и нимфы убежали, и он курит.
2: Но мне
3: курит.
2: Кажется, это уже даже не 21+, извините.
3: Ну да, и он курит, так курит, смахивает пепел на эти грибы. Угу. И вот это вот самая тоска такая его берет, что не хотел он этого всего, понимаете? Не хотел.
2: Да, конечно, ну что же, это вообще и не ожидал, я думаю. Человек пошел за грибами.
3: Да.
2: Просто сходил за грибами.
3: Просто хотел сходить за грибами. Он грибник.
2: Просто хотел сходить за грибами Стас, на кладбище. Ну,
3: просто и... Стас грибник. И все, вот и все.
1: Очевидное.
4: Флора и фауна родной планеты.
5: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья. Издает повторяющиеся звонкие мелодичные свисты. Кли, икли, икли.

0: Текс. Эй, Кевит, Вилли.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
2: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
1: Спорт.
2: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
1: Финансы.
2: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Выпуклость. Впадина. Ободок. Магия мужества и балансира. О-о-о. Резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция. Отменяется.
3: Лицензия 62-37-99-97-17-64-83-42-15-67-422-86-11-2-СМ-УМР.
1: Боря, отпусти пустомелю. Фоменко Фейк Радио.
4: Упругость мякоти.
2: С вами Юрий Бурзон, а напротив меня Ирма. Так вот, да. Что вы, как вы делаете, как вы выращиваете, вот расскажите, ну, приведите пример.
5: Вы понимаете, да, хорошо,
2: себя
5: легкий
2: просто
5: пример.
2: Пожалуйста.
5: Вот, например, у нас на лице
2: вот что
5: существуют некие набряки.

0: Как?
1: Набряки.
0: Набряки.
1: Ну вот на веках бывают набряки.
0: Так, хорошо, набряки.
1: На щеках набряки.
0: Набряки, так.
1: Вот эти брякиши. Так, брякиши, так, так, так, вот здесь, так, здесь, да, здесь, да, потом, да, есть брякиши.
0: Так.
1: Понимаете, вот их не должно быть.
0: Не
1: нам
0: должно
1: они
0: быть.
1: Не нравятся.
0: Конечно.
1: Ну разве вам нравятся ваши,
0: нет,
1: бряки?
0: Нет,
1: бряки никому на бряки не нравятся.
0: Ну это просто ужасно, когда набрякаешься, как бы с этими...
1: Ну набряки вот эти вот, да, висят.
0: Да, да, да. Ну от слова брякнуться. Ведь есть русское слово брякнуться.
1: От слова набрякать.
0: Набрякаться.
1: Набрякать.
0: Набрякать.
1: Набрякать.
0: Ага, ну хорошо, пусть будет
1: набрякать. Они набрякают, набряки.
0: Хорошо, так. Ну так что, как вы справились?
1: Так вот, надо перераспределить эти набряки и просто направить их в нужную сторону.
0: Ну вот вы на примере на своем расскажите, что вы...
1: Ну вот у меня, например,
0: да,
1: от природы практически не было носа.
0: Да что вы?
1: Конечно. Практически маленькая, даже никакая картошка.
0: То есть вы родились с двумя дырочками?
1: Ну, практически, да, маленький, да, да, мне всегда нравилось. Ну, как это обычно бывает.
0: Да.
1: А когда чего-то, кажется, не хватает.
0: Хочется, чтобы этого было много.
1: Не хотелось настоящий,
0: да,
1: нос.
0: Нос, конечно, да, боже. Как это удивительно у вас произошло,
1: да,
0: расскажите.
1: Так вот, а набряки были.
0: Так.
1: Были чуть-чуть на веках набряки.
0: Так.
1: Чуть-чуть были под глазами набряки.
0: Так. И?
1: Вот. И я их подраспределила в сторону носа. Вот. Смотрите.
0: Боже мой. Еще
1: вот
0: и
1: вот...
0: в эту сторону.
1: Да.
0: Господи,
1: это
0: боже
1: вот
0: мой.
1: Это каустас.
0: Это каустас.
1: Каустас. Каустас.
0: Это чистый каустас.
1: Но я просто
0: каустас
1: сейчас.
0: Да.
1: Я, да, не могу вам сказать именно вот что, как бы конкретные
0: что
1: упражнения
0: куда, что
1: показывать.
0: Куда, что куда ушло,
1: я,
0: да,
1: вам говорю как, чтобы, да, понимаете, чтобы у вас не ушло желание купить книгу.
0: Нет,
1: не латай
0: что вы,
1: себя
0: что
1: два.
0: Вы, что вы, что? Не латай себя
1: так вот, да,
0: два.
1: Вот,
0: да,
1: распределение, да, да, набрякишей, да, вот этих вот, да.
0: Да, я
1: это
0: понял.
1: Это первое. А потом, ну, во-первых, у нас есть мазь поддуватин.
0: Поддуватин?
1: Да.
0: Мазь.
1: Поддуватин, которая помогает поддувать туда, где надо. Да. Путем плюс некоторые сокращения. Не путать с мышцами.
0: Так, а какие сокращения?
1: Потому что, если бы мы мышцами, то это были бы, понимаете, крепкие, не,
0: да,
1: такие.
0: Да,
1: а нам нужна мягкая вот эта упругость.
0: У нас и программа же называется «Упругость мякоти».
1: В том-то и дело.
0: И вы же не случайно, вы используете этот термин,
1: да,
0: упругость мякоти.
1: Да.
0: В своей практике.
1: Да.
0: Конечно.
1: Конечно.
0: Еще раз хочу комплимент по поводу носа. Боже.
1: Да, это
0: результат какой-то удивительный.
1: Каустаса.
0: Это флюгер,
1: каустас,
0: который как бы обдается бризом.
1: Каустас. Спасибо.
0: Каустас. Это чистый,
1: да,
0: каустас.
1: Каустас
0: просто.
1: Абсолютный.
0: Боже мой. Абсолютно.
1: Вот.
0: Да, да, хорошо.
1: Да. Так вот, сочетание специально подобранной мази, поддуватин,
0: да,
1: как, да, я вам уже сказал.
0: Да, поддуватин, мазь, вы запоминаете,
1: да,
0: дорогие друзья.
1: И специфических, я бы сказала, упражнений, которые связаны с, да, легким, да, под, как сказать,
0: ну,
1: подраживанием.
0: Подрагивание.
1: Да, да, да, да,
0: да, да, да, да, да, да, да.
1: Вот оно способно увеличивать то, что вам нужно.
0: А, то есть вы, ну что, скажем так, вы, да, я понял, все, вы можете уже, я вас понял, боже мой, Ирмочка, это так приятно, но вы этим, так сказать...
1: То, что нужно увеличить,
0: увеличили,
1: немножко надо и вперед.
0: И вы увеличили, и практически все увеличили.
1: Да, конечно.
0: Замечательно, у вас такой силуэт,
1: да,
0: боже мой, боже,
1: да,
0: мой.
1: Это же... тогда в длину надо, понимаешь?
0: Да, да, это удивительно. Да и волосы у вас, вот эти локоны, это же тоже каустас.
1: Понимаете, вибрации.
0: Вибрация
1: это
0: волос.
1: Это очень полезная вещь.
0: Вибрация.
1: Она совершенно потрясающе воздействует на весь организм.
0: А как, скажите, пожалуйста...
1: Я же вообще была практически, у меня не то, что волос нет, были волосы.
0: У вас не было носа.
1: Ну, такие худосочные.
0: И, ну, скажем так, это были какие-то...
1: Какая-то...
0: Это поросль,
1: да,
0: поросль какая-то.
1: Какая-то была, понимаете, я,
0: да,
1: бы сказала, шняга.
0: Ага, как интересно.
1: Это же ваше...
0: Вы владеете, да, это да.
1: Иногда
0: шняга.
1: Ко мне разные люди приходят какие-то слова мне нравятся.
0: И вам нравятся какие-то, попадают к вам слова. И Ирмочка,
1: поэтому,
0: да,
1: избавляемся от шняги.
0: От шняги, как замечательно.

0: что?
1: Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если это проблема глобального масштаба?
2: Как хорошо, что мы соседи. Но жаль, что лишь друзья. И ты еще узнаешь обо мне.
3: Кашу полагорки от Ташакельсе. Yeah!

0: saatana, eikä mä omalta kertaa sanonut, että ei siellä kusekseta pitkin nurkkia. Perkele työttömyyskorvaukset joo ja kaikki. Millä perkelellä sinä muu elät, saatana viinajuoppa.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Окусываем наледь.
3: Фоменко фейк радио.
4: Стоп, гнус! Сколько обычно в экспедиции людей?
5: Ну, доходит, я вам скажу, до 155.
4: До 155 человек?
5: Да.
4: Ну, смотрите, давайте вот так уже.
5: В одной экспедиции.
4: Да. Когда вы ведете, так сказать, ну, я понимаю так, что когда вы идете в радиусе, прошу прощения, 6 метров, а в диаметре 12, ни один гнус не пересекает эту границу.
5: Абсолютно.
4: Как будто это как, ну, как, это как у Гоголя в Ви.
5: Круг. Это, да, это круг.
4: Да. И в этом кругу с вами находится еще, ну, хорошо, ну, 10 человек.
5: А остальные в этот момент...
4: 145.
5: Находятся в арьергарде, как бы я сказал. Понимаете? Если вы владеете, я надеюсь...
4: Да, конечно, я владею.
5: Ну, конечно. Я так и догадался.
4: В арьергарде.
5: В арьергарде.
4: Но они все покусаны уже.
5: Они уже все покусаны, да. Это естественно.
4: И я понимаю так, вы во время движения, выгоняя 10 человек, пошли с вами. Потом они выходят из этого вашего поля.
5: Да, да.
4: И туда входят другие.
5: И туда
4: входят. Но уже покусанные.
5: Уже покусанные.
4: Но какое-то время их не кусают.
5: Какое-то время не кусают.
4: Потому что они идут рядом с вами.
5: И они восстанавливаются.
4: Ах, вот он.
5: А я говорил, ну, максимально я могу выдержать, потому что, я говорю, радиус, опять же, вы поняли, 6 метров, диаметр 12. Ну, сколько максимально?

0: поместится в таком, скажите, эшелоне, в таком коридоре.
1: Особенно в движении.
0: В движении, ну, 15, ну, хорошо, 20 человек, если в притирочку они идут гуськом. Здесь очень важно ходить гуськом. Я их учу.
1: Вот что я еще хочу спросить. Меня волнует, ну, не только меня, но и наших, так сказать, слушателей и зрителей. Вот они пишут. А как обстоит дело с ночевками?
0: Ночевка особо сложный период.
1: Мне говорят, что вы порой даже не спите, потому что, так сказать, обегаете.
0: А я вам объясню. Когда я начинаю, я когда засыпаю, испарина у меня, вот и даже сейчас, а когда засыпаю, испарина еще сильнее. Но это нормально, это работа желез. Понимаете?
1: Да-да, понимаю.
0: Железы нетто. Это была книга, первая моя книга. Железы нетто. Нет, это, как вы знаете, моя фамилия, естественно. От пра-пра-пра-пра-пра. От пра. Вот. И вот там о железах я говорю. Как только я засыпаю, испарина увеличивается, гнус начинает наседать. Вот здесь особенно надо быть внимательным. Особенно, потому что он начинает приближаться и нарушать периметр.
1: Диаметр.
0: Диаметр. Нет, ну давайте так. Сначала периметр, а потом диаметр. У нас так это, понимаете, в эшелоне. И вот тогда диаметр сужается.
1: Ночь.
0: Ночь.
1: Палатки.
0: Палатка. Поэтому мне приходится, иногда я не высыпаюсь очень сильно, очень серьезно. Ну, у меня специально для этого есть гимнастика. Гимнастика Пызева. Вы не знакомы с ней?
1: Нет.
0: Жаль. А с самим Пызевым?
1: Нет.
0: Жаль. Два раза уже. Ну, ничего страшного. Я обязательно познакомлю. Умничка просто. Пызев изобрел такую гимнастику. Можно не спать 14 дней.
1: Обалдеть.
0: Да. Из них, я вам скажу, вот 7 я не сплю, 7 остальных я дремлю. Испарина как бы чуть-чуть есть, но гнус все равно стоит как бы как вкопанный. То есть гнус не отсасывает вообще.
1: И не пересекает границу.
0: И не всасывает, и не пересекает границу. Я вам скажу так. Ну, люди, конечно, боятся. Люди трутся, как бы мнутся ко мне. Они пытаются, особенно ночью, поближе ко мне. Вот. Я, естественно, нахожусь в авангарде всего этого. Люди ко мне жмутся. И вот так проводят, мы проводим ночь.
1: Гнус! То есть вы практически, я понимаю так, что вы, в общем и целом, все время обнимаете людей.
0: Я все время обнимаю. И прижимаю к себе людей. Гнус особенно, сука, боится, когда я прижимаю людей к себе.
1: Понятно.
0: Да. Стоп, гнус!
2: Содействуем в сумасшествии. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Мордунка сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и с раскрытыми крыльями. Громкий, размеренный, раскатистый свист, передаваемый как курьи, курьи, курьи. Вспугнутая птица издает резкое.

0: Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru
2: Футбол! И вот пауза закончилась. Мы вновь в студии. С вами Юрий Бурзон, а напротив меня старший тренер сборной. Настоящей сборной команды. Виктор Телегин. Да,
3: ну,
2: да. И вот мы беседуем еще раз про лозунг. Мы как бы предыдущий час закончили этим. Значит, квадратная голова мячу покоя не дает. Так Виктор Телегин охарактеризовал вот эту позицию.
3: Ну, милый вы мой.
2: Да.
3: Милый ты мой, бей головой.
2: Вот.
3: Ну, например, или...
2: А, это речевки вот эти.
3: Ну, это наши.
2: Ну, это, да. Естественно, милый ты мой. Да.
3: Квадрат в трубе не полетит.
2: Во, во. Вот. Квадрат в трубе не полетит. Вот.
3: Прямые углы.
2: Да.
3: Это принцип нашей сегодняшней тактики.
2: И
3: даже и стратегии. А я не боюсь об этом говорить вслух.
2: Так, да, конечно.
3: Что наши противники услышат. Ну,
2: да.
3: Я хочу сказать, мы готовимся сейчас к чемпионату, а это чемпионат мира.
2: Естественно, это уже мира будет.
3: Да.
2: Конечно.
3: Я хочу вам сказать, мы готовимся к нему. Точно совершенно понимаем,
2: так,
3: что позиции наши, конечно, передовые.
2: Передовые. То есть вы круглый футбол, именно он же футбол.
3: Я его отрицаю.
2: Отрицаете.
3: Я его отрицаю.
2: И я вам скажу, что он начинает уже вырываться. Футбол. И ваша сборная начинает вырываться вперед,
3: конечно,
2: по сравнению с этим круглым футболом.
3: Ну сколько можно? Люди, наконец, зрители, простые
2: вздохнули.
3: Любители.
2: Когда?
3: Они начинают понимать, конечно.
2: Они увидели, как ровно в девятку входит. Вот еще раз покажите, пожалуйста.
3: Прямоугольная.
2: Прямоугольному. Вот.
3: Понимаете?
2: То есть прямоугольный мяч входит.
3: Сделайте прямой угол.
2: Вот,
3: сделайте.
2: Пожалуйста.
3: Вот, посмотрите,
2: оба,
3: как входит в девятку.
2: Оба.
3: Вот.
2: И оф. Торец.
3: А теперь попробуйте,
2: торец,
3: мой друг. Попробуйте,
2: боже,
3: мой друг.
2: Вот,
3: Юра.
2: Вот. Да.
3: Загоните вот так чисто туда
2: шар
3: мяч.
2: Да нет.
3: Во-первых, это не девятка.
2: Да нет,
3: это,
2: конечно,
3: гораздо ниже.
2: Да это ниже.
3: А здесь уже все закрыто.
2: Естественно.
3: Вратарской рукой.
2: Все.
3: Куда?
2: И поэтому
3: куда?
2: Отсюда и
3: вот
2: начинаются
3: они проблемы.
2: Вот. Согласен.
3: Только
2: согласен.
3: Поэтому.
2: Дайте пять. Опа. Хорошо, Виктор. Mm-hmm. Я благодарю, вообще мне приятно. Во-первых, у вас замечательная форма. Mm-hmm. Вот мне нравится желтый. Во-первых, желтая же майка, но это майка лидера.
3: Да.
2: А желтая каска? Это что же? Это что,
3: ну,
2: же?
3: Конечно.
2: Это лидерские же качества.
3: Это как ожог.
2: И вы поэтому вашего Трубина.
3: Да.
2: И этого Трубина.
3: Но мы сегодня не будем всех вспоминать.
2: Ну давай все-таки.
3: Много.
2: Нет, ну Пыскин. Я хочу,
3: ну, Пыскин,
2: немножко сказать про Пыскина.
3: Пыскин
2: у него были проблемы сначала.
3: Да,
2: но сначала.
3: Смотрите.
2: Так.
3: Пыскин взялся, так сказать, за не свое дело в самом начале.
2: Так.
3: Его, так сказать, жажда быть в нападении.
2: Ну.
3: На переднем краю.
2: Да, все
3: с
2: время.
3: С его энергией, с его возможностью бежать 100-метровку за 6,2.
2: 6,2?
3: Да.
2: Боже мой. Вы представляете?
3: С мячом, с квадратным.
2: С мячом, с квадратным, то есть он бежит 6,2.
3: Ну, конечно.
2: О, Господи.
3: Я хочу вам сказать.
2: Так.
3: Он перераспределен сейчас. И в нашей сборной.
2: И что?
3: Он играет полузащиту.
2: Полузащиту. Но в девятку он закладывает жестко.
3: Ну, у нас нет
2: Пысин.
3: Ни одного.
2: Да?
3: Ни одного члена сборной.
2: Да.
3: Ни одного по футболу.
2: Да, естественно.
3: Который бы не закладывал.

0: Так, договоримся.
1: Давайте,
0: с вами.
1: Ну давайте уже на чем-нибудь договоримся.
0: Давайте, прямо я не знаю.
1: Да.
0: Еще немножко.
1: Надо на как-то нам закругляться, потому что шампунь начинает.
0: Начинает
1: работать.
0: Действовать. Давайте будем
1: Ибо
0: закругляться.
1: Шапку надо попросить. Пусть шапку мне принесут какую-нибудь поплотнее.
0: Ну ничего, ничего, ничего. Я и
1: а
0: сам.
1: А вы можете сказать шапку в студию и внесут шапку в студию?
0: Да, конечно, да? Могу. Да. Да. И мы присовокупим сразу все.
1: Присовокупим, а конфет нет с собой.
0: Ну
1: у меня
0: ничего,
1: пока.
0: Ничего. Давайте присовокуплять и присовокупляться, да. Дорогие мои. И да. Давайте все-таки пожелаем Леночке Липких.
1: Да, еще забыла сказать, да, у нас да. На следующей неделе да. Месячник скидок начинается.
0: А, скидки у вас.
1: Поэтому, да? Поэтому каждому третьему покупателю,
0: что?
1: Если он покупает 10 аэрозолей, 11 идет половина скидки на 50% сейл.
0: Ух ты, как да. Интересно, замечательно. И да. У вас даже вот эти вот, я знаю, бусы.
1: Ну, же... бусы, а это кто вам сказал?
0: Ай, ну ладно. Ну,
1: слушайте,
0: я...
1: вообще ничего
0: я
1: нельзя от вас утаить.
0: Откуда про вас,
1: вы
0: дорогая
1: все
0: Леночка.
1: Знаете?
0: Как приятно с вами, боже мой. Даже не хочется расставаться. То есть я
1: но
0: практически,
1: придется.
0: Я уже начинаю к
1: нет,
0: вам...
1: Нет, надо расставаться, а то плохо
0: надо
1: закончится.
0: Расставаться, а то я начинаю к вам уже по чуть-чуть.
1: Немного.
0: Иначе к вам я
1: а
0: сильно...
1: А то чуть-чуть неловко становится.
0: Уже неловко.
1: Чуть-чуть неловко,
0: давайте,
1: да.
0: Ну всего
1: чуть-чуть
0: доброго.
1: Неловко.
0: Чуть-чуть неловко. Всего доброго.
1: Ну до свидания.
0: До свидания. Так пока. Неловко. Но надо прощаться. До свидания.

0: Лида, не сей сумятицу. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Речной бобр. Грызун. Ввиду скудных кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания, насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.

0: Присовокупим искомое к желанному. Фоменко Фейк Радио.
1: Ру. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. Категория 12+.
2: За и против. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «За и против» дебаты. Дебаты – это так любимо вами. Вы так любите дебаты. Ну, конечно, когда конфликт, когда вспыхивает вот эта вот яркая и ясная сущность героев, которые сталкиваются между собой, взрываясь, так сказать, покоряя все, что есть. Каждый отстаивает свою позицию. Очень ярко, очень шумно, порой переходя границу. И надо сказать, вы, конечно, дорогие, дорогие радио наши слушатели, все это очень и очень любите. И сегодня у нас в программе «За и против» в наших дебатах сегодня два лидера. Два человека, которые взяли на себя смелость, которые повели за собой людей, людей, которые пошли за ними. Это лидеры двух удивительных человеческих объединений. Да-да-да. Итак, сегодня у нас в гостях лидер одутловатых. Это Сергей Груздев. Он возглавляет движение одутловатых, как я уже сказал. И сегодня у нас в гостях Любовь Потанова. Она является лидером движения сухих. Здравствуйте, Любовь.
3: Здравствуйте.
2: Прекрасно. Здравствуйте, Сергей.
4: Здравствуйте.
2: Ну что ж, мы сразу потихонечку начну задавать вам вопросы. А вы потихонечку сейчас в этом первом сете, в наших дебатах, нужно будет говорить по одному, не перебивая друг друга. Не так. Ну вот, Сергей.
4: Да.
2: Я сразу хочу у вас спросить. Да. Этот вопрос задают мне все время. Появляется он без конца, этот вопрос. На наших мониторах приходит по СМС. Сережа, как снять одутловатость?
4: Ай, господи, боже мой, как снять? Первое, что я могу, чем вам парировать? А зачем?
2: Зачем снять одутловатость?
4: Зачем?
2: Нет, ну просто хочется понять, зачем она нужна, одутловатость?
4: Я скажу вам, я объясню.
2: У вас 2 минуты.
4: А, хорошо. Вы находитесь в метро, например. Ну, вдруг вы оказались в метро, в электричке. Вы оказались в электричке. Вы едете в Бунино, например. Есть такое местечко, я там отдыхал. Удивительно. Ну, не будем. Так вот, вы едете в Бунино. Как протиснуться? Если вы одутловаты, то вы можете протиснуться, то есть как бы вы переминая свои, как бы скажем так, ваши возможности, ваши все эти самые чресла и все-все-все, вашу природу, которая одарила вас матушка, вот, и, соответственно, и тятенька, вот, я бы так сказал. Вот, вы протискиваетесь в эту электричку и замечаете...
2: То есть одутловатость дает возможность вам протиснуться. И это как бы первый вброс.
4: Это первый вброс.
2: За то, чтобы одутловатость...
4: Я легко протискиваюсь.
2: Да, одутловатые протискиваются.
4: Одутловатые протискиваются.
2: Любочка, скажите, пожалуйста, дорогая, пересушенность опасна ли?
3: Во-первых, почему пересушенность? Я не очень поняла. Потому что сухие не значит пересушенность.
2: Ах, вот оно.
3: Совершенно это не обязательно абсолютно. И пересушенности бояться не стоит.
2: Есть ли смысл ее устранять? Вот такой
3: нет, есть смысл ее устранять, но она, в общем, мало кому из сухих грозит. Если правильно подходить к вопросу физиологии своего тела. Я бы попросила, я вас не перебивала. Только что. Поэтому прошу как-то относиться с пониманием и с тактом. Потому что вот вы видите, какой у меня голос?
2: Да, конечно.
3: Слышите?
2: Конечно, вот это все от пересушенности.
3: Нет, дебаты. Дебаты с Груздевым.
2: Ну вот, прекрасно. Вот прекрасно. Любовь Потанова, Сергей Груздев. Сергей Груздев — лидер одутловатых. Да. Любовь Потанова — это лидер сухих. Да. На этом мы сделаем небольшой перерыв. У нас перерыв, и мы вернемся буквально через короткое время.
1: За и против.
0: Порошок Байт тает так быстро. Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
1: +3 номер 312-56-72-89-67-35-44-98-17-84-537-42-11-96-80.

Сбросив с себя оковы застенчивости, позабыв свой страх, он, как племенной индейский бык, ведомый неизвестной ему силой, решительно подошел к ней сзади и молча кинул палку ее собаке. Она, кутаясь в шерстяную кофту, была слегка удивлена и тронута. Казалось, эта внезапная дерзость с его стороны произвела на нее впечатление, и, видя, как ее пес возвращается уже с палкой в зубах, она, хитрая лиса, растаяла от умиления, наградив обоих широкой зубастой улыбкой. Он был на коне. «Сука!» — громко спросил он, с силой вырывая палку из пасти собаки. Этот его вопрос во всей его животной непосредственности так нежно и весомо прозвучал посреди всей этой беспечной беззаботности, что он сам невольно удивился своей мощи и как светлячок засиял от восторга. Она вновь улыбнулась, снисходительно прощая ему его невежество, и как бы покоряясь его дикой безрассудной удали, отрицательно покачала головой. «Кобель», — тихо ответила она. И при этих словах их энергетические поля, их ауры, чиркнув друг друга, внезапно соединились, сплетаясь в одно целое, в один большой кусок.

0: Вы прослушали отрывок из повести Геннадия Глотова «Спасенные».
1: Классика в эфире.

0: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяным?
1: Лабиринт Леонардо!
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Лабиринт Леонардо» у нас очень интересная тема. Тема звучит следующим образом. Как клизмовать себя? И в гостях сегодня у нас профессионал своего дела, человек, который посвятил всю, я не боюсь этого слова, свою жизнь, сознательную жизнь всю свою, посвятил клизмованию самого себя, естественно, и он, так сказать, владеет всем этим, так сказать, в совершенстве. И сегодня мы беседуем с ним с большим удовольствием. Это Ярин.
3: Здрасте.
2: Ярин Александр Викторович.
3: Да.
2: Здравствуйте, Александр Викторович.
3: Здравствуйте.
2: Александр Викторович, ну вот мы говорим сегодня о клизмовании себя.
3: Клизмование – это так же, как гнездовье птиц.
2: Да вы что?
3: Да.
2: Да вы что?
3: Да. Потому что, если вы наблюдали за птицами, они буквально с веточки на веточку, с веточки на веточку, с маленькой на большую, с большой на среднюю.
2: Скажите, вот, простите, ну, я перебью вас уж, извините.
3: Ничего.
2: Я хотел вот что спросить. Клизмование как таковое, да? Это ведь, суть его.
3: Да.
2: Это очищение.
3: Да.
2: Да?
3: Да.
2: Очищение. Как вам пришло в голову, как вот вы подошли к этому, ну, и решили стать профессионалом клизмования?
3: Я прежде всего затронул саму суть. Суть клизмования в чем? Это вход маленький, небольшой толчок и впрыск.
2: Вот три. Это получается, как будто вы даже бы, как бы,
3: да?
2: Двигатель внутреннего сгорания.
3: Двигатель, да, почти двигатель. Но не случайно у птиц мы подсмотрели это. Птицы так и делают. Когда они кормят птенцов, когда они как бы натруженными клювом они перетирают пищу, кормят птенцов, они что делают? Они делают впрыск. Они как бы передают тело пищи, передают птенцу. То же самое мы передаем, но не птенцу.
2: Скажите, давайте поговорим о зимней клизмовке.
3: Зимняя клизмовка. Да, зимняя клизмовка, она отличается, естественно, от того, что мы делаем летом. Летом нас кусают комары. Зимой комары не кусают нас, потому что они спят. Их нет. Забудем комаров. И сейчас мы переносимся с вами, как бы, вот перед нами зимовье птиц.
1: Лабиринт Леонардо.
0: Флора и фауна родной планеты.
4: Карапузик – плоскушка. Тело очень плоское. Черный, лаково-блестящий. Голова направлена вперед и не втягивается под переднюю спинку. Мандибулы хорошо развиты. Тазики расставлены. Особенно широко задние. Лапки копательные. Большинство можно встретить на падали, в навозе, экскрементах, разлагающемся растительном материале.
0: Кто тяжело работает, тот тяжело отдыхает. Фоменков и Икрадио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Наука.
1: Группа космических ученых, исследующих внеземные цивилизации, сообщила о том, что получила ответ из космоса.
2: Контакт был. Это точно. Мы что-то почувствовали. Теперь нам нужно расшифровать, что именно это было. Процесс это не быстрый, финансово затратный. Ведь это все-таки космос. Но это может быть сенсацией. Поверьте.
1: Сказал в телефонном интервью нашей радиостанции руководитель группы.
0: Бизнес.
1: Краснобровский завод обрезной доски номер 2 решил провести IPO на лондонской фондовой бирже. Для реализации этого бизнес-плана директор и главный бухгалтер завода вылетели с каталогом своей продукции в Лондон, однако потерялись в аэропорту во время пересадки. Как сообщили нашей радиостанции, найти их пока не удалось.
0: Культура.
1: Всемирно известный режиссер Стефан Пнёш сообщил о завершении своей карьеры в искусстве. По его словам, он планирует снять еще более 10 фильмов, поставить 7 спектаклей и снять небольшое количество сериалов. Вот что он рассказал нам по телефону.

0: но потом пора. Да, пора. 10 фильмов, не больше.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением. Коктейль-бар «Телепорт». Космопитание 9 уровня.

0: Жайте, будем рады. Слезы не душат. Фоменко Фейк Радио.
1: И вот мы снова в студии Фоменко Фейк Радио, дорогие друзья. Напоминаю вам, что во всех социальных сетях вы набираете просто Фоменко FM и находите там нас, нас и еще раз нас. Дорогие друзья, итак, сегодня Маргарита Мягкая у нас в гостях. Это доктор океанологических наук, начальник, замначальника отдела, прошу прощения, глубоководных течений отделения медузных, глокжев, глубоководных океанских животных.
2: Да.
1: Вот что я хотел у вас спросить, Маргарита. Вы ведь исследователь ныряльщик, правильно?
2: Да, это верно.
1: Вы, так сказать, до сегодняшнего дня ныряете?
2: Да я вчера только вернулся.
1: Вот что меня интересует. Ныряя, да, вы встречаетесь, конечно, и с медузами-самцами, и с медузами-самками. А с медузами-детьми вы встречаетесь?
2: Конечно.
1: То есть частенько?
2: Ну, естественно.
1: Они всегда при родителях?
2: Всегда при родителях, но иногда тоже образуют стаи, потому что иногда пары, медузные пары, они, так сказать, сдают детей в специальные стаи. Малолетних вот этих медуз.
1: То есть наподобие детского сада?
2: Наподобие детского сада. Мы вообще очень мало знаем о этих прекрасных животных. У них прекрасно все это развито. И есть, да, действительно, наподобие детского сада.
1: То есть прям социальные службы,
2: получается? Да, да, да, практически. Школа, где...
1: Я вот что хотел спросить. Медуза как таковая. Вот вы способны на первый взгляд сразу, прям нырнув и увидев медузу, сразу определить самца или самку, сразу просто глядя.
2: Конечно, это сразу видно.
1: Это сразу видно, да?
2: Это сразу видно. Понимаете, юбочка у самок более волнистая. А все-таки у самцов медуз присутствует какая-то элегантность.
1: Элегантность.
2: Да-да-да.
1: Такая некоторая отрешенность.
2: Да, отрешенность. Да-да-да.
1: Поговорим о питании медуз. Что она вообще в принципе медуза ест?
2: Ну, вы знаете, медуза питается, ну, как сказать, таким планктоном, как мы это называем. Но некоторых водорослей она предпочитает. Но не все. Она, на самом деле, достаточно избирательная и достаточно прихотлива в питании.
1: Сколько живет медуза?
2: Ну, вот это главный вопрос. Я всего ждала.
1: И вот он, наконец, этот вопрос пришел.
2: Дело в том, что это, пожалуй, бессмертные существа.
1: Господи.
2: Да, конечно, понимаете, потому что они, достигнув уже зрелого возраста, они тихо опускаются на дно, и там они превращаются в некий полип, покрытый хитоновой кутикулой, в котором потом, следом за этим, уже зарождаются новые почки, из которых рождаются новые медузы.
1: Ага.
2: Вы представляете?
1: И вот я хотел бы

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Дрожжи! Будьте вы прокляты! Фоменко фейк-радио.
2: Сексуальное.
3: Сексуальное.
2: Сексуальное.
3: Сексуальное.
2: Революция.
4: В программе «Сексуальная революция» мы встречаемся с профессиональной трусихой, с настоящей трусихой, с Антониной Папиной и ее мужем Игорем Папиным. И сейчас как раз у нас идет рассказ. Игорь рассказывает о том, как он подступился в сексуальном смысле, естественно, потому что программа сексуальная, как подступиться к трусихе. И вот неожиданное откровение Игоря просто, ну, меня просто это потрясло, дорогие друзья. В предыдущем, так сказать, в предыдущем часе Игорь сказал, что он неожиданно подумал, как же подступиться к трусихе, если она так боится, что ни к себе не подпускает. Он похлопал ее немножко и погладил ее немножко, погладил и похлопал, и в момент поглаживания и похлопывая, она потеряла сознание. Да, Антонина?
5: Да,
4: Антонина потеряла сознание.
5: Потеряла сознание,
4: понимаете?
5: Да.
4: И потеряв сознание, Антонина 40 минут находилась без сознания. И в это время...
6: И в это время я расставил кегли.
4: Как говорится, точки над и.
6: На точке над и. Я расставил кегли, как это и планировалось заранее. Я посадил ее между кеглями.
4: Бессознательном состоянии.
6: Бессознательном состоянии. Я договорился с персоналом.

0: журналом. Я объяснил, что это...
1: А можно, Игорь, я задам вам вопрос?
0: Да, пожалуйста.
1: Скажите, пожалуйста, ну, вам не кажется, что это выглядело достаточно странно? Ну, достаточно странно. Вы сажаете женщину, которая находится без сознания, прямо, так сказать, между кеглями. Вы ее похлопываете все время, пощупываете, поглаживаете.
0: Да, но я люблю ее.
1: Ах, вот оно что.
2: Да, да.
1: И я понимаю так, что когда вы уже, Антонина, будучи трусихой, очнулись, то вы уже, так сказать, все было позади.
0: Все было позади.
2: Игорь сказал, что да.
1: То есть, в принципе, получается, что вы, да, Игорь?
0: Да.
1: Игорь, вы, Игорь, муж, так сказать, Антонины, вы овладеваете, ну, прошу прощения за откровенность, но у нас программа «Сознание
0: революции». Да, это так, это так.
1: Овладеваете вашей супругой и выполняете супружеский долг в тот момент, когда она находится в бессознательном состоянии.
0: Абсолютно верно.
1: Потому что иначе с трусихой невозможно, правильно?
0: Конечно.
1: И вот, дорогие друзья, мы приближаемся к самому главному. Мы сейчас выясняем и понимаем, что овладеть трусихой можно только в бессознательном состоянии. Теперь мы приближаемся к главному вопросу.
2: Вы так громко говорите.
1: Я буду говорить тише,
0: не бойся.
1: Я буду говорить тише.
0: Тонечка, не бойся.
1: Итак, как овладеть трусихой в бессознательном состоянии? Вот сейчас мы к этому и приближаемся уже совсем близко. И Игорь Папин, муж трусихи Антонины Папиной, сейчас расскажет нам, как довести трусиху до бессознательного состояния, чтобы она была без сознания, и ей можно было, так сказать, с любовью наслаждаться.
0: Во-первых, я хочу сказать, что это было наслаждение не только для меня, но и для Тонечки.
2: Даже когда...
1: То есть, Антонина, когда вы пришли в себя, правильно я понимаю?
2: Да.
1: Вы поняли, что соитие состоялось?
2: Что-то состоялось, я поняла, что что-то было.
1: Но к ней вы были на восьмом небе, вы были отчасти.
2: Я была на каком-то, где-то я была.
0: Ну, где-то девятое небо было.
1: Понимаю, девятое, понимаю.
0: Девятое.
2: Что-то было во мне.
0: А потому что кегли-то 10, а она была девятая.
2: Во-первых, когда я очнулась, я сразу схватила кеглю. И это придало какой-то уверенности. Она же такая, ну, приятная на ощупь.
1: Кегли вот приятные на ощупь.
0: Самое главное.
1: Ну, давайте называть это так.
0: Тонечка схватила кеглю, она сидела там, среди кегель. Я, наконец, запустил шар.
1: Кегель – это такой ученый, вы знаете?
0: Кегель – это ученый, здесь я говорю про кегли.
1: И мышцы кегеля существуют.
0: И мышцы кегеля. Так вот, мышцы кегеля у Тонечки начали сокращаться.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
0: Да. И я запустил свой шар, как я называю.
1: Ну, дорогие друзья, в тот момент, когда Игорь запускает свой шар, мы делаем короткую паузу и продолжим наш рассказ в сексуальной революции.
3: Сексуальная.
4: Сексуальная.
3: Сексуальная.
4: Сексуальная.
3: Революция. Я не боюсь твоего, Джованни. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Маньчжурская бородатая куропатка. Пердикс, дурика, сушкини. Бегает быстро и легко. Взлетает часто, с отрывистым криком. Летит прямо, не петляя. Чаще на небольшие расстояния и невысоко над землей. Приземляясь, планирует. Уходя кормиться, самка иногда слегка прикрывает яйца сухими стебельками.

0: Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио.
1: На газу готовим вместе.
2: По-прежнему напоминаю, это программа «На газу». Да. Готовим вместе. У нас сегодня из ресторана «Суматра» Виталий и Жанна, это семья, они повара, фамилия Скобода, они будут готовить огузок буйвола. Огузок буйвола. Итак, значит, я вот что хочу спросить.
3: Да.
2: Огузок буйвола, он... начинайте с чего?
3: Уже его подготовил, потому что вам долго вот это ждать, чтобы... Я уже его подготовил, он уже в соку.
2: Из чего состоит сок?
3: Сок. Это надо говорить, ну ты
4: говоришь. Ну а что говорить? Ну, самое интересное давай, понимаете? Ну, интересное, это что? Чем он начинен?
2: Чем? Начинен.
4: Начинен.
2: Начиняет. Так ну, давайте поговорим тогда о начинке. Что мы делаем? Мы вымачиваем, как я вижу.
3: Вымачиваем.
2: Я смотрю, вы вымачиваете.
3: Вымачиваем.
2: Огузок вымочен.
4: Сначала мы замачиваем огузок.
3: Нет, замачивать ты дома замачиваешь. А я тебе говорю, сейчас мы здесь пришли, вот это все вы устроили, вот эту вот композицию.
4: Вот но ты дома его уже сделал, ты говоришь.
3: Ну, я сделал, конечно.
4: Замочил. Дома, принес сюда.
2: А перец?
3: Перец был.
4: Перец необходим.
3: Конечно.
4: Просто.
2: Иначе огузок будет пресный.
3: Ну, абсолютно.
4: Просто пресный вялый огузок. Кому
2: не вялый огузок. Кстати, вы знаете, мне частенько приходится слышать, что вялый огузок... Это не важно, буйвола он, или он медвежий огузок, или волчий.
4: Да.
2: Вообще, любой вялый огузок, на мой взгляд, это вещь нехорошая.
4: Да это просто противная.
2: Конечно,
3: конечно.
2: Вялый
4: огузок.
2: И вот вы берете порой вот этот вялый.
4: Нам бодрый нужен, понимаете?
2: Вам нужен бодрый, хороший.
3: Чем бодрее, тем интереснее, конечно.
2: Вот иногда мне говорят, что огузок буйвола, он еще шевелится, когда попадает.
3: Ну, это кажется, это кажется.
4: Скорее не сам огузок, а в огузке остаются, ну...
3: Жануль, ну что ты? Ты не рассказывай всю сразу все секреты.
2: Итак, лук.
3: Лук обязательно.
4: Лук можно, да.
3: Лук и карри. Карри.
2: А вот сочетается огузок. Во-первых, я понимаю, так это томленое блюдо.
3: Это томленое.
2: Томленый огузок буйвола.
3: Да, да. Ну так мы его в меню написано. Так.
4: Гора масала, понимаете, обязательно.
2: Масала должен.
4: Да, масала обязательно.
3: Ну конечно.
4: Да, гора масала, да.
2: Масала.
3: Карри, я еще раз говорю, карри
4: к рыбе, Виталий.
3: К рыбе, погоди.
4: Карри, засунь себе, знаешь куда? Отвези карри. Ну невозможно, потому что все блюда начинают желтые цвет, понимаете?
2: Я просто хочу еще спросить, вот все-таки огузок, значит, буйволиный огузок, вялый буйволиный огузок, вы практически своими вот руками здесь превращаете на моих глазах сейчас, да?
4: Бодрый, крепкий.
2: Бодрый, крепкий, но это не какая-то хряпа, понимаете?
3: Нет,
2: хорошее, серьезное дело, правильно?
4: Да, конечно.
3: Буйвол, это же буйвол.
4: Искусство.
2: Один огузок в одни руки, так сказать, или нет?
3: Нет.
4: Почему? Ну, ума нет. Почему? Можно в 6 рук.
2: Можно. То есть вы берете, готовите один огузок и на шестерых его.
4: На шестерых. Он
2: сколько в огузке порций? Вот что.
4: 8.
3: 8, да.
2: 8 порций.
4: На шестерых.
2: 8 на шестерых, в принципе, хватает.
3: А так и должно быть. У нас люди заказывают под заказ же все это.
2: Ну, я понимаю.
3: Вот 6.
2: То есть, если мне, например, захочется вдруг буйволиный огузок.
4: Да.
3: Да.
2: Бодрый только. Бодрый.
4: Мы других не делаем.
2: Я понимаю, да. Жан. Я должен буду когда позвонить вам?
3: 4-го. Вот давайте, записывайте. Прям звоните.
4: Виталий, ну почему? Какой ты все-таки человек странный.
3: Ладно.
4: Ну неужели мы не дадим ведущему бодрый огузок?
3: Бодрый дадим.
2: То есть у вас есть уже готовый?
4: Ну, конечно, у нас есть для особых клиентов.
3: Для вас, конечно.
2: Скажите, а вот этот огузок, вы его готовите заранее за сколько дней?
4: Ну, да, ну где-то дня три, наверное.
3: Ну, три, конечно.
2: Так он вымачивается.
3: Вымачивается.
4: Замачивается, да, потом вымачивается, потом начиняется.
2: Но вот вы знаете, что удивительно? Да? Сегодня мы не сказали никакого рецепта. Мы не говорим о том, как люди делают.
3: Не знаю.
2: Это секретный рецепт.
4: Вы знаете, рискованно, знаете ли.
2: То есть кто-то узнает, и давай мотаться.
4: И давай делать бодрые огурцы.
2: Это целое дело, да, целое дело. Скажите, а вот я хочу узнать, а если бы вдруг к вам в руки попал, ну, предположим, уж я боюсь сказать.
3: Ну, говорите.
2: Ну, предположим.
3: Ну.
2: Ну? Ну, где буйвол, там и слон. Огузок слона.
4: Ну, знаете, трудно. Понимаете, сделать бодрый слонове трудно.
2: Ну, вы делали, пробовали?
4: Мы делали, это непросто. Это непросто, надо много сил. Взбадривать его, взбадривать.
3: Очень долго взбадривать. Один хобот там замучаешься.
4: Мы про огузок, Виталий.
3: Ну, мы про огузок, а я Виталий. Про хобот говорю.
2: Ну, любой огузок. Я ведь понимаю Виталия, Жанночка. А я вот понимаю именно, Виталия, да. Потому что любой огузок начинается с хобот.
3: Вот, конечно.
2: Вы же должны это понять.
4: Конечно. Но это слишком никуда для меня философская.
2: Ну, философская, но и поварская.
3: А мы же философы своего дела. Гастрономические философы, я так сказал.
1: На газу. Готовим вместе.
0: Если вдруг захочешь пива или водки в тот же миг, ты, дружок, не будь ленивым,

0: Классика в эфире.
1: Геннадий Пихтин. Лесные боги. В лесу было тихо. Где-то далеко на болотах жужжали комары. Лось забрался в топь и медленно погружался в трясину. Изредка из дремучей чащи доносились хруст и треск. Медведь залез на осину, видимо, в поисках улья. Залаяла лиса, застучал дятел. Кукушка беспристрастно выдала чей-то приговор. И тишина. Чистый воздух после грозы, скоропостижно улетевший зимовать и набираться сил на юг. Заходящее солнце с трудом пробивало лучами лесную крону, оставляя на листьях золотые пятна. Закат был великолепен. Медведь на осине полностью забыл о буле, которого там, впрочем, и не было, и устремился в закат, наслаждаясь чистотой, сочностью и яркостью багряных протуберанцев, причудливо раскиданных засыпающим солнцем по фиолетовому небу. Вовлекшись в красоту природы, он не заметил, как хрустнула ветка, на которую он оперся для улучшения обзора. Медведь пошатнулся, потерял равновесие, попытался ухватиться за сук неудачно и сорвался вниз. Пролетев порядка 15 метров, он заревел, задергался в ужасной агонии боли, страха и отчаяния и испустил дух, издав при этом долгий протяжный трубный вой, ознаменовавший завершение земного пути этого славного животного. Лось умер еще до того, как его голова погрузилась трясину.
0: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку они не могут их от себя отвязать?
3: Я требую ответа на простой вопрос. Что такое ЖПЖ для пупсинга? Напоминаю, у хипстеров это R&B, у нас, у пупсеров, настоящих пупсеров, которые находятся внутри пупсинга, новая музыка. Она называется ЖПЖ. Как она расшифровывается? Жду ваших ответов.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно,

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый, в брачный период красновато-оранжевый, ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана – низкие, глухие, ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.
0: Разжижаем жижу. Обнажаем жуть. Волтузим тягомотину. Фоменко Фейк Радио.
2: Ай, Богданку Костровеци! Кого не будем боеться?
3: Ангел!

0: державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
0: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
0: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
0: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко Фейк Радио и я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко FM, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы и делаем. Итак, Фоменко FM во всех социальных сетях.
2: До плинтуса и обратно. Фоменко Фейк Радио.
4: Парапет времени.
3: Мы снова вернулись в студию.
5: А можно задать вопрос Елена Борисовичу? Вот немедленно.
3: Да, пожалуйста, конечно.
5: Елена Борисовича, зачем вы сейчас снимаете пиджак? Зачем? Мы в студии. Зачем вы снимаете пиджак?
3: Елена Борисовна, ну давайте все-таки уважать наших и радиослушателей, и все-таки и,
5: ну, ну можно попросить?
3: И Азалию Львову.
6: Когда я чувствую себя, знаете, как вдоль по Питерски, да? Знаете, как сюда?
3: Я понимаю вас, да? Я понимаю. Значит, спасибо.
5: Вот, собственно говоря, вот понимаете, вот в этом-то и причина вот этого вот увольнения. Потому что Велен Борисович чувствует себя все время вдоль по Питерской. Постоянно.
3: А давайте все-таки подождите, Велен Борисович. Дайте нам возможности все-таки понять, потому что зрители, они же наши слушатели, не очень понимают, в чем дело. Скажите, вот вам нравится. Вот я просто хочу узнать. Азалия Львовна.
5: Да, пожалуйста.
3: Львовна, скажите,
5: да, пожалуйста.
3: Ну вот вы за более чем 30-летнюю карьеру в театре.
5: 35-летнюю карьеру в театре.
3: Ну, я прошу прощения, но вы же молодая. Вы одна из самых молодых главных режиссеров театра.
5: Мансар. Да, я начала рано.
3: Ага.
5: Руководить.
3: То есть буквально в 5
5: лет.
3: Вам сейчас,
5: да,
3: 40, а 35 из них вы работаете.
5: Конечно. Конечно.
3: Это неплохо.
5: Да, я знаю, что это почетно.
3: Аплодируем.
5: Спасибо,
3: да,
5: большое спасибо. Да.
3: Ваши многочисленные постановки и ваши победы в премиях и полные зрительские залы говорят, конечно, о многом. Вот. Но я вот что хотел спросить.
5: Да.
3: Вы же сами распределили Велена
5: Борисовича?
3: Велена Борисовича.
5: За лифтера.
3: Да.
5: Да, конечно, я. Потому что он прекрасный актер.
3: 8 месяцев репетировали.
5: Да, он 8 месяцев репетировал. Он прекрасный актер. И в этом нет никаких сомнений. Он тоже отмечен всячески всяческими регалиями и титулами и так далее.
3: Нет, подождите, да. Я просто хочу сказать, давайте уже к деталям профессии, что ли, перейдем. В первом акте, где лифтер появляется в лифте, но лифт не открывается, и зритель как бы не видит его, не слышит. Вернее, слышит, но не видит. Вот это вот, вот этот голос из сломанного лифта.
5: Да.
3: Это же, я понимаю, по задумке вашей режиссерской, это как бы сквозное действие, что ли, да? Это сквозная нить, это событийный ряд некий.
5: Нет, вы знаете, дело в том, что лифт-то должен был открыться. Конечно. Лифт открыться был обязан просто. Потому что там сцена очень интересная, драматическая сцена, которая происходит в лифте. Лифт не открылся по причине...
3: Это как раз, подождите, он должен как раз был открыться в какой момент? Когда Вероника с Анжелой вступает в конфликт с Сухим или как?
5: Нет. Лифт должен был открыться, когда лифтер находится в лифте с Анжелой.
3: Ах, вот оно что.
5: Конечно.
3: И тут как бы Сухой понимает,
5: конечно,
3: что
5: да.
3: Его обманули.
5: Его обманули, да, это драматическая сцена. Лифт должен был открыться, но открыться он не мог по причине того, что... Велен Борисович. Велен Борисович. Просто Велен Борисович,
3: да.
5: Как и сейчас в студии, вот видите, он сейчас уже снимает бабочку, вот пиджак он уже снял, снимает бабочку, он разделся догола в лифте. Как я могла открыть лифт?
4: Парапет времени.
2: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Дачник, подопри боярышник. Фоменко Фейк Радио.
2: Кто следующий?
3: Касса здоровья. Мы продолжаем программу.
4: Я здесь хочу отметить, дорогие друзья, еще раз повторить, вот мы с Вовой уже сейчас занимаемся этим серьезно. Циклопропон. Это ваше, это счастье, и это всегда.
5: Я расскажу, как им пользоваться, пожалуйста. Ваша задача на... Ну, конечно, здесь должна быть ванна.
4: Ванночка.
5: Ванна обязательно.
4: Почему ванна я... или ванночка?
5: Нет, ванна.
4: Ванна. Ванна. Большая.
5: Да, большая, как помещение.
4: Ну,
5: не как понимаю. Сама ванна,
4: а как помещение.
5: Да. Вы напускаете циклопропон туда.
4: Так.
5: В полную, так сказать, мощь.
4: Сколько с собой его взять?
5: Ну, вы знаете, во-первых, вы дома.
4: Да.
5: Это лечение на дому.
4: Конечно. Конечно. Конечно.
5: Лечение не лекарством на дому.
4: Да. Вот. Да.
5: Так не оно и называется. Понимаете, да?
4: Не единожды лекарство. Цикла.
5: Да. Вы приносите с собой, ну, я скажу вам так. Мы сейчас стали торговать вот где сад огород, знаете?
4: Да, да, конечно, вот. Конечно.
5: Стали торговать там, ну, потому что упаковки расхватывают.
4: Расхватывают,
5: и в аптеках, конечно. В нашей сети аптеки А3-2.
4: А3-2.
5: А3-2.
4: Да.
5: Ага, в ней уже мы не можем, потому что огромное количество людей.
4: Ну, естественно, люди уже,
5: да?
4: Все уже перенасыщены, да.
5: Ну, они не перенасыщены, наоборот, они рвут просто.
4: Они рвут,
5: но... А мы уже упаковки даем, понимаете, по 70, по 80 килограмм.
4: Так же нельзя,
5: используя цементные мешки. Циклопропон.
4: Уже циклопропон.
5: Циклопропон, значит, в чем дело?
4: Да.
5: По сути, сказать.
4: Да, вот скажите.
5: Там просто.
4: Вова.
5: Там просто.
4: Ну, говорите, Вова.
5: Сам по себе это просто пропон.
4: Да.
5: Понимаете?
4: Вот,
5: а цикла,
4: Вова, я ждал
5: цикла
4: этого.
5: Это просто. Просто потому
4: это
5: что много
4: пропон.
5: Раз.
4: Вот, это понимаете? Просто пропон.
5: И вот вы пришли домой, у вас в руках буквально 1-2 пакета, 3, может быть.
4: Этого пропона.
5: Да, мы сейчас фасуем по 80, по 85 килограмм уже.
4: Ну, ведь правильно.
5: Стали, да. Вот вы приносите с собой, у вас 3-4 мешка.
4: Да. Вы заходите в ванную.
5: Подходит? Нет.
4: Походит.
5: Ну, во-первых,
4: да.
5: Смотрите. Обязательно уложите пропон на пол.
4: Да, ага.
5: Циклопропон уложите.
4: Так.
5: На пол.
4: Так, вот, друзья, записывайте.
5: Рядом с входной дверью в ванну.
4: Ага. Так.
5: И, кстати, хочу сказать, что запись на циклопропон у нас прямо на нашем сайте.
4: А, можно записаться.
5: Ну, вот,
4: а как это? Так, циклопропон.
5: www.
4: Ага.
5: W.
4: Да.
5: И после этого циклопропон.
4: Да.
5: Точка пон.
4: Пон.
5: Точка цикла. Точка ру.
4: Точка ру.
5: Вот.
4: И все, вы записываетесь.
5: Вы записываетесь, соответственно, вы записываетесь.
4: Да, конечно.
5: И, так сказать, приобретаете. Потому что без записи, без талона, практически уже сейчас так вот в свободу.
4: А почему кто-то пипеточкой пытается вот этого...
5: Ну, это абсурд.
4: Ну, это абсурд.
5: Ну, согласитесь,
4: абсурд. Ну, вот я и хотел вас...
5: Вова.
4: Циклопропон.
5: Ну, как же так можно?
4: Само слово.
5: Многие так.
4: Мы забрасываем в ванну пропон.
5: Да.
4: Забрасываем его.
5: Да. Так.
4: И сразу закрываем герметично дверь.
5: Так.
4: Если вдруг у вас ни с того ни с сего дверь не герметичная,
5: так,
4: обложите полотенцами.
5: Хорошо, хорошо.
4: Какими? Вафельными?
5: Ну, можно вафельными.
4: Ну, хорошо, ну, какими-то.
5: Любыми махровыми.
4: Ну, можно,
5: просто
4: можно.
5: Обложите полотенцами.
4: Хорошо.
5: Ну, не...
4: Вова, я понял.
2: Кто следующий?
3: Касса здоровья.
2: Пристыди проказника. Фоменко Фейк Радио.
6: Знай и люби свой край.
7: Флора и фауна.
8: Быстряк с фанговой. Жук длиной 6,7 и 2 миллиметров. Более или менее одноцветно-бронзовый, медно-красный или черно-бронзовый с совершенно округленными задними углами передней спинки. которая сзади сужена сильнее, чем спереди, и с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке над крыльей. Обитатель преимущественно с фанговых верховных болот. Отмечен в мае-августе, личинка развивается летом, зимует жук.

0: Саша, не приплясывай. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru
2: Герметика.
3: Локализация протечек – это наша работа.
4: То есть вы работаете, так сказать, с простыми смертными, не обязательно с секретными работниками.
3: Ну, конечно, у нас есть коммерческое подразделение, ну, мы занимаемся.
5: Например,
4: денег же надо заработать.
5: Например, рыболовы. Так сказать, рыболовы всей страны,
4: да,
5: к нам обращаются, потому что, естественно, запах.
4: Нет, и звук, конечно. Рыба звуком.
5: Рыба с звуком.
4: Чтобы исключить шумы, так сказать.
5: Шумы, да, и при этом, естественно, запах.
4: Запах.
3: Но это еще важно, еще
5: да, рыбный
3: важно,
5: запах,
3: еще,
5: да, конечно.
3: Еще важно, так сказать, ну, донести мысль основную. Ну, работа в космическом пространстве.
4: Да. А вы и там работаете.
5: Ну, вот.
3: Мы работаем над человеком в космическом пространстве без средств защиты.
5: Да.
3: Полностью герметичный человек никоим образом не подвергается никаким воздействиям в открытом космосе. И способен. Ведь когда мы говорим о герметичности, мы говорим, что из него, в него ничего не входит.
5: Да.
3: И ничего не выходит из этого человека, понимаете?
4: А кислород, простите, кислород, вот откуда он, собственно, будет брать кислород? Он,
3: пожалуйста.
5: Да, расскажу. Вот для этого и существует центрифуга.
4: Так.
5: На определенном этапе.
4: Да.
5: Еще вот на раннем этапе, когда мы раскручивали 13 махов. Это было, я скажу, ну, это средний еще, средний. Человек, естественно, все отправления расплескивались прямо в кабинке, как бы, да? И вот, наконец, мы перешли, когда после 25-го
3: начинали-то
5: уровня...
3: Начинали-то мы вообще без кабинки.
5: Без кабинки. То есть все расплескивалось прямо. Ну что делать?
3: Невозможно было работать.
5: Невозможно.
4: Ну, в комбинезонах, наверное, были опять.
3: Ну, мы-то да.
5: Ну, мы-то да, но людям-то сложно было. Там были и нянечки. Мы их так называем, это мы образно называем. Это люди, которые убираются после того, как расплескивается все. Так вот, на следующем этапе уже 25-й уровень,
4: да.
5: Это уже 25, 26, и 28
4: вот,
5: махов.
4: И вот на этом уровне уже
5: на
4: появляется кислород.
5: Как? Кислород, да. Он, кислород,
3: начинает вращаться в организме безостановочно.
5: Вот.
3: И вам уже не нужно дышать.
4: Вопрос, а есть?
3: Зачем?
5: Не
4: потребление
5: надо.
4: Пищи. Но
5: не
4: тоже
5: надо, не надо, не надо. Никакого.
3: Как? Все внутри.
5: Все внутри вас.
3: Ну, смысл примерно такой. Поели, попили, вдохнули, не выдохнули, не, так сказать, опустошили кишечник, не опустошили. И с этим в космос.
4: То есть и вот этого питания хватает на... Слушайте,
5: конечно.
4: Ну, во-первых, это просто...
5: Это нулевой цикл.
4: То есть,
5: вы понимаете?
4: Понимаете, да. Может быть, вы сами даже не понимаете, какое изобретение у вас в руках. Потому что ведь так, какая экономия вообще. Человек может просто, как называется, без пищи, без еды, без всего.
3: Он... Один раз поел.
4: Один раз поел, и год да. свободен.
3: Перед да. полной герметизацией один раз поел. Пока что у нас двухмесячный... Цикл.
4: Цикл, да?
3: Да. 50 получается 9-дневный.
4: Ага. Если понятно.
3: Точно.
4: Вот такой еще вопрос возникает.
3: Но мы работаем над удлинением.
4: Конечно.
2: Герметика.
6: Тренажеры Метлер. Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное? Он будет повторять ваши движения до

0: 15-17-56.
1: Когда получено разрешение?
0: 8-го.
1: Спасибо.
2: Классика в эфире.
3: Космолет издал неприятный вздох и приподнялся над долиной. Курухан набрал несложную комбинацию из 17 кнопок, запустил программу полета в сторону пляшника, удостоверился, что лететь ему не более 8 часов, и уютно растянулся в командирском кресле. Но отвратительные, липкие мысли тут же набросились на его покой. Сколько же лет прошло с конца той войны? По подсчетам выходило, что уже 5 тысячелетий. И все это время я раз за разом вспоминаю моменты нашего позора. Лишь тысячелетия назад, после второй ядерной зимы, мы смогли выйти на поверхность планеты и начать возрождать цивилизацию заново. Мы сражались с упорством и твердой решимостью не допустить завоевателей на Землю. Но громанцы все-таки уничтожили нас. А тех, кто остался, заставили скрыться в пещерах Арамканца. И вот теперь я должен в одиночку отомстить им. Главное, чтобы топлива хватило и уверенности.
1: И с этой мыслью он ласково погладил левой рукой свой верный огнемет. Вы послушали отрывок из повести Мстислава Зуева «Император Зан».
2: Классика в эфире.
4: Знаете ли вы, что...
1: Знаете ли вы, что алкоголь способен вызвать скорую помощь, МЧС и желание жениться?

0: с вами снова я, Ирина Рыбладзе, на Поминка Фейк Радио, передача «Жизнь шаромыжника». В гостях у нас Валя и Рома Цукановы. Они близнецы. И вот я как раз пытаюсь узнать, как же так получилось, что близнецы совсем друг на друга не похожи.
1: Что это значит?
0: Что это значит?
1: Что значит мы не похожи?
0: Мы не похожи друг на друга.
1: Ну что значит, где, кто это утвердил, что мы не похожи?
0: Ну я не знаю.
2: Ну, может, кто сказал-то?
0: Ну, я не знаю, утвердил, но я же вижу, я же
1: Ира,
0: могу посмотреть.
1: Это что? Ты сейчас говоришь, что мы не похожи. Вот а мы тебе говорим, мы как две капли воды.
0: Хорошо, и шары у вас похожи.
2: И шары,
1: ну, похожи. И шары похожи.
2: Мы однояйцевые, ты понимаешь? Ну ты вникни, наконец, что тебе ровно.
0: А яйцо это тоже шаровое, сейчас мне скажете.
1: Конечно. У нас на каждого по шару.
2: Вот именно. Ну.
1: Да?
2: Конечно.
0: Ах, вот как.
1: Конечно, дорогая моя.
0: То есть по одному.
1: А как ты хотел? Да?
0: Да. А тогда вы говорили о сравнении моих шаров с твоими шарами.
1: Да.
0: У вас один, извините.
1: Ну мы-то близнецы.
0: А вы все время вместе ходите?
1: Конечно.
0: Всегда?
1: Конечно.
0: То есть всегда учились вместе в школе?
1: Глупый разговор.
2: Мы вместе не учились.
1: Вообще вместе не учились.
2: Мы вместе не учились.
0: А вы вообще учились где-нибудь?
2: Мы не учились нигде вместе.
1: Шаромыжники не должны учиться.
0: А, не должны.
2: Опыт всасывается самой жизнью.
0: Конечно. Вы много путешествовали.
1: Школа – это
2: мы
1: жизнь.
2: Мы постоянно путешествовали.
0: А где вы были последний
2: жизнь?
0: Раз?
1: Где, в смысле, в каком путешествии?
0: В каком путешествии, да,
2: ну,
0: вы были последний
2: расскажи,
0: раз.
1: Ну что, вы были последний раз, сейчас нет. Ездили в этот, на завод Хрусталя.
0: Хрусталя? Да. А зачем, интересно?
1: Ну,
0: хрустальный шар?
1: Хорошо ей все рассказывать, да?
2: Все с
1: опережением понимает. Ирка, можем тебя взять с собой, конечно.
2: Ну тогда ты будешь не Ирусь, а Ирон.
0: Ирон.
1: Ну не Ирон, как она может быть Ироном?
2: Ну а как она?
1: Ира.
2: Ира.
0: Ира.
2: Ира. Ира.
1: А Ирон?
2: Ирон не катит.
0: Ирон не катит.
1: Да, не катит. Ирон не катит.
2: Не катит, да, да.
1: Я хочу сказать, я все-таки хочу сказать о хрустальном шаре, ради которого мы, в принципе, и путешествуем. В принципе. Мы, конечно,
0: вы ищете хрустальный шар.
1: Ведь хрустальный шар – это как Грааль священный. Поиск его увенчается успехом, и тогда жизнь на планете полностью изменится, потому что планета тоже шар.
2: Шар.
0: Так, а скажите, ну вот, как сказать?
2: Ты чем пишешь?
0: Ваше вот это вот путешествие последнее на завод это увенчалось успехом или нет?
2: Конечно.
0: Нашли?
2: Конечно.
0: Нашли?
2: Да.
0: То есть мы уже просто как бы...
1: Мы на пороге.
0: На пороге вот этих вот глобальных изменений.
2: Естественно.
1: Сейчас выстаивается. Сейчас...
0: Шар?
1: Ну, подождите. Мы ведь сейчас, если скажем... Ну, представь себе, ну, если, так сказать, мы сейчас скажем, что мы нашли священный Грааль.
0: Да.
1: Ну, сбегутся, что-то,
0: что начнется.
2: Здесь суматоха вот
1: это. А шар-то хрустальный, который является по факту не просто философским камнем. Где философский камень? Это шар.
0: Шар.
1: Конечно. И он из чистого хрусталя.
2: Вах.
1: Главная история заключается в том, что он, конечно, большого размера.
0: Какого? Вот интересно.
1: Я открою.
2: Ну, давай, Ром. Ну, надо, надо. Ну, а что?
0: На чем пришли-то? Да, да, да, да.
2: Конечно.
1: 111 метров диаметр.
0: Где же он хранился?
2: Ха-ха.
1: Ха-ха.
0: Подземный завод. Ну, я предположение...
2: Пещера. Это горная пещера. Ну?
0: А-ха.
2: Начинаешь?
1: Пещера Готнева.
2: Готнева?
0: Да. Самого Готнева?
2: Готнева пещера.
0: Боже мой. Про Готнева я слышала, но ни
2: Кирилл
0: разу не слышала
2: Готнев,
0: про...
2: Да.
0: Да, Кирилл Готнев, да. Ни разу не слышала про хрустальный шар.
1: Да!
0: На этой просто вот, понимаете, увлекательнейшей ноте мы на секундочку прервемся на легкую музыку.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Пискулька утиная. Пискулька встречается в долинах крупных рек, возле озер и небольших ручьев. Предпочитает полугорный ландшафт. Также селится на островах озер. Птенцов водит по злаково, осоковым и разнотравным лугам, в кустарниках, по берегам водоемов.

0: возвращаемся в студию.
1: Вот еще такой вопрос. Да. Мне нужно самому принести вам матрас? Или вы, так сказать, ну, у вас есть специальная доставка?
2: Ну и доставка, естественно, оформим. Там приедут к вам, заберут матрас

0: спокойно.
1: И потом вернут его.
0: И потом вернут это абсолютно.
1: Уже отдубашенный.
0: Абсолютно отдубашенный, да. И все там. И я могу еще передубасить, кстати. Но иногда я это делаю, но это,
1: ну, то если есть
0: понадобится.
1: Вы можете передубасить то, что уже отдубасил, кто-то не вы сами, да.
0: Не я,
1: переделать, как бы, работу.
0: Сделал. Ну, получается, это, на самом деле, это уже косяк. Это, знаете, как это говорят, вот накосячил там кто-то, вот кто-то из этих псевдо-дубасеров. Конечно, они не специалисты, они не соображают в этом. У них рука не так идет, даже когда они дубасят.
1: А вот еще вопрос.
0: Да,
1: а инструмент дубасеры, они, кстати, тщательно как они выбирают?
0: Свой, у меня свой.
1: Ну, понимаю,
0: всегда,
1: конечно.
0: Естественно.
1: Уж пятый дубасер,
0: да,
1: планеты.
0: Уже, слава богу, да, да, уже это.
1: А сколько вы уже по времени дубасите-то?
0: Да 24 года.
1: Вот. Обалдеть,
0: вот
1: можно.
0: Вот так вот, да.
1: Вот. Но меня, кстати, вот очень взволновала тема передубасить все.
0: Передубасить. Ну, это можно. Иногда я берусь за это, потому что когда мне приносят отдубашенную какую-то там вещь, но явно, что ее дубасили совершенно не серьезные люди.
1: Угу.
0: И тогда я передубашиваю это все. Я могу передубасить там, например, ну, какой-нибудь там, я не знаю, чехол. Какой-нибудь громадный чехол. Вот у вас там чехлы есть,
1: есть,
0: например,
1: конечно.
0: Да. Ну вот,
1: конечно. И да, у меня все в чехлах. В
0: ну вот, и это правильно, кстати. Я тоже сам себе делаю.
1: Так, да, да,
0: самое.
1: Понимаю.
0: Я могу передубасить вам все чехлы ваши, пожалуйста.
1: Ага,
0: я могу вообще.
1: Да, вот теперь о ценах. Да. О ценах, конечно, это важно.
0: Цены нормальные, так сказать, я не задираю их. Я знаю разницу, когда ко мне там из Саудовской Аравии люди обращаются. Это один разговор. Если вы там обратитесь, передубасить могу вообще, так сказать, за полцены просто.
1: Да, обалдеть.
0: Да, вот и все.
1: Да. Скажите, вот так вот с улицы очередь большая?
0: С улицы, да, люди пытаются, так сказать, они записываются там уже.
1: И стоят, бывает, даже по три,
0: ну, стоят
1: по три, по четыре, по пять дней.
0: По пять дней.
1: Да, я слышал тоже. Но да, что-то с этим надо делать, понимаете?
0: Надо сделать. Я хочу автоматизацию такую придумать, так сказать, автоматизированную, чтобы это все было, чтобы люди могли подъехать к ним. Сразу бортовой журнал, как я его называю, так сказать, ну, у дубасеров это называется бортовой журнал. Вот, и чтобы там было сразу написано, отдубасил столько-то, там, передубасил это, вдубасил там, например.
1: Иногда бывает, кому-то бывает так.
0: Кому-то бывает вдубасить там тоже. И это тоже. И затем мы отправимся с ними там на какие-то, я не знаю, там переговоры.
1: Понимаю.
0: Естественно. Ты там еще раз вдубасим. Это тоже бывает. Это
1: понимаю вас. Понимаю.
2: Чья спецовка? Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?

0: Online Radio 101 101 RO. Трогаем все. Поменка фейк радио. Здравствуйте, дорогие друзья! По-прежнему здесь Фоменко Фейк Радио. Во всех социальных сетях, во всех магазинах, во всех торговых центрах, на всех заправочных станциях. Каждую секунду ищите нас в интернете. Это мы. Сегодня здесь у нас в программе «Опереди» у меня, у Владислава Жульпацкого, в гостях Варвара Федоровна Заманова. Варвара Федоровна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Варвара Владислав. Федоровна. Очень приятно. Здравствуйте, Варвара Федоровна. И Варвара Федоровна, представлю ее с удовольствием, ее необычную, так сказать, должность, ее необычную работу. Варвара Федоровна, дадар-майор органов подоплеки. Я бы сказал так. Начальник группы органов подоплеки Лутоцкого района города Янска. Ну и, соответственно, дадар-майор.
1: Да, я бы уточнил, старший дадар-майор.
0: Ой, прошу прощения, ради бога. Старший дадар-майор Варвара Федоровна Заманова.
1: У нас одних майоров штук 20 наименований, поэтому тут важно именно старший дадар-майор. Да?
0: Понимаю вас, понимаю. Ну вот, я хочу вас спросить. Янск, прежде всего, город Янск.
1: Да.
0: Это же рядом с Выевском.
1: Это рядом с Выевском, да. Но Выевск, понимаете, закрытый город. Поэтому там подоплеки нет.
0: Там нет подоплеки.
1: Там только, значит, подоплека только в Янске есть.
0: Только у вас в Янске подоплека. Да. В этом районе, я имею в виду.
1: В этом районе, естественно, в Лутоцком, да.
0: Ну, скажите, а вот Выевск, он закрытый город, он на оборонном значении имеет?
1: Да, это военный город, совершенно,
0: город.
1: Абсолютно.
0: Понятно. То есть там у всех воинские звания?
1: Да, там у всех воинские звания. Там нету вообще, штатских нет, не бывает никогда.
0: Понятно, понятно, да. Понятно. Вот, значит,
1: подоплека там не нужна.
0: Не нужна подоплека, понимаю. Вообще, давайте вот что.
1: Давайте.
0: Как работают органы? Органы подоплеки.
1: Понимаете, тут можно и начать, и не знаешь, как и закончить всю эту историю.
0: Ах, вот оно что.
1: Ну, конечно, потому что органы подоплеки, во-первых, это они работают буквально денно, ночно. Я бы даже сказал, не 24 часа, 25 часов в сутки. Работаем на воде жестко.
0: Я вот что хочу спросить.
1: Да.
0: Ну, подоплека, она как таковая, она к чему вообще нас ведет, если она, так сказать, вот есть?
1: Подоплека?
0: Ну, конечно.
1: Ну, сама подоплека ведет просто к совершенно непредсказуемым последствиям, конечно. Может быть, все что угодно, понимаете? Вы и не думали о чем-то, оно раз, и бах, все случилось. А вот органы подоплеки как раз делают жизнь как-то хоть более-менее предсказуемой. Да.
0: Предупреждают таким образом.
1: Да.
0: Вот в чем дело, да?
1: Да.
0: Вы как старший дадар-майор, да, вы, так сказать, работаете в самом пекле.
1: В гуще событий.
0: В гуще событий, да, предупреждая их, так сказать.
1: Да. Да.
0: Ну, например, вы же можете, ну, то есть приведем, ну, простые примеры. Ну, например, сбилось расписание электричек.
1: Ну, все, мы уже там.
0: Вы уже предупредили людей.
1: Уже предупредили, абсолютно, и поэтому сбива не произошло.
0: Вот что хочу сказать. А занимаются ли органы подоплеки,
1: да,
0: ну, в городе Янске, естественно.
1: Естественно, в Янске.
0: Да. Занимаются ли они, так сказать, расследованием непосредственно, что послужило, так сказать, подоплекой подоплеки, вот так бы я
1: сказал. Естественно, этим работают специальные люди, занимаются, называются сутевики, которые как раз глядят суть.
0: Ах, вот оно что. Сутевики занимаются, так сказать, подоплекой.
1: Конечно.
0: Непосредственно. Узнают, что подтолкнуло.
1: Да, что подтолкнуло,
0: и что
1: послужило причиной, да.
0: Великолепно.
1: Исходное событие.
0: Итак, дорогие друзья, сейчас мы с вами прервемся на короткую паузу и вернемся обратно к нам в студию буквально через несколько мгновений.
2: Опереди. Груша навсегда останется самкой. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна. равнозубая бурозубка. Внешне очень похожа на обыкновенную бурозубку, но с ярко Равнозубая бурозубка. Внешне очень похожа на обыкновенную бурозубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.

0: удаляем зазнобу. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101
3: Разлинной лист.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Разлинной лист» у Влада Джульпацкого. А как вы, Влад Джульпацкий? Это я, очень приятно. Я хочу сказать, дорогие друзья, вы, конечно, знаете нашу программу прекрасно. Эта программа посвящена шоу-бизнесу. От начала до конца здесь мы встречаемся с разными интересными людьми и с воротилами, так сказать, этого самого шоу-бизнеса. Мы встречаемся здесь же с певцами, с композиторами, с продюсерами, с музыкантами. Ну, в общем, со всеми. Ну и, конечно же, так сказать, сегодня у нас тоже гость весьма известный, весьма, так сказать, ну, разнонаправленный. Потому что это, прежде всего, конечно, и продюсер, ну, прежде всего, и, конечно же, это и композитор, и автор текстов, и аранжировщик, вот. Ну, в общем-то, представляю с большим удовольствием руководителя и владельца, и продюсера Money BMG GmbH Studio. Я правильно называю?
5: Правильно.
4: Money BMG GmbH Studio Сергей Пупыш. Здравствуйте, Сергей.
5: Здравствуйте. Конечно, я думал, что вы
4: Виталий, но оказалось,
5: нет,
4: что вы...
5: Нет.
4: Простите,
5: ну,
4: ради
5: что,
4: бога.
5: Ну, что,
4: вот
5: ну,
4: что я хотел спросить
5: да,
4: вас, друг
5: да,
4: мой.
5: Да.
4: Ну, вы
5: да.
4: понимаете прекрасно, что огромное
5: могу,
4: количество сейчас
5: говорить, извините,
4: в шоу-бизнесе...
5: Не могу говорить сейчас.
4: В шоу-бизнесе сегодня, не мне ли вам рассказывать, огромное количество людей, все заняты, кстати, так называемым легким хлебом. Вот так вот, легкими добычами. Ну вот, соответственно, я хотел в двух словах спросить у вас, что сегодня у вас происходит в Money BMG GmbH студии, Сергей?
5: Ну что, во-первых, это нелегкий хлеб. Нелегкий. Это хлеб совсем нелегкий. В нашей студии BMG GmbH студио, естественно, это называется на студио. У нас когда-то мы назывались студия, но теперь это уже студио.

0: из буквально недавних. Я их откопал. Вау.
1: Ну и, конечно, заключили контракт.
0: Ну, естественно, конечно. Группа «Тамарочки».
1: Тамарочки?
0: Тамарочки.
1: Какое интересное название.
0: Да, я сам назвал.
1: Да, Тамарочки.
0: Тамарочки. А почему Тамарочки? Они близняшки.
1: А сколько их?
0: Их семь.
1: Семь. Удивительно. И вот все они сестры-близняшки,
0: такая,
1: да?
0: Такая семья.
1: Понимаю,
0: да.
1: понимаю.
0: Вы знаете, что они на Дону, они хлопкоробы, они занимались хлопком.
1: Раньше. А сейчас они поют.
0: А сейчас поют.
1: Это прекрасно.
0: Все
1: это
0: Тамарочки. Прекрасно.
1: Скажите, ну это фолк. Как? Это поп-фолк.
0: Поп-фолк. Это поп-фолк.
1: Арт-поп-фолк.
0: Арт-поп-фолк.
1: С трудом выговаривается, но, честно говоря, арт-поп-фолк.
0: А это сейчас очень модно, кстати.
1: Понимаю, модный стиль. Я вот что хочу спросить. Ну, меня, конечно, не очень интересуют ваши, честно говоря, планы на будущее, потому что, ну что мы все это слушаем?
0: Ну,
1: послушайте, я не обижаю, просто не хочу сказать, ну что вы все время рассказываем на словах о музыке? Ну, это странно, да?
0: Давайте
1: не будем сейчас вот прям включать, слушать, сидеть нелепо и слушать вашу монограмму. Зачем нам это? Сначала, ты, кстати, пускай наш там Тамарочки станут звездами, а потом, как говорится...
0: Вот.
1: И я хотел бы, чтобы Сергей, как вы знаете, Сергей у нас сразу здесь, в нашей программе, обычно мы долго не затягиваем, не откладываем в долгий ящик, представляем, так сказать, нашего гостя, и сразу начинаем наш веселый розыгрыш.
0: Конечно.
1: Дорогие друзья, сразу предупреждаю, в программе «Разлинуй лист». Тот, кто правильно отвечает на вопрос, получает 10 тысяч рублей.
0: Долларов хотел сказать.
1: Ну что, господи.
0: Ой,
1: какие доллары?
0: Что вы?
1: Не надо нам деньги наших партнеров. Давайте наши отечественные.
0: Наши. Поддержим наши. Давайте вопрос.
1: Вопрос на 10 тысяч долларов. Задавайте.
0: Давайте так.
1: Я напомню, что вопрос задает Мони BMG GmbH Studio, продюсер Сергей Пупыш.
0: Слушайте, знаете, вот... Во-первых, вы знаете, что в клипе с Долиной было очень много людей занято. И это недавно вот как раз снимали. Колоссальное количество. И вот, пожалуйста, я вот сейчас назову две цифры. Две цифры, а Владик сейчас озвучит, как бы, что вам нужно делать. В клипе с Долиной участвовало 24 человека. Или 28.
1: Ну, это очень интересно, потому что на самом деле я смотрел, специально готовился, когда к программе смотрел, специально это клип с Долиной. Клип с Долиной. И клип с Долиной, значит, в нем, в этом клипе с Долиной снимается, в клипе с Долиной снималось, ну, не просто 24 или 28, а просто очень много. Ну, там несколько, может,
0: там вообще около сотни было.
1: Да ну какой, ну, по полное впечатление у меня, что это несколько десятков тысяч. Но, конечно, они размножены, да.
0: Владик, там были зеркальные эти самые.
1: Они размножены, я понимаю, компьютером. Я хочу спросить, сколько человек непосредственно вот принимало участие? Этот вопрос задает Сергей Пупыш, Мони BMG GmbH Studio. Значит, разыгрываем, напоминаю, 10 тысяч рублей. Итак, в клипе с Долиной снималось 24 или 28 человек. Если вы, так сказать, выбираете цифру 24, вы должны набрать номер 8 800 56 742 13 11 00 19 643 0 и на конце плюс обязательно.
0: Это в обязательно. Это 24.
1: И мы тогда снимем трубку. Это 24, как бы в это будем звонить по 24. А если вы считаете, что в клипе с Долиной снималось 28 человек, то вы набираете 8 800 56 724 00 90 37 196 11 2 и минус. Понимаете? Вот. И тогда мы, так сказать, вступим с вами в беседу. Вот, собственно, все. Итак, повторяю свой вопрос.
0: Да.
1: Сколько человек снималось в клипе с Долиной?
0: Да, в клипе с Долиной.
1: В клипе с Долиной, да, в клипе с Долиной. Вот, собственно, и все.
0: Да.
1: И мы ждем, конечно, ваших звонков.
2: Разлинуй лист! Реклама.

0: Невероятный холод на душе и резкая боль. Нервно сжимает ключи в руках, с неимоверной силой, будто пытаясь тем самым задушить эту боль. Быстрыми шагами ступает, но кажется, стоит на месте. Каждая ступень усиливает сердцебиение, роняет ключи. Звук разносится гулко по всему коридору. Одно мгновение отделяет от потери. Идти или бросить все и вернуться назад в прошлое, когда можно было еще хотя бы что-то исправить. Работа над ошибками за мгновение прометчива. Дверь привычно открылась со скрипом. Взгляд. Еще один, еще. Путается под ногами пол. Глаза натыкаются на лист бумаги. Собирает волосы. Теряет сознание мира. Не читай. Проносятся мысли в голове. Я люблю тебя, но любовь со временем проходит. Спасибо за все. Все кончено. Вы прослушали только что отрывок из рассказа Вероники Лавоцкой «Ком».
1: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?

0: Классика в эфире.
1: До города оставалось минут 10 езды. Она уже знала, что ждет ее дома. Нервный ком в горле не давал дышать, слезы то и дело наворачивались на глаза. Какое-то чувство беспомощности

0: Звездные встречи. Итак, сегодня на Фоменко Фейк Радио звездные встречи с вами. Юрий Бурзон, а напротив меня тот самый легендарный. Вот он машет нам копытами. Конечно, конь Борька. Как по-простому мы говорим, Борис Константинович, да, ведь так? Здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Здравствуйте, Борис Константинович.
1: Очень приятно быть у вас на радио, конечно, я скажу вам удивительно. Да. Я вот, вы знаете, смотрел много раз, и слушал тоже, говорится. Ну, у нас не часто это увидишь, как говорится. Мы все-таки в отдалении от больших городов. Как у нас, как говорят, знаете, жизнь прожить не поле перейти. Вот так.
0: Боренька, прям не в бровь, а в глаз.
1: А что ж,
0: действительно. Что хотите сказать? Вот что вопрос первый? О поле. Можете рассказать немножко?
1: Конечно, я с удовольствием расскажу. Но вы имеете в виду, что за поле?
0: Вы до этого вообще один ходили, скажите?
1: До этого до чего? Я же всегда, так сказать,
0: дело в том, что вы вышли же вдвоем.
1: Да вы поймите. Конь!
0: Да я понимаю.
1: Я же не абы что, понимаете? Я конь! Так просто, как говорится, конь? Не заштопаешь, понимаете?
0: Конечно.
1: Мы, конь, как говорится, кони... Парни серьезные.
0: Точно.
1: Если уж вы меня спрашиваете про поле, да я в поле вырос.
0: Боже мой.
1: Я вам больше скажу.
0: Да.
1: Я ведь еще из того поколения коней,
0: которые
1: в поле и родились.
0: Боренька.
1: Не в каком-то там вам, понимаете,
0: где
1: в загоне.
0: В загоне, да.
1: Не в каком-то там, понимаете,
0: в яслях там каких-то,
1: в совхозном сарае.
0: Я
1: из поколения...
0: Коней.
1: Поколение натуралов.
0: Итак, с нами...
1: Натуралов.
0: Дорогие мои друзья, это с нами Боренька Константинович, конь натурал. Это важно. И вот как вы, натурал, вышли вдвоем.
1: Куда я вышел вдвоем?
0: Вдвоем в поле выходили.
1: Расскажите нам, это было. Вот, вы знаете, я ведь вот что вам скажу. Я ведь в поле родился.
0: Да.
1: Я, как говорится, в поле и умру.
0: Ну, это понятно, да.
1: Я поэтому хочу вам сообщить, понимаете, я как в поле ходил.
0: Да.
1: Так хожу и буду ходить. Живу в поле.
0: Я понимаю, понимаете? Вас. Вы
1: и вот эта вот история, понимаете?
0: Да.
1: Вот это вот, я выйду в поле с конем и вдвоем с конем, понимаете?
0: Вот.
1: Я вообще не понимаю этого разговора.
0: Ну, то есть как?
1: О чем
0: интересно?
1: Речь?
0: Это же было, согласитесь,
1: конечно,
0: Боренька.
1: Это история. Я понимаю цель вашего приглашения меня сюда.
0: Нет, не думайте только о плохом, я вас прошу. Ну что вы, это же... Мы же не как-то...
1: Сегодня, знаете, очень любят копаться в нижнем белье, понимаете, в любом.
0: Не будем копаться.
1: Нам, лошадям, это непонятно.
0: Нам, лошадям.
1: Вы знаете, не надо, я серьезно говорю.
0: Я понимаю, естественно. Так нет, это... Вторит песней той. Но это действительно, я вспомнил про... Это знаменитая песня про нас.
1: Да при чем здесь
0: лошадей?
1: Песня? Вы о судьбе поговорите, человека.
0: Так вот, давайте.
1: И человека, и лошади.
0: А
1: как разделилось все сегодня, понимаете?
0: Почему разделилось? Вы же вышли не случайно.
1: Вы должны понять. Понимаете? И я всегда, я вам скажу.
0: Да.
1: Я, как уже говорил, я был в поле, я в поле, я в поле и помру.
0: Да.
1: Понимаете? Мы кони.
0: Ну?
1: В поле прям мы живем. Я живу в поле. Ну что вы хотите, понимаете?
0: Стойте.
1: И вдруг ни с того ни с сего выясняется, понимаете, что есть, как говорится, мы вообще к людям нормально.
0: Я понимаю, но вы же гуляли по полю вдвоем.
1: Я знаю, что вы журналисты.
0: Хотите копаться
1: в нижнем белье. Зачем я вывел человека в поле? Пошел вдвоем. Я ходил до этого один, тут пошел, вдвоем. Вы на что намекаете?
0: Подождите.
1: Что я хотел к человеку что?
0: Что?
1: Как мужчина с мужчиной, что ли? Что вы намекаете на что?
0: Подождите секунду, вы натурал, Боренька. Вы же натурал.
1: Я прошу это не забывать.
0: Да, действительно.
1: Мы просто по-товарищески вышли.
0: Вышли.
1: Пошли.
0: Пошли, понимаете? Так.
1: Вот. А вы, журналисты, раздули из этого историю.
0: Да подождите, понимаете? Дорогой вы мой, Борис Константинович.
1: Да у меня душа болит, понимаете?
0: Понимаю, понимаю.
1: Ну, что ж мы, кони, не люди, что ли?
0: Действительно.
1: И потом вы подумайте, в поле с конем, ну как это он будет там управляться-то,
0: да,
1: господи?
0: Да, да, да.
1: Я
0: да,
1: же,
0: да.
1: Представьте, где я, где он,
0: да,
1: понимаете?
0: Естественно, о чем
1: да
0: речь?
1: Да Николай вот. Вячеславович вообще добрейшей души человек.
0: Согласен с
1: вами. Он на меня ни разу не залез.
0: Вот как!
1: За все время, пока мы гуляли,
0: да.
1: Он ни разу на меня не залез, понятно?
0: И это хорошо.
1: А я как конь ценю это больше всего.
0: Я согласен с вами, я согласен.
1: А то каждый дурак норовит залезть,
0: да,
1: понимаете?
0: Я понимаю, я вас очень хорошо понимаю, тем более, знаете, когда...
1: Ведь сердце у коня болит,
0: да, понятно,
1: понимаете?
0: Господи, боже
1: каждый
0: мой.
1: Из вас, я знаю, хочет залезть.
0: Нет, подождите вы, ради бога. Вы скажите, вы теперь и так и ходите вдвоем или нет?
1: Не, зачем вы педалировать-то ситуацию?
0: Ну, подождите, ну, начинается опять педалировать. Ну,
1: понимаете? Ну, я не могу сказать вам, ну, что это такое? Ну, как вот вы?
0: Нет,
1: вот
0: ну,
1: вы
0: как?
1: Меня удивляете.
0: Ну,
1: просто
0: ну,
1: удивляете. Вы по-человечески подойдите к вопросу.
0: Боренька, я хочу спросить вас.
1: Ну?
0: Завязалась ли просто дружба?
1: Послушайте, вот мы же просто... Мы знаем друг друга тысячу лет. Ну, просто вышли один раз в поле вдвоем,
0: а,
1: понимаете?
0: Так,
1: ну,
0: а,
1: уже
0: это...
1: раздули из этого
0: нет,
1: неизвестно что. А я вам говорю,
0: но...
1: не залез Николай на меня.
0: Не залез
1: ни
0: Николай?
1: Ни разу.
0: Молодец, Николай.
1: Вот так.
0: Молодец, я вам
1: и
0: скажу.
1: И я на Николая ни разу не залез.
0: А, вот.
1: А мог бы.
0: А между прочим,
1: а
0: дорогие
1: мог бы.
0: Мои. Да, согласен
1: понимаете?
0: С вами. Согласен.
1: Потому что Николай и я конь,
0: вот
1: понимаете?
0: Вот именно.
1: Где я, конь, где, как говорится...
0: Где говорится
1: ну
0: это
1: что
0: самое?
1: Что вы
0: да,
1: в самом что деле вы, грязь-то все время льете?
0: Согласен я.
1: Вот ваше это телевидение. Господи, помоги.
0: Подождите, Боренька, я вас пригласил.
1: Мы вдвоем просто по делу.
0: Вы по делу
1: мы
0: пошли.
1: Просто по делу
0: просто
1: вдвоем пошли.
0: Пошли
1: в поле поговорить.
0: Хорошо, Боренька.
1: Как
0: а
1: два мужика.
0: Ну, два мужика, ну, естественно, это нормально. А вот скажите, пожалуйста, потом вас видели у реки.
1: Было.
0: Да, вот расскажите.
1: А ну. Я ведь не отрицаю.
0: А вот, расскажите.
1: А это уж было после.
0: А вот расскажите, как это
1: после
0: получилось.
1: После того, как мы в поле, так, как говорится.
0: Да, ну, если...
1: А потом уже я к реке, естественно. А ну, мыться-то мне надо.
0: То есть и мыться, и попить захотелось.
1: Ну, и попить, и сполоснуться. Мы вообще кони только так и делаем.
0: Ну, это правильно.
1: Только... После всего пошел, сполоснулся,
0: да,
1: попил
0: да.
1: немножко, и уже,
0: ну,
1: пожалуйста.
0: Ну, уже
1: а
0: со...
1: вот уже светает.
0: Да, вот как раз забрезжил рассвет.
1: Забрезжил.
0: Тогда, помните, да, да, да, да, да, да.
1: Я-то вот... помню хорошо. А вы мне рассказываете, как будто вы там были.
0: Нет,
1: вот вы,
0: нет.
1: журналисты, все время, знаете, ведете себя,
0: не
1: как будто вот вы, ей-богу,
0: не
1: я скажу
0: были.
1: Вам, как будто вы везде были.
0: Нет,
1: как будто
0: нет,
1: вы...
0: Не
1: что
0: были.
1: Вы все время пытаетесь чужую жизнь-то
0: не,
1: прожить?
0: Не были.
1: Чужую жизнь-то что вы пытаетесь прожить? Объясните мне.
0: Секундочку, это же не так, на самом деле. Вот, Боренька, я вас прошу, я вообще пригласил вас, знаете, вы так здорово ржете. Это ведь та, это всем приятно.
1: Ну что же вы хотите, чтобы я поржал, что ли, здесь?
0: Нет, ну подождите, ну...
1: Вот
0: нет.
1: Видите, какая простота
0: это,
1: у вас.
0: Это
1: вот
0: красиво.
1: Вот певец приходит, так певец должен петь, понимаете?
0: Ну, подел, ну...
1: Конь приходит к вам, он должен ржать.
0: Нет, я же не
1: ну,
0: говорю...
1: Ну что, я не понимаю, ну...
0: Ну, не обязательно.
1: Обезьяна придет, у которой, знаете, зад не зарастает.
0: И что?
1: Что она должна делать?
0: Нет, нет, ну
1: должна
0: это просто, нет. Нет, у нас... На Фоменко Фейк Радио такого не бывает, не случалось ни разу с обезьянами.
1: Знаю я вас.
0: Нет, ну что вы, я вас прошу.
1: Ужасная программа.
0: Да вы что?
1: Просто вышли вдвоем, два мужика, вы начинаете тут
0: да.
1: педалировать.
0: Да,
1: что
0: да,
1: вы педалируете?
0: Да. Нет, подождите, секундочку. Вот я хочу вам сказать, он же все равно похлопал вас. Ну, как-то вот по-мужски.
1: Ну, вы знаете, в этом похлопывании я не заметил, чтобы что-то такое прямо сквозило.
0: Да я знаю, Николай Вячеславович, с этой стороны его абсолютно никаких...
1: Ну, похлопал он меня.
0: Похлопал.
1: И что?
0: Ну, нормально это
1: два
0: же.
1: Раза.
0: Два раза.
1: Но я же вам говорю, подчеркиваю, он ну, ведь не залез на меня.
0: Он не залез, а и мог, у реки тоже не залез.
1: Мог, и ни у реки не залез, нигде не залез. Ни ну, я не залез на него,
0: да
1: ни он
0: понимаю,
1: на меня не залез.
0: Да я господи, боже мой. Естественно, что и никто ни на кого
1: ну,
0: не залез.
1: Ну, а что вы тогда?
0: Вопрос другой. И он потом помыл вас, да? Когда у реки-то вы пошли.
1: Ну, это было.
0: Это было.
1: Это
0: ну,
1: было. Помыл меня нормально. У реки, конечно. А как меня? Чего мне не помыть?
0: И вот третий
1: у
0: раз...
1: У реки, я вам хочу сказать, даже автомобили моют, понимаете?
0: Ну, если... А вы же лучше, чем автомобиль.
1: Я, во-первых, лучше, чем автомобиль. Я лучше, чем мотоцикл.
0: Я согласен ну, с вами. Я вот. Согласен. А мотоцикл...
1: Но на мне он ни разу не сидел.
0: Не сидел, не сидел.
1: Вот так.
0: Он еще раз просто вас похлопал потом, когда помыл.
1: Похлопал и помыл.
0: Похлопал и помыл.
1: Похлопал и помыл,
0: это
1: а
0: нормально.
1: Я что, Джек?
0: Это нормально.
1: Как не помыть коня-то?
0: Да, господи,
1: как говорится,
0: ну, если это вдвоем, то, конечно, вот. Это нормально.
1: Народ, тем более, никого.
0: А вот когда вот все-таки вот вот рассвет, тишина, вот я хочу рассказать, что вы чувствуете? Вы натурал, конь Борька, вот что вы утречком с позаранку, когда стоите... Когда тихо.
1: А вы знаете, я скажу, вот да, стою, да. Думаю, такой у нас был хороший разговор.
0: А?
1: После этого меня хорошо похлопал он, понимаете?
0: Так.
1: Не залез на меня.
0: Да.
1: И помыл. И помыл. Я стою мытый, похлопанный.
0: Да.
1: И думаю,
0: да.
1: Господи, помоги ты, Боже ты мой, как жить-то хорошо.
0: О!
1: Вот оно, наше житье-бытие.
0: Вот
1: понимаете?
0: Оно приятно-то
1: простое.
0: Где?
1: Простое. Ничего такого в этом нет.
0: Ничего
1: и
0: в этом
1: вы
0: нет,
1: нам
0: да,
1: тут,
0: согласен.
1: Я повторю,
0: да,
1: не надо вот это педалировать, понимаете?
0: Да, да, да, да,
1: не намекать вот это вот ваше
0: да,
1: грязные,
0: да, да, да,
1: вот
0: да,
1: эти
0: да.
1: Ваши журналистские штучки. Мы знаем вас.
0: Боренька, нет, ну я смотрю.
1: Каждый вас. Конь вас знает, понимаете?
0: Конечно.
1: Каждая лошадь знает
0: да,
1: о нас.
0: Да, да, да.
1: На что вы способны.
0: Ну,
1: вот и все.
0: Я вас тоже, честно вам, должен ответить, что не залезал я ни на одну лошадь, ни в коем случае вообще.
1: Да вы-то на себя-то смотрели, куда вы залезать-то собрались?
0: Ну, куда? Ну, я просто говорю.
1: Залезало-то у вас, еще не вылезло.
0: Залезало-то.
1: Да, как говорится, куда вам взять-то вот это все залезало? Куда оно?
0: Вы по-простому так заговорили.
1: Мы по-простому, мы простые, понимаете,
0: кони.
1: Люди, нормальные.
0: Вы нормальные, простые, натуральные кони,
1: вот
0: Боренька.
1: И все.
0: Это хорошо, это приятно.
1: Я вам хочу сказать.
0: Да.
1: Я вам хочу сказать. Вы
0: скажите.
1: Вот эти свои штучки бросьте.
0: Не, перестаньте. Я вам честно скажу, Боренька, я пригласил вас почему? Потому что мы же редко видимся. Мы очень редко видимся. Ну, согласитесь, вы у нас не были ни разу. Мы у вас не были ни разу.
1: Да?
0: Когда? Когда вот, наконец, с деревней нам вот соединиться-то, наконец, вот город и деревня, вот это...
1: А вот. Я вот смотрю на вас сейчас.
0: Ну, давайте.
1: И думаю, да с вашей фамилией Буржон,
0: да
1: никогда вам с деревней не соединиться.
0: Почему?
1: Вот еще, так и знаете.
0: А почему вы так?
1: Нет у вас туда пути.
0: Ну как же вы так? Почему?
1: Я вам скажу, с вами, вот я смотрю на вас сейчас.
0: Ну, смотрите.
1: Ни одна лошадь не пойдет.
0: Да ладно.
1: Эй, все, вот вам разговор такой.
0: Ну, не знаю, ну как-то вы прям так, я не знаю, вы...
1: Да
0: вы...
1: потому что чувствую я вашу природу, понимаете,
0: ну,
1: подноготную.
0: Какую природу? Почему вы так завелись? Вот скажите, Боренька, вы же нормальный...
1: А на что вы все время мне намекаете?
0: Нет,
1: что за педальная такая педальность у вас?
0: Ну вот. Почему вы все время про это говорите?
1: Я же про это говорю?
0: Да.
1: А чего мне позвали-то сюда?
0: Нет.
1: Типа,
0: нет.
1: Что я вышел вдвоем, понимаете?
0: Вдвоем, да.
1: Вдвоем он вдвоем. Вышел, понимаете?
0: Вдвоем
1: с конем. Ну, спел человек песню. И что?
0: Не, вот единственное, вот скажи, а...
1: Почему нельзя просто побыть с конем? Объясните мне. Чем
0: нет.
1: Вам конь-то не нравится?
0: Да нет, конь-то нравится.
1: Вам
0: мне.
1: Нравится конь?
0: Но ведь песня-то...
1: Так конь!
0: Но
1: не достанется вам никогда!
0: Да ладно!
1: Не бывать вам такого! Вот и все!
0: Ну что вы говорите?
1: Да!
0: У вас такие замечательные уши! Такие замечательные, прям вот хочется даже похлопать вас! Вы понимаете, Боренька? Просто как натурал-натурала! В этом ничего такого нет, вы понимаете?
1: Что вы хотите сказать, искренне. Вы ласковый?
0: Искренне, конечно.
1: Ласковый?
0: Конечно. Я никогда не обижу вас. Никогда не буду злиться, ругать вас. Там вот, Борька, ты такой, Борька, ты там это. Нет, никогда.
1: Ну, давайте так.
0: Да.
1: С вас кормежка.
0: Так, хорошо.
1: Мытье.
0: Ну?
1: Поглаживание.
0: Так.
1: Похлопывание.
0: Так.
1: Не более того.
0: Ну, согласен. Я, так.
1: И разрешу со мной сходить в поле. Вдвоем!
0: Можем, хорошо, Боренька. Мне
1: но сначала
0: так...
1: прояви себя,
0: ну,
1: Юрка.
0: Понимаю. Вот как приятно, когда Борька мне Юрка говорит. Борька и Юрка. А ведь это ведь в этом что-то есть. Борька и Юрка. Вышли вдвоем.
1: Юр, сейчас не рыси.
0: Почему нет?
1: Не рыси.
0: А что это?
1: Ну
0: что? Ну хорошо, ладно.
1: Ну все, еще не договорились ни о чем.
0: Ну хорошо, Боренька. Ладно,
1: еще не решил
0: ладно.
1: Ничего.
0: Боренька. Хорошо. Значит, все-таки я вам хочу сказать, дорогие наши радиослушатели, дорогие наши друзья, которые смотрят на нас, слушают нас, вот видят нас, Борьку и Юрку, и вот все-таки видят, насколько вот это все-таки происходит.
1: Но я хочу сказать...
0: Да что?
1: Я хочу сказать важную вещь.
0: Ну что, пожалуйста.
1: Я хочу сказать, что я вот это вот все время теперь вдвоем не буду.
0: Нет, конечно, нет.
1: Я могу и один сам ходить.
0: Я согласен.
1: Вот так вот.
0: Я понимаю.
1: И потому что не имеете права.
0: Нет, согласен.
1: Ну и все.
0: В защиту коней.
1: Ну и все.
0: У нас даже есть профсоюз, так и называется.
1: Да вы еще не встречались нормально-то с конем, а уже заявляете.
0: Вот, вот,
1: вот.
0: Защити коня.
1: Заявляйте раньше времени. Вы сначала встретитесь с конем по-нормальному.
0: Вот, вот, согласен. Вот так. Согласен,
1: а потом уже. А конь имеет право.
0: Согласен.
1: Вот и
0: каждый
1: все.
0: Конь. Мы
1: а то схватил меня под усы, понимаешь, и тащит.
0: Да, да.
1: Что добивается-то?
0: Да, вот именно, вот именно.
1: Ни и смотрите, случае. Вот это вот животных не позволим.
0: Да, никогда под усы.
1: Вот и все.
0: Никогда под усы. Никогда, чтобы за это самое, я имею в виду, да-да, вот, Боренька, не обижайтесь, я вас прошу, не обижайтесь.
1: Да вообще, на обиженных-то воду возят, чего мне обижаться?
0: Вот именно, да, вот именно. Сами-то воду возили.
1: Под левое копыть попадешь мне, да и все.
0: Ну, понимаю, вот.
1: Я воду не возил никогда, как смеешь так разговаривать, конечно.
0: Согласен, согласен.
1: Я ведь не просто, я скакун.
0: Скакун? Эх, скакун!
1: Вот так! Не эх, скакун, а ох, скакун!
0: А, ох, скакун, да, хорошо.
1: Вот сделаем. Ты чё?
0: Ох, скакун, Борька!
1: Да.
0: Сейчас очень мне захотелось Юрке с Борькой пройтись где-то там с утречка.
1: Ну, ты знаешь, Юрочка, да. Это еще надо заслужить, я
0: ну,
1: тебе
0: понимаю,
1: сказал.
0: Ну, понимаю, Боренька, понимаю. И не все сразу, естественно. Конечно, я вот тебе смотрю, у тебя прям глаза какие потрясающие, Борька. Эх, Борька, Борька.
1: Что-то я смотрю, меняешься ты в процессе.
0: Почему я меняюсь?
1: Да что-то я смотрю.
0: Я песню хочу.
1: Ты мне не забывай, я натурал.
0: Да натурал, я сам натурал, Боренька.
1: Ну и все.
0: Я скажу, натуральнее меня ты не найдешь.
1: У меня кобыла Нюрка.
0: У тебя кобыла
1: Нюрка? Чтоб ты знал.
0: Давно с Нюркой?
1: 2 года уже.
0: 2 года. Ну, нравится Нюрка?
1: И не смей намекать.
0: Подожди ты. Нюрка, говорю, нравится?
1: Ну, пока да.
0: Ну, хорошо.
1: А там посмотрим.
0: То есть еще все-таки у тебя так, знаешь, это ты еще не определился.
1: Чего?
0: Я говорю, ты не определился с Нюркой.
1: Ты охренел, что ли? Что ты все не задаешь какие-то мне? Что это я не определился с Нюркой? Я 2 года уже, я тебе говорю.
0: Ага.
1: Ты язык-то понимаешь русский, нет?
0: Да я понимаю, мы же с тобой на русском языке разговариваем, естественно.
1: Скажи спасибо.
0: Ну, хорошо, хорошо. Скажу тебе спасибо, скажу.
1: Ну, вот.
0: Молодец, молодец, Борька, молодец. Умница.
1: Ну, вот другое дело.
0: Вот другое дело. Ну, песня-то тебе понравилась, я хотел просто спросить.
1: Какая
0: потом.
1: Песня?
0: Ну, про тебя и как вы выходили вдвоем, вот эта песня. Тебе песня-то нравится? Ты вообще песню любишь?
1: Да или... там в этой песне переврали все.
0: Как так?
1: Ну, потому что все было не так.
0: Ну, давай расскажи тогда, я не знаю, в чем...
1: Да что рассказывать? Было не так и все.
0: Ну, а как было? Скажи.
1: А подробности... Это уж оставь в моем сердце навсегда останутся. Понимаешь?
0: Вот, видишь,
1: вот тебе и вся история.
0: Все-таки, вот ты мне молодец.
1: Все, что надо, я тебе рассказал уже.
0: Ты мне копытом прям показал.
1: Ну, про то, что помыл меня, он же, ты же там же не поется в песне, правильно?
0: Не поется.
1: Ну вот, похлопал меня, помыл. Понимаешь, этого же ничего нету.
0: Этого нет.
1: Ну и все, что это за песня тогда такая?
0: Это не песня, правильно, согласен с тобой. Нельзя, нельзя так.
1: Нельзя неправду людям сообщать.
0: Неправду людям, да. Потому что тем более, когда речь идет о таких тонких вещах, это же надо понимать.
1: Ну
0: это
1: еще.
0: Душа. Душа Борькина. Эх, Боря, Боря. Я хочу тебя крепко-прикрепко обнять, Борь. Сказать тебе хорошие слова. Сказать тебе, Боренька, прошу тебя, скачи, мой дорогой, в чистом поле, чтобы перекати поле за тобой катилось, чтобы березки шумели, чтобы грива твоя...
1: Спасибо тебе, вот так уже другой разговор.
0: Вот. Чтобы грива твоя развивалась, да песня лилась.

0: Хорошо, Борька, заслушался? Вот, знай, Борька, мы любим тебя, любим. Мы, натуралы, любим тебя, Борька. И всего тебе самого-самого настоящего. До свидания, Борька.
1: До свидания, Юр.
0: До свиданька. Звездные встречи.
2: Флора и фауна родной планеты.
3: Марадунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая. Брачная песня самца, исполняемая в низком, трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «курую, курую». Вспугнутая птица издает резкое «ведь-ведь-ведь-ведь-ведь».
4: Один.ру.
5: Крутимся волчком, забегаем вперед, трёмся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко, Фейк Радио.

0: Шоше!
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Наука.
2: Группа космических ученых, исследующих внеземные цивилизации, сообщила о том, что получила ответ из космоса.
3: Контакт был! Это точно! Мы что-то почувствовали! Теперь нам нужно расшифровать, что именно это было. Процесс это не быстрый, финансово затратный. Ведь это все-таки космос. Но это может быть сенсацией, поверьте.
2: Сказал в телефонном интервью нашей радиостанции руководитель группы.
1: Бизнес.
2: Краснобровский завод обрезной доски номер 2 решил провести IPO на лондонской фондовой бирже. Для реализации этого бизнес-плана директор и главный бухгалтер завода вылетели с каталогом своей продукции в Лондон, однако потерялись в аэропорту во время пересадки. Как сообщили нашей радиостанции, найти их пока не удалось.
1: Культура.
2: Всемирно известный режиссер Стефан Пнёш сообщил о завершении своей карьеры в искусстве. По его словам, он планирует снять еще более 10 фильмов, поставить 7 спектаклей и снять небольшое количество сериалов. Вот что он рассказал нам по телефону.
4: Дорогу молодым, я считаю, всегда важно вовремя.

0: но потом пора. Да, пора. 10 фильмов, не больше.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Перегрызая камни,
3: превозмогая боль,
2: переплывая лаву,
3: шашлык из последнего.
1: Кафе у Варана. Днем и ночью.
3: Чудеса армянской кухни.
4: Инструкция к применению 358874. Жуй.
5: Кури. Поговори с этикеткой, смутьян. Фоменко Фейк Радио.
6: Исповедь гусеницы.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. Владислав Жульпацкий здесь, в студии Фоменко Фейк Радио. И у нас сегодня гусеница Олег. Гусеница Олег, который, как ни странно, отказался становиться бабочкой.
8: Да.
7: Потому что он не хочет летать. Вот оно. Рожденный ползать.
8: Летать не хочет.
7: Говорит Олег. Ну что ж сделать. Я вот что хотел у вас узнать. Вы ведь, как настоящий гусениц,
8: да,
7: и вступили в это единоборство с теорией эволюции Дарвина.
8: Да.
7: И не стали бабочкой.
8: Не стал.
7: А скажите, вот после того, как вы с волей своей, мощью, силой прекратили вот это вот бурление, так сказать, ваших, так сказать, там вот это все, в ваших тканях,
8: да,
7: этой энергии, я хочу спросить, этот гормон, который заставляет вот так там бурлить все и превращаться в бабочку, он еще раз к вам приходил потом?
8: Приходил.
7: Не раз?
8: Да.
7: И вы его каждый раз гоните?
8: Отгоняю.
7: А сколько уже лет прошло?
8: 12.
7: 12
8: да,
7: лет?
8: Да.
7: Так вы самое долгоиграющее, прошу прощения, долгоживущая гусеница. Вы самый долгоживущий гусениц. Это удивительно.
8: Во-первых, я хочу сказать.
7: Да-да.
8: Владислав, во-первых, я, значит, не люблю летать.
7: Мы это слышали уже.
8: Во-вторых, я прекратил всякое существование. Но в-третьих, я еще неизвестно какого пола.
7: Да вы что?
8: Ну, конечно.
7: Так вы, может быть, трансгендер?
8: Не люблю я вот это вот. Фу.
7: О, извините. Господи, помоги.
8: Не люблю
7: я. Давайте, может быть, пока вы с полом не определились,
8: да,
7: мы вас не будем называть гусениц.
8: Не надо.
7: Что вы, Олег.
8: Да? Конечно.
7: И не будем называть гусеница, потому что
8: нет,
7: вы, например, Светлана. Нет?
8: Нет, какая.
7: Давайте, может быть, будем называть вас гусеницо.
8: Да.
7: Гусеницо.
8: Потому что у меня одно яйцо.
7: Ох, бог ты мой, вот это откровение.
8: Да, да.
7: А как это случилось?
8: Гусеницо.
7: Расскажите.
8: Так я вам скажу.
7: Как? У вас же так вот, знаете, вот так вот, я понимаю, что у вас их несколько?
8: Нет. В этом-то все дело. Как только я обнаружила, что у меня одно яйцо, я поняла, что мне поручено природой что-то особенное.
7: Ох!
8: Да!
7: Вы почувствовали этот знак на себе?
8: Знак, этот сигнал!
7: Это божье давление.
8: Да, это давление.
7: Божье давление. Господи Боже. Вот это удивительно.
8: Да,
7: вот
8: да,
7: это
8: да,
7: открывается.
8: Да,
7: что?
8: Да, да. И тут вот я начал спорить. Что вы говорите? Что вы хотите сказать?
7: С Чарльзом Дарвином.
8: Да. Mm-hmm. С Чарльзом Дарвином. Тут я начал активно спорить.
7: Mm-hmm.
8: И больше вам скажу. Не хочу окукливаться.
7: Да.
8: Не хочу.
7: Не буду. Вас не заставишь.
8: Не хочу.
7: Нас не заставишь окуклиться.
8: Вот это вот я.
7: Нас не заставишь окуклиться.
8: Угу. Да.
7: Угу. Вы так не переживайте.
8: Вы знаете,
7: здесь никто не заставляет, не собирается.
8: Все, что связано со словом кукла, не люблю.
7: А вот скажите мне, пожалуйста, а нервы вот у вас, у гусениц?
8: Нервы, ни к черту.
7: Я что хочу узнать?
8: Да.
7: Вот скажите, а вы встречаете ведь на своем пути каждый сезон, вы встречаете, я не боюсь этого слова, обычных ваших гусениц.
8: Моих коллег.
7: Коллег, да, гусениц.
8: Да.
7: Которые точно совершенно идут окукливаться.
8: Мне жалко.
7: А вы беседуете?
8: Я беседую.
7: И
8: они летают.
7: Потом.
8: Их сносит, шмякает их об пол, понимаешь? А я лежу, понимаете?
7: Ну, да, да.
8: Я лежу или я ползу. Мне приятно, меня обдувает.
7: Я что хочу спросить? Вот ползите,
8: ну,
7: ползти или лежать? Ну, что вам дать?
8: Ну, дайте мне что-нибудь.
7: Да, конечно.
8: Ну, я прошу.
7: Ну,
8: гусеница,
7: сладкий,
8: она прожорлива.
7: Понимаю.
8: Да.
7: Травинки?
8: Ну, в общем, да. Где-то травинки, веточка жимолости.
7: Удивительно.
8: Где-то шишечку.
7: Удивительно.
8: Обсосу.
7: Вот. И на этой высокой ноте мы сейчас прервемся и через минуту вернемся.
6: Исповедь гусеницы.
1: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя? Поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа.

0: 101.ru.
1: Удобно усаживаем огузок. Фоменко Фейк Радио.
2: Вот, наконец, мы возвращаемся опять в студию с нашим удивительным лаборантом. Со мной Владислав Шульпацкий. Я, конечно, Юрий Бурзон. А напротив нас с Владом сидит...
3: Марат Красовский-Банич.
2: Марат Красовский-Банич.
3: Как говорится, профессиональный лаборант. Лаборант в четвертом поколении. Как любит говорить Марат. Лаборант лаборанту рознь.
2: Да, вот.
3: Что дальше мы интересуемся. Вот что я хочу сказать. Вы, значит, с 9 до 11 утра
4: да.
3: у академика Рясова работаете.
4: Да.
3: С 11 утра вы работаете у академика Лададзе.
4: Правильно.
3: Да? А потом уже, так сказать,
4: а
3: вы двигаетесь
4: к Кукштейну.
3: К Кукштейну с 13.30. Но я просто хочу вам задать вопрос. Разве это корректно?
4: Конечно, корректно. Абсолютно, как? Абсолютно.
3: А вам не кажется это неэтичным? Вы работаете с одним академиком, потом работаете с другим академиком, потом с третьим, в конце концов.
2: Да.
4: Вы думаете, что это распущенность?
3: Мне кажется, да.
4: Лаборантская распущенность. Нет, лаборантская распущенность, конечно, имеет вообще место быть вообще в наших кругах, в наших сферах.
2: Да.
4: Лаборанты бывают чудовищно распущенные, но ко мне это совершенно не относится. Понимаете, у меня давно это заведено. Понимаете, что я сначала с этим, они совершенно не обижаются. И они даже говорят, и мне говорят, останавливают меня, говорят, Марат, тебе Кукштейну пора.
2: А, даже так?
4: Да, конечно.
2: Конечно.
4: Потому что все очень серьезно друг к другу относятся, это три друга.
2: Ну да, они же три друга. Рясов,
4: и товарища.
2: Лададзе и Кукштейн.
4: И товарища, конечно.
2: Да, три.
4: Конечно. Поэтому меня легко отпускают. И даже подгоняют. Говорят, иди к своему Кукштейну.
2: Так обычно и говорят. Ну, а вот с Кукштейном все-таки что у вас с Кукштейном?
3: Я хотел, подожди, минуточку. Все-таки, мне кажется, этика. Этика – это серьезный вопрос.
2: Давайте,
4: я очень серьезно к этике отношусь вообще. Очень серьезно к этике отношусь. Поэтому меня вы не можете заподозрить вообще каких-то этических нарушениях. Меня заподозрить вообще невозможно. Понимаете, я очень серьезно к этике отношусь, повторюсь. И я попросил бы со мной об этике вообще не говорить.
2: Даже так.
3: Хорошо.
4: Ну, потому что есть какие-то вещи, а есть какие-то вещи.
2: Хорошо. Вот, например. Например, скажите, пожалуйста, вот что в академии, вот где вы, соответственно, трудитесь, что в академии самое-самое для вас, вот, ну, как скажем, самое главное, вот, например, вот в академии, да?
4: Смешной вопрос.
2: Ну-ка.
4: Ну, лаборатория, конечно.
3: Лаборант.
4: Мой дом.
3: Скажите, пожалуйста, а может быть, вот мне подумалось сейчас.
4: Да.
3: Может быть, вы сейчас ведь бегаете от академика к академику.
4: Ну, перебегаюсь, да, перемещаюсь.
3: Может быть, сделать наоборот? Может, вы находитесь в лаборатории. Вы известный лаборант. Правильно? А академики к вам приходят. Приходят один за одним.
4: Слушайте, ну. Ну, это, конечно, соблазнительная идея. Но, понимаете, я боюсь как-то скиснуть в академии, в лаборатории, если я только там буду сидеть, сиднем, понимаете, с утра иду.
3: А то есть у вас, получается, меняется, за счет того, что вы меняете лаборатории с этажа на этаж.
4: Конечно.
3: Это, кстати, от Рясова к Лададзе, от Лададзе к Кукштейну.
2: Да.
3: Получается, что, в принципе, у вас такое движение, в принципе...
4: Ну, движуха какая-то, понимаете, должна присутствовать
2: движение,
4: понимаете? А то есть сидишь в лаборатории, когда сидишь, когда какие-то вот срочные анализы, вот эти вот исследования, сидишь с утра до ночи и немножко там просто потерялся, понимаете? День, ночь,
2: И все-таки, вот хочется, Марат, задать вопрос.
4: А так с девушками хотя бы познакомился каким-то на этаже, понимаете? В буфет сходил, в столовую сходил.
3: А вы женаты, скажите, Марат?
4: Конечно, я женат.
2: Но с девушками знакомитесь.
4: Третий раз, да, но с девушками не перестаю знакомиться, потому что это важно для лаборанта, понимаете?
2: Ну, это естественно, да.
4: Свежесть, чтобы все время какая-то присутствовала в жизни, понимаете?
2: А что вот...
4: Творческая работа.
2: Вот все-таки вот с девушками, это все-таки у вас физика или химия? Вот как вы думаете?
4: Опять-таки, и физика, и химика, и химия, и даже и ботаника даже чуть-чуть.
2: И даже чуть ботаника.
3: Ну, я остро еще поставлю вопрос.
4: Давайте
3: даже острее, чем мой коллега сейчас.
2: Давай.
3: Вот все-таки, химия или физика, органика или неорганика, сперматозоиды или сперматозоиды. Простите.
2: Да. Но сделаем все-таки паузу.
4: Вот до такой степени острых вы хотите поставить вопрос, да? Сперматозоиды или сперматозоиды?
3: Ну, такой вот вопрос, например. Что выбрать, сперматозоиды или сперматозоиды?
4: Если выбирать между сперматозоидами и сперматозоидами,
2: да,
4: надо выбрать. Сперматозоиды только в интегральном этом исчислении, понимаете?
2: Извините, нам мы обязаны сделать небольшую паузу.
4: Если вы меня понимаете, о чем я говорю, потому что я, может быть, наукообразно несколько говорю.
3: Наукообразно, конечно.
2: Мы, конечно, наукообразно говорим, но...
4: Ну, бывает просто сперматозоид, а бывает, понимаете, сперматозоид в кубе. Усиленный.
3: Кубический.
4: Усиленный сперматозоид. Кубический сперматозоид.
2: Итак, друзья мои, мы делаем маленькую паузу и вернемся к кубическим сперматозоидам сразу через мгновение.
1: Жизнь лаборанта. Обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
0: Крахаль большой. Птица размером с домашнюю утку. Свои гнезда крахали устраивают в дуплах старых деревьев, растущих вблизи водоема, иногда в нишах старых построек, разваленных каменных зданий. Самец никакого участия ни в устройстве гнезда, ни в насиживании яиц не принимает. Пролетная птица.
5: Вывод на изет. Сламся робов. Локосакке. Отте право. Росвосектори.

0: Хрупкое семя Доу Джонса. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Тур-агентство.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие дамы, господа, девочки, мальчики. С вами снова я, Ирина Рыбладзе, и у нас на Фоменко Фейк Радио передача «Тур-агентство». И мы, наконец, заполучили к себе в студию в гости прекрасного Вазгена Турина, который предлагает совершенно новый вид путешествий.
4: Спасибо.
3: Да? Правильно я все сказала?
4: Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, здравствуйте, дорогой Вазген.
4: Очень да. Приятно.
3: Да. Расскажите же, в чем, собственно говоря, отличие вашего вот нового вот этого вот путешествия, которое вы предлагаете своим клиентам?
4: Иреночка, можно так тебе буду?
3: Да, да.
4: Так, Иреночка, ты помоложе, поэтому я тебе буду называть Иреночка.
3: Да,
4: у меня моя племянница, у меня Иреночка, тоже Иреночка.
3: Очень приятно.
4: Замечательная девочка и очень похожа на тебя.
3: Это прекрасно.
4: А я хочу сказать, Иреночка, что турагентство, оно как бы получается так, это, вы знаете, это мы отправляемся в путешествие.
3: Так, это...
4: Не выходя из дома. Не выходя из дома.
3: Это как это?
4: Вот так. Нельзя. Нельзя.
3: Ну, как это? Голография или
4: нет,
3: что?
4: Живем.
3: Подождите, ну...
4: Все живем, Ириночка. Ириночка, все живем. Я тебе скажу, мы делаем это от души. Мы делаем это обязательно. Конечно, надо после этого покушать немножко.
3: Это я понимаю, это все-таки расскажите, как можно отправиться в путешествие.
4: Жарко у вас здесь прямо.
3: Ну, простите,
4: что такое? Да.
3: И все-таки вопрос, ну как можно отправиться в путешествие, не выходя из дома? Вот для меня это по-прежнему остается загадкой.
4: Что главное, Иреночка?
3: Вот что главное?
4: Что главное в путешествии?
3: Да.
4: Скажите мне.
3: Ну, впечатление.
4: Что, скажи мне.
3: Новые места.
4: Что нет основное, самое основное. Основное – люди.
3: Ну, а как же быть путешественниками?
4: Люди – это путешествие, это, понимаете, это главное. Люди и острые ощущения.
3: Вопрос. Как же быть путешественниками, которые любят путешествовать в одиночестве? Таких много.
4: Много, я знаю, Иреночка. Но мы с ними работаем отдельно, это другая история.
3: Другая история.
4: Конечно, да. Я скажу так. Мы собираемся все на дому. На дому. От 3 человек. Это путешествие.
3: Вопрос. Это да. Знакомые между собой люди?
4: Нет, совсем не знаком. Незнакомые. Иреночка, мы собираемся, мы делаем кинза, делаем шашлык, делаем вкусные всякие всячину.
3: Ну, это секундочку. Это если мы, например, в Грузию собрались путешествовать. А если мы хотим какие-нибудь там во Вьетнам поехать? Зачем нам кикидза и
4: тогда
3: шашлык?
4: Тогда мы берем немножко дальма берем.
3: Креветок тогда уже, ну
4: креветки и дальма.
3: Ну, тогда это получается какое-то кулинарное путешествие.
4: Обязательно? Иреночка, обязательно. Без кулинарии никак.
3: Нет. Скажите, ну а если, например, мне вздумается путешествовать не с кем-то мне незнакомым,
4: да.
3: А с кем-то очень даже знакомым, с человеком, с которым я давно уже живу, и с которым...
4: Я понимаю. Да. Иреночка, а тебе когда... Извини, я тебя опять буду... Что тебе буду перебивать или что такое? Просто хочу сказать, почему ты думаешь, что ты хочешь обязательно со своим знакомым?
3: Ну вот я, например, вдруг хочу именно со своим знакомым.
4: Но если ты идешь со знакомым, но ты хочешь узнать о нем что-то новое, правильно?
3: Ну, что-то новое, да. Но неужели, а вот, например, мы уже, например, и живем давно вместе,
4: да.
3: И все.
4: Да.
3: И вот я решила с ним отправиться в путешествие.
4: Да.
3: И опять с ним собираемся дома,
4: да.
3: Покупаем кинзу, как вы говорите, шашлык.
4: Конечно, обязательно, без кинзы ничего.
3: И что я нового узнаю, скажите?
4: Что я скажу тебе? Когда ты немножко уина,
3: да.
4: Чуть-чуть уина.
3: Но вино мы и так пьем по вечерам.
4: А, нет, это другое. Я тебе скажу, это другое. Когда ты сидишь и у компании... хорошей компании.

0: А, да, да, давайте.
1: Вот сейчас на вас, так сказать, накладка, которая называется «малый заказ».
0: «Малый заказ», да.
1: Потом вы, для того, чтобы, ну, не приедаться своему мужу, предположим, да, берете и надеваете на себя, предположим, большой заказ.
0: Большой
1: сразу.
0: Заказ,
1: из малого в большой сразу прыгаете.
0: Да, могу.
1: Потом неожиданно средний.
0: Средний,
1: а вот у меня такой вопрос, достаточно, ну, прямой. Скажите, а вот компиляция, например, левая сторона – это большой, предположим, заказ, а правая сторона – ну, если мы говорим уже, все называем вещи своими именами, полупопия.
0: Да-да-да.
1: Полупопия, значит, левая от большого заката.
0: Да.
1: А правая от малого.
0: Ну, да, да.
1: Вы знаете, можно же так?
0: Возможно.
1: Ой.
0: Возможно, потому что у нас набор, вот этот закат, он, так сказать, он как раздвижной.
1: То есть, получается, средний, большой и малый дают нам практически, ну, 12, я не боюсь.
0: Вариантов.
1: 12 вариантов.
0: Да, да,
1: то
0: да.
1: То есть это вообще, тогда получается, задняя часть тела неприедаема.
0: Вообще неприедаема. Мало того, мы же еще не говорим про боковинки.
1: Ой, боковины еще.
0: Еще боковины можно... есть, понимаете? И...
1: Ну, ох.
0: Да, да,
1: сколько
0: да,
1: еще?
0: Да, да.
2: Накладная наказываем тягомотиной. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Погоныш-крошка. Внешне похож на малого погоныша, однако его лапы телесного цвета. В поисках корма ранним утром и ранним вечером вплоть до рассвета они бегают по плавучим стеблям тростника, листьям или просто по поверхности воды, делая широкие быстрые шаги и часто махая крыльями.

0: Сделаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Агония Гонева.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. В программе «Агония Гонева» Сергей Гонев. Удивительно, что вот хотел бы у вас спросить. Сергей. Все-таки мне не ясно. У меня же как агония. Да? Это же такое крайнее состояние человеческого тела. Да, крайнее состояние человека, которое приводит в 99,9% случаев к смерти.
4: К летальному.
3: К летальному исходу. Да. И, в принципе, вы говорите, что 41 год назад вы почувствовали, что у вас началась агония.
4: Кстати.
3: И вы с тех пор вот так в этой агонии перебываете.
4: Вот.
3: Скажите, а вы были у врача?
4: Конечно.
3: У какого?
4: У Потоцкого. Я был у Потоцкого.
3: У Потоцкого.
4: Да, я добился к нему в разрешение. Он пригласил меня. Он так и записал. Гоневу клизмы.
3: То есть вы хотите сказать, что клизмы это для...
4: Да не абсолютно, да, я плюнул на это все. И пошел в жопу.
3: А-а-а!
4: Да!
3: Все-таки.
4: Конечно, конечно. Так. Клизмы, это, ну что это, в жопу эти клизмы?
3: Я понимаю
4: вы?
3: Вас. Дело в том, что Потоцкого, ну этого известного врача Потоцкого,
4: Потоцкий.
3: Все давно разыскивают, и понятно, где он.
4: Да его все разыскивают.
3: Я понимаю, что он теперь, вы куда вы его, так сказать, отправили.
4: Да,
3: не ясно совершенно, что
4: естественно,
3: пошел,
4: он туда.
3: Пошел он туда.
4: Да.
3: Вот,
4: не, ну кто это так делает? Ну почему? Агония, и вдруг в жопу это самое. Зачем это нужно? Это никому не нужно. Давайте я перенесусь назад.
3: Я просто хочу спросить.
4: Ну хорошо, не буду,
3: давайте. Вы цените агонию как таковую?
4: Да. Я ценю каждое мгновение, каждое. Я чувствую, как...
3: То есть вы не хотите расстаться с агонией?
4: Ни в коем случае. Я почувствовал это 41 год. Мне было 12. Прибавьте 41 и 12. Сколько?
3: Ну что, 53.
4: 53. Ну и что это? Разве возраст?
3: Да в жопу этот возраст.
4: Да в жопу этот возраст.
3: Ну вот.
4: Я чувствую, что я окрылен. Я лечу над родной страной. Вот какая мощь. И это все агония.
3: Я хочу спросить, когда вы поняли, что у вас началась агония?
4: Ну да.
3: Вас охватила паника или нет?
4: Ну, немножечко. Немножечко.
3: Сегодня, я понимаю, так вы, у вас агония управляемая.
4: В общем, да. И вот так я и живу. Понимаете? Вот паника и агония. А это как бы два ведь... Вы знаете, это два поля. Это два поля. Вы знаете... Кстати, не сказал вам, что Потоцкий вообще озверел потом, когда я его послал в жопу.
3: Да вы что?
4: Да, ну зверь просто какой-то стал вообще. Вот. Да его показывают по телевизору иногда и разыскивают. Их разыскивает, вот как это называется. Их разыскивает.
3: Понимаю.
4: Ну, да.
3: Я вот что хочу у вас спросить.
4: Паника и агония. Вот две.
3: Вы
4: два.
3: Со всей очевидностью поняли, что агония началась.
4: Да.
3: Какие это ощущения, скажите?
4: Приятные.
3: Как выясняется, что агония – это вещь приятная.
4: Да.
3: И каждый человек должен стремиться к агонии.
4: Да, конечно.
3: Находиться в ней.
4: Да.
3: Удивить.
4: Мне так приятно. Если вы, это все равно, что вот когда душ течет медленно. У вас бывало, когда душ течет медленно? Вот вы в душе. Вы в душе бываете же, да?
3: Нет.
4: Ну, ничего. Ну и... Ладно, в жопу этот душ. Хорошо, давайте что-нибудь еще тогда. Что-нибудь пример какой-то. Ну, вы находитесь, я не знаю, у дантиста.
3: Так, предположим.
4: Вы у дантиста. И он берет вот этот...
3: И я понимаю, что все, конец.
4: И все.
3: И тут начинается агония у меня.
4: Агония.
3: Агония же это вот так.
4: И вот это вот тянется. Вот это... И вот это вот вы находитесь. Вот это
3: и состояние. А вы сейчас показать управляемую агонию?
4: Пожалуйста.
3: Давайте.
4: Пожалуйста.
3: Что это?
4: Илья управлял сейчас агонией.
3: Это всего-навсего так?
4: Да. Нет, но это не всего-навсего, это начало. А вообще хотелось бы, чтобы вы как-то... Вообще я хочу выпустить такую брошюру. Так она будет называться. Агония ли?
3: Агония ли?
4: Да.
3: На этой высокой ноте мы остановимся и вернемся к вам через минуту, дорогие друзья.
2: Агония Гонева.
5: Карбон. Алюминий. Эбонитовые вставки. Стоит без посторонней помощи.
6: Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения Славутица. Лицензия не нужна. Классика в эфире.
1: Когда ты ушел? Я уже не помню. Я не считала время, потому что это было слишком. Мне было бы лучше не знать, сколько я уже без тебя, иначе я бы задохнулась. Самое ужасное, что ты ничего не сказал перед тем, как уйти. Я не знаю, может быть, ты не любил прощания, но моя уверенность в том, что ты ушел для того, чтобы вернуться, кричит во мне и царапает спину. Я знаю, что ты не бросил меня. Пусть даже все наши слова были жалки, но я слышала мысли, твои мысли. Они пробивались сквозь тишину моего сознания. Я не знаю, был ли ты в курсе того, что я слышу твои мысли. Если да, то лучше бы ты не знал. Тогда я могла бы услышать чуточку больше. Еще чуть-чуть, немного испить тебя. Совсем немного, чтобы хватило еще на пару тысячелетий. Надышаться твоей прелести, наслушаться дивного шепота души, одинокого кусочка рая в тебе. Мое небо, помнишь наши звезды? Мы смотрели на них с разных концов мира, сидя на первых лучах зари. Помнишь наши бесконечные дни, которые превращались в ливни бессвязных фраз? Что были золото дороже? Помнишь, как мы смеялись друг другу сквозь вселенную? Мы были ей не нужны, она была не нужна нам. Почему мы тогда не ушли на край света? Мое небо, как я верю, что ты еще помнишь нас.
7: Отрывок из повести «Подлец» Ираиды Изотовой блистательно прочитала Ирина Рыбладзе.
6: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
8: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?

0: Мы снова в студии Фоменко Фейк Радио. Здесь Владислав Жульпацкий и Тимур Назеев. Человек, который ограничивает неограниченное. Он прополз через Северный полюс. Ползком, представьте себе. Ни на машине, ни на вертолете. Ползком. Смешно. Никаких лыж. Просто, как говорится, на брюхе. Таким образом, ограничив свои движения, хотел доказать и доказал, что человек и его возможности беспредельны.
1: Конечно.
0: И вот сейчас мы переходим ко второй части нашего рассказа. И выясняется... что Тимур Назеев без помощи рук надкусил алмаз.
1: Да! Я сделал это как бы шутя.
0: Я хочу спросить.
1: Да.
0: Ну, таким образом вы доказываете, ну, если говорить о стоматологическом аспекте, да, вы доказываете, в принципе, что зубной камень человеческий, он крепче алмаза.
1: Чувствуете? 12 атмосфер.
0: 12.
1: 12.
0: Ну, 12 для алмаза это ничто, мой друг.
1: 12 это первые 10 часов, когда я полз. А вот когда я приполз, и первое, что я сделал, я надкусил алмаз, это было уже 90 атмосфер.
0: Обалдеть.
1: Да.
0: Да.
1: Вот что дала мне вот это удивительное... вот это вот...
0: путешествие.
1: Путешествие,
0: да. Вот я... Вот это работа на грани беспредельно.
1: Абсолютная.
0: То есть, условно говоря, получается, что человек, проползая через Северный полюс, проходя его ползком...
1: Приобретает
0: давление 90 атмосфер...
1: 90?
0: В челюстно-лицевом моменте.
1: В моменте, да. Именно имелось в виду,
0: понимаю,
1: конечно,
0: вас.
1: Через...
0: Понимаю.
1: Вот нижние, что я хочу...
0: Нижние, да. Я вы ведь надкусили хотел... его без помощи рук.
1: Без помощи рук, абсолютно. Я просто, как скажем так, я взял себя в руки. Вот так я бы сказал. Я взял себя в руки и, откинув руки назад, я надкусил его.
0: Я вот что хочу спросить. Надкусив, так сказать, алмаз.
1: Да.
0: Да, уже после того, как вы проползли Северный полюс.
1: Конечно.
0: Вы, ну, я уже говорил, что вы не пользовались помощью рук. Рук не было.
1: Нет, абсолютно.
0: Они не участвовали.
1: Абсолютно.
0: Они были за спиной, правильно?
1: За спиной.
0: Так вот, какие группы мышц вы задействовали?
1: Самые неожиданные.
0: Так.
1: Хотя немножко я хотел коснуться еще перистальтики, но... Чуть позже. Перистальтики на морозе. Это ведь так и книжка моя называется. Я сразу написал книжку, как я приполз назад. Я написал книжку «Перистальтика на морозе». Ты можешь себе писать? Это удивительно, Владик. Это прямо вот перистальтика сана начинают работать. Прямо. И тебе остается только выбрасывать каловый масс.
0: Ну, это при чем здесь?
1: Как? Я объясню. Объясню. Здесь как раз задействованы неожиданные группы мышц.
0: Ага.
1: Конечно. Прежде всего работает сфинктер. Удивительным образом работает. Но самое главное, руки, они как бы начинают тебя подталкивать. Ты сам себя подталкиваешь. И я вам скажу, я вывел даже формулу.
0: Так.
1: Формула, где Е, запомните, Е, равняется H.
0: Удивительно.
1: Понимаете?
0: Да.
1: Такая формула.
0: Да. E равняется H. Это поразительно.
1: Вот.
0: И ведь до вас никто ни разу...
1: Никто, представьте себе, не додумался даже.
0: Удивительно. Дорогие друзья, что я хочу сказать. Сегодня у нас в гостях... Да. Был удивительный человек. Человек, который ограничивает себя неограниченным. То есть он ограничивает себя тем, что не дает своему организму возможности. Ну, например, если мы с вами можем идти, он ползет. Если мы,
1: стоять, он лежит.
0: Да. Если, например, нужно алмаз, так надкусить обязательно. И без помощи рук. И естественно, вот эта формула, когда E равняется H. Сегодня у нас в гостях был Тимур Назеев. Удивительный ползун, как я его называю. Спасибо вам.
1: Да не за что.
0: Спасибо, мой дорогой друг.
1: В этом самом.
0: Прежде чем мы расстанемся с нашими слушателями.
1: А мы расстаемся.
0: Да. Хорошо. Что дальше?
1: Дальше.
0: Прополз через Северный полюс.
1: Дальше я скажу.
0: Надкусил алмаз. Что дальше?
1: Я же скажу. Жизнь в дупле.
0: Обалдеть.
1: Да. Жизнь в дупле.
0: Поздравляю вас.
1: Да. 20 лет в дупле.
0: Держите нас в курсе.
1: Конечно, обязательно. Я буду. У меня будет стоять специальные камеры там.
0: Спасибо.
1: В дупле.
0: Спасибо.
1: Да. Пожалуйста.
0: Спасибо. Тимур Назеев на Фоменко Фейк.
1: Спасибо.
0: Радио.
2: Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Высоколобый бутылконос. Вид клюворылых отряда китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, с которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконосов находят до 10 тысяч клювов кальмаров.
5: 101 рок.
4: Правда с запахом кроксов. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика. Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
0: Внутренняя политика.
1: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
0: Финансы.
1: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
0: Культура.
1: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Как устоять на постоялом дворе? Фоменко Фейк Радио.
4: Закусить у дела.
5: Итак, дорогие друзья, Владислав Жульпацкий здесь сейчас в нашей студии. Программа называется «Закусить у дела». Действительно, как закусить у дела. Эта ведь программа сегодня посвящена исключительно людям, которые нервничают. Ну, так сказать, нервы вообще в нашей городской жизни, как мы знаем, вещь самая, так сказать, тонкая, самая ломающаяся, да, самая хрупкая, я бы сказал, самая невосстанавливаемая. И сегодняшняя наша программа «Как закусить у дела» исключительно для нервных. Натуропатия.
6: Да.
5: Натуропатия. Сегодня у нас в гостях психосоматолог Альгис Рузегаускас.
6: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Здравствуйте,
5: Альгис.
6: Здравствуйте,
5: здравствуйте, Альгис. Вот. Ну, я в преддверии, так сказать, вашего выступления, да, предваряя, так сказать, ваше выступление,
6: да, да,
5: хочу сказать следующее. Вы, как настоящий психосоматолог, предлагаете безлекарственное, качественное лечение психики.
6: Абсолютно.
5: Ну, и прежде всего...
6: Да, я выездной психосоматолог. Нет, нет и нет.
5: Что нет, нет, нет?
6: Все нет. Но в то же время все да.
5: А что же тогда нет?
6: Ох, как я говорил выше, человек всеяден. Всеяден. Это и есть основа моей методы, метода Альгиса. Так и называется книга. Вы читали книгу?
5: Ну, конечно, книгу я читал.
6: Да-да-да.
5: Прекрасное произведение.
6: Да-да-да.
5: Ну, в общем-то, вот что я хочу вас прямо сейчас сразу в лоб спросить.
6: Пожалуйста.
5: Люди в нашей сегодня городской жизни, сегодняшней, они, конечно, ужасно нервные. Они все время нервничают, вот они стоят в пробках, они открывают двери, вылезают, смотрят, что там происходит,
6: да,
5: а там ничего не происходит,
6: ну,
5: а у них ничего нельзя, они все время гудят, нажимают на гудок автомобильных вот этих клаксонов. Это все ужасная психопатия, выскакивают травматические пистолеты, орут, стреляют, дерутся, что-то такое прямо. Это, конечно, все нервы.
6: Конечно.
5: Нервы.
6: Конечно.
5: Это практически городской психоз.
6: Ну, дайте я теперь скажу уже, наконец. К чему я веду? Почему я сказал вам, помните, я сказал нет, нет и нет. И как бы была пауза, вы сразу не поняли и спросили, почему нет. А я вам говорю, а все нет и все да. Это ведь основа моей методы. Ведь человек все время мечется между нет и да.
5: Нет, да, нет,
6: нет, да.
5: Да, да, да,
6: ведь
5: нет,
6: он идет,
5: нет,
6: и
5: да,
6: как
5: да,
6: вот,
5: да,
6: вот
5: да,
6: он,
5: нет,
6: вот он лифт, лифт сейчас откроется, и вот он думает, вот успеет он в лифт. Нет или да? Да, и вот застревают люди. Да, да, да. И мы специально работали с застревающими людьми. У нас даже разработано, у нас своя...
5: И, ну, обычно в таких случаях врачи, обыкновенные врачи, наши современные, прописывают огромное количество средств.
6: Химия, конечно, химия. Нет,
5: ну, там мы знаем и Цулпак, и...
6: Да,
5: Жетанден.
6: Битросан.
5: Битросан.
6: Вот это ужасно. Нет, он даже не Битросан. Он сначала был Битросан, а потом стал Битросан.
5: Битросан.
6: Это еще хуже. Это хуже, потому что это выносит, ну как сейчас,
5: вот
6: знаете, молодежь.
5: Лукитрон.
6: А?
5: Лукитрон.
6: Вот Лукитрон, да, это выносит мозг. Вы знаете, вот когда говорят, ой, вы мне выносите мозг, это вот молодежь. Так.
5: Ну, что делать?
6: Так вот, вы знаете, это лекарство.
5: Давайте сразу
6: это
5: делу.
6: Да.
5: Мы не применяем никакого
6: лекарства. Мы работаем.
5: А человек психует. Вот
6: психует.
5: Он, предположим, психует. Все
6: да, я вот
5: он
6: именно...
5: психует,
6: именно,
5: он набрасывает.
6: Вот
5: и
6: вы не
5: волнуйтесь.
6: Вот, смотрите, понимаете? Вот сейчас вы разволновались. Вот смотрите, вот вы сейчас сами... А я вам сейчас скажу, что вы знаете, с чем мы работаем? Простые удила. Конечно. Лошек. Господи, простая.
4: Закусить удила.
3: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что пчелы волнуются во сне в новолуние, а в полнолуние гадают на рекламных объявлениях?

0: Online Radio 101 101.ru Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио. Чья спецовка? Возвращаемся в студию.
1: А сколько вы зажимаете за смену?
2: Я 4, где-то мне получается 4, ну 5 иногда там бывает. Ну, это уже сильно уже, так сказать. Я имею в виду атмосферу.
1: Атмосферу. Да. То есть прям руками?
2: Ну, естественно, а как же? Ну,
1: то есть в межручье у вас порядка 5
2: атмосфер? Ну, где-то вот так вот, 5, да, где-то там. Но это надо сильно, это надо в любом случае там держать, это надо держать, потому что не этот, который с пальцем ходил, понимаешь?
1: А у тесочников, вот я хочу спросить, да. Социалка у них какова?
2: Социалка, да не очень, честно говоря, но там все равно, там иногда бывает и спускает сверху этот, понимаешь, все вот эти тарифы какие-то там специальные, эти самые, на такие догрузки какие-то там.
1: А у вас профсоюз же есть?
2: У нас профсоюз тесочников, естественно. У нас, мы прежде всего, мы в Висковую эту самую область мы писали. Нам прям там присылали оттуда бумаги. И по бумагам прям, по губам, можно сказать. По губам прям. И дали как, и все.
1: Потом, ну, слава богу.
2: Слава богу, да.
1: И детский сад, я слышал, построили.
2: Детский сад построили, потом там пристань сделали. Нормально. Там лодки, там хорошие, там улов хороший, там.
1: Пора пас. А вы еще и рыбак, Матвей, да?
2: Да, конечно, рыбак. Я люблю это дело.
1: Понимаю вас. Ну что ж, дорогие друзья, я рад сказать, что сегодня у нас в гостях в программе «Чья спецовка», программе, посвященной профессиям, был наш старый, давнишний друг, слесарь, тесочник, да. Матвей Стежко.
2: Да ладно.
1: Спасибо, спасибо, Матвей. Спасибо, Мотя.
2: Нормально.

0: Рисовка. Не тереби старость. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Жужжал средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное, покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжала среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжалы – паразиты.

0: Причешитесь, космонавты! Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 рубль.
0: Хобби-хобби.
3: И снова в эфире я, Ирина Рыбладзе, передача «Хобби-хобби». И у нас в гостях, ну что вы, неотразимый, прекрасный вагинопластик, вагиномастер, Игорь Пусин.
4: Да.
3: А как выяснилось, он недавно сконструировал и уже построен даже дом терпимости для пингвинов.
4: Да.
3: Правильно?
4: Да, да, совершенно верно.
3: А вот только у пингвинов бывает дома терпимости, скажите, у дроздов?
4: Нет, у дроздов тоже, естественно.
3: Мне кажется, у дятлов, нет?
4: У дятлов есть. У них есть некоторые проблемы с головой,
3: да,
4: потому что они стучатся.
3: Вот это вот
4: они долбёж постоянно, и вот это вот им мешает, немножечко мешает. Но это природа заставляет их стучаться, как
3: стучаться,
4: бы в открытую дверь, я это образно называю.
3: Да,
4: ведь дятлы стучатся, по сути, в открытую дверь.
3: Скажите, а работают ли с вами психологи вообще?
4: Работают.
3: Вот чтобы изучать, как лучше дом построить там, и чтобы любой дятел мог залететь и не стеснялся.
4: Потому что
3: ведь птицам вообще свойственна стеснительность.
4: Некоторые, да. И я скажу, почему...
3: Синицы ведь очень стеснительны.
4: Очень стеснительны. Они почему и вот как бы иногда редкая синица, вот как мы знаем, да, редкая птица долетит до середины Днепра.
3: Я вообще никогда не видела, между прочим, уверенной синицы, понимаете? Они все стеснительны.
4: Они все стеснительны
3: чуть-чуть. Но, может, с ними надо поработать.
4: Чуть-чуть. Надо будет работать.
3: Потому что, ну что же такое, к ним, к синице, может прилететь дятел, он ничего не стесняется.
4: А они
3: не могут. Стесняется.
4: Да, она стесняется, сидит перед этим дятлятником,
3: и робеет.
4: Ну, то есть как бы для нее дятел это воплощение монстра, хотя он никакой не монстр.
3: Слушайте, Игорь, вы так помогаете вообще и людям, и животным?
4: Понимаете,
3: людям-то вы уже помогли.
4: И
3: сколько счастливых женщин, мужчин.
4: Женщин, мужчин, господи боже мой.
3: Да, просто вот, понимаете, неисчислимо.
4: Да, да, да.
3: Но оказывается, вот вы еще взялись за птицу.
4: Вот. И впереди у меня еще, я вам скажу, медведи.
3: Ну-ка.
4: Медведи,
3: да вы что?
4: Конечно. С ними сложнее работать, но я подумаю об этом.
3: То есть обустройство берлоги?
4: Обустройство берлоги, это же тоже отверстие, вы понимаете?
3: Ну,
4: вот
3: конечно,
4: опять мы все время приходим к этому, как бы. Все на этом зацикливается.
3: А уютна ли твоя берлога?
4: А могу ли я заехать в твою берлогу, спрашивает медведь. Медведицы, понимаете?
3: И это чья берлога берложести?
4: Да, да, чья берлога. Да, и не заберложить ли нам сегодня?
3: Да, и не заберложить ли нам,
4: И медведи как бы подразумевают.
3: Боже мой.
4: Вот
3: как я счастлива была с вами
4: приятно,
3: поговорить.
4: Приятно.
3: Уверена, что и вы, дорогие слушатели, зрители, были очень-очень рады увидеть у нас в гостях Игоря Пусина.
4: Да, конечно.
3: Спасибо вам, Игорь.
4: Вы приглашаете.
3: Столько интересного. Обязательно.
4: Я ваш.
3: А вам звонят опять?
4: Да, спасибо. Мне.
3: Он очень занят.
4: Спасибо.
3: Спасибо, до свидания.
4: Всего доброго. Алло? Да?
0: Хобби-хобби.
5: Сварные швы, клепанный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно. Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся.

0: Классика в эфире.
1: Тихо воркуя, на окне сидел голубь. Он водил глазами, пытаясь, наверное, понять, бывал ли он тут когда-либо раньше. Его размышления прервали два товарища, прилетевшие с ветки стареющего клена повыше и поближе к последним греющим лучам солнца. На календаре была середина сентября, самая желтая пора в году. Самый озелененный район Москвы Биберево на время оделся в невероятно красивое желтое платье. Улетевший с подоконника квартиры восьмого этажа голубь наверняка поневоле заглядывался вниз. Грязно-голубые спалины высоток и бледно-желтые бревна многоподъездных домов утопали в желтом море с красными рифами. Она всегда задавала вопросы и не ждала ответов на них. Она мечтала, но опасалась воплощения мечты в жизнь. Она боялась терять, поэтому ничего не имела. Ибо лишь тот, у кого ничего нет, не способен ничего потерять. Жить в страхе чудовищно, любить в страхе подобно аду. И этот ад собственноручно она изо дня в день создавала для себя. Глупая. Вы прослушали отрывок из повести Владлена Почуева «Серая ветка».
0: Классика в эфире.

0: что? Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом? Исторические хроники. Напоминаю, это программа «Педикюр». Вчера, сегодня, завтра. Исторические хроники. У нас в гостях, как обычно в этой программе, Валентина Тротова, историк, исследователь педикюра с точки зрения, так сказать, исторической закономерности. И мы сейчас находимся с вами в Древнем Египте.
1: Пока там.
0: В Нижнем Царстве.
1: Да.
0: Вот. И уже мы пришли к тому, что для тех, кто только что к нам присоединился, хочу сказать, что мы выяснили, что грибковые войска уже
1: отошли.
0: Ну, так сказать, отошли. И сегодня, и в тот момент уже появились новые совершенно войска, которые были уже с лопатами.
1: Губы были накрашены лопатами.
0: Губы, да. Ну, лопаты не красили, я понимаю так.
1: Лопаты тоже красили, и ногти красили.
0: И ногти, лопаты красили.
1: Так
0: все крашеное.
1: Вы понимаете, в то время очень увлекались покраской.
0: Угу.
1: И я вам даже...
0: Охра.
1: Угу. Я даже так вам скажу, что в то время вот этот вот цвет ногтей, губ, он по этому цвету различали сословия.
0: Ах, вот оно.
1: Это серьезная вещь, очень серьезная вещь. В то время приветствием целовали ноги, а не руки.
0: Ой-ой-ой-ой-ой.
1: Это абсолютно точно доказанный исторический факт.
0: То есть ноги вообще в принципе в то время значили гораздо больше, чем руки.
1: Педис гораздо важнее мануса.
0: Вот давайте действительно разберемся. Если уж педис важнее мануса, как же все-таки манус взял верх над педисом?
1: Сложный вопрос. Мне кажется, что тут, конечно, все дело в спасании от холода. Ноги мерзнут быстрее, чем руки. Приходилось ноги закутывать, немножко закукливать, и они были закрыты. Руки же оставались открытыми. Поэтому оцеловать ногу в какой-то тряпице уже не доставляло никакого удовольствия.
0: Исторические хроники. Ну, тогда у меня вопрос вот какой. Что было предтечей аппаратного педикюра?
1: Зубило.
0: Это еще... Только подождите, это что ж у нас получается, железный век?
1: Ну, конечно. Почему железный век? Зубило было. Посмотрите на пирамиды, без зубила что ты сделаешь? Ничего не сделаешь.
0: Так этим же зубилом и ногти,
1: ну, конечно,
0: правили на ногах.
1: Ну, конечно. Господи. Естественно, это даже смешно. Потому что человек шел строить пирамиду, возвращался домой, в свое небольшое жилище. И чем он занимался?
0: Педикюром. Исторические хроники.
2: Флора и фауна родной планеты.
3: Степная теркушка, семейство теркушковых. У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамны.
4: С нами хорошо. 101.ru
0: Нанизываем на стержень. Фоменко Фейк Радио.
5: Рай, рай, рай. Хей, велет, кипис ван.

0: сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто. Стало понятно, люди не герметичны. Фоменко Фейк Радио.
1: В программе «Антре Андраша» сегодня в гостях у нас у Юрия Бурзона и Владислава Жульпацкого Олеся Чуб, потрясающая дрессировщица, продолжательница династии дрессировщиков. Ну вот, мы уже поговорили о том, что гагары погибли, отца не стало. В вашей памяти всегда гагары неразрывно связаны с папой. И я хочу у вас спросить. Восемь нутрий все-таки, как они связаны, эти восемь нутрий, которые у вас в номере работают, как они все-таки связаны? Вот это вот, ну, гагары же летают.
2: Да.
1: А нутрии-то плавают.
2: Надо, ну, вы забывайте только лишь о том, что, что гагары, что нутрии, это совершенно водные, так сказать, жители. Что нутрии, как бы для нее вода это все, что для гагары вода это все. Вы знаете, что гагара может нырять? Вы что, не знали? Да, конечно, конечно. И с этим как раз и связана гибель одной из гагар.
1: Так у вас поэтому, получается, у вас поэтому все нутрии одеты в костюмы гагар?
2: Конечно, да, совершенно правда, да. Они даже чуть летают. Ну, вы видели? Видели, да?
3: Конечно, летают.
2: Да, вы говорите, где гагары. Ну, по-моему, сейчас очевидно.
3: Я первый раз обалдел.
1: Потрясающе. Вот это, кстати, было придумка и просто удивительно.
3: Как вы называете нутрии, скажите? Как их зовут? Их же восемь. Они как гагары. Они тоже каждый свое имя.
2: Каждый свое имя, свой характер. Знаете, просто сейчас уже становится сложно, потому что мы путаемся, потому что это уже три поколения нутрий. Там ведь там уже есть и внуки, и внучата, понимаете?
3: Дедушки.
2: Да. Ну, им все равно, по-моему, вот, знаете, они, как сказать, между собой вот этого всего, нету, что у нас, вот, да, нету совершенно.
1: У меня вот такой вопрос. Вы знаете, а кто, я просто хочу спросить, кто шьет костюмы для нутрий, костюмы гагар? Кто шьет?
2: Ну, это шьет Нина. Да. На нашего просто потрясающий, я бы сказала, просто великолепный, удивительный совершенно художник по костюмам. Внутри, да, Нина. Нина замечательно шьет. Вот эти вот, вот
3: она,
2: эти, да.
3: Она и вам тоже ведь?
2: Ну, конечно, она одевает весь номер.
3: Вот вы сейчас.
2: Она одевает меня, она одевает внутри.
3: Да?
2: Восемь штук мужские костюмы ведь там есть внутри и женские. Есть мужская гагара, есть женская гагара.
3: Ну, да? Естественно, конечно.
2: Да, отличаются и костюмы, оперение и детали. Поэтому, да, это очень кропотливая работа, потому что связано с пером, с пухом. Это сложно, это сложно.
3: Удивительно.
1: Я, вы знаете, хотел бы внести такую, ну, немножко, может быть, лирическую ноту, грустинку.
2: Грустинку?
1: В наш сегодняшний разговор. Дело в том, что хочу узнать, как погибли отцовские гагары. Те настоящие, не костюмированные сегодняшние нутрии гагары. А те гагары, которые Иртыш, Лена, вы вот говорите, они улетели, но мы, я же знаю, они погибли.
3: То есть за Обью, как бы, они пошли за Обью.
2: Во-первых, все началось, конечно, с Оби. Вот, да, потому что Обь, она, как сказать, пала жертвой первая. И на самом деле это трагическая история, потому что...
3: Потому что
2: просто, ну, вот все знают вот это вот название птичий мех. Это же не шуточное название, на самом деле. Вот этот пух, гагачий пух, он использовался. Он использовался для дамских шляпок. И вы знаете, ну, у нас были очень красивые гагары. И Обь была просто потрясающей. Вот здесь вот грудка и живот был просто вот в этом замечательном меху. И у нее, значит, этот пух срезал наш монтировщик.
1: Ой-ой-ой. Скажите нашим, пожалуйста, радиослушателям, кто такой монтировщик, они не знают.
2: Да? Монтировщик. Монтировщик – это человек, который занимается постановкой декораций.
3: Монтирует.
2: Который потом занимается размонтировкой декораций, размонтирует. Вот это монтировщик называется.
3: Вот когда он стал размонтировать, вот продолжайте дальше. Что
2: ну,
3: там произошло?
2: Я не знаю, когда это произошло. Либо когда монтировал, либо когда демонтировал декорацию. Он, как сказать, у нас же Гагары очень были ручные, они замечательно общались с всеми. Да.
1: Я прерву вас на одно мгновение, сделаем небольшой перерыв в нашей программе и вернемся буквально через мгновение.
2: Хорошо.

0: Потрись о славу. Фоменко Фейк Радио. Веселые сапожата.
1: Сегодня в программе «Веселые сапожата» удивительная, потрясающая женщина, которая создала компанию «Твои настоящие соседи». Да. Вот. Это профессиональная соседка Лидия Евгеньевна Хвостова, которая рассказала нам о всех трудностях и о всех радостях своей работы. Мы сегодня узнали о том, что профессиональный сосед, конечно, много лучше соседа непрофессионального. То есть, если вы обращаетесь в компанию, которая называется «Твои настоящие соседи», обращайтесь с просьбой подобрать вам соседа, вы должны быть уверены в том, что вам действительно компания, которую возглавляет Лидия Евгеньевна Хвостова, отдаст всю свою душу, все свое сердце, да, весь свой профессионализм в подборе желаемого. Но вы должны понимать, что ваши желания очень часто могут расходиться с вашими пониманиями и реальностью жизни.
2: И потребностями.
1: Конечно. Да. Вы думаете, что вам нужен соседка-старушка, как мы уже говорили, а вам на самом деле нужен сосед-драчок.

0: Да. Вот и все.
1: Понимаете? Вот и все. И я еще хотела сказать, что у нас сейчас впереди будет месячник скидок.
0: Ой-ой-ой.
2: Да. Вот это вот как раз. Да. Вот это
1: поэтому,
2: хорошо.
1: Дорогие друзья, кто меня сейчас слышит и видит, да, обращайтесь. Сейчас вот очень большие, очень выгодные предложения у нас будут. А берешь одного соседа, второй подарок. Ну, в общем, и вот так.
2: Да.
0: Это прекрасно. Удивительно. Берешь одного соседа, второй подарок. Это
2: второй
0: хорошо.
2: Подарок, это очень хорошо.
0: Очень хорошо.
1: Да.
2: И он же делает струйку, да, вот которая вот постоянно недержание.
1: По договоренности.
0: Да, вы, я начинаю вас в каких-то вопросах. А вы не могли бы вот так на скидку сейчас осмотреть как бы Юрия и прийти к выводу,
2: пожалуйста,
0: какой
2: пожалуйста, вы пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ну, что вы скажете?
1: Ну, я, конечно, не профессиональный психолог. Это отдельные люди, специально обученные этим занимаются. Но вы знаете, на вскидку...
0: У вас в компании.
1: Конечно. У нас в компании, так, я уже говорила. Но мне кажется, на вскидку вот Юрию нужен подглядывающий сосед.
0: Ах, вот оно что.
1: Да.
2: Вот оно что.
0: Подглядывающий сосед мужчина.
1: Да.
0: Чтобы он подглядывал за...
2: Мужчина какого возраста?
1: За Юрием. Мужчина какого возраста?
2: Да.
1: Ну, вашего.
2: Очень приятно. Приятно, действительно.
1: Ну, вот видите, вам уже приятно. Вот уже стало приятно.
2: Да, уже стало приятно.
1: А это совершенно не случайно.
2: Да.
0: Вот удивительная вещь, дорогие друзья. Вот вы видите, мы здесь сейчас как бы, ну, мы сидим в эфире и делаем специально для вас эти программы и встречи с интересными людьми. И вот сейчас мы обращаем внимание, вдруг, как прямо на ваших глазах, начинается вот эта работа удивительная. Я всю жизнь смотрел на Юрия Бурзона, с которым я работаю много, мы коллеги.
2: Мы много
0: вот,
2: работаем,
0: я не
2: конечно.
0: Мог себе представить,
2: конечно.
0: Что ему нужен подглядывающий сосед.
2: Как интересно.
0: Как выясняется, действительно ему это нужно, необходимо. И мы, я думаю, в рамках эксперимента, поскольку сколько мы развиваем малый бизнес, мы попробуем.
1: Тем более месячник скидок.
0: И месячник скидок.
2: Тем более совпало.
0: Давайте попробуем.
1: Можно второго, второй придачу.
2: Давайте.
0: И мы вернемся.
2: Давайте.
0: Ух, получается.
2: А вот действительно, я тоже подумал, это очень бы оживило.
0: Да. То есть вы получите сразу не только, но и со скидкой у вас получается еще и...
1: Второго.
0: Акция.
1: Акция, конечно, да. Второй бесплатно. Да,
0: второй сосед бесплатно. Удивительно.
2: Удивительно.
0: И давайте вернемся потом, после того, как мы все закончим этот эксперимент,
2: да,
0: узнаем,
2: да.
0: как Юрию жилось с его двумя, а то, может быть, и тремя, которых он получил по акции.
2: И четырьмя, может быть, даже.
1: Я боюсь, мы не узнаем Юрию, совершенно не узнаем. Вы не представляете, как меняются люди. Да, конечно.
0: Потрясающе.
2: Вот это интересно.
0: Итак, дорогие друзья.
2: Знаете, я возьмусь за это.
0: Сегодня в программе «Веселая сапожата» у нас была Лидия Евгеньевна Хвостова, руководитель компании «Твои настоящие соседи», настоящая профессиональная соседка. Спасибо вам за то, что вы были у нас в гостях.
1: Спасибо большое.
2: Душа
1: ждем
2: наша.
1: Вас. Ждем
2: Душа
1: вас.
2: Наша.
1: Ждем.
0: До свидания.
3: «Веселые сапожата».
4: Сейчас устаем прятать. Фоменко, фейк-радио.
5: Флора и фауна родной планеты.
6: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках в мелколесье. Кладка северной барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барматушки начинается в августе.
7: Сначала я не так. Я не знаю, что я не знаю.

0: меду, рука в рыбе. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Парапет времени.
0: Возвращаемся в студию.
3: Ну, вы знаете, возможно, это была актерская импровизация. Я просто должен был понять. Ну, во-первых, скажите, как вы узнали за закрытыми дверьми лифта, что он родился догола?
4: Ну, как я узнала? Потому что мне по красной кнопке позвонила Анжела и сказала, я не знаю, что делать. Спектакль-то у нас детский.
3: Ах, вот оно что!
4: Ну, естественно, 12+.
5: Господи, по красной кнопке никто не может дозвониться. Никто.
4: Вилен Борисович.
5: Не-не-не-не.
4: Вилен Борисович, у нас давно в театре установлены красные кнопки на всякие экстремальные ситуации.
5: Я пробовал.
3: Давайте вернемся тогда к спектаклю. И поймем.
4: Детскому спектаклю.
3: Детскому спектаклю, да. Вы знаете, ну, во-первых, это только сейчас стало понятно.
4: Да? Да, вообще мы не скрывали этого, вы знаете. Спектакль начинается в 11 утра, 12+. Это детский спектакль, конечно.
3: А Елена, значит, Борисович позволил себе раздеться в лифте с Анжелой.
4: Конечно.
3: Скажите,
4: Анжела Борисович, кто?
3: А что вы? Да.
4: Анжела кто? Анжела, это десятиклассница.
5: Да нет.
3: Господи.
4: Да вы понимаете, это подсудное дело. Конечно.
3: Да это же подсудное дело.
4: А все потому, что Вилен Борисович начал принимать какие-то странные препараты.
5: Ни в коем случае. Это Сурбадас. Это простая абсолютно таблетка, которая доступна любому юноше. Я вам больше скажу. Молодые люди сейчас Сурбадас вообще просто перед сном. Каждое утро и перед сном принимают мой племянник Никита. Он это каждый день. Никита приходит, кстати, к вам пришел, вы помните, в детскую студию. Что вы Никите сказали? Вы Никите сказали: мальчик мой, я не уверена, что ты вообще поступил туда, куда решил. И это почему? А потом все сказали: ну, конечно, потому что это...
4: Вилен Борисович, при чем здесь Никита сейчас?
5: Виноват.
4: При чем здесь Никита? Вот, в общем, вы понимаете, что Вилен Борисович сейчас сам просто на всю страну признался о приеме этого запрещенного.
5: Это Сурбадас. Это Сурбадас.
4: Скажите, вы слышали об этом
5: препарате? Это БАТ. Это БАТ. Вы знаете, вы можете сказать, что такое БАТ?
4: Одно из побочных эффектов этого БАДа – это прилюдное раздевание. То есть постоянно человеку начинает становиться жарко, он раздевается, он не понимает, где он находится, он раздевается.
5: Я нахожусь у себя в театре.
4: Так, вы штаны не снимаете, Вилен Борисович?
5: Я у себя в Я в чате!
4: Вилен Борисович! Я прошу вас не снимать штаны! Я покинул суд!
3: Стойте! Все, тише! Стойте, дорогие друзья!
5: Оставьте сейчас меня! Не щупайте ничего!
2: Парапет времени!
0: Впервые на рынке! Чайные наногранулы из Галлии. Чай, который не виден. Только запах. Только вкус. Только нано, только чай. ЗАО «Анатолий Штерн». Чай в розницу. Какая разница? Пей.
6: Лицензия 09765Q 3809808765.
0: Классика в эфире.
7: Заверещал телефон. Пришло сообщение. Как? Дрогнуло что-то внутри. Это была она. С того момента, как они заметили друг друга и заговорили, они стали тянуться. Магнит между ними рос с каждым разом все больше и больше, но отчего-то он не придавал этому значения. Жил, как жил, иногда не отвечал на ее сообщения, иногда отвечал односложно. Не потому, что хотел отвязаться, а просто потому, что ни в ком не нуждался, тем более во внимании девушек, которые так было бесчисленным. Но тут что-то случилось. Дрожало что-то внутри от этого сообщения, и раньше он бы, не задумываясь, отвертелся парой избитых фраз, но теперь он продумывал каждое слово. На половине он остановился, стер все и просто набрал ее номер. Он уже зашел к себе домой, когда она сняла трубку. Они говорили о пустяках, она спрашивала что-то, он отвечал, но голос прерывался, ему самому казалось, что она чувствует его неуверенность. Пропал куда-то его цинизм, пропал беспечный смех. А она говорила, как всегда, немного грустно, немного наивно и обреченно. И вдруг он почувствовал ее голос, и именно почувствовал, ощутил где-то. «Куда ты пропал? Не молчи», — сказала она тут же. И он понял, что ему необходимо ее увидеть, чтобы понять хотя бы самого себя, разобраться.
8: Вы прослушали отрывок из рассказа Виктора Пустых «Слабость».
0: Классика в эфире. Знаете ли вы что?
9: Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?
10: Приключения!
11: Я вот что хотел спросить. У меня сама история, ну, так сказать, она известна, все ее знают прекрасно. Я хотел первое что спросить. Как получилось так, что во время принятия эликсира уменьшения у вас изменился и пол?
4: Как
11: Карик,
4: непонятно.
11: Но
4: как?
11: Вы же были мальчик.
4: Я была мальчик, да.
11: А когда уменьшились, стали девочкой.
4: А когда уменьшились,
11: а потом, когда вас
4: девочкой.
11: Обратно увеличили.
4: Да.
11: Вы, как говорится...
12: Осталась девочкой.
11: Да, осталась девочкой. Что
12: да. Вот, да, это, да. Вот, это и вот это превращение и произошло. Я, соответственно, был, соответственно, девочкой. Девочка Валечка. И вдруг раз, я смотрю, и я уже Валентин.
11: Обалдеть. Со всеми вытекающими.
12: Ну, это, может быть, когда я в штаны вот и Гермогентовичу уткнулся. Может быть, из...
11: я даже не знаю, как это
4: произошло. Не знаю, я-то никуда не утыкалась.
11: Ну, я вот что хочу спросить. Сейчас мы не будем это обсуждать. Ну, да. Давайте вот что. Вы создали свой бизнес.
12: Да.
11: Да, прежде чем мы будем говорить о бизнесе, я хочу вот что спросить. Скажите, пожалуйста, почему так получилось, что эликсир – это уменьшитель, а порошок – это увеличитель? Почему нельзя было эликсир или эликсир? Порошок. Почему?
4: Ну как почему? Ну, чтобы не перепутать.
11: Ах, вот оно что! Эликсир и порошок.
4: А то, представляете, вы один раз уменьшитесь, потом случайно перепутаете, выпьете еще раз уменьшитесь. Так, знаете, это опасное дело.
11: Да, и можно... субатомные подставки.
4: Да, можно до смерти наэкспериментировать.
12: До атомов можно сократиться. Вот, и фирма у нас называется Flexible.
11: Так.
12: Flexible.
11: Flexible 2.
12: Flexible 2, конечно.
11: Я видел в интернете.
12: Правильно, все Flexible 2. Ну, я
11: скажу... Чем вы занимаетесь?
12: Так вы знаете, что вот эти вот уменьшительные средства, я бы даже так сказал, уменьшительно-ласкательные.
11: А вот я хочу задать вопрос. А если я уменьшитель не принимал, а хочу сразу порошок до увеличения принять?
12: А вы знаете,
4: можно?
12: Можно, но частями. То есть
4: можно,
12: вы будете увеличиваться разными частями.
11: А, то есть вдруг у меня рука стала большой.
12: Рука, какой-то орган, ну что-то одно.
4: Если сразу хотите увеличить.
11: А можно заказать?
12: Можно.
11: Увеличение органа?
12: Конечно, органа.
11: Обалдеть можно.
12: А поэтому называется Flexible 2, потому что сразу двойной размер.
11: Ах!
12: А вы знаете, разбирают, как горячие пирожки. Да, скажи, Карик?
4: Разбирают, но там нужно, понимаете, нужно понимать, с чем принимать. Потому что, например, если нужно увеличиться там в два раза и без уменьшителя до этого, то надо с овощами, значит, принимать.
11: Ага.
4: Конечно, да. Капуста, брокколи идет, там, вот это
12: ну,
4: все.
12: Ну, вот
11: целый список у вас.
4: А если наоборот, например, уменьшится, то хорошо с бобовыми идет.
11: Ну, то есть получается, что вы посвятили свою жизнь химии.
4: Ну, конечно, получается так. Мы вот с пробирками, из пробирки в пробирку, так сказать, с пробирки в пробирку скачем.
11: Я вот что хотел, Карик, у вас спросить.
4: Да.
11: Вернее, даже не спросить, а я бы сказал попросить. Вы знаете, ну, на словах-то это все, конечно, прекрасно, когда уменьшились, так сказать, Flexible 2 вот этого. Я просто хочу сказать, а вы могли бы вот сейчас взять и уменьшить?
4: Валя, он не верит. Ну, конечно, да. Ну, конечно, да.
11: Вот так вот, да?
4: Да, конечно, легко.
11: То есть мы вас сейчас попросим.
12: Ну, да. И мы сейчас уменьшимся.
4: На раз-два. Хотите?
12: На флексибл два.
11: Опа.
12: Опа. И все.
4: Опа, и все.
11: Ну, давайте попробуем. Давайте только вот, чтобы было как следует.
12: Ну, что, туда? Ну,
4: чтобы повиднее было, да?
11: Да.
12: Пойдемте,
11: проходите. Прошу вас.
10: Приключения. Флора и фауна родной планеты.
8: Безаровый, полорогий козел. Высок в плечах. Телосложение коренастое. Конечности сильные. Активны главным образом в сумерках. В жаркое время года отдыхают на протяжении всего дня и активизируются только ночью. В настоящее время безаровому козлу придан статус уязвимый.
13: Мозолим с первого взгляда. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Наука.
1: Группа космических ученых, исследующих внеземные цивилизации, сообщила о том, что получила ответ из космоса.
2: Контакт был! Это точно! Мы что-то почувствовали! Теперь нам нужно расшифровать, что именно это было. Процесс это не быстрый, финансово затратный, ведь это все-таки космос. Но это может быть сенсацией, поверьте.
1: Сказал в телефонном интервью нашей радиостанции руководитель группы.
0: Бизнес.
1: Краснобровский завод обрезной доски номер 2 решил провести IPO на лондонской фондовой бирже. Для реализации этого бизнес-плана директор и главный бухгалтер завода вылетели с каталогом своей продукции в Лондон, однако потерялись в аэропорту во время пересадки. Как сообщили нашей радиостанции, найти их пока не удалось.
0: Культура.
1: Всемирно известный режиссер Стефан Пнёш сообщил о завершении своей карьеры в искусстве. По его словам, он планирует снять еще более 10 фильмов, поставить 7 спектаклей и снять небольшое количество сериалов. Вот что он рассказал нам по телефону.
3: Дорогу молодым, я считаю, всегда важно вовремя. И мое время уже, увы. Я, конечно, сначала верну искусству все долги, но потом... Пора. 10 фильмов. Не больше.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Небрежно ставим выворотность. Фоменко Фейк Радио.
0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
5: Внешняя политика.
1: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
0: Внутренняя политика.
1: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
0: Финансы.
1: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
0: Культура.
1: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
6: Хруст наста, свежесть дыхания, блеск полозьев, мохнатость животных, уют ледяных стоянок. Консервы на любой вкус. С нами любые боты будут впору.
7: О-о-о, войлок.
6: и боты.
4: Для настоящих героев.
6: Пешие экскурсии по земле Франца Иосифа. Отдуваемся за молодоженов. Фоменко Фейк Радио.
5: Наука 7-7.
7: Итак, мы возвращаемся с вами к доктору физико-психических наук Александру Геннадьевичу Ботову. И он продолжает
8: Друзья, я хочу вам сказать, мне и здесь наступил момент, когда 6 космонавтов, находясь на орбите в полной невесомости, казалось бы, не должны ходить по-большому. Не должны.
7: И что же?
8: И вдруг мы получаем сигнал с орбиты.
7: Так.
8: Сигнал.
7: Так.
8: С орбиты.
7: Так.
8: Не можем не ходить. Хотим ходить.
7: Хотим ходить. Хотим
8: так,
7: ходить.
8: И так, написано, так и было написано. Так и было написано. Ну, конечно. Сначала сигнал проходит азбукой Морзе.
7: Да, а потом уже расшифровывается.
8: А потом расшифровывается.
7: Если хотим ходить.
8: Хотим ходить.
7: Вот как.
8: Так сказать, имеется в виду не просто ходить там, так сказать, внутри корабля.
7: А ходить по-большому.
8: Ходить по-большому.
7: Вот.
8: Отдать.
7: Почему?
8: Мы говорим, подождите.
7: И вот.
8: Терпите, дорогие друзья. Наука занимается исследованием.
7: Они терпели?
8: Мы... Конечно. Это же, во-первых,
7: это
8: мы
7: же
8: готовили.
7: Во-первых,
8: мы готовили в отряде космонавтов этих людей.
7: То есть...
8: Готовили, чтобы они,
7: то есть, так,
8: ну,
7: все
8: терпеть, так терпеть.
7: Терпеть, так терпеть.
8: Конечно. Так вот я задаю вопрос им туда.
7: Так,
8: в космос.
7: Да,
8: прямо.
7: да.
8: Спрашиваю, отвечайте прямо.
7: Так.
8: Гравитации нет?
7: Нет.
8: Зуд есть?
7: Есть.
8: Так. И я... тут же мы собираем пресс-конференцию. А космонавты терпят.
7: Конечно. Ох ты, конечно. Смотри, что творится.
8: И что, и вот здесь и рождается эффект, как говорится, Ботова. Мы собираем пресс-конференцию. Я говорю, посмотрите, что с людьми. У них зуд, он уже извел их. Они не могут уже терпеть.
7: Не могут.
8: Потому что законы физики сильнее. Они овладевают. Только зуд посылает сигнал. Сразу закон.
7: Сразу. И что же, когда вы разрешили им?
8: На 4-й сутки.
7: Боже мой. А как же калоприемники? Вы же знаете, калоприемники имени Вахрушева.
8: Ну, вы знаете, мы сейчас
7: были
8: подождали.
7: Специально, да.
8: Они были специально сконструировали,
7: да.
8: Но дело не в этом. Ведь мы им, по сути, ведь была в чем? 6 человек, у всех разная масса, каловая масса,
7: разная
8: в организме.
7: Абсолютно.
8: У командира корабля, для примера, у него была самая сложная задача. 17 килограмм 260 грамм.
7: Боже, 17 килограмм.
8: Он должен был опростаться.
7: Ай-яй-яй.
8: А, например, у медсестры, которую посылали в экипаж.
7: Ну да.
8: Ну, конечно.
7: Ну да, ну естественно.
8: У нее всего 800 грамм.
7: Да.
8: Ну, понимаете.
7: Ну, это же...
8: И вот эта вот дистанция, мы же должны, это ученые.
7: А,
8: вы
7: я
8: поймите.
7: Понимаю, это все ученые.
8: Этого нужно было проверить от начала до конца. От 17 килограмм до 800 грамм.
7: У сестры, у
8: медсестры. 6 объектов в лице космонавтов.
7: Да.
8: 6 простых, ну как простых, серьезно тренированных
7: людей. Как же медсестра терпела столько?
8: Ну, подождите, мы не говорим сейчас не о терпении, мы говорим о том, что как работает зуд и физика.
7: Да, зуд и физика.
8: Автоматически, ну, психика это здесь как раз и накладывает, а этот сложнейший отпечаток.
7: Ах, вот оно что,
8: сложнейший
7: отпечаток. Мы уже будем и сейчас делать с вами паузу, дорогие друзья, потому что, вы знаете, я вот вижу, Александр Геннадьевич, он даже не успевает попить, как говорится, из ручья, что называется, чайку. И он настолько важна эта тема, поэтому мы делаем паузу.

что? Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?

0: Берем за срочность. Фоменко, фейк радио.
1: Будь безобразником!
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Сегодня в нашей программе, а наша программа сегодня новая абсолютно, сегодня премьера программы, программа называется «Будь безобразником». «Будь безобразником» – потрясающая программа, и сегодня у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио у меня, у Влада Жульпацкого, в гостях сегодня Вероника Сатан. Вероника Сатан, девушка, женщина, которая, так сказать, оторвалась, можно сказать, от реальной жизни, которая с самого раннего детства почувствовала, что она бедовая. Да. И сегодня мы, дорогие друзья, беседуем, как я уже сказал, с Вероникой Сатан. А Вероника Сатан, как говорится, главный создатель и управляющий ООО, компании ООО «Бедовые мысли». Да. Здравствуйте, Вероника Юрьевна.
3: Какая Вероника Юрьевна? А что так официально-то, Влад?
2: Ну, хорошо.
3: Ну, какая? Я вообще-то в раздевалке знакомлюсь сразу.
2: Сразу, да?
3: Да, конечно, что ты.
2: Скажите, вот давайте сразу перейдем к делу. О чем я хочу спросить? Скажите, пожалуйста, когда вы почувствовали, что вы бедовая?
3: О, ну это было давно. Это, понимаете, ну лет в пять, наверное. Я потеряла метрику. Да, да, и сразу начала жить как-то, очертя голову. Потеряла специальности.
2: Вот так вот, да?
3: Ну, конечно.
2: Скажите, а вот это вот жить, очертя голову, вообще, да. как это? Вы, это же все время связано с контрастами. Все время вы на грани, так сказать, на грани противозакония.
3: Ну, естественно, понимаете, я и сюда-то как случайно, можно сказать, попал, потому что я на самом деле с утра думаю, не махнуть ли на море. Да, вчера в бассейне познакомилась там с одним мужчиной. Ну вот, решила на Охотское.
2: То есть покупаться немного в холодном. Из холодного в холодное.
3: Конечно, а так интересно, автостопом, во-первых, он предложил мне поехать на Охотское, и там купаться.
2: А я вот хочу спросить у вас, поступки, вот эти вот бедовые поступки, да. Кстати, вот этого вот бедового человека,
3: но.
2: Они, ну, во-первых, конечно, я понимаю, что вы пришли к тому, чтобы создать компанию «Бедовые мысли», не просто так.
3: Не просто так, я поняла, что я не одна такая, нас много. Нас много бедовых, и, ну, пока сейчас «Бедовые мысли», понимаете, называется. Но это всего три дня, потому что много было уже названий. А, было название «Без руля», потом «Без витрил», потом «Оторви И».
2: Оторви И, да.
3: Сейчас пока бедовый, но я думаю, что что-нибудь еще придумаем, потому что, ну, нельзя, так сказать, нельзя в одном все время тухнуть, затухать.
2: Понимаю вас.
3: Да.
2: А вот скажите, пожалуйста, у меня такой вот такой непростой вопрос.
3: Давайте.
2: Непростой вопрос. Вы стали, будучи сама бедовой, вы стали собирать вокруг себя бедовых, правильно?
3: Ну, естественно.
2: Одного за одним. И вот сразу я хочу спросить, вот как? Вы же ведете статистику, наверное.
3: Ну, я веду статистику. Я говорю, когда я стал бедовой, бедовые потянулись, так сказать.
2: Потянулись к вам бедовые, да? Которые тоже живут, очертя голову, да?
3: Ну, текучка большая, понимаете? Вот в чем проблема.
2: Ну, то есть поживут бедовыми,
3: ну,
2: и потом раз и перестанут.
3: Естественно, я сама удивляюсь, как мне до сих пор это ООО. Работает, да? ООО все время. Удивляюсь каждый день. Неужели мне еще ООО?
2: Я вот что хочу спросить у вас. Скажите, пожалуйста, вот эти вот бедовые, которые они приходят, уходят.
3: Я заменю сейчас, чуть-чуть мне не пошло. Мне кажется, так как-то будет поигрить.
2: Вот! Настоящая бедовая,
3: хорошо?
2: А? Вот она, красотка, вот она, боже мой. Вот это ведь бедовый поступок.
3: Ну, естественно.
2: Поступок бедовый.
3: Да.
2: Поступок бедовый. Вот сразу видим, как жить, очертя голову. Дорогие друзья, и мы сейчас вернемся к вам буквально через 1, 2, 1,5, 3, 17 и продолжим нашу удивительную программу.
3: Может быть.
0: Будь безобразником. Исправляем ошибки Рудольфа. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Равнозубая бурозубка. Внешне очень похожа на обыкновенную бурозубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.

0: Смени свои атрибуты. Фоменко Фейк Радио.
1: Разлинуй лист!
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Разлинуй лист» у Влада Джульпацкого гость весьма известный. Представляю с большим удовольствием продюсера Money BMG GmbH Studio Сергей Пупыш. В общем, одним словом, я понимаю так, что в клипе с Долиной,
3: да.
2: То есть во время записи с Долиной,
3: запись с Долиной.
2: Звучало ли вот это вот «не давай мне, не давай». Давайте, значит, подождем. Значит, смотрите, на этот вопрос нужно, значит, набирать номер. Да. Ответ такой, для того, чтобы выиграть запись с Долиной. Да. Если вы поете, конечно. Если вы не поете, можете нам даже не звонить. Значит, смотрите, чтобы выиграть запись Долиной, нужно позвонить 8-800-24-61-72-86-15, угу. Потом 237, потом 40, потом плюс.
3: Угу.
2: Если вы, например, да, считаете, что нет таких слов «не давай мне, не давай»
3: в клипе с Долиной,
2: в клипе с Долиной, угу, то вы звоните 8-800-24-46-11-17-24-19-43-562 минус.
3: Угу.
2: Вот. Ну что, мы ждем звонка.
3: Давайте ждем звонка.
2: Ждем звонка.
3: Ну, пока давайте вопрос.
2: Вот, ну, давайте я вас спрошу сейчас.
3: Давайте.
2: Я вас спрошу сейчас.
4: Давайте.
2: Ой, не успел спросить. Вот уже здравствуйте. Здравствуйте.
4: Алло, я дозвонилась.
3: Да.
4: Здравствуйте.
2: Как вас зовут? Представьтесь.
4: Меня зовут Мика.
2: Мика?
4: Волоская? Поволоцкая.
3: Ой, ты, Никочка. Здрасте.
2: Да.
3: А вы поете? Я слышу, какой голос. У вас голос обалденный.
4: Спасибо, Сергей.
3: Вы шепелявите, что ли?
4: Влад? Да. Я хотела ответить на вопрос.
3: Давайте.
2: Но вы отвечаете на вопрос только в том случае, если вы поете.
4: Ну, я, конечно, пытаюсь, я не чужда пению.
3: Прекрасно. У вас есть записи?
4: Ну, вы знаете, у меня только такие пока любительские записи есть.
3: Ну, понятно.
4: Но я собираю записи моих любимых исполнителей.
3: Хорошо.
4: И звоню, хотела ответить на вопрос.
2: Отвечайте.
4: Очень хочу... Запись Долины,
3: хотите?
2: Ну, давайте, Ника, давайте, Никочка.
4: На мой взгляд, в клипе с Долиной нету слов «не давай мне». На мой взгляд, нет.
2: Абсолютно правильный ответ. Вот удивительно. Второй звонок и второй.
3: Как сегодня.
2: Я поздравляю вас. Вы будете записываться вместе, делать запись с Долиной, да?
3: Вы будете делать
2: запись с Долиной. Вот. А потом будете, соответственно, куда? Если сделаете запись, потом уже будете в клипе.
3: А потом в клипе с Долиной уже вас покажут.
2: Сначала запись с Долиной.
3: Представьте себе, запись с Долиной, а потом в клипе с Долиной. Представляете?
4: Спасибо,
2: Никочка,
4: Сергей,
2: Никочка,
4: спасибо,
2: не,
4: Влад,
2: не вешайте, пожалуйста, трубочку,
4: Мне надо оставить, да?
2: Да, контакты наш редактор возьмет у вас контакты.
3: Пойте,
2: спасибо большое.
3: Пойте больше.
4: Я готова дать контакты.
3: Давайте.
2: Сейчас будем брать ваши контакты, сейчас. Итак, дорогие друзья, слава богу.
3: Да.
2: Итак, дорогие друзья, Money BMG GmbH Studio, Сергей Пупыш сегодня представляет удивительную возможность для наших фантастических людей. Сегодня кто нас слушал и сегодня сразу дозвонилась первым номером у нас Ника Потоцкая.
3: Да.
2: Она...
3: Поволоцкая.
2: Ника Поволоцкая.
3: А где ты
2: ее
3: видел?
2: И она выиграла запись с Долиной. Запись с Долиной, и, соответственно, потом она будет в клипе с Долиной.
3: Она
2: запись с Долиной, и потом в клипе с Долиной.
3: Ну, да, да.
2: Но! теперь же у нас следующий. Давайте все-таки Сергей.
3: Ну,
2: я подумал,
3: поговорим, да.
2: Что... Нет, не поговорим, а давайте все-таки о чем нам с вами говорить.
3: Ой,
2: давайте подумаем.
3: Ну, Владик.
2: Все-таки.
3: Ну.
2: Я хотел сказать вот что. Давайте все-таки попробуем сделать так, да,
3: так,
2: чтобы на следующую передачу перенести запись с Дюны и, за... и в клипе с Дюны.
3: А, давайте, давайте.
2: Потому
3: давайте,
2: что сегодня
3: давайте.
2: Уже много вот этого в клипе с Дюны и в клипе с запись
3: да,
2: с Дюны.
3: Да, да, уже много.
2: Поэтому
3: давайте.
2: Хотелось бы...
3: Запись с Дюны будет
2: да, запись с Дюны будет в следующей программе.
3: А вот давайте так и сделаем.
2: А в клипе с Дюной тоже.
3: В клипе с Дюной.
2: В клипе с Дюной будет следующий программе. Вот, а в клипе с Долиной будет в этой.
3: В этой.
2: Ну и все.
3: Вот так и решили.
2: И все. Мы вас поздравляем, дорогие друзья. Всех, кто выиграл 10 тысяч рублей и запись с Долиной.
3: Да.
2: Вот,
3: да.
2: И, ну и, соответственно, теперь вы окажетесь прямо в клипе с Дюной.
3: Ну.
2: Ой, то есть, простите, в клипе с Долиной.
3: В клипе с Долиной.
2: Что
3: клипе с Дюной
2: вещи.
3: Потом. Где, клипе с Дюной
2: да,
3: на следующий
2: да, да, да. А в клипе с Долиной,
3: конечно. А в клипе с Долиной сейчас.
2: В клипе с Долиной.
3: Да.
2: Ну вот.
3: Хорошо.
2: И на этой высокой ноте мы заканчиваем нашу программу.
3: Спасибо,
2: обнимаем
3: спасибо.
2: Вам. Спасибо.
3: Целую,
2: напомню,
3: целую,
2: что в студии сегодня был Мони BMG КМБХ. Студия Сергей Пупыш, главный продюсер. Всем привет. Пока. Пока.
3: Спасибо, сладкий.
0: Разлинуй лист. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Минутка поэзии.
1: Вспоминаю, как ты спасала меня. Не удивляйся тому, что пишу «ты» с большой буквой. Этого мало для того, чтобы выразить свою благодарность тебе, к личности, что спасла меня и не дала погибнуть моему внутреннему миру. Он тоже такой хрупкий, как ты. Вы прослушали отрывок из поэмы Игоря Томилова «Ты».
0: Минутка поэзии. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?
5: Аптечный сомелье.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, аптечный сомелье здесь сейчас на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях Ростислав Вегетанов. Кстати, хочу напомнить вам, что вы всегда можете в любых социальных сетях, Facebook, ВКонтакте, Instagram, где хотите, всегда можете набрать Фоменко FM, и там увидите огромное количество наших программ, и это вызовет у вас всегда хорошее настроение. Итак, Ростислав Вегетанов, аптечный сомелье, человек, от которого зависит жизнь каждого нашего обитателя планеты Земля. Ростислав Вегетанов пробует таблетки.
3: Конечно.
2: Итак, мы уже поговорили о том, что такое сульфадрибозол, о том, что такое пахметоген,
3: да,
2: о том, что такое оксимедипесин.
3: Так.
2: И сейчас пришло время обсудить рыжоль.
3: Рыжоль. Это гель. Я вам скажу, это угу. гель, это такая, ну, скажем, вот... очень вязкая, mm-hmm. скажем, субстанция. Mm-hmm.
2: Ну, мне казалось, что вы всегда работаете только с таблетками.
3: Нет, нет, нет. И с гелем в том числе. Mm-hmm. С гелем в том числе. Но я пробую его.
2: А, кстати,
3: не
2: максимальный
3: внутрь.
2: Эффект достигается каким образом?
3: Когда вы дополняете таблеточку и гель.
2: Mm-hmm.
3: Таблеточку
2: то есть,
3: и гель.
2: Условно говоря, рыжоль для того и сделан,
3: да.
2: чтобы поддерживать эффект в любом таблеточном лекарстве. Я
3: Он
2: правильно понимаю?
3: Как бы покрывает это все... пленкой, пленкой
2: ну,
3: счастья.
2: Ну, скажите, вот если да. сульфадрибозол, это противоспинное, правильно?
3: Противоспинное.
2: Это
3: да,
2: противоспинное.
3: Да, да, да.
2: А вот оксимедипесин, насколько я знаю, да?
3: Это ректальное.
2: О,
3: конечно.
2: Вот
3: оксимедипесин,
2: да.
3: это ректальное.
2: Ректальное, понятно.
3: Конечно,
2: все, понятно.
3: Конечно. Только
2: понятно.
3: Ректальное.
2: Но
3: да.
2: поддерживаем и рыжолем одновременно.
3: Рыжолем.
2: Что вы посоветуете?
3: Рыжолем. Я советую.
2: Два раза или три раза в день?
3: Четыре раза в день.
2: Ох.
3: Да.
2: Ну, вы знаете, многие наши, так сказать, слушатели,
3: да.
2: они ведь думают о том, что тратят на лекарства большое количество средств.
3: И напрасно. И напрасно, потому что лекарства, угу. их не может быть много. Ну, понимаете, не может быть много лекарств, когда они всасываются в кровь, mm-hmm. и тут же поступает все это в мозг, в клетки, в мозговые, они mm-hmm. начинают как бы разворачиваться, и опа!
2: И, так сказать, вот, например, циклопропон-4, да?
3: Циклопропон-4, вот. И особенно тирфанда, это новое, это совсем новое, тирфанда, это мазь. Понимаете?
2: А из чего она?
3: Тирфанда это кора мезозойского ствола. Mm-hmm. Он находится в Месопотамии. Mm-hmm. Мезозойский ствол, кора, она очень трудно отделяется от ствола. Mm-hmm. Но, тем не менее, как только вы отдираете эту кору, вы чувствуете сок. Сок. Вы понимаете? Mm-hmm. Mm-hmm. И вот этот сок мы используем, мы его пьем. Mm-hmm. В чистом виде.
2: А как же, простите, кристопропол?
3: Кристопропол, он заменяет циклопропон.
2: Ну вот здесь да. у меня такой вопрос
3: это,
2: пришел.
3: Это как бы взаимоизменяет.
2: Пришел такой вопрос у меня
3: да.
2: от наших слушателей. Можно ли вместе с циклопропоном 4
3: так.
2: принимать сульфадрибозол? И одновременно так. намазывать себя рыжолем.
3: Ну, я пробовал один раз. Сложно. Сложно. Пошло очень какое-то неприятное ощущение. Mm-hmm. Неприятное ощущение.
2: Но помогает это или нет?
3: Неприятное.
2: Помогает или нет?
3: Неприятное.
2: Просто помогает или нет, скажи.
3: Просто помогает или нет.
2: Вот оно что.
3: Да.
2: Просто помогает или нет. И мы на этой высокой ноте прерываемся буквально на одну минуту для того, чтобы послушать легкую, фантастическую музыку.
5: Аптечный сомелье.
0: Флора и фауна родной планеты.
6: Нетопырь, карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 граммов. Детеныш нетопыря-карлика может уместиться в наперстке, а взрослое животное в спичечном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии до нескольких сотен самок. Самцы держатся обособленно.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Не тереби.
0: Фоменко Фейк Радио.

0: Понимаете, у меня плотный график, поэтому некоторым клиентам я говорю, которые, ну, как сказать, ведь я не только на первой встрече присутствую, ага. Но где-то первый месяц отношений угу. я все время угу. с ними. Угу. Поэтому те, кто у меня уже вторую неделю, так сказать, ну, сторожилы, угу. Тех я уже на вечер могу перенести. А начинают встречаться у нас с 8 утра.
1: Я вот что хотел спросить у вас. Скажите, пожалуйста, Вероника, ну вот, например, вот так вот я понимаю, что вы, ну, что вы вот так вот участвуете и строите как бы отношения.
0: Конечно.
1: И быстрее становится яснее и очевиднее, да, потому что, ну, например, иногда молодой человек говорит, ну, вот как вы сказали уже, пойдем поедим суши, он хочет сказать.
0: Она
1: не любит, но она ведь не скажет, что она не любит, потому что она постесняется, что это первая встреча,
0: но
1: трещинка уже.
0: Пошла трещинка.
1: Понимаю.
0: Уже она начинает размышлять, что же я буду делать, если он так любит суши, а я не люблю. И как же быть, и как же так? А у меня же есть знакомый Вася, который именно любит то, что я люблю. Вот те самые макарончики.
1: Вот.
0: Понимаете? И все. И она же склоняется к Васе. А бедный Ибрагим остался не у дел.
1: Вот оно что.
0: Вот и все.
1: И благодаря вам,
0: да.
1: Ибрагим не делает таких ошибок относительно Вероники, а Вероника не делает ошибок относительно Ибрагима. И у них все может быть вполне сложится.
0: Да. Не то, что вполне, а точно. Я на этом настаиваю.
1: Вот что я хочу спросить. Вот вы как бы запустили эти отношения, они как бы пошли. Пошли. Вы не даете им ошибиться. Глубоко они уже друг друга, благодаря вам, узнают. И тут они добираются до самого главного момента, когда уже, в принципе, тактильный контакт.
0: Ну, первый тактильный контакт я с ними. Конечно. Потому что, а как же узнает там так называемый Ибрагим, что у Вероники, например, ну, как сказать, голову лучше не трогать вообще.
1: Просто
0: не прикасаться к голове, да. Он только тянет руку, понимаете, свою, а я... Бац, по руке, я говорю, не туда.
1: Вот это поразительно.
2: Без промаха. Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?
3: Täällä Tora, minä hyvä krähän.
4: Kato Akia Tora on lähdössä maailman kiertolla. Akia on Tora on the road, hei!
3: Mutta joku jos kertoo Fajalle, et meikä on päästetty laulamaan, niin sukat pois.
4: Jumppa huiti, Tora! Oletko sä raadannu ahtelis tänne näin taas? Nyt te kotiin niinku olis, jos oot niin vastenmielinen kaveri, että ei sua kyllä kehtaa minnekään päästä.
5: Meidän Turre keikalla mä en kestä.
4: Mä ainakin kyllä menen itse katsomaan, ettei se siellä mitään möhli.
3: Please, Faija, jätä väliin. Tai jos tuut, niin ota toi lehmän nahkalakki pois päästäs.
4: Älä viitaa, Irvin skotseja, Irvin on voittaja. Ja voittaja on kato helppo hymy.

0: Напомню, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Вероника Зай, создатель отношений. Женщина, которая работает в госпрограмме по созданию семьи.
1: Да-да.
0: Всегда стопроцентный результат. Я вот что хочу еще спросить у вас. Скажите, сколько в день вот так вот у вас примерно пар вы можете обслужить?
1: Встреч я обслуживаю, да?
0: Да.
1: Ну, примерно где-то, ну, встреч 40 я успеваю обслужить в день.
0: Обалдеть.
1: Ну, ведь встречи начинаются с 8 утра.

0: 101.ru. Пытаем геранью. Фоменко Фрик Радио. Потереби.
1: Потереби. Виктор Загрязин, теребитель четвертого уровня.
2: О, видите,
1: четвертого
2: у вас ранга. Тоже какой-то...
1: Теребитель. Ну, нет,
2: теребитель.
1: Что вы.
2: Нет,
1: вот,
2: нет,
1: который закончил университет Хусниз, Химкинский университет специальных научных исследований сопровождения. Вот, значит, ученик Великого Усова, один из самых главных Леонид теребителей Карлович, в нашей стране, говорит о том, что не теребить нельзя.
2: Да.
1: Все остановится. Если не теребить, производство остановится. Остановятся промышленные, продовольственные, любые сельскохозяйственные работы.
2: Любые.
1: Все
2: космические.
1: Космические.
2: Конечно.
1: Если не теребить, в конце концов, все встанет.
2: Я теребил космонавтов.
1: Вы теребили космонавтов,
2: да,
1: даже?
2: Конечно.
1: Чтобы они были космонавтами.
2: Да, перед тем, как они, естественно, отправились.
1: Удивительное
2: в
1: дело.
2: Да.
1: Я вот что хочу узнать у вас. Скажите, пожалуйста, а вот все-таки теребление вот это вот, да?
2: Да-да.
1: Вы говорите, если не теребить...
2: Ну да.
1: Все встанет.
2: Все встанет, да.
1: А всегда было наоборот.
2: Ну.
1: Потеребил и встало.
2: Немножко... По-другому. Вы заходите с другой... Видите, как это называется? С другого конца.
1: Ага!
2: Вы заходите с другого конца.
1: Ах, вот!
2: А Леонид так Карлович вот Усов, который наш преподаватель...
1: Теребил великий, с другого конца.
2: Теребил с другого конца просто.
1: И одним словом, если теребить с другого конца, то все начинает работать.
2: Вот!
1: Все встает.
2: Тереби с другого конца.
1: Тереби
2: это
1: с другого
2: конца.
1: Великолепно.
2: Леонид тереби Карлович с другого... Усов.
1: Ой,
2: тереби
1: ой, ой, ой.
2: С другого конца.
1: Прекрасно.
2: Вот.
1: Вот это величие.
2: Да?
1: Вот это величие Усова сегодня становится ясным.
2: Усовская ветка даже есть такая.
1: Боже ты,
2: боже мой,
1: мой,
2: вы боже не знали? Это в честь его.
1: Ой.
2: Вы можете
1: а
2: отправить...
1: Загрязинская появится когда-нибудь?
2: Загрязинская, ну, я в это... Я человек скромный. Нас Усов воспитал так. То есть он говорит, вы теребите, но вы же скромные должны быть.
1: Ну, сколько лет вы уже в тереблении?
2: 18 лет, как я закончил Хусниз. 18 лет. И вы знаете, вот очень часто спрашивают в интервью, спрашивают, а как теребить правильно?
1: Вот.
2: И вы, наверное, тоже хотели
1: спросить.
2: Ну,
1: я хотел спросить, но...
2: Ну, так спросите.
1: Не успел.
2: А вы спросите.
1: А давайте.
2: А
1: ну,
2: давай.
1: Как теребить правильно?
2: О, хорошо, сейчас я попробую. Ну, хорошо, вот смотрите. Кажется, иногда, порой, что теребить может... Каждый. Ан нет.
1: Так.
2: А я вам скажу, почему ан нет. Потому что если бы вы почувствовали...
1: Там нет ни одной Анны имеется.
2: Анны, конечно. Ан нет. Нет. Есть Георгий.
1: Так.
2: Георгий Хачатуров. Георгий Хачатуров, он тоже ученик Великого Усова. Он, скажем так, он вел смежный отдел, называется... доискатели до нельзя. Ну, он занимается этим очень конкретно. Вы знаете, иногда это приводит к ну, каким-то, ну, скажем, резким движениям, когда человек доискивается до нельзя. Я не занимаюсь этим. Я просто доискиваюсь, понимаете? Просто доискиваюсь. Но хотел бы коснуться этого. Что такое доискаться до нельзя?
1: Так.
2: Доискаться до нельзя – это когда обратно дороги нет у того человека, до которого вы доискиваетесь, то есть которого вы теребите. Вот я, например, начинаю вас теребить. Я спрашиваю, а скажите, а кем вы работаете? Вот я вас спрашиваю.
1: Ну, я работаю ведущим на Фоменко Фрик Радио.
2: Ну, хорошо. А как давно вы работаете?
1: Ну, я уже работаю год.
2: А скажите, вам нравится ваша профессия?
1: Да.
2: Ну, а вы можете раскрыть подробно, чем она вам нравится?
1: Зачем?
2: Вот видите, вот это первый момент, когда вы здесь сделали стоп. А почему? Потому что я уже доискался до вас. Понимаете?
1: Вы знаете, я хочу вам сказать потрясающую вещь.
2: Пожалуйста.
1: Вот я сейчас вас слушаю
2: и
1: понимаю, что теребление
2: –
1: это есть важнейшая составляющая нашей жизни. И сегодня Виктор Загрязин, теребитель четвертого уровня, побывал у нас в гостях и рассказал, как он теребит все. Теребит все. И благодаря этому тереблению у нас все работает.
2: Все.
1: Поезда, метро, самолеты летают, люди функционируют.
2: Только
1: все это...
2: немножко я только про космонавтов.
1: Можно? Ну, давайте через минуту тогда.
2: Через минуту давайте.
0: Потереби. Просто они не блюли друг друга. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый. В брачный период красновато-оранжевый. Ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана – низкие, глухие, ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.

0: с любовью. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 рубль. 101 рубль. 101 рубль. 101 рубль. 101 рубль.

0: Клизмование. Здравствуйте, дорогие наши друзья, а с вами вновь летнее клизмование. С вами Юрий Бурзон, и напротив меня главный врач клиники «Мать и мачеха» Галина Садок.
1: Да, здравствуйте,
0: да. Здравствуйте, еще раз. Галечка, дорогая, вы так много рассказали про клизмование, про столько, сколько надо держать.
1: Это еще немного, это вообще совершенно капля, понимаете, капля в океане. В океане вообще интересных.
0: Это надводная часть айсберга.
1: Конечно, да.
0: Вот оно. В чем дело?
1: Да.
0: Как не слезать в течение 3 месяца с клизмы?
1: Ну, вы понимаете, да, во-первых, мы это тесный контакт все время.
0: Тесный.
1: Либо со мной, либо с моими сотрудниками.
0: Да.
1: Потому что важно понимать человека, который с насадкой живет.
0: Ну, вот это очень важно.
1: Важно просто понимать, что он не одинок.
0: Он чувствует себя не одиноко, и это как бы его друг.
1: Да, мало того,
0: получается,
1: у нас же группы людей с насадками. Это некие группы, когда группы, и ты понимаешь, что...
0: Они встречаются, общаются.
1: Рассказывают о своих ощущениях.
0: Можно ведь и гулять.
1: Конечно, гулять обязательно. Конные прогулки очень,
0: кстати. И даже конные прогулки с клизмами. Ах, вот оно в чем дело.
1: Очень полезно.
0: Вот эта вот качка,
1: да, конечно,
0: она полезна?
1: Очень.
0: Для
1: Безусловно.
0: Всего организма?
1: Да, конечно.
0: А как лошадь себя чувствует, когда клизма входит и выходит как бы?
1: Так, лошадь прекрасно себя чувствует. Лошади как раз вот каких-то таких вот скакунов, уже которые на пенсии.
0: Да.
1: Вот нам как раз
0: скакуны
1: вот дают...
0: на пенсии, то есть нужны,
1: да,
0: в основном.
1: Да. Ну, есть такие, я вот
0: не
1: в конозаводстве, не очень понимаю.
0: Да.
1: Так вот, так их нам прямо дают, потому что после таких прогулок лошадь как-то совершенно начинает
0: по-другому чувствовать себя,
1: что ли.
0: Боже мой!
1: Боже мой,
0: это же удивительно, вот так скакать с клизмой, развивается ветер, волосы развивает, и вы скачете, и это удивительно.
1: Ну, во-первых, понимаете, я опять-таки повторюсь, у нас вся группа одета стильно очень.
0: Стильно.
1: Во-первых, они все в бермудах.
0: Это бермуды.
1: Понимаете?
0: Но это свободные немножечко такие шорты.
1: Бермуды,
0: да?
1: Конечно, свободные, да.
0: А сверху все обтягивающее.
1: А сверху, ну, понимаете, верхнюю часть-то мы не касаемся.
0: Ну, я понимаю, но...
1: Хотя, у нас же есть еще верхнее клизмование.
0: Да, подождите, вы забежали вперед, дорогая Галиночка.
1: Ну, простите, Юрий, простите.
0: Я хочу задать, что ведь за будущее все-таки за верхним клизмованием.
1: Нет, я больше вам скажу.
0: А скажите,
1: будущее
0: скажите.
1: За одновременным клизмованием.
0: Ай-яй-яй. То есть, и, как говорится, и туда, и туда.
1: Ну, конечно, звуконцов.
0: Боже мой.
1: Конечно, да.
0: Вот для тех, кто не очень как бы еще осознал вот происходящее, летнее клизмование, мы в основном говорим об этом, но мы говорим и о том, что у нас клизмование происходит и сверху, и снизу, то есть и в рот, и в анус как бы.
1: Ну, как бы да, да.
0: Как
1: да.
0: бы и в хвост, и в гриву.
1: И в хвост, и в гриву,
0: вот.
1: Да. Вот правда, да.
0: Ну,
1: да,
0: я уж такими выражениями, вы уж меня простите, ради бога.
1: Ну, ничего,
0: я так по-военному.
1: Да, по-военному немножко.
0: Чуть-чуть, да, немножко.
1: Да, но
0: да,
1: мы,
0: ну,
1: конечно,
0: пожалуйста,
1: более как бы так эстетически все называем,
0: да,
1: естественно.
0: Так вот, чуть подробнее, вот как это делается и туда, и сюда?
1: Ну, во-первых, это абсолютное кольцо, проводное кольцо делается. То есть это в рот, изо рта идет трубка, и она входит, как вы уже успели это сказать, именно в анусный кружок.
0: Это сообщающиеся сосуды.
1: Конечно, да, да. Но это очень продвинутые люди должны только, могут то, вернее,
0: все.
1: Ну, это не то, что
0: то есть
1: не все.
0: Это единицы.
1: Пока мы подготовили всего 2 человека.
0: Боже мой, вот пока эти 2 человека, мы обязательно с вами как бы коснемся именно конкретно. Я бы хотел поконкретнее поговорить, кто это, мужчина или женщина, да?
1: Это Таня и Гена.
0: Это Таня и Гена. Вот, вот мы вернемся.
1: И самое приятное, что это семья. Да.
0: Это семья. Да. Вот мы вернемся к семье Тани и Гены как бы и чуть-чуть позже, через мгновение. Летнее клизмование.
2: Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найди в интернете «Фоменко Фейк Радио».

0: Классика в эфире.
1: В этот день дружили все. Тени машин и кошек, тени телевизоров и футбольных мячей, тени газетных киосков и мусорных баков, даже тени людей с тенями автобусных остановок. В мире царила идиллия. И в этой идиллии существовали мы, те, кто все время, обливаясь слюнями, смотрели на счастливую жизнь испечных людей. Завтра весь мир проснется, ну а пока тень капельницы из районной больницы прогуливается вместе с тенью пихты. Они парят над парком, в котором мирным сном спят фонтаны, и где царит тишина. Машины не выплескивают зловонный дым, а тихо мчат в надежде завтра вновь обрести свободу, но они не хотят осознавать, что тихий мир, созданный, наполненный ими этим холодным зимним утром, завтра вновь заполнится суетой. И кто-то поведет детей в школу, кто-то потеряет сознание и пойдет на рельсы, кому-то будет суждено услышать первый плач долгожданного дитя. А кто-то придет в офис, охлажденный кондиционером, купленным на грязные деньги, и погрузится в мир иллюзий, зависти, подлости, лжи. Для кого-то чистоты, но лишь единицам.
2: Вы прослушали отрывок из повести Марины Пряхиной «Врачи». Читала Ирина Рыбладзе.
0: Классика в эфире.

0: что?
1: Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?
2: Накладная любовь.
3: Работаете ли вы? Ну, я, так сказать, интересуюсь и сам для себя прежде всего этого спрашиваю, говорю.
4: Да.
3: Работает ли ваша компания над тем, ну, скажем, ну, например, над каким-то набором для увеличения, так сказать, мужского, так сказать, главного достояния?
4: Да, конечно, но у нас же откровенный разговор.
3: Да.
4: Абсолютно откровенно. Мы с вами договорились вначале.
3: Да.
4: У нас есть все наборы. Все наборы у нас имеются, но опять-таки повторяю, вот иной раз какой-то мужчина приходит с тем, что ему нужно увеличить, сами знаете, что?
3: Угу.
4: Ну, если откровенно,
3: да,
4: обо всем говорим.
3: Да.
4: Так мы решили.
3: Да.
4: Вот. А в итоге ты с ним поговоришь, потому что у нас команда психологов работает, конечно.
3: Понимаю.
4: Поговоришь, и говорит, а попробуйте, начните с воротниковой зоны.
3: Ага.
4: Он берет, увеличивает воротниковую зону, вы говорите, а вы знаете, не надо. Одно влияет на другое.
3: Потрясающе.
4: Вот так вот, как воротниковая зона связана,
3: но
4: понимаете?
3: Но везде работает гусь.
4: Гусь везде.
3: То есть ничего, кроме гуся.
4: Ничего, кроме гуся.
3: Идеальная, так сказать, идеальный донор для...
4: Да, но мы пробовали все, понимаете? Мы пробовали практически все. И опять-таки выяснилось, что это самое лучшее, понимаете? Mm-hmm. Самое лучшее, подходящее нам кожа, которая вместе с жиром и налипаемостью удивительная, фантастическая.
3: Ой, господи, вы знаете, я хотел спросить у вас, ну, это уже не для эфира, мог ли я бы лично, так сказать, в порядке исключения, ну, конечно, со скидками, используя наши с вами хорошие отношения, обратиться в вашу компанию?
4: Я даже не знаю, меня хотите обидеть, наверное. Ну, конечно же, ну, вас, как сказать, мы вас всегда ждем. Всегда ждем.
3: И вы обещали сказать про скидочные наборы и призы.
4: Да.
3: По поводу, так сказать, сегодняшнего вот этого вашего пика сезонного.
4: Пика сезонного. Так, ну, что я хочу сказать? Я хочу сказать, дорогие зрители, слушатели, у нас сейчас проходит, так сказать, месячник скидок.
3: Mm-hmm.
4: Поэтому, во всяком случае, при покупке двух наборов, mm-hmm. неважно, будет лицевой, малый, средний, большой закат, или какой, третий набор, mm-hmm. какой угодно, боковинки и так далее, воротниковая зона, ручная зона.
3: Скажите,
4: да.
3: Например, если я могу рассчитывать, вот я, например, взял один грудной,
4: да.
3: один личико 7, и, например, ну, закат малый.
4: Малый закат, да-да-да.
3: Ну, про, так сказать, название набора для самых главных мужских достоинств я не спрашиваю. Но, предположим, я возьму 3 набора вот таких разных.
4: Да.
3: Получу ли я какую-то скидку или что-то в призах?
4: Конечно. Ну, конечно, вы получите. Во-первых, третий набор просто идет бесплатно.
3: То есть, например, я беру груди и зад.
4: Да. А личико бесплатно.
3: Потрясающе.
4: А личико бесплатно.
3: Потрясающе.
4: Да-да-да.
3: Удивительно. Дорогие друзья, итак, сегодня в программе «Накладная любовь» была борец с прииданием, неприедающаяся удивительная Зоя Туманова. Благодарны. Зонька, спасибо большое.
4: Вам
3: мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Сейчас специально для вас новости.
5: Зонька, я хотел бы спросить у вас все-таки координаты,
4: да.
5: компании.
4: Конечно. Да. Значит, улица Обручева.
3: 937.
4: Главный вход.
3: Спасибо.
4: Да.
3: Спасибо. До свидания, дорогие друзья, мы прощаемся с вами.
4: Пока.
2: Накладная любовь.
6: Знай и люби свой край.
7: Флора и фауна.
8: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая «дзит». Пение, громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
9: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. Категория 12+.
8: Хрупкое семя Доу Джонса. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Политика.
1: Вчера президент совершил рабочую поездку. В официальном сообщении администрации президента сказано, что он доехал до рабочего места, где подписал ряд важных документов.
2: Эти документы носят рамочный характер и адресованы министерствам и ведомствам, которые уже приступили к их изучению,
1: сообщил пресс-секретарь президента. Он также отметил, что с содержанием этих документов президенту ознакомиться не удалось из-за плотного графика.
0: Стихия.
1: Специалисты по степям выяснили, что в прошлом году в отдаленной степи нашей страны на границе с Казахстаном прошел ураган, который бушевал там 3 дня. Однако о нем никто не узнал, поскольку в этой местности не проживают ни люди, ни животные. Флора в этом районе также не изучена, поскольку его никто не посещает последние 30 лет.
3: Мы оба знаем, что там весь песок перемешался. Вот что! Такой сильный ураган был! Удивительное дело!
1: Сказал в интервью нашей радиостанции специалист по ураганам в степях Павел Клопов.
0: Финансы.
1: Вчера весьма неожиданно для участников финансового рынка курс рубля совершил скачок. В последний раз специалисты наблюдали подобное явление 30 лет назад, когда в результате скачка из магазинов исчезла туалетная бумага и кабачковая икра. Специалисты отмечают, что в нынешней ситуации последствия скачка предсказать пока невозможно.
4: Мы же не знаем даже, куда он скаканул, а вы говорите последствия. Пусть сначала приземлится, а потом уже поговорим.
1: Сказал нам по телефону аналитик рубля Игорь Корень.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Порошок Байт. Тает так быстро.
5: Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
6: Лицензия номер 312-56-72-89-67-35-44-98-17-84-537-42-11-96-80.

0: А вот прошла легкая пауза, мгновение практически, мы вновь в студии с Нильсом Хогерсоном.
1: Да.
0: Хогерсоном и Акой Кабникаси.
2: Кабникаси. Да.
0: Ака, дорогая Ака. Теперь можно, Нильс, я позволю себе задать Аке вопрос. Какая же вы все-таки удивительная. Какая же удивительная. Вот скажите, вы летали наравне с Нильсом?
2: Я летала впереди.
0: Сколько часов?
1: Если она гусь.
0: Ну сколько
1: конечно,
0: часов?
1: Летала.
0: Сколько часов налета?
2: Сколько часов налета? Да часов 19 беспрерывного полета было.
0: О-хо-хо-хо.
2: Да. Был это еще не предел.
0: Боже
2: это
0: мой.
2: Это еще не предел. Подождите,
0: то есть были и национальные как бы перелеты?
2: Трансцендентальные, да, всякие были.
0: Всякие были
2: нам
0: перелеты,
2: все доступно, да?
0: Да. Скажите, вы начали курить потихонечку?
2: Я еще, когда была гусем, покуривала и баловалась.
0: Баловалась. А
2: но
0: теперь?
2: А теперь, когда очеловечилась, стала совсем курить. Правильно по-взрослому.
0: Ставили правильно. А, вот хорошо вы сказали. Правильно по-взрослому курить. Работа ведь, естественно, это тяжелая работа, да? Вот я хотел спросить вас. Да, это правильно?
1: Да. Работа непростая.
0: Да.
1: Работа непростая, но яркая.
0: Яркая.
1: Работа яркая, но непростая.
0: И вот скажите, пожалуйста, вот это вот ваши как бы технологии по увеличению, уменьшению.
1: Да, на сегодняшний день можем все увеличить и уменьшать.
0: Вот это у вас в ходу, естественно, да?
1: Работа
0: то есть вы можете практически...
2: Практикуем.
0: Вы хотите сказать, что вы прямо в студии можете это продемонстрировать?
1: Нам все равно где.
0: Ну, хорошо, в студии сейчас. Вот зритель наш сейчас, вот наши зрители смотрят, слушатели нас слушают. Вы можете это сделать?
1: Для чего это вам?
0: Ну, хотелось бы почувствовать, вот, скажем так...
2: Знаете, если вот... это только не праздное любопытство, потому что мы не клоуны.
0: Нет, какие клоуны, что вы? Как может быть Нильс и Ака клоунами? Ни в коем случае.
1: Ну что, прямо
0: сможете,
1: сейчас,
0: да,
1: пожалуйста,
0: сможете, да?
1: Конечно.
2: Ну,
1: сейчас
2: давай,
1: ведь мы
2: так.
1: Уже, это уже не медикаментозно.
0: То есть вы это практически делаете своим...
1: На раз-два.
0: На раз-два.
1: Конечно.
0: Боже мой.
1: Конечно.
0: Ну все, мы ждем, да?
2: Да, давай.
0: Хорошо. Я жду, Нильс, значит, и Ака, Нильс, вы будете, да, демонстрировать?
1: Просчитайте про себя до трех.
0: Давайте. Раз. Два.
1: Удивительное дело, я ведь
0: три.
1: Попросил вас про себя это
0: ай,
1: делать.
2: Вот видите, что творится.
1: Вы не можете работать, получается.
0: Да, ну, давайте. Ага. Боже мой. Нильс!
2: Нильс, поправь шапку, съехала чуть-чуть.
0: А, Нильс!
2: Да? Нормально так, нормально.
0: Как интересно.
3: Ну да.
0: Боже мой.
3: Конечно.
0: Ой. Ака, вы видите, да?
2: Да я-то
3: это
2: вижу, что? Я
3: Ака,
2: что
3: мне? Ака, столько раз это видела.
2: Я видела много раз.
0: Боже мой.
2: Не надо трогать его только.
0: Жудит, нет, я не буду его трогать. Просто у него такие интересные эти самые маленькие вот эти вот штучки.
2: А у него сейчас все маленькое,
0: висят.
2: Понимаете?
0: Нильс.
3: Что?
0: Извините, ради бога. А мы можем с вами вот дальше разговаривать?
2: Громко не надо говорить,
3: конечно.
2: Он и так все слышит.
0: А, он тихо. Я по-тихому говорить вам, да?
3: Не надо по-тихому, говорите обычно.
0: А, обычно, хорошо. Нильс, скажите, пожалуйста, что вы чувствуете, когда вы превращаетесь вот в маленького Нильса? Что вы чувствуете?
3: Дело в том, что не докричаться до вас.
0: Не докричаться, да?
3: Не докричаться.
0: Нет, я сейчас вас слышу, хорошо.
2: Нильс, дорогой, не беспокойся, мы тебя слышим хорошо.
0: Нет, мы хорошо, хорошо, Нильс, слышим. Расскажите только, как вы, вот, как вы встречались с...
2: Пододвиньте к нему микрофон.
0: Чуть-чуть. А, да, сейчас, секундочку. О!
2: Вот так, да.
0: Вот, Нильс, да.
2: Так,
0: как вы встречались с резидентом? Меня это интересует. Потому что вы же понимаете, что ваша служба, естественно, построена как бы на том, что вы должны были внедряться, как бы встречаться с резидентом. И сейчас, Нильс, вы... Ой, он немножко завалился на попку.
2: Ну что?
0: На попку. Ну ничего, сейчас мы сделаем маленькую паузу, вы пока отдохните. А мы вернемся к вам через мгновение.
4: Судьба резидента. Знаете ли вы, что?
5: Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?